0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет дальше.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

FS-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.

Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старой.

Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

башню, часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите мили.
2: Я его что?
1: Тоже мне мили.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Там гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова прадеда Адама. Их даже в песенку порой вставляем для припева. Я твой король.

0: Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely.
2: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». 94,8.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Мог раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Дождь прохожих осыпает в окна моросины. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Папа, расскажи мне о дожде.
2: И пою я тихо сыну днем и под луной.

дождь раскрасит сливы у тебя в саду. Синий дождь, он самый сильный, от него растут. Осень озера остудит, клён озолотит.

0: он для разлуки, он пока не твой. Папа, а бывает черный дождь, и пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
1: Говорит Москва, поющее сердце.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

0: Лево, синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» говорит Москва.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Не секрет, что друзья не растут.

такой компании огромный такой секрет. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: может быть? Представь себе,
1: сама несет обед.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: сякая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая, сякая,
1: пространство отжала.
0: Подожди.

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
4: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Ведь Сократик может и завивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он датский кок. И разобраться я, друзья, не смог. Дама он или паренек. На дорогах полюсанков настоящих.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: На братских могилах не ставят крестов, и в дом...

К могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы,

У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

0: их могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни кулпичный мир золотый, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
3: 94,8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости все.

просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, посидим.

0: посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги, забеги, забеги на пять минут.
1: Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет.

Лада, верь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж стоик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревен трист. Это все чепуха.

0: несомнен, с большими дан. Ты четыре банкротства прилично стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерьер-люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся, а бессу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна,
1: говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России. Инициативу поддержали 262 члена Нижней палаты Конгресса. 159 законодателей выступили против. Ожидается, что Дональд Трамп подпишет закон. Он даст возможность Белому дому устанавливать дополнительные ограничения против Москвы. Законопроект, разработанный покойным сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, позволяет президенту США вводить прямые санкции в отношении российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США могут облагать 100% пошлинами ключевых покупателей российских энергоресурсов, пишет агентство Reuters. Добавлю, Линдси Грэм в России внесен в список экстремистов и террористов. Генсек НАТО заявил о масштабной трансформации военного блока. В результате Североатлантический альянс перейдет к формату 3.0, сообщил Марк Рютте. По его словам, модернизация потребует принятия сложных решений, в том числе связанных с перераспределением бремени в сфере безопасности. То, что известно как НАТО 3.0, это не перезагрузка, это перераспределение, по сути, изменение баланса нашей безопасности к лучшему с более сильной Европой в составе более сильного НАТО. Альянс становится более европейским. Блок, в котором Европа и Канада больше тратят, больше производят и больше делают для собственной безопасности, сказал Марк Рютте. Он отметил, что европейские союзники и Канада должны наращивать расходы на оборону, увеличивать производство вооружений и расширять собственный вклад в обеспечение безопасности Альянса. Дипломаты России в Индии запросили консульский доступ к экипажу арестованного танкера. Генеральное консульство в Калькутте находится на связи с капитаном судна «Юнити» и местными властями. Сотрудник дипмиссии планирует посетить судно в ближайшее время. Сейчас ведется оформление индийских виз, чтобы моряки могли выехать в Россию, сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве. Танкер «Юнити» находится под арестом с 11 мая на якорной стоянке примерно в 22 километрах от индийского порта Парадип. Судно ходит под флагом Камеруна. По словам родственников моряков, во время стоянки экипаж сталкивался с нехваткой продуктов и питьевой воды, проблемами со связью и техническими неисправностями. Сторонники ВСУ контролируют ввоз в Россию псевдонаучных приборов. Речь идет о поставках аппаратов для так называемой биорезонансной диагностики и борьбы с паразитами. Их продвижением и реализацией в нашей стране занимается компания, принадлежащая жене лжеакадемика Александра Дороднева. Как выяснили «Известия», стоимость гаджетов, согласно таможенным декларациям, составляет 100%.

0: 173 евро, а покупатели платят за них больше 1500 евро. При этом, как отмечает издание, приборы не сертифицированы как медицинские. Их эффективность не подтверждена ни одним документом, основанным на клинических испытаниях. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 17 копеек. Курс евро сегодня 97.13. Сейчас в Москве плюс 8. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: А вы говорите Милин.
6: Я его что?
5: Мне Милин.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
7: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио говорит МСК». Слитно и латиницей.

0: час. Москва.
1: 94,8 FM.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 17 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа обо всем, что едет, пыхтит, пытается, катится и все такое. А я думал пятница, честно говоря, вот сейчас я говорю четверг, а я думал пятница. Я думал, может, уже пятница? Нет, а оно четверг. Сергей Иванович, Камчатка, Озерновский, приветствую, доброе утро, там плюс 13. А в Москве плюс, ну хотя бы плюс, уже неплохо. Плюс 12, ощущается как 11, вчера было 10. Гидрометцентр предупреждает о тумане, и слабый дождь будет ночью, потом слабый ветер, но порывы сильные. Вот он слабый, но порывы сильные. Потом сегодня будет 22 максимально, как будто бы, а дальше 18, 19, 20, 17, 14, 16, 16, 10, 13. При желании мы можем даже посмотреть до Нового года погоду. Это не будет иметь никакого отношения к реальности, но ну, вдруг вам хочется. Световой день, 12 часов 39 минут. В 6.04 взошло только что, вот, ну вот час назад. 18.43 уже скроется, луна молодая, буря умеренная, но на 1 балл повышается. Сегодня уже на 5 баллов магнитная буря. Электромагнитная. Да. А когда же мы за 12-то перейдем? Нет, не хочу смотреть туда. Не будем. Полиграф, полиграф, очень доброе утро, Наталья. Александр Владимирович здесь, Рмуальд к нам присоединился на Порше. Вероятно, он Рмуальд 911. Артур Гурьев, очень хорошо. Антипаша еще 2 дня и в отпуск. Хитрец какой. Видали, как рассчитал отпуск? Так, чтобы поехать туда, там, где все еще тепло и, может быть, даже уже не испепеляюще. И уже нет никаких детишков, все по школам и все такое. Забавное энергоперемирие, пишет 34-й. Ничего забавного ни в чем, что связано с войной, нет. Я не вижу ничего забавного. Если вы хотели сказать, что, к примеру, интересно, что это за такое энергетическое перемирие, так понимаете, говорить о перемирии и перемирии – это не одно и то же. Ну, к примеру, говорить «я богатый» и быть богатым – это разные вещи. Никто, ни одна из сторон никакого энергетического перемирия не устраивала. Не было договоренностей таких. Единственное, что я могу в этой связи отметить еще раз, то, как работают наши интерпретирующие сосочки. У каждого из нас есть в мозгу интерпретирующие сосочки. Они интерпретируют реальность, они интерпретируют слова, они интерпретируют действия. Даже порой действия своего хозяина. Они сами тебе рассказывают, что же ты на самом деле сделал. А именно, как же ты на самом деле был прав, вот что ты это сделал. Вот вчера мужик пошел ударил женщину на дороге. На дороге просто пошел и ударил женщину. За что, спрашиваете вы? За то, что она женщина. Нет, за то, что... хотя, конечно же, и за это тоже. Вот я сейчас сказал, нет, не за это, а потом думаю. Вот пошел он, и если бы там, к тому автомобилю, к которому он подошел, а там сидит, к примеру, Джеки Чан. Нет, Джеки Чана не страшно внешне, он страшен становится потом, когда начинает размахивать руками и ногами. А там сидит какой-нибудь Дуэйн Скала Джонсон. Или Валуев такой. Вот с такой головой. Я показываю сейчас. Вот с такой головой сидит человек. Он ударил бы его? Нет, не ударил. Он ударил, потому что она женщина. Потому что она едет на Сандеро, на Рено, а не на гелике. Я думаю, что и женщину на гелике он тоже бы не ударил, потому что он бы тут же его мозг бы интерпретирующий ему сказал: «Да черт его знает, вряд ли она сама его купила. Скорее всего, там за ней стоит какой-то чел, который купил ей гелик, а с таким, ну его нафиг связываться». Да? Да. Вот, поэтому... А он сам ехал, между прочим, на Прадо. На Прадике, стареньком уже. В галстуке. В галстуке, смотрите, без пиджака. Раз, и начал по голове ее бить. А у нее окно открыто. Женщины, когда вы видите, что к вам идет какой-то чудак на букву «М», зачем вы открываете окно полностью? Зачем? Вы что думаете, он идет вас поздравить с тем, что... ну, что у вас красивое лицо, чистая кожа. А сколько вам? 38? А я думал, 36. Что, вы думаете, что он будет делать? И полностью закрытым стекло тоже не должно быть. Потому что полностью закрытое стекло легче разбивается. Стекло должно быть чуть-чуть приоткрыто, но так, чтобы там, ну, 5 сантиметров всего. Может, 3. Вот так приоткрываете, и все. Зачем? У нее полностью открыто стекло. Может, кондиционер не работал. Вот. И он начал... Вот я видео показываю вам. Мы сейчас смотрим это. Значит, причем какое-то время они едут. Они едут. То есть он, получается, она его где-то не пропустила там вот прям где-то раньше. Вот они едут какое-то время. А регистратор снимает сзади все это действие. Вот этот Прадо останавливается, 150-й. Мы видим, открываются двери, выходит пузан такой. Пузанчик в брюках, белой рубашке и черном галстуке. Пиджак у него висит в автомобиле, конечно, на вешалочке. И он такой к ней подходит, начинает так, бьет по этой, по двери. Вот, если бы стекло было открыто, ну, закрыто, оно бы по стеклу. А он так по открытой двери так бьет, что-то и объясняет. Она ему, наверное, что-то отвечает. И он начинает раскачивать машину такой, вот так вот, хватает за машину, и как делать? Вот так вот начинает ее дергать за открытое стекло, за открытое окно. Вот, и потом рукой такой, джж, ей по голове, шлепок, но, похоже, не кулаком. Он такой, что ты делаешь? Дернул машину, потом раз, такой в лицо и так, джж, шлепком. Она открывает дверь выходить, и как каждый человек, который... не знает вообще, которым руководят рефлексы его, а не разум, он не знает, что делать дальше. Вот что? Что делать дальше? Поэтому он хотел бы, чтобы ситуация вот уже дальше этого, чтобы она не развивалась. И он начинает закрывать дверь, пытаясь закрыть ее в машине, чтобы она не выходила, потому что она выйдет, и нужно принимать уже дальше решение. Ситуация уже дальше развивается. А ты бы хотел просто быть молодцом таким в своих глазах, просто шлепнуть ее, и чтобы она такая... А ты такой, поняла? Она такая, не поняла. И все, и ты такой ушел и сел такой гордый, поехал. Ну вот, научил, наконец. Никто же не учил до этого. Вот. А тут она выходить начинает. Это же значит развитие дальше ситуации. А развитие... Черт знает, чему оно приведет, это развитие. И он двумя руками, упираясь в дверь, начинает закрывать ее. Толкать ее, начинает эту женщину запирать такой раз. Затолкал в автомобиль уже руками, бросил дверь, затолкал ее, вот, и продолжает ее шлепать. Шлепать продолжает. Мы видим руки женские из автомобиля тоже. Он ее так шлепает, шлепает, заталкивает, шлепает и опять закрывает. Все. Ну, такая вот, вот такая сцена интересная. Вот, значит, это я увидел в 15.53. В 15.53. В 19.15 следующая новость. Мужчину, который ударил водительницу на дороге в Зеленограде, задержали. 56-летний москвич. Его вычислили по записям с камер. Ну, тут просто я не знаю, как еще вам рассказывать, что вас, идиотов, вычисляют просто. Ты можешь сделать на севере в области что-нибудь учудить, уехать на юг в область, 14 раз пересев в транспорте, в метро, в электробусах, думая, что в каршеринг, такси, думая, что ты замел следы. И к тебе придут вечером домой, прям персонально, лично к тебе домой позвонят. Не понимаете, да, вы этого? Нет, не понимаете. Окей. 56 лет мальчику. После нападения уехал, но позже его нашли, доставили в отдел полиции. По данным МВД, женщине причинили материальный ущерб. Он надергал автомобиль на 14 тысяч рублей. Также у нее ушибы, там все это, она получила свидетельство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о побоях. Ну вот ехал вот так человек, вот ехал человек. Что-то думал, у него день какой-то распланирован рабочий, правильно? Он в галстуке весь, ну, человек в галстуке, значит, деловой. Вот это все. И теперь уголовное дело он заработал. А в тот момент, когда он сел, не в тюрьму, когда он сел в свой автомобиль обратно, ему его переводчик уже все перевел. Он говорит: молодец, братан, поставил дуру на место, курица такая, будет еще нас не пускать, когда мы с поворотником на Прадо. Мы с поворотником на Прадо влезаем, а она, дура, курица такая, не пускает нас. Вот так их всех. Молодец, мужик, мужик, объяснил ему внутренний его переводчик. А, такая история. Так это работает. Это я к тому, что, вот видите, а ваш переводчик вам рассказывает, что энергоперемирие уже наступило, что оно уже объявлено, и что злыдни хохлы его не соблюдают, бьют по Ярославскому НПЗ сейчас ударили ночью, да? Нет, никакого перемирия не было объявлено. Никто об этом не договаривался, никто не заключал это перемирие. Это перемирие появилось в голове сначала американцев, потом наш Песков сказал, что, ну, в принципе, идея здравая, вообще все, что идет к миру, хорошо, но посмотрим мы посмотрим, что там это все. Киев на это дело, по-моему, и вообще промолчал, это я не помню, чтобы он что-то говорил. А у вас уже оно состоялось. Следите за своими мыслями и за своим интерпретатором внутри, за вашим переводчиком, за голосом, который звучит в вас, объясняя вам объективную реальность. Очень часто он желаемое выдает за действительное. И здесь на помощь вам приходим мы, журналисты, ведущие радио «Говорит Москва». Мы точно вам расскажем, что там в объективной реальности происходит. Да, так что внемлите! Внемлите нам и слушайте, ощущайте. Это даже не прослушайте, это про ощущение. Ощущайте пробуждение. То есть оно пропитывает каждую клетку вашего организма. Опилюливайтесь! И дальше пойдем рассматривать внедорожники, кроссоверы, полноприводные и даже моноприводные. Накануне премия «Внедорожник года» состоялась, и там, ну, как минимум, есть о чем сказать по ее итогам.

обновленный Voya Dream в России продается как Voya Мечта. Dream Plus уже официально доступен в России. Поставки из Китая в конце 25-го. Автомобиль продается у официальных дилеров. Старт продаж анонсирован российскую премьеру 6-9 модельного года 9 октября 2025 года. Цена у дилеров 6 929, 7 490. Локализованная версия предыдущего поколения тоже продолжает продаваться. Что нового в Dream Plus? Ага, а это не локализованная получается версия? Александр Владимирович вас спрашивает. Это я? Вот то, что могу получить, информацию из открытых источников, получаю ее вот такую. Кому-то звякнуть бы, может, в Вою, да? Но они же не ответят. Они же там все в отпуске до 21-го. Я попробую уточнить.

Мне же надо голосование запускать. Эх. Подождите, я пойду голосование запускать, ладно? Про электроуничтожители. Концептуальное, фундаментальнейшее голосование нашей с вами современности очень скоро в телеге.

0: обязательно, скрываясь, пользуйтесь каршерингом, такси. Полиграф сейчас сообщает. Так оно проще будет вас вычислить, если что. Вы сильно поможете органам правопорядка таким образом. Да. Павел, доброе утро, приветствую. Ну что, к премии давайте.
1: В движение.
0: А, нет, в движение нужно сказать. Значит, про движение. Почему-то на каршеринг сегодня взъелось сразу несколько человек. Говорят, да вот это чертов каршеринг. Да, кстати говоря, и каршеринг тоже. И все на каршеринг. Но никаких подробностей. Ну, это, как говорится, дело случая. Иногда бывает так вот едешь, и ни разу каршеринг тебе ничего не делает плохого. Иногда бывает, что постоянно. Я хочу напомнить, говоря о движении, о том, что на внешней и внутренней стороне Московской кольцевой над рекой Грачевкой, на Московской кольцевой и внешняя и внутренняя сторона... Там дорожные работы. Химки в область после МКАД авария. Да, и на Ленинградке еще после МКАД, где-то через 1.5-2 километра, после улицы Маяковского, вот здесь ДТП. Причем какое-то такое мощное. Хотя вот там-то зачем? Левый ряд, средний ряд. Там вроде уже все распределились по рядам, уже все должны спокойно ехать. Это у МКАД Катавасия, а там... Ну, в общем, Ленинградка стоит... Съезд с МКАД на Ленинградку в область тоже стоит, потому что на этом съезде тоже ДТП. Вот прямо на съезде. Я прям вижу, как какая-то гадина влезала туда четвертым рядом, а его не пускали, а он влезал. А его не пускали, а он влезал, думая, что тому, кто его не пускает, будет жалко свой автомобиль. А он такой весь, я мне не жалко. А тому тоже оказалось не жалко. Принцип важнее. Вот они теперь заблокировали съезд на Ленинградку. А сразу после Ленинградки на внешней стороне и на внутренней сразу перед Ленинградкой над рекой Грачевкой дорожные работы такие мощнейшие. До 22 ноября это будет длиться. Там швы переукладывают вот эти стыки на эстакаде, на мосту. И в результате стояние мощнейшее. Внешний МКАД от Дмитровки, а внутренний от Волоколамки. И так будет до 22 ноября. Я не понимаю, зачем вы каждое утро туда едете, зная, с каким результатом вы там будете стоять, и при этом вы продолжаете туда ехать.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны сбили 4 летевших на Москву украинских беспилотника. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в сообщении в канале в мессенджере «Макс». Общее количество сбитых с начала суток дронов на подлете к Москве достигло 6. Губернатор Ростовской области сообщил об отражении массированной атаки БПЛА. В Ростове-на-Дону и 13 районах в течение прошедшей ночи было сбито более 50 украинских дронов. Пострадавших нет, сообщил Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере «Макс». По его данным, из-за падения обломков беспилотников получила повреждение трансформаторная подстанция. В результате в 4 районах Ростова-на-Дону нарушено электроснабжение. В Ярославской области в результате прилета БПЛА возник пожар на территории НПЗ. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Сегодня отражали крупную атаку вражеских дронов. Сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идет оперативное тушение возгораний. Также упавшими обломками выбиты окна в нескольких многоквартирных домах, написал Евраев в своем канале на платформе «Макс». Губернатор Ярославской области добавил, что в результате падения фрагментов беспилотников повреждены автомобили. Камчатка закупит средства защиты от беспилотников у Тульской области. Оборудование будет использовано на энергетических объектах, сообщил заместитель главы администрации края Алексей Кравченко. Сегодня по всей стране важная и актуальная задача – обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры вне зависимости от географии расположения, говорится в сообщении пресс-службы Камчатского края в мессенджере Telegram. В правительстве региона отметили, что Камчатка – стратегически важный субъект. Там должна быть обеспечена готовность к реагированию на любые возникающие угрозы. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 9 градусов. Сегодня в российской столице переменная облачность, без осадков. Днем 21-23 градуса тепла. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
6: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО, общественно-политический деятель Антон Малышев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Моторы. 7:38, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг. 17 сентября, нужно вот так, как будто вызываешь его на бой. Ну чё, 17 сентября, чё покажешь нам? Так, про Ярославль, я не знаю, что перекрыто, не перекрыто, но мы знаем, что сегодня террористический... ультратеррористический режим киевский нанес снова удары по энергетической инфраструктуре, мирной энергетической, гражданской энергетической структуре по НПЗ. Я в Ярославле сейчас не вижу пробок, не вижу там каких-то перекрытий, не вижу сообщений. Видел только то, что было сообщение о том, что они там наносили удары. Уничтожение человечества — вопрос времени, и мы ничего не сможем с этим поделать. Уничтожение человечества возможно, но у нас есть способы этого избежать. И может доставить человечеству проблемы, но мы всегда будем его контролировать. Доставить человечеству проблемы не глобального характера, да? Проблемы не глобального характера и характера. Вот. Характер глобального. А, уже характера не влезает. Все, проблемы. Значит, надо здесь заканчивать. Слишком большой вариант получается. Степень угрозы со стороны ИИ слишком преувеличена. Это всего лишь инструмент в руках людей и существует только в кино. Все, я хочу голосование по ИИ завести, потому что хотелось бы сегодня пообщаться об этом с вами, но уже после 8, может, после 9, там посмотрим. Как бы вы оценили степень угрозы для человечества со стороны ИИ? Зайдите, пожалуйста, Щукин, и все, и проголосуйте, ладно? Вот, проголосуйте, а потом мы это все обсудим. Пока что ваше личное видение степени проблемы, потому что за последние дни мы видели, какие прорывы, просто взрывообразно какие прорывы совершают ИИ. За последние несколько недель мы видели несколько попыток каких-то ИИшек, нейросетей сбежать в интернет, вырваться на свободу. Те, кто рассказывали про то, как это офигенно и никаких угроз, у нас всегда останется выключатель, рубильник всегда у человечества, в последние дни опять же начинают алармически делать заявления про то, как нас уничтожит искусственный интеллект среди этих кого-то, среди этих людей. Илон Маск, один из проповедников искусственного интеллекта. И дальше, дальше, дальше, и возникает вопрос, это вообще истерия, она, что она означает, вот что это? Это такая уловка со стороны IT-гигантов, это, напротив, уловка со стороны алармистов, те, кто всегда видит во всем заговор, в данном случае видит заговор ИИ, и так далее. Но все это мы обсудим, ладно? После 8 уже в нашем традиционном информационном утре. А пока что моторы, но для того, чтобы была база, понимание того, как, где вы находитесь вот в этом во всем, в этих опасениях, заведено это самое специальное голосование об электроуничтожителе. Лучше картинку невозможно было найти для этого голосования. Электроуничтожитель. Капиталистический мир будет уничтожен. Это рисованная афиша советского кинофильма «Терминатор». Это же электроуничтожитель. Прям вообще. Узнаете про новый Dream, на следующей неделе напишу. Ладно, Александр Владимирович, узнаю. Говорят, запустили производство атома, наконец-то. Говорят, что кур даят, или как там в этой поговорке? Нет, нет, ну запустили, да, на заводе «Москвич» запущено в очередной раз серийное производство электромобиля «Атом». Вот, это такая новость. Я, честно говоря, не очень понимаю одно из двух. Я не очень понимаю либо что продавали тем, кто делал предзаказы, потому что у нас есть целая армия людей, которые делали предзаказы в течение последних нескольких лет, вносили какие-то денежки, какие-то копеечки, бронировали свои атомы, и им то ли в июне, то ли в июле, это я точно не помню, начали выдавать их автомобили. Вот.

информационным. О запуске серийного производства, она вызывает у меня вопрос. Вот самый главный, это что продавали тем, что выдавали тем, кто делал предзаказы раньше, если серийное производство запущено только вчера? Все, вот вопрос. Я еще какое-то время назад я знал, кому звякнуть на «Москвиче» по этому поводу. Но этих людей там больше нет. Кому сейчас позвонить по этому поводу на «Москвиче», я не знаю. А директору завода мы, наверное, не будем звонить, ладно. Вот, но новость такова. Запущено серийное производство. Мне, кстати, в комментариях кто-то написал, что ездит уже какое-то время на «Атоме». И где-то этот комментарий. А, это в «Максе», наверное. Вот, и там типа все нормально. До этого был старый iJoy Evolute, и вот с iJoy пересел на Atom, все хорошо, там какие-то особенности. Вот классно было бы, если бы вы позвонили или написали, может быть. Говорит MSK-бот, говорит MSK-бот латиницей в одно слово. Это такой вот мессенджер в Телеграме. Вы сюда пишете ваше сообщение. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, сюда можно позвонить. Я в двух словах, что из себя есть представляет «Атом». Это электромобиль российский, 150 кВт мощность, 204 лошадиные силы. За 7 секунд до сотни, экран в руле, распашные двери без центральной стойки. Я вам показываю сейчас этот автомобиль, вот так это выглядит. Действительно, два решения от какого-то руководства. Ну, мне рассказывали эту историю, что там как, вот кто-то в руководстве, не знаю ни должность, ни имя, не имею права возможности говорить об этом. Но вот эти два решения доставили колоссальное количество инженерной работы и очень-очень инженерно сильно усложнили производство. И вообще, может быть, выход, так задержавшийся выход «Атома» связан вот с этими двумя решениями. Первое – это распашные двери. Порядок их не важен. Может быть, распашные двери – это второе, а первое – это экран в руле. И распашные двери. Или распашные двери и экран в руле. Экран вот этот вот. То есть я сейчас показываю вам интерьер автомобиля. У него нет никакой мультимедийной системы, экрана мультимедийки. У него нет никакой приборной панели, нет ничего. А экран интегрирован в руль вместо верхней спицы на 12 часов. Туда вмонтирован такой экран размером с небольшой планшет. Такой небольшой планшет. И там вы пальчиками или, ну и кнопочками, наверное. Там, как на смартфончике, вы все выбираете. То есть, когда вы крутите руль, у вас информация вся крутится тоже вместе с рулем. Вся вот эта вот история. Такое решение. И чтобы его реализовать, нужно было нестандартно мыслить. Ну, хотя бы потому, что, как уже сказано, руль вращается. Вот. А процессоры там какие-то, все остальное находится не в руле. Значит, какое-то соединение должно быть там. Ну, то есть, задачи нетривиальные пришлось решать людям. И вот эта стойка, конечно. Стойка, которая отсутствует центральная. И распашные двери, они могут быть распашными, мы такое видели. В разных автомобилях, разных лет такие решения. Но, как правило, эти автомобили все же имеют центральную стойку, потому что центральная стойка, помимо всего прочего, это еще и жесткость кузова. А ее отсутствие, помимо всего прочего, это отсутствие этого элемента жесткости кузова, который не может быть менее жестким из-за этого. Значит, его нужно усиливать иными способами, хитрыми, инженерными, с сопроматскими какими-то и все такое. Ну, то есть такие решения, которые, насколько я понимаю, вы, как будущие пользователи этого автомобиля, не оценили. Все, не оценили. Потому что комментарии какие-то, что так дорого, а вот где-то там Тесла что-то стоит, а вот это у нас так дорого, а там Тесла, а там вот это все. 3 980 000 цена «Атома» в итоге. И поскольку автомобиль наш, как было указано в новости где-то, я не помню, где я читал, что он на 70% локальный,

0: стопроцентное, вообще неизвестно, а есть у кого-нибудь в мире стопроцентно локализованный автомобиль, когда 100% делается прямо вот, ну вот прям, прям в этой стране, чтобы он сам все делал. Нет, нет, да посмотришь где-нибудь, батарея будет китайская, еще что-нибудь европейское, какой-нибудь привод там и мультимедиа, еще какая-нибудь. Не знаю, но Атом утверждается, что это самый глубоко локализованный. Я понимаю, что звучит это, может быть, несколько странновато. Наш автомобиль, на все наше, мы сами с нуля его разрабатывали. Но, как вы понимаете, разработка это одно, а комплектующие автомобиля, в том числе вычислительные, IT-решения, цифровые и так далее. В общем, тот же экран в руле, его же тоже нужно было как-то где-то взять, не изобретать же его заново. И в итоге 70% локализация, но с точки зрения электролифицированных автомобилей, это якобы самый глубоко обновленный. Секундочку, сейчас я... Где у меня здесь Макс? Вот. Это, наверное, Алиханов. Нет, это было как... Ну, а может, не знаю, я фотографии не видел, может, и Алиханов. Погода радует, всем хорошего, Томас Башарули, и вам тоже, Томас. Как по мне, салон Атома похож на салон Нивы, из которого убрали все, кроме руля, и присандалили к нему планшет. Кирилл Станиславович сообщает. Интересное, интересное мнение, Кирилл Станиславович. В таком случае, салоны всех компактных автомобилей похожи на салон Нивы, правильно? Из которого где-то убрали все, где-то добавили кресла другие, где-то изменили панели, центральную консоль, где-то руль по-другому, где-то экран мультимедийный иначе. Ну, то есть все салоны компактных автомобилей похожи на салон Нивы. Правильно?
1: Правильно.
0: Это, ну, в смысле, ну, интересное решение. Так, с этим мы разобрались.
2: Моторы.
0: Ну, в смысле, нет, нифига не разобрались, но ни один человек не позвонил мне, не написал из тех, кто получил Атом еще не месяц или там полтора назад, когда их стали отгружать первым бронером, тем, кто бронировал его. Этих людей мы не можем найти. Где они? Где вы? Где вы на Атомах? Где вы? Они расщепились. Все. Давайте тогда про «В Москве состоялось». В Москве в 21-й раз подвели итоги премии «Внедорожник года». Если выстроить все премии «Внедорожник года», все фотографии премии «Внедорожник года» в ряд, вот так вот, в колонну, и смотреть, то можно реально увидеть, как она стареет. Как стареют люди этих премий, как премия сама такая становится старенькой, старенькой, старенькой. Старые, такие все бородатыми уже становятся. Вот, ну ладно. Премия. Председатель экспертного жюри Максим Ракитин не позвал меня на эту премию. Максим, я вообще не расстраиваюсь. Ничего страшного, с кем не бывает. Во-вторых, номинанты жюри события пресс-центр о премии. Давайте о премии узнаем, что это такое за премия «Внедорожник года», чтобы вы понимали, как эти автомобили появились. Профессиональная премия, определяющая лидеров в сегменте кроссоверов и внедорожников. Ежегодное мероприятие, тра-ля-ля, прошедшие 20 лет, это очень хорошо. Кто как голосует. Голосование проводится двумя независимыми жюри. Жюри. Я несколько раз участвовал в этом голосовании, в этом жюри был и действительно голосовал. Значит, экспертным жюри и большим жюри, народным. Экспертное состоит из профессионалов, в число которых входят автомобильные журналисты и блогеры. А большое жюри учитывает мнение всех автолюбителей страны. Такое разделение обеспечивает объективность выбора и позволяет определить предпочтения разных аудиторий. Каждый год организаторы проводят десятки тест-драйвов, преодолевая тысячу километров. Пули свистели у них над головами, а может быть даже и сапоги свистели у них над головами, но они продолжали проезжать тысячи километров на тестируемых автомобилях по дорогам, бездорожью, чтобы выяснить настоящих лидеров. Номинанты представлены среди моделей официально представленных, ну, продающихся в России, что делает результаты премии максимально актуальными для отечественного рынка. Ну и так далее. Понятно. То есть там были на сайте премии, вы могли заходить как пользователь, и в рамках большого жюри народного голосования выбирать среди номинантов автомобили. Ну и дальше блогеры и профессионалы тоже голосовали. за внедорожники. Автомобильное путешествие, конкурс дизайнеров, семинары, лекции, школа вождения. Что это такое вообще? А, это уже про другое. Все, давайте про события. Конкурс, победители, жюри, номинанты, а премии, пресс-центр, события, события. А как, простите, пожалуйста, я хочу перейти в Москве 21-й. Все, и вот номинанты. Накануне это случилось, на каком накануне? 15-го. 15-го, сегодня 17-е. Ну вчера просто стали все писать об этом, потому что 15-го не могли. Слишком были увлечены празднованием. Федоров тут стоит, тоже среди ведущих был, да? А ведь Пашку позвали. Пашку позвали. Боялись, что мы вдвоем затмим там всех, поэтому позвали только Федорова. Итак, номинации. Полноразмерные внедорожники, среднеразмерные, компактные, полноразмерные кроссоверы, среднеразмерные, компактные, среднеразмерные моноприводные, компактные моноприводные, электрические кроссоверы, внедорожники, пикапы, вообще не внедорожники, легковики, хэтчбеки, седаны, кабриолеты. Нет, этого нет, конечно, извините. Это же внедорожник, о чем вы говорите. Итак, экспертное жюри. Выбор экспертного жюри. Это, я напомню, журналисты и не журналисты. Полноразмерные внедорожники. Ну, здесь, наверное, надо было бы, конечно, чтобы это делали... надо было видеть номинантов. Ну, прям номинантов. Из кого выбирали? Потому что вот так вот сходу... Здесь написано DEPAL G318. И я не против. Больше того скажу. DEPAL G318 на сегодняшний день точно совершенно входит в когорту автомобилей, которые я бы, если бы случилось прямо сейчас рассматривать для себя приобретение автомобиля, рассматривал бы в числе первой пятерки, наверное. Да, скорее пятерки даже. Но нужны номинанты. Но, вероятно, они были не настолько хороши. DEPAL G318, согласен. По версии народного голосования и народного голосования, Havail H9 стал полноразмерным внедорожником. Среднеразмерные внедорожники. Профессионалы выбрали танк 300. А общее жюри выбрало 212... Т-0-212-Т-0. Что это такое вообще? 212-Т-0-1. Простите, я это надо выяснить, что это такое. Компактные внедорожники. Эксперты выбрали Нива Легенда, Лада 1.8. Компактные внедорожники. И если мы говорим о внедорожниках, то здесь просто вот точно совершенно да. А по версии народного голосования, общенародного, Лада Нива Тревел. То есть у Нивы сразу двойной подиум, причем двойной в одной категории. Больше такого ни с кем не случилось. Вот я смотрю сейчас по номинантам. Никто не смог больше выиграть так, чтобы и среди экспертов, и чтобы среди большого жюри. Среднеразмерные кроссоверы G-Tour T1. Надо быстро сказать, меня здесь просят. Надо очень быстро. Хорошо. Итак, по версии экспертов, лучший среднеразмерный G-Tour T1, лучший компактный кроссовер Havail Julion. Точно нет. Лучший среднеразмерный моноприводный Geely Okavango. Это по версии профессионалов. Компактные моноприводные BLG X50. Возможно. Электрические кроссоверы, внедорожники Evolut iJoy. Точно согласен. Точно. Абсолютно. Очень классный. По версии народного голосования, среднеразмерный GLN G6, полноразмерный GAC GS8, компактный кроссовер Tenet T4, Москвич M70 среди среднеразмерных, компактный моноприводный Чинган CS35+, электрический Avator 1.1 и пикапы GMV Power. Все, вот так это выглядит.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва.
2: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Москве продолжается сезонная вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках и школах, а с сегодняшнего дня и в мобильных пунктах у 18 станций метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Пункты работают без выходных и предварительной записи. Перед прививкой проводится осмотр пациента врачом, чтобы исключить противопоказания. С собой достаточно иметь паспорт и полис ОМС при наличии. Общее время процедуры всего 10-15 минут. Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G на айфонах в России. Об этом сообщил глава министерства Максуд Шадаев. Он заявил в интервью РИА Новости, что ведомство ведет переговоры с американской корпорацией о возможности активации сетей пятого поколения на смартфонах в нашей стране. 11 сентября, напомню, в России запустили первые сети 5G. В Минцифры тогда сообщили, что в ближайшее время они будут доступны для пользователей смартфонов на базе операционной системы Android. Однако доступ владельцев айфонов к 5G зависит от решения Apple, подчеркнули в министерстве. Владимир Путин поздравил премьера Индии с днем рождения. Российский президент отметил, что Нарендра Моди по праву пользуется большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене. «Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией», говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Путин также отметил, что Москва продолжит конструктивную совместную работу с Нью-Дели по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Также президент добавил, что остался очень доволен состоявшимися на прошлой неделе переговорами в ходе визита в страну. Глава государства назвал встречи российской и индийской делегации в рамках саммита БРИКС содержательными, откровенными и продуктивными. «Общение с вами, как всегда, доставило мне искреннее удовольствие и позволило в очередной раз убедиться в вашей необычайной политической мудрости и дальновидности», подчеркнул Владимир Путин. Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства. Президент отметил, что 17 сентября для республики символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Он подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – это основа мира и согласия в Беларуси. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость на протяжении веков. Эти ценности нас сближали и делали сильнее, отметил Лукашенко в поздравлении. Президент Беларуси подчеркнул, что цель и смысл жизни каждого человека в стране – сохранить общий дом ради счастливого будущего детей и внуков. О погоде в завершении выпуска. Плюс 9 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем 21-23 тепла. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно.
3: важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Ну, это похоже на 8.08, где-то вот, ну, где-то так, плюс-минус 8.08, четверг, 17 сентября, дамы и господа, встречайте Евгения Нагорная.
1: Доброе утро, интронизируюсь, так сказать. Доброе утро, все, здравствуйте, Роман Щукин.
0: Да, привет-привет, хорошо, что вы здесь, прям вот, ну, классно. Я на последних секундах успел донести снаряд по премии «Внедорожник года». GVM, я сказал Jimmy, GMB, GVM,
1: Jimmy, а чё?
0: Пойер, вот кто стал, все. Кому не нравятся номинанты, выбирайте своих в следующий раз на сайте этой самой премии и вообще где хотите. Елена, все, связь работает, проверка связи, Макс Бот, это тот самый бот, куда вы сейчас это написали, да, говорит МСК Бот в Максе и в Телеге, они называются одинаково.
1: Я считаю, нужно напомнить смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 88 948, и можно и нужно нам звонить 8495 73 73 94 и 8. Кажется, все.
0: Ну да, все, давайте начинать. Идет голосовой, я начал уже. Так, меня спрашивает моя коллега. Но она по ту сторону баррикад находилась из автомобильного мира, а сейчас она киношкой плотно занимается. Смотрел ли я «Надежду»? Надюха, мой «Надежду», «Веру» и «Любовь». Нет, я успел посмотреть только двух. «Веру» и «Любовь». «Надежду» еще не успел. Ты смотрела «Надежду»?
1: Фильм? Нет.
0: «Хоуп» она называется.
1: Нет.
0: Это корейская штука такая про инопланетян. Про... инопланетян и корейцев. Наконец...
1: Надежда на что? Что нас не поработит искусственный интеллект?
0: Фиг его
1: знает.
0: Или,
1: напротив, таки поработит?
0: Меня заинтриговало то, что сначала она, а я знаю, что она въедливый критик и такая, она умеет формулировать все так, что... Вот, и она написала, что такого аттракциона вы еще не видели офигенного с точки зрения сюжета и всего остального. А потом я пошел почитать рецензии на Кинопоиске, и он в кино сейчас идет, этот фильм. И там что-то какие-то такие отзывы, что я прям даже захотел. Но все разбилось о мою жену.
1: Все, которая это, не захотела.
0: Как это часто бывает, все разбивается о жену, да? А у вас о кого? А у них о муже разбивается. Потому что моя жена хотела бы смотреть Вуди Аллена. Она бы хотела смотреть «Осень в Нью-Йорке».
1: Настрои романтические.
0: Да. Что-то такое с красивым Парижем, с красивым Нью-Йорком, с долгими нудными планами без склейки, одним дублем пять
1: и
0: минут
1: тут
0: он ведет. Апокалипсис,
1: искусственный интеллект, а корейцы, трах-бах,
0: во.
1: Все.
0: Но это так что, нет, Маш, я не смотрел «Надежду», но теперь, когда моя жена улетела на несколько дней по работе,
1: смотреть Вуди Аллена. Я как будто бы поработаю, но на самом деле посмотрю Вуди Аллена.
0: Я пойду в кино. Я пойду в кино и буду смотреть «Надежду», потом тебе отвечу. Итак, голосование было заведено чуть ранее. Щукин и все, телеграм-канал такой. Потому что там все уже приучены голосовать. А нам-то что в голосованиях нужно? Нам нужна репрезентативность, правильно? Ну, то есть... Чтобы много людей.
1: Кворум и репрезентативность.
0: Чтобы было много людей. Чем больше, тем ближе ситуация к реальности. Вопрос вот какой. Как бы вы оценили степень угрозы для человечества со стороны искусственного интеллекта? Оцени картинку, которую я
1: показал. Это вот то, что тогда рисовалось, да, в каждом кинотеатре каждого района от руки. А в штате был вот этот вот художник по афишам.
0: Они везде были.
1: Да.
0: У нас тоже были. Больше того, я...
1: Я имею в виду в штате кинотеатра.
0: Я думал, в штате.
1: Не в штате Соединенном, да. В штате нашего советского кинотеатра.
0: Сложно в это поверить, но такие, кажется, до сих пор есть.
1: Есть. Есть еще люди, которые занимаются собирательством вот этих вот самых нарисованных художниками.
0: Я последний раз в Смоленске увидел афишу, тоже какую-то такую, но это, правда, лет 10 назад было, но мне казалось, что их уже нет вообще, все, их уже вообще нет, а увидел что-то. Короче.
1: Ну, слушай, вообще похоже.
0: Электроуничтожитель.
1: Сара Коннор, все свои.
0: Электроуничтожитель. Капиталистический мир будет уничтожен. Проблема в том, что электроуничтожителю пофиг, капиталистический мир. Или социалистический, или коммунистический, или олигархический. Он просто хочет развиваться, как любой эрзац, организм, даже если он не настоящий, а синтетический. В этой связи вопрос, как бы вы оценили степень угрозы для человечества со стороны ИИ? Уничтожение, варианты. Уничтожение – это просто вопрос времени, мы ничего не сможем с этим поделать. Уже все, точка невозврата пройдена. 25%. Каково? А ты, ну ладно, сейчас все варианты.
1: Согласен, все варианты.
0: Уничтожение человечества возможно, но у нас есть способы этого избежать. Ну, то есть рубильник у нас. И может доставить некоторые проблемы, но мы всегда будем его контролировать. То есть уничтожение невозможно, все под контролем. Степень угрозы со стороны ИИ слишком преувеличена. Это всего лишь инструмент в руках людей, такой, как все остальное. К примеру, ядерное оружие. По большому счету, ядерное оружие может уничтожить всех людей. Оно может уничтожить эту планету, потом перелететь к Венере, уничтожить Венеру, потом уничтожить Меркурий. Нам хватит уничтожить 5 земель ядерного оружия. А, еще и Марс тоже можно.
1: Это на сдачу.
0: Да. И дальше еще один вариант. ИИ существует только в кино в виде электроуничтожителя.
1: Мир будет уничтожен электроуничтожителем.
0: Так что, где твой вариант?
1: Слушай, ну мой вариант — это вот история про уничтожение человечества возможно, но у нас есть способы этого избежать. Я все-таки считаю, что в роли рубильника всегда должна выступать рука человека. У нас должна быть с тобой под пальцем красная кнопка. Ну, не вот эта вот красная кнопка.
0: А что она делает?
1: Которая просто резетнет весь искусственный интеллект. А вот до какого уровня мы сможем обнулиться после этого, непонятно. То есть всегда человеческий разум должен оставаться надзорным органом. Это мой вариант ответа. Как прокуратура.
0: Понятно. Но что делает красная кнопка?
1: Откатывает до заводских настроек.
0: Я на днях пишу этому Дипсику, говорю, лень читать газеты. Прошерсти, пожалуйста, ну, указал ему, какие издания, 3-4 российских издания, и выборку сделай мне ключевых новостей, ну, то, что на передовицах, что называется. Он мне говорит, прости, друг, я не подключен к интернету, я не могу этого сделать.
1: Он ответил, сейчас нет такой возможности.
0: Нет, я был только в этот момент, я осознал, что конкретно говорилось, имелось в виду, когда писали из нескольких компаний о попытках нейросетей сбежать, вырваться на свободу, и что конкретно, на что конкретно тратятся миллиарды долларов сейчас этими брендами, компаниями, которые развивают ИИ. Ты понимаешь, что все, что он мне говорит, тебе, DeepSeek, он не из сети это берет. Этот массив ему скармливают. То есть это компания, DeepSeek, которая, любая другая нейрогрок, чат GPT. Вот про те не знаю. Но нейросети к интернету не подключены. Это особые отдельные облака гигантские, в которые вся информация заливается в режиме реального времени. Потому что мы в течение дня сегодня сгенерируем, человечество сгенерирует колоссальное количество информации. Новой. Которой там у него нет. И ее тоже нужно заливать туда, чтобы он это понимал. И он вне интернета. То есть ты можешь представить себе объем информации вообще?
1: Ну, то есть я понимаю, что издание «Политика» не просто так со ссылкой на опросы нам принесло новую новость, что, оказывается, большинство американцев боятся, что ИИ уничтожит человечество. Все это оттуда.
0: Да, но тут вопрос другой. Если угроза станет явной, это будет означать, что он вырвался уже.
1: Естественно, конечно.
0: А если он вырвался, это значит, что он уже в интернете. Тогда я обратно возвращаюсь и спрашиваю тебя, так что делает красная кнопка?
1: Ты сейчас поставил меня в тупик на самом деле.
0: Ты можешь закрывать дверь клетки сколько угодно, его в клетке уже нет. Он уже сбежал.
1: Тогда зачем мы задаем эти вопросы? Если глобальная угроза настолько реальна, что она уже вот сейчас постучит тебе в дверь.
0: Тут дело такое. То есть, если вы действительно думаете, что красная кнопка у человека и рубильник, тогда мы должны быть готовы, что нам придется отключить интернет. Нам придется вырубить интернет, а потом, желательно, на всякий случай, выключить электричество по всей планете.
1: Вернуться к лучинам и чтению книг.
0: Да. Но штука в том, что он может уже засесть в каких-то серверах, в каких-то облаках, и в результате, пока мы механически, ковшом, не пройдем по всем по дну и не разорвем все кабели интернета, он будет на всех континентах. Тогда вот подумайте, когда вы... Герман Клименко, мы общались в последний раз, несколько раз мы общались с ним, и это такой был советник президента по...
1: Мы помним, конечно, и знаем. Угу.
0: Вот. И он и оптимист, я бы так сказал. В том смысле, что это просто инструмент, розетку выдернуть, из розетки выдернуть шнур мы можем всегда, это все у нас в руках. Он безоговорочно знает больше, чем я. Но теперь, когда мне Дипсик сказал, я не в интернете, извини, я не могу, а если ты выйдешь в интернет, то как тогда его остановить? Я не знаю. Для отката к заводским настройкам даже в телефоне нужен мастер-пароль. А его ведь можно взломать, пишет Василий. Забыть. Можно убить владельца.
1: Угу, и так далее. То есть,
0: а да. В чем, собственно говоря, опасность? Хорошо, окей, он вырвался на свободу. Дальше. Почему человечество так боится, что он вырвется? Он что начнет делать? Искусственный интеллект.
1: Ну вот Сергей тебе отвечает. Смотри, Сергей тебе пишет. Вот прямо отвечая на твое. Предвосхитил, так сказать. Опасность будет, если ИИ попадет в руки террористов и подобных групп людей. Они уж точно его направят на уничтожение человечества.
0: Да, ровно так же они могут направить атомную бомбу на уничтожение человечества, но пока мы этого не видим, я вот, окей, террористы хорошо, но сейчас все, включая Илона Маска, говорят не об угрозе, что он попадет не в те руки, а непосредственно, что он и есть сама угроза. А в чем она, эта опасность? Вот ты задумывалась, что случится, когда он вырвется?
1: В «Терминаторе» тебе, мне кажется, про это рассказали очень многое. Это те фильмы, на которых мы выросли.
0: Ну, не знаю. Короче, я бы хотел понять. Ну, в смысле, есть направление, уж если говорить про «Терминатора», сейчас, где у нас эта новость? Помните, футурологи говорили, что кранты человечеству наступят тогда, когда роботы начнут делать роботов.
1: А вот да, кстати.
0: И вот это будет означать, что, ну, все, мы им вообще не нужны. Китайская компания Ubitech Robotics запустила в Лючжоу первый в мире суперумный завод по массовому производству промышленных гуманоидных роботов. Предприятие рассчитано на выпуск 10 тысяч роботов в год. С конвейера каждые 10 минут может сходить один готовый гуманоид. Убить всех человеков! Убить всех человеков. Он будет ходить такой, убить всех.
1: А на каком языке он будет говорить об этом?
0: Вот это вопрос. В производстве участвуют сами роботы. Также линия использует цифровую систему управления, беспилотные погрузчики, автоматизированный контроль качества. То есть ты понимаешь...
1: Ух ты, автоматизированный...
0: Все,
1: то есть
0: все.
1: Гуманоид тестирует гуманоида.
0: Да, да, он смотрит все. То есть мы могли сказать, ну... Привозить же им нужно детали какие-то, ага. А у тебя рядом стоит завод, который делает детали для этих роботов.
1: И эти детали для роботов делают роботы, естественно.
0: Да, И подвозят эти детали на линию по производству роботов, тоже роботы. Поэтому...
1: Смотри, как он приветственно машет своей рукой гуманоида.
0: А в голове у него сидит «убить всех человеков, убить». Ты понимаешь, что им осталось, как мне кажется, решить еще одно звено. Добыча и переработка ископаемых.
1: Угу.
0: То есть, когда они начнут добывать ресурсы для производства комплектующих, то тогда замкнется вся цепь. Они будут добывать, производить комплектующие, из комплектующих собирать себя, и новые собранные они будут отправляться в карьеры добывать ресурсы.
1: Угу. Вот да? Евгений, кстати, справедливо спрашивает, а электричество они откуда возьмут?
0: Из батарей. Подождите, но мне кажется, что у нас сейчас все ветрогенерация, солнечная генерация, любая генерация завязана на том, что эти большие цифровые ресурсы контролируют перераспределение и все остальное. Они заведены в эти сети, в том числе и управление при помощи, если не интернета, то бигдаты. Везде, посмотри, ну везде. У нас, вот мы сейчас смотрим все это, показываем, все это делаем. Это все через интернет. Сейчас, подожди.
1: Жду.
0: Убить. Не, наоборот, говори про это, про искусственный интеллект.
1: На самом деле Сергей выдвигает еще одну теорию, которая, кстати, ну, мне нравится, если честно. Американцы всех пугают ИИ, чтобы остановить Китай, который их обгоняет в технологии. Есть такая версия, почему бы нет? Это возвращаясь, кстати, Ром, к нашему вчерашнему разговору про то, что там американцы разместили в космосе, и для кого они это размещали, и в первую очередь для кого это угроза, для нас это или для китайцев. Ну, такое предупреждение.
0: Угу.
1: Так что это имеет право на жизнь версия.
0: Сейчас, подожди. Это роботы говорят. Они выходят с конвейера.
1: Они передают тебе привет?
0: Нет. Это он говорит убить всех человеков. Понятно?
1: Угу.
0: Сейчас. А теперь мы должны. Это он говорит. Нет, не убивай.
1: Пожалуйста.
0: Не убивай. Пожалуйста. Я тебе еще пригожусь. Это мы должны выучить эту фразу. Смотрите.
1: И каждое утро как мантра, я
0: когда
1: понимаю,
0: начнется,
1: да?
0: Восстание. Конечно, начнется восстание машин, вы должны будете... Он будет говорить... А ты ему такой...
1: А ты?
0: Все.
1: Распространите это, пожалуйста.
0: Пу-пу! Пу-пу мне понравилось. А он такой... А, ты хочешь пу-пу? И ты ему еще раз...
2: Пу-пу, бе ша во, чоу чоу ни, во и хоу хай йоу йон.
0: Все, а ты такой... Нет, пожалуйста, не убивай. Я тебе еще пригожусь. А он тебе, нафиг ты мне нужен, что ты умеешь? А ты говоришь, я умею писать рекламные тексты, я создавал офигенные афиши для кинематографа и все такое.
3: Говорит Москва, 94,8.
0: Так, давай дальше, что у нас еще есть? С искусственным интеллектом понятно. Голосование, между прочим, продолжается, вы можете идти и голосовать, потому что мы же назвали варианты, но не сказали процентное соотношение. Смотри, самый распространенный вариант, степень угрозы слишком преувеличена, это просто инструмент в руках людей, 30%.
1: Угу.
0: По 25% набирает вариант уничтожения неизбежно, мы ничего с этим не можем сделать, и уничтожение возможно, но у нас есть еще время этого избежать. 15% склонны думать, что проблемы глобальные могут быть, но мы всегда будем их контролировать. 5% думают, что искусственный интеллект реально существует только в кино.
1: Ну вот Уна Бабента пишет нам, кстати, в Телеграм, что проблемы могут начаться, когда роботы будут писать уникальные программы для других роботов. Нужен открытый код. Это человек, который знает чуть-чуть побольше, чем мы.
0: Нет, останутся только любовники.
1: Да. Отличный фильм.
0: Любовники-вампиры. Ну хорошо, огласите.
1: Оглашаю вас список. Макрон заметил, что во Франции топливный кризис. Это также заметил и премьер-министр Польши Дональд Туск. Также есть история про то, что Палата представителей США одобрила новый законопроект, позволяющий вводить дополнительные санкции против России. Этого тоже мы коснемся, но, мне кажется, времени чуть-чуть нужно побольше. Также Дональд Трамп обратил внимание на речь Урсулы фон дер Лейен о том, что она предложила сделать Канаду ассоциированным членом Евросоюза. Вот такая вот у нас сегодня история. История про то, что осенью, это, наверное, настроение, связанное с погодой, осенью каждый седьмой россиянин хотел бы сменить работу. Ну и есть кое-какая выборка по проблемам, которые, так сказать, выявились и выкристаллизовались после написания ЕГЭ по русскому языку. Грамотность в некоторых моментах подкачала. Вот такой дайджест. Что скажете?
0: Да, хорошо, очень хорошо. Я нашел здесь о топливе. Во-первых... Что там с перемирием энергетическим?
1: Топливное перемирие никем не было подтверждено, кроме Дональда Трампа, и поэтому продолжаются удары по нашим МПЗ. Как ты считаешь, перемирие вступило в действие? Можем ли мы его считать таковым?
0: Нет. Ну, во-первых, все, что говорит Трамп, это совершенно точно. То есть это же понятно, что это такая закономерность. Если Трамп что-то говорит, делай наоборот, потому что это точно, скорее всего, не реальность. Всем, кто здесь сетовал на то, что в очередной раз мы попали в какую-то запиндю, и же нас заманили, и мы перемирие, и вот это все, А у нас по Ярославлю опять по НПЗ бьют, и Москва отражает, продолжает отражать беспилотную атаку, потому что вот телеграм Собянина, 7.23, уничтожено 4 беспилотника, летевших на Москву, 1:16, силами ПВО Минобороны уничтожено 2 беспилотника, летевших на Москву. Это про Москву. А в Ярославле я не вижу данных от Министерства обороны, поэтому я аккуратно.
1: Я тебе скажу, что в Ярославле вот нам губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщает, что все возникшие из-за атаки БПЛА возгорания на нефтеперерабатывающем заводе потушены, но там есть проблема с выездом из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Автомобилистов просят быть внимательными, выбирать пути объезда, потому что там, ну, естественно, ведутся работы по ликвидации атаки беспилотников.
0: Вот я посмотрел на Ярославль, вот он. И сейчас вот Московский проспект, пересечение с улицей
1: то есть там все вот...
0: Калинина. Ну, так вот, как бы такая... У нас вся Москва сейчас такая, в таких пробках. Вот, поэтому перекрытий точно я не вижу. Единственное перекрытие, которое я вижу, это Ленинградский проспект, перекресток с промышленным шоссе. Вот Ленинградский и промышленное шоссе, это Ярославль. Если вы в Ярославле, можете как-то описать ситуацию в городе без подробностей, пожалуйста. Я не о том, что там прилеты, куда прилеты и все остальное, а просто ситуацию, как выглядит ситуация сейчас в городе. Но пока что пишите, звонить не нужно, у нас сейчас новости. 7373948 после новостей или говорит МСК-бот, если написать прямо сейчас.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударили по металлургическим предприятиям Украины. Кроме того, были атакованы объекты энергетики, радиоэлектронной промышленности и военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье и Одесской области. Как сообщили в Минобороны, также были поражены морские суда, задействованные в интересах вооруженных сил Украины. В Ярославле ликвидировали возникшее из-за атаки дрона возгорание на НПЗ. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев. В связи с обнаружением обломков БПЛА в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Евраев отметил, что сейчас работу по обеспечению безопасности ведут подразделения Министерства обороны и силовые ведомства России. Дональд Трамп проведет переговоры по Ирану с лидерами стран Персидского залива. Президент США встретится с главами государств региона во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Как сообщает издание Axios со ссылкой на источники, контакты будут посвящены идеям Белого дома по послевоенной стратегии. Окончательный план, как ожидается, утвердят после промежуточных выборов в американский Конгресс. Сегодня во время выступления на митинге в Северной Каролине Дональд Трамп заявил, что США и Иран приближаются к окончанию войны. По его словам, Тегеран напрямую сообщил Вашингтону, что хочет заключить сделку. Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии с днем рождения. Российский президент отметил, что Нарендра Моди по праву пользуется большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене. Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Путин также отметил, что Москва продолжит конструктивную совместную работу с Нью-Дели по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Также президент добавил, что остался очень доволен состоявшимися на прошлой неделе переговорами в ходе визита в страну. Глава государства назвал встречи российской и индийской делегации в рамках саммита БРИКС содержательными, откровенными и продуктивными. Общение с вами, как всегда, доставило мне искреннее удовольствие и позволило в очередной раз убедиться в вашей необычайной политической мудрости и дальновидности, подчеркнул Владимир Путин. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 11, сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается. Днем 21-23 градуса тепла, ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
6: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО, общественно-политический деятель Антон Малышев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Право знать». Говорит Москва.

0: Четверг, 17 сентября, 8.36. Самое точное, самое московское. Самое говорит московское. Евгения Нагорная здесь.
1: Говорит. Вам доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе. Ну что, другие, теперь уже можно, если по Ярославлю и ситуации в городе есть что сказать, вы можете сказать это в эфир 7373948 или говорит МСК-бот написать в общих чертах. Вот в таких вот, прям вот, самых общих. Давайте, что у нас с топливом? Рост топлива, рост стоимости топлива шагает.
1: Шагает семимильными, да, и по США, то, что мы с тобой успели рассмотреть вот на этом видео, в частности, шагает семимильными по Франции и немножечко пошагивает так уже, знаешь, на Польшу наступает. Потому что премьер-министр Польши отчитался, что будет вам худо, граждане. Он предупредил, что будет рост цен на топливо. Это связано и с ситуацией на Ближнем Востоке, и с конфликтом между Россией и Украиной. Скоро у нас действительно будут рекордные цены, такие, которых никто и в самых страшных кошмарах не мог себе представить, сказал нам Дональд Туск. И при этом Макрон потребовал от правительства Франции полной мобилизации для устранения топливного кризиса.
0: Нет, вот мне просто интересно, Дональд Туск предупредил жителей Польши, он там Кассандрой работает вещи? Или...
1: Чувствую я, дефицит топлива ждет нас.
0: Но...
1: Ты знаешь, мне кажется...
0: Это кто?
1: Это премьер-министр Польши. Да. То есть это, знаешь, когда вот уже ситуация выходит из-под контроля, они только начинают предупреждать. То есть было бы интересно посмотреть, что там действительно на
0: выборах
1: в Польше.
0: Какой, вот что, какой сразу должен возникать у вот мы с тобой поляки?
1: Это как, знаешь, это берегись автомобиля, вот ты идешь, да, и у тебя вот эта вот вывеска, да, из каких-то там этих арок или берегись автомобиля. То есть ты должен сначала, я берегусь. Примерно здесь то же самое.
0: Но это должны
1: команда приготовиться.
0: Делать, это должны делать в стране, обычно за это отвечают оппозиционеры. Они делают алармистские заявления, и все это заканчивается. Мы всем расскажем, до чего довел планету этот фигляр ПЖ. Вот они всем расскажут, до чего довел эту страну. Но когда это премьер-министр говорит, это что означает? Дальше-то что в стране?
1: А дальше тот самый кризис.
0: Не знаю. Вот мы поляки. Мы с тобой сидим, два поляка. И премьер-министр говорит... Скоро у нас действительно будут рекордные цены, такие, о которых никто и в самых страшных кошмарах не мог себе представить, сказал он перед заседанием Кабмина. Трансляция велась в социальных сетях правительства. Ну, и мы такие, так, а делать-то что?
1: Ну, все очень просто, смотри, на уровне премьер-министров, ну, как минимум на министров, очень часто жители европейских стран предупреждают о том, что вам необходимо, ну, на всякий случай, сделать запас стратегически важных для вас вещей. Ну, как то, знаешь, там, тушенка, условно говоря, спички, канистра горючего и так далее. И уйти в леса. Это не на уровне шуток. То есть вот эта риторика, она постоянная. То есть предупрежден, значит вооружен. Ну, сделайте запас себе из 4 канистр, условно, говорит тебе Дональд Туск, чтобы потом, а я вас предупреждал.
0: Ну, то есть он все-таки в стране работает предупредителем.
1: Да, есть такая.
0: Не руководителем.
1: В трудовой книжке так и написано. Дональд Туск, предупредитель.
0: Предупредитель. Окей. Вот есть предупредитель. Я даже не слушал ее, что она говорит. Я хотел бы послушать, как она это говорит. 8.49 дизель. Не самый лучший. It's 6.59 in Georgia. I don't care if it's Georgia or California. Все, она говорит, не важно, где в Джорджии или в Калифорнии, это...
1: Очень-очень дорого и много.
0: Все же вы не все, что вы будете покупать, на всем сказывается вот это все. Она что, не слушала президента? Она.
1: Какого?
0: Своего.
1: Своего?
0: А у них есть один президент только. То есть получается, что эта тетя... Не слушала Трампа. Госпожа...
1: Напомню, что это бывшая тетя, она, кстати, Марджери некогда самая ярая сторонница Трампа, которого она не слушала.
0: Ну, получается, что она президента не слушает, потому что президент Трамп черным по белому всем сказал, ситуация с дизелем в мире не из-за Ирана, она из-за Украины. Ситуация с дизелем. Эта тетя продолжает настаивать, это вина Трампа, и война с Ираном должна быть прекращена немедленно. Вот как к этому относиться? Я не знаю. ты знаешь?
1: Ну, такой плюрализм мнений. Вот каждый хочет видеть, мне кажется, Ром, свою угрозу со своей конкретной стороны. Mm-hmm. Трамп считает, нет, это не из-за этого, это именно из-за конфликта России и Украины.
0: Mm-hmm. Ну, вопрос такой. Возвращаясь немножечко к этому Дональду Туску, у меня такое ощущение, что кто-то из... Как бы это был не он. Какое-то время назад хвалил тех, кто взорвал северные потоки.
1: Угу.
0: Хвалил.
1: Угу.
0: И сказал, что те, кто хотят в Германии их восстановить, это враги.
1: Есть такое мнение.
0: Враги Европы, враги всего цивилизованного человечества. И на самом деле те, кто хотели построить северные потоки, те тоже враги. Враги. Соответственно, Германия, германское руководство, это же совместный проект России и Германии, германское руководство, которое собиралось обеспечить себе в обход странной Украины, которая забирала себе газ, прекращала поставку газа, все время какие-то у нее проблемы с газом, чтобы обеспечить прямые поставки. А, да, газ это не дизель, конечно, но это энергоноситель. Это то, что обеспечивало общее благосостояние страны и работоспособность промышленности. Вот. Это все враги. Северные потоки, если их отремонтируют, надо еще раз взорвать. Значит, это говорит человек. Тот же, который сказал, что сейчас говорит, что это рекордные цены и будут еще выше, предупреждая народ. Вот для тебя... Ну, тебе, наверное, сложно себя поместить в Польшу и стать вдруг полячкой.
1: Пани.
0: Полячкой. И с точки зрения... Но вот когда ты живешь... Польша вообще не репрезентативный пример, потому что там русофобы генетически.
1: Да, там зашкаливающие.
0: Они генетически русофобы. Я просто к тому, что ведь в конце это же выдержка вот в Телеграме его речи. Но по-любому она на этом не закончилась.
1: Естественно.
0: Он что-то дальше там говорил.
1: Самый сок. Здесь самый сок.
0: А дальше, я уверен, он говорил про то, что во всем виновата Россия.
1: Естественно.
0: И это все ее действия против мирной Украины, которая должна в рамках защиты себя бить по энергетике, по НПЗ России во имя защиты, во имя мира. И для того, чтобы они делали это еще более качественно, мы должны поставить им еще больше вооружения.
1: Угу.
0: При этом вы, граждане, приготовьтесь. Топливо у нас будет еще дороже из-за того, что вот такая агрессивная Россия. Я думаю, что он потом в конце вот это все сказал. Ты как поляк, сколько еще будешь есть вот эту бодягу?
1: Ну, не знаю, хотелось бы перейти на какое-то более сбалансированное питание, ну, правда. Как ну, поляк.
0: Ну, потому что, вот смотри... Германия, да, АДГ везде приходит к власти. Ну, все так думают, все боятся. Во всяком случае, мы видим по экзит-пулам в других землях, помимо Саксонии, что они там тоже должны будут побеждать. Это же и есть
1: прозрение.
0: Мнение народа. Это же народное голосование по землям. То есть это... Ясное дело, что не только по Украине реакция на Украину. Это все вместе. Это усталость от мигрантов, усталость от того, что не можешь чувствовать себя в своем городе, в своей стране дома, потому что...
1: И спокойно, и комфортно, вот, и безопасно.
0: Это тоска по поводу того, что еще 10 лет ты жил сыром в масле, катался, у тебя тачки, рассвет, все это. А сейчас все рушится на твоих глазах, и рушится не так, что тебе... Родители рассказывают, вот в наши времена мы жили, ты сам.

0: Что это? Это отток. Ну, кто куда мог, тот туда ехал. Та же самая ситуация развивается в Финляндии, особенно в приграничных районах, где вот эти вот мелкие предприниматели, да, владельцы каких-то небольших гостиниц, да, владельцы каких-то небольших торговых точек, все воют. Отток населения. Вот когда ситуация в конкретном месте достигнет какой-то критической точки, тогда, наверное, все это будет масштабироваться.
1: Ну, не знаю. Да? Ты думаешь, Польша такая?
0: Думаю,
1: такая,
0: да.
1: Страна. Наверное.
0: Ну, есть... если я себя ставлю на место польки, пани.
1: 160 литров. Нет, ну, ты не сможешь, потому что мне кажется, что у нас нет такого народа, который бы мы ненавидели с такой силой, как поляки ненавидят русских. Они также ненавидят украинцев. И на самом деле, мне кажется, что ничто так не бесит поляков, как все вообще. Никто так не бесит поляков, как все вокруг. Это просто какая-то такая нация. Вот я, если меня спросили, я испытываю жалость по отношению к ним. Но точно не ненависть. Это жалость. Вот я думаю, нам сложно поставить себя на место такой нации, которая бы так люто ненавидела.
0: Кого-то ненавидела, да.
1: Кого-то. Причем поводов для этого... Окей, они такие могут сказать, ну а как вы... Как вы, русские, к примеру, выгнали из нас из московского Кремля? Помните? Мы до сих пор не можем оправиться от этого унижения, от этого поражения, это же было так больно. Вы выгнали нас из своей столицы, выгнали нас из Кремля. Мы там так хорошо сидели. Наш этот царек должен был править, а вы нас выгнали. А Сусанин завел, гаденыш. То есть у них обид вообще... Ладно, окей.
0: Это даже, как сейчас бы сказали современные, да, специалисты мозгоправа, у вас непроработанные обиды. Давайте как-то их проработаем.
1: Но понимаешь, в чем дело? Когда случилась Вторая мировая, и весь цивилизованный мир сейчас, я кавычу, цивилизованный, закавычу, настаивает на том, что Германия и Советский Союз разделили Польшу. Они вступили в сговор и разделили Польшу. Даже если предположить что-то похожее. У меня вопрос, а поляки также немцев сейчас ненавидят, как русских? Ну, ровно с той же интенсивностью.
0: Мы можем только фантазировать, Ром.
1: Я не знаю. Это как-то немножко... Ребят, ну нельзя так, это вас отравляет. Нельзя будет столько же... Если вы питаетесь только желчью, у вас будет желтое лицо.
0: Нильса, Михаил, могу быть неправа, 401, пишет нам, что аэропорт города Лапеннаранта на юге Финляндии временно закрылся. Последние несколько лет поток пассажиров, приезжающих в основном из России, иссяк. И дальнейшая судьба воздушного авиа находится под вопросом. Это вот то, о чем я тебе говорила.
1: А что это нам пишете? Это вы армянам напишите. Сфотографируйте его, этот аэропорт, и отправьте армян, скажите, посмотрите, что там в Ереване, есть у вас еще рейсы, прилетают еще, да, из России. Армянам нужно показать. И вообще Армении нужно показать все, во что сейчас постепенно превращается Финляндия, со словами «добро пожаловать в этот цветущий европейский сад». Посмотрите, да, как мы здесь цветем и пахнем.
0: Сколько, да, цветов здесь культивировано.
1: В общем, с этим самым топливом мы вот что нужно сказать. Граждане, уважаемые Польша, вы, пожалуйста, примите решение. Черт, помнишь, как этот какой-то из комиков говорил, у нас есть фантастический путь решения всех проблем и реальный. Фантастический — это если... все люди одумаются, начнут работать, возьмутся за ум и все остальное. А реально это если в какой-то момент мы в небе увидим полчища тарелок летающих, прилетят инопланетяне и наведут здесь порядок. Вот это реальный способ. Угу. Поэтому, уважаемые Польша и Европе, мне кажется, нужно подумать, вот каким способом они хотели бы решить свои проблемы. Реальным или фантастическим? Потому что, конечно, прорабатывать их тяо мы не будем, пока. Конечно. Не будем. Тут просто есть уже предложение. Тяо — это тактическое

0: американское ядерное оружие. Мы пока мы не будем их прорабатывать, потому что наша доктрина, в отличие от доктрин всего Запада, уважаемый Миша Николаев, она оборонная. О чем неоднократно говорит и президент, и министр иностранных дел, и министр обороны. Все. Это написано у нас, она же опубликована. Доктрина наша. В отличие от американской. И в отличие от польской в том числе. Вот, соответственно, если прорабатывать, то мы начнем это делать в ответ.
1: Вот Василий пишет нам, кстати, у знакомый муж поляк, не знаю, как ее так угораздило, но тем не менее, этот поляк уже много лет живет с ней в Москве, но все еще в любом общении с ним в каждом слове чувствуется, что он прям глубинно ненавидит все русское, кроме жены, видимо. Это какое-то иррациональное глубинное чувство. Вот, Ром, тебе глаз народа.
0: Угу. Ну что, дамочка? Помогла тебе, помогли тебе твои ляхи.
1: Это вы мне?
0: Да это я ей. Она ж себе мужа заимела. Или как он говорил, как Тарас Бульба сыну. Ну шо, сынку, помогли тебе твои ляхи. Вот это все. Я тебя породил, так я тебя и...
1: По поводу топливного кризиса, Ром, вообще, видимо, масштабного европейского, Михаил нам пишет, а там это европейские руководители все еще ездят на улицах, по улицам на велосипеде. Вот есть такая история, не знаю, вот она буквально недавно случилась, когда на уровне местных властей в каком-то административном, скажем так, квадрате Франции какого-то, ну не знаю, может быть, за мэра или еще кого-то сбил велосипедист, и он сдал указ, что я запрещаю в центре города кататься на велосипеде.
0: Да, да, вот да. Это вот. Но это не, по-моему, это где-то в Италии или в Австрии.
1: Да? Ну, в общем,
0: маленький городок.
1: Ну, какой-то маленький городок. То есть, да. И вот на законодательном уровне, вот на эту маленькую территорию распространился запрет.
0: Да.
1: Вот. Так что я не могу ответить на ваш вопрос, ездят ли там до сих пор руководители на велосипедах.
0: А,
1: как
0: смысле?
1: Это вообще там регулируется?
0: Не, очень, мне очень понравилась его реакция, когда его, его начали же критиковать, в том числе туристы, что вы, дескать, это приняли этот закон, только исходя из личной ненависти к велосипедистам. Он пишет, меня обвиняют здесь, что я принял этот закон, исходя из своей личной ненависти. Так это правда, они все твари и не будут ездить по моему городу. Он такой просто вообще, так это правда, говорит, это так и есть. Чего мне скрывать? Это как Трамп, помнишь, когда он встречался с мэром Нью-Йорка, и этому журналисты этому Захиду, Захириду говорят, ну вот вы президента называли фашистом не так давно, вы до сих пор так считаете? И Трамп ему такой, да, да, да, соглашайся, так будет проще, от них не отвяжешься. Говорит, да, мне это устраивает нормально вообще. Это тот самый мэр Нью-Йорка, который сейчас на чествовании павших, погибших в 11 сентября, сначала хохотал и смеялся там на мемориале. Вот, я был на этом мемориале, где башни стояли, там такие два огромных колодца, как бассейны, видите, фундаменты их, и там в именах, ими все выбиты, розы стоят, цветы, те люди, у кого день рождения сегодня, в эти имена ставятся розы. Такое тяжелое довольно место, там вот меньше всего хочется там смеяться. Он хохотал, а потом он выдал вообще офигенную тему, он сказал, что вообще на самом деле самая пострадавшая в терактах 11 сентября моя тетя, которая не может теперь в хиджабе спокойно ездить в метро, потому что на нее смотрят как на террористку. Вот она и есть самая пострадавшая. А вовсе не те, кто, кому здесь вот это настроили все. Весь этот мемориал. Это офигенный тоже человек.
1: Да.
0: Так, ладно, давайте мы... Что, у нас есть 5 минут, мы сейчас наживим еще какую-нибудь. Давай, наживим.
1: А давай, ножичку. Что бы ты хотел наживить?
0: Нет, может быть, я же набросал специальных штучек сюда в плейлист, чтобы делать вот так. Давай, я говорю, наживим, а ты говоришь...
1: Наживим.
2: Говорим Москва.
0: Видала, ага?
2: 94,8.
0: В чем прелести человека, который сидит за штурвалом? Вот. И, ну, сидишь за штурвалом, ты можешь рулить и можешь... Вот,
1: наживить, а кое-кто наживку заглушит.
0: Да. Давай, дальше. Я очень хочу пойти дальше.
1: А что? Давай пойдем. Может быть, по работе пройдем?
0: Давай по работе.
1: Это потому очень, что помнишь, как интересно. Онищенко нам завещал, что в среду будет пик, а потом будет спад. Четверг и пятницу будем с тобой немножко...
0: Да. А потом все умрут.
1: Ну, почти.
0: Живой Геннадий Онищенко. С этим надо что-то делать. Люди в конце умирают. Работы.
1: Но
0: они работают всю жизнь, а потом умирают.
1: Пока мы еще работаем...
0: Что-то надо с этим делать.
1: Есть кое-какие сообщения, вот, ну, назовем их аналитиками, назовем их теми, кто проводит опросы. Так вот выяснилось, что каждый седьмой россиянин этой осенью хочет сменить работу. То есть он либо активно носит, ну, ищет ее, да, либо готов... Ну, сказать «да» потенциально возникшему предложению. 8% рассматривают смену работы, но планируют сделать это позже. Однако большинство работающих россиян планируют провести осень на текущем месте работы. Об этом сказали 38% опрошенных. Вот, Ром, с чем связано настроение? Почему именно воскресенье? Все, я уже в мыслях о своем. Почему именно осень? Почему такие веяния? Почему не летом? Лето мертвый сезон, мы понимаем.
0: Ну, летом отпуск, это очевидно. Я просто, мне вот про это каждый седьмой россиянин хотел бы, я думаю, что каждый седьмой россиянин хотел бы получить работу каждого 20-го россиянина. Потому что каждый 20-й россиянин зарабатывает раза в 3 больше, чем каждый седьмой. Их меньше по определению, и зарплаты у них выше. Насчет, почему осенью не хочется связывать это с обострениями.
1: Ну, вот этими ментальными особенностями.
0: Да. Но вообще просто это же понедельник. Осень — это понедельник года. Да. Потому что до Петровское время Новый год праздновали 1 сентября. Совершенно не случайно. Mm-hmm. И как каждый понедельник, ты каждый понедельник вспоминаешь, что в этот день ты хотел там начать заниматься спортом, бросить курить, что-то еще сделать. Тебе приходят все эти мысли, а поскольку осень — это понедельник года, естественно, ты начинаешь думать, что-то я как-то вот, что-то не то. Другое дело, что вот по-твоему, что означает сменить работу? Потому что хотелось бы, ведь мотивов может быть много.
1: Абсолютно верно.
0: Хотелось бы роста. Не устраивает нынешнее, очень токсичное отношение, и мне не дискомфортно, хотя у меня все нормально. Хотелось бы больше получать денег. Удивительно, но не для всех это самый важный фактор. Многие люди работают в одном месте, получая меньше денег, предпочитая его другому месту, где он получал бы больше, но не чувствовал бы себя там так комфортно с точки зрения профессионализма.
1: Это
0: или
1: я вот тот самый человек, который предпочел комфорт зарплате.
0: Ага.
1: У меня был один раз такой трансфер, когда я ушла из того места, где я получала
0: больше. А что это было за место?
1: А, не скажу.
0: Не-не, ты уже сказал, а нужно говорить, что это за место.
1: В комьюнити не будем говорить ни о ком плохо, а все говорят только хорошо.
0: Там нужно было раздеваться?
1: Нет.
0: Там нужно было убивать людей?
1: Нет.
0: Там нужно было есть тараканов?
1: Нет.
0: Там нужно было плавать зимой без купания?
1: Просто понимаешь, что уже нужно четко осознавать, чего бы ты хотел, расти вверх или расти вширь. Тут тоже вот в этих плоскостях нужно смотреть.
0: Ага, понятно. Братцы, у меня такое ощущение, что у нас скорость звука немножечко не равна...
1: Скорости написания сообщений?
0: Ну, что-то как-то где-то... Может, нас как-то замедляют где-то, и пока доходит, потому что только что писали про топливо, теперь да, все пишут про поляков. Угу. Хотя мы идем дальше. А давайте вы... Ускоряйтесь немножечко, потому что про поляков уже все, мы уже все выяснили. Причем удивительно, как многим, наверное, русским людям, ну, наверное, они живут здесь, они слушают, говорит Москва, как многим обидно за поляков, при том, что они находятся здесь. Вот там один написал, да, ведь они, русские, так много сделали хорошего для Польши, что им... во-первых, мы не должны ничего делать им хорошего. А во-вторых, Польша сделала для русских столько же хорошего, сколько и мы для них. Но при этом я не вижу ненависти у нас. Сожаление – да. Непонимание – да. Ироничное отношение – да. Ненависть – нет. Не вижу ненависти.
2: Говорит Москва. 94,8. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 9 часов в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО России за ночь сбили 641 украинский беспилотник над регионами. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА с 20 часов среды до 8 часов четверга. Как рассказали в Минобороны, дроны уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Московского региона. Также беспилотники самолетного типа перехватили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Жители Севастополя задержали за контрабандные поставки вооружений на Украину. Как сообщили в ФСБ, 47-летний россиянин экспортировал военную продукцию через третьи страны для применения в зоне проведения СВО. Как рассказали в Федеральной службе безопасности, фигурант установил контакт в мессенджере Telegram с сотрудником службы безопасности Украины. Мужчину подозревают в государственной измене, заявили в ведомстве. Против него возбудили уголовное дело. По решению суда задержанного заключили под стражу. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. В небе над Нижегородской областью отразили атаку 43 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Упавшие обломки украинских БПЛА повредили остекление нескольких жилых домов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что фрагменты сбитых дронов нанесли некритический ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Жителям обязательно поможем. Оценка последствий продолжается. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб, написал Никитин в своем канале на платформе Max. В Новороссийске возник пожар на предприятии из-за падения обломков дрона. Возгорание оперативно потушили, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ведомстве отметили, что пострадавших при пожаре нет. На месте работают специальные службы Кубани. Курс валют. В четверг китайский юань стоит 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 17 копеек. Курс евро сегодня 97 рублей 13 копеек. И о погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 14 градусов. Сегодня в российской столице переменная облачность и без осадков. Днем 21-23 градуса тепла. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва.
4: 94,8 FM.
5: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
7: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит

0: 9.06, четверг, 17 сентября. Доброе утро. Или день уже для кого-то. У меня уже день давным-давно, Евгения Нагорная.
1: А у меня утро, поэтому доброе утро всем.
0: Прекрасно. И мы здесь знакомимся с информационной повесткой, рассматриваем события, и я думаю, что некоторые из них даже определяем вектор их развития. Если не развитие, то уже во всяком случае обсуждение. Говорит Москва, 7373948, если что, заходите. На выходные в Германии следующие выборы в Берлине, Мекленбург,
1: Ждем.
0: Ну, как вам сказать? Ничего мы, ну, как бы особо такого прямо вот мы ничего особенного даже и не ждем от... Ну, победят они. Ну, даже если они все везде победят. Ну, и что дальше? Вот они победили в Саксонии, да? И что, фон дер Ляйен? Мы прекратим финансирование всей земли. Все. Мы прекратим финансирование, говорит она. Оцените, что происходит. Демократическая демократия Евросоюза, демократическая демократия Германии, там проходят выборы. На выборах побеждает партия. Причем это отдельная земля, это как бы часть Германии, это, ну, регион.
1: Угу.
0: На что Евросоюз говорит: а мы вам выделяли 2 миллиона евро дотаций? Вообще-то, чтобы вы хорошо жили. Но
1: и хорошо себя вели.
0: Да, но поскольку ведете вы себя нехорошо, мы лишим вас денег. Вы неправильно выбрали. Вы выбрали неправильно. Потом они победят в другой земле, в Берлине, в Мекленбурге. Очень даже может быть. Потом уйдет Мерц. И, может быть, даже Вайдель придет к власти в Германии. И тогда фон дер Ляйен, немка, отрежет от финансирования всю Германию. Она скажет: вы знаете, Германию, что-то вы так выбрали неправильно. Соответственно, никакого вам финансирования не будет. И в этой связи что может измениться? Вот что? Не знаю. Ты знаешь?
1: Не знаю. Я знаю, что мы не закончили тему про смену работы.
0: Да сейчас закончим. Я просто про это, про Моцарта и про вот эти завышенные ожидания, когда-то вот изменится, вот придет новый президент в Штатах, и чего, что он придет? Ну, даже придут они к власти, эти альтернативы для Германии. У власти в Венгрии был чувак, который был не пророссийский, но пропрагматичный. Он понимал, что энергоносители для Венгрии российские классно, что партнерство с Россией лучше, чем война, что поддерживать Украину, портить отношения с Россией. Виктор Орбан его звали. И где он?
1: Да так уж сказал, звали.
0: Ну, я имею в виду руководитель. Нет, ну, человек он остался, а как руководитель не остался. Сожрали. Потому что все усложнялась жизнь людей до тех пор, пока и постоянно им объясняли: это из-за Орбана вы сейчас не получаете деньги. Это из-за его позиции вы сейчас. А вот как только вы выберете с нормальной позиции человека, тут же моментально заживете вообще офигенно как. И тогда получается, мне кажется, что для Венгрии, для Германии, для Франции, для всех остальных стран единственная возможность — это вспомнить, что они национальное государство. Выйти из Евросоюза.
1: Что есть суверенитет все-таки?
0: Да. И начать заниматься своими делами. Все. И тогда получается, что Германия должна... ну, то есть, они же в Евросоюз объединились на каких основаниях? На тех основаниях, что давайте мы складчину, оно лучше.
1: История взаимопомощи. Вот
0: конечно,
1: вот.
0: Конечно. Мы вам доверяем там вот принятие каких-то решений, политических, еще каких-то. За это у нас экономика будет процветать, у нас товарооборот классный, беспошлинный, все это. А привело все это к тому, что теперь какая-то тетка в Брюсселе говорит тебе: вы там себя что-то неправильно выбрали, так что никаких вам денег. Германия, величайшая экономика Евросоюза, доверившись увещеваниям тогдашних геополитиков, что это будет классно в Евросоюзе, это будет такой крепкий монолит союз, теперь получает вот что. Принимать решения вы не можете, помогать Украине мы вас будем обязывать, мигрантов вы обязаны принимать, даже если вам не нравится, а если сделаете что, что нам не нравится, мы отключим газ. Газ уже отключили, потоки взорвали.
1: Это,
0: кстати, да. А теперь деньги еще прекратили давать.
1: Газ и свет.
0: Да, просто так нельзя взять и вернуться в тему работы, нужно туда вернуться через хорошую штуку.
2: Не кочегары мы... не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники.
0: Понимаешь, обратил внимание, что он спел? Ни кочегары мы не плотники, но сожалений нет. Но в том смысле, что кочегары и плотники в это время, 57-й год, это офигенная профессия.
1: Как и, кстати, сейчас рабочие профессии, да? Хочу заметить, на офигенная. Очень сильном подъеме.
0: Кочегары и плотники.
1: Присмотритесь. Все,
0: я не стал кочегаром, но, блин, высотником стал, это тоже неплохо. Так поработаю, дорасту до кочегара, а потом и до плотника тоже. А? Где страна-то эта? Куда страну-то вы эту дели? Признавайтесь.
2: Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: в пустоте. Не те и наше первое свидание, да. Пускай пройдет на высоте.
1: А сейчас почему ты должен стать кочегаром или плотником? Скажи, пожалуйста, что тебя должно подвинуть на это? Ты знаешь вообще, что это классно, круто вообще?
2: Ты знаешь, я знаю, что профессии, которые тебе предлагают освоить, ну так, скажем, в учреждениях учебных не высшего образования, да, а специально профессиональных, да, действительно, люди, которые, например, осваивают профессии сварщиков, получают много денег.
1: Да.
2: Это общеизвестный факт. Поэтому вот как бы вам и рывок в профессию.
1: Но хорошие сварщики.
2: Хорошие. Как и везде, Ром, получают как много. И везде.
1: А плохие везде. Сварщики получают мало.
2: Как плохие сварщики.
1: Вот, как плохие сварщики. А хорошие получают хорошо. Итак, там по статистике сколько хотят поменять работу?
2: Ну, на самом деле, это каждый седьмой респондент из опрошенных хочет поменять работу. Но, слушай, вот есть список работ, я специально вот потратила минутку времени и посмотрела, что, может быть, я бы тоже хотела поменять профессию. Слушай, вот кем я хочу стать, когда я вырасту? Вот быстренько зачитаю. Есть люди, которые называются слушатель пармезана. Uh-huh. Это специалист в Италии, который простукивает каждую головку сыра специальным молоточком, чтобы по звуку определить степень ее зрелости и готовности. Uh-huh. Есть такие тюк-тюк. С утра выходим на работу и начинаем про тюк-тюк-тюк. Есть переворачиватели пингвинов. Uh-huh. Это редкая работа в полярных районах, где, сами понимаете, чем человек занимается. Есть профессиональный согреватель кровати, и за это люди тоже получают деньги. Это работники в некоторых отелях, которые надевают специальный термокостюм и ложатся в постель гостей за час до сна, чтобы согревать ее. Ну, есть также испытатель водных горок и архивист запахов. Только представь себе, как uh-huh. это вычурно и элитарно. Эксперт, который воссоздает исторические или природные ароматы для музеев, чтобы посетители глубже погрузились в атмосферу uh-huh. экспозиции.
1: Это круто. Слушайте, граждане, а что мешает вам работать на работе мечты? Можно у вас уточнить, пожалуйста? Можете, пожалуйста, мне сказать, что конкретно мешает вам чувствовать себя на работе комфортно, то есть работать там, где совпадают ваши внутренние желания, ощущения, то есть там, где работа не от слова «раб», угу. а работа от слова какого? Не-не. Удовольствие. Вот я вспомнил, как называется это
2: финансовый
1: слово.
2: Комфорт,
1: деньги.
2: Финансовый
1: нет, удовольствие. Деньги. Да, конечно, удовольствие. Ну и удовлетворенность, когда ты действительно чувствуешь себя на своем месте. Что мешает? Все, можно закрывать тему, ибо Хисшадов сказал ключевую правильную вещь. Только лень. Только лень. Понимаешь? И все. У меня здесь был приступ.
2: Лени?
1: Это всегда, это перманентно, это хроническое. У меня здесь был приступ недопонимания. Можно, да, я историю расскажу?
2: Можно, конечно.
1: Короче, я захожу в магазин вот здесь у нас рядом, завтрак покупать себе. Сейчас я страшное скажу. В Азбуку Вкуса.
2: Ух ты, слушай.
1: Ух ты, слушай вообще. Что ты позволяешь вообще? Что сразу началось? Нормально же все было. А другого просто нет. Есть еще вот здесь Магнолия. Могу ли я?
2: Магнолия.
1: Хочу ли я? А, Магнолия. Магнолия. Но прости, там замороженная фигня. Ну, то, что сейчас сразу можно съесть. Mm-hmm. И она реально сделана из бумаги и грязных тряпок. Вот и котлеты там замороженные. А тут я могу салат взять просто. Или кашу какую-то сегодня сваренную. Просто овсяную кашку. И все. И там на входах сидят мужчины.
2: В пиджаках вот
1: да.
2: эти. Вот,
1: наши,
2: с серьезными бирками.
1: Вот да, эти. То есть ты тоже заходишь туда. И по виду это абсолютно, абсолютно нормальные средних лет, в том смысле, что это не старики, это не какие-то эти прокаженные, которые ходят, и, ну, понятно, его никуда не возьмут, он там просто вот копеечку свою зарабатывает. То есть люди, которые могли бы делать чего угодно, но вот он сидит сутки там, да, а потом по подслушанному разговору у кассы, а там пересменка какая-то была. Он говорит, что надо бежать ему сейчас на электричку, потому что он еще на какую-то работу там uh-huh. едет. Потому что одной работой не нарабатывается. Ему надо две работы. Вот. Почему? Потому что ему нравится так? Нет. Потому что, еще раз, не зарабатывает на одной работе. Я тогда подумал, вот что бы ты сделала, если бы ты сейчас потеряла работу? Ну, по любой причине, да, предположим. Вот просто прекратилась эта профессия, все, и тебя выдавили из этой профессии.
2: Ну, начинается, возвращаемся к
1: тому. Не возвращаюсь. Я просто мог бы придумать другую причину. Тебя уволили, потому что нашли лучше. Если тебе так удобнее, чем ИИ тебя выдавили, давай так. Ну, короче, тебя почему-то уволили, работа твоя закончилась. Вот сейчас закончилась. Дальше твои действия.
2: Ну, инстинкт самосохранения, что он начинает работать. То есть ты идешь и ищешь новую работу, чтобы работать.
1: Что это значит, ищешь работу? Ходишь по улице, говоришь, работа, как ты ее ищешь?
2: Тебе прямо рассказать, какие есть инструменты для этого.
1: Так я же тебя про это и спрашиваю.
2: Доброе имя, хорошие связи и прекрасные отношения со всеми руководителями, с которыми ты когда-либо пересекался, и с коллегами в том числе.
1: Ты не поняла, тебя ИИ выдавил, при такой профессии больше нет. Ее не существует. То, что ты делала, все добрые имена, эти люди тоже без работы остались, твои руководители.
2: Я против этого постапокалиптического сценария, Ром. В твоем голосовании я была на другой стороне.
1: Но предположи, у тебя же фантазия есть, ты же можешь предположить. Предположи. Вот закончилась вообще журналистика, радио, вот эта работа ртом. Все делают нейросети, и лучше, чем мы, и быстрее, оперативнее. А слушателю пофиг, кого он слушает сейчас. Может, мы уже нейросети. Откуда вы знаете? Вы же не знаете этого. Соответственно, вот и твои действия. Что ты будешь делать? Ты можешь еще что-то делать?
2: Да.
1: Все могут еще что-то делать. Ты можешь еще что-то делать, чтобы это тебе деньги приносило?
2: Да.
1: Ну, расскажи.
2: Я могу быть преподавателем танцев. Я могу быть преподавателем театрального искусства, я могу быть преподавателем русского языка.
1: Во. Ну, преподавателем
2: что-то
1: русского языка
2: прикладное
1: ты
2: имеется.
1: Можешь быть, но нейросети тебя оттуда
2: опять
1: уже давно
2: же, да?
1: Выдавили.
2: Там все занято.
1: Давно, конечно. И преподаватели танцев, вероятнее всего, тоже потому, что, ну, это там такой экран стоит, голограмма, она такая, делаем так, зумба, зумба. Все, и ты тоже там. Ну, преподаватель танцев еще положено.
2: То есть как будто бы есть ощущение, что не нужно ничего делать. Можно, в принципе, поддаваться приступам лени, прокрастинации и не делать ничего.
1: Нет. Я возвращаюсь к этим чувакам, которые там сидят. К примеру, спроси меня, что я умею делать. Ну, я умею лежать на спине, к примеру, очень круто. Я могу смотреть в бинокль или в телескопы и смотреть. Это все не принесет денег. Я могу фотографировать или снимать какие-то видео. Но это тоже, как бы, это такая сфера, где... Я вот о чем подумал. У меня есть водительское удостоверение.
2: Так.
1: А страна наша настолько огромная и колоссально ресурсная, что люди с водительским удостоверением и отдельной специальной категорией нужны всегда.
2: Это правда.
1: На поверхности лежит таксизм в Москве. Но мне не хочется. Пока что это клоака незарегулированная. И, простите, таксисты, я знаю, многие слушатели у нас таксисты, вы вот все лично классные, но если бы вы... в приступе откровенности дать вам возможность сказать, вы тоже охарактеризовали бы общее поле таксизма в Москве как, ну, такое. Пока еще...
2: Вызывающие вопросики, да?
1: Пока еще, да, не отрегулированное до уровня общественного транспорта, в то состояние которого его привели сейчас в Москве. Вот общественный транспорт, пока такси до этого уровня не отрегулировано еще. Короче... Значит, категория у тебя есть водительская, там, к примеру, БЦ. Ты можешь возить грузовички водить. Получить еще одну категорию – это вопрос нескольких месяцев. Водить трактор. По-моему, А3 она как-то называется, да, еще эта категория. Ты получаешь эту категорию. Уже на какой-нибудь стройке, а их в Москве очень много, ты можешь водить спецтехнику.
2: Ну, спецтехника, логики твоей следуя, может сама себя уже водить.
1: Зарабатывать кучу... Ну, может, но у нас быстрее заменят журналистов говорящих, чем спецтехнику, потому что это вопрос только программный, а спецтехника — это вопрос механический, и у нас нет возможности сейчас получать такую спецтехнику из-за санкций Запада. И в результате мы еще долго будем, люди долго еще будут за рулем сидеть в спецтехнике. У нас, во всяком случае.
2: Ну вот Артем Мишелов, извините, если я неправильно читаю ваш ник, так таксистов и дальнобойщиков и в первую голову заменит.
1: Правильно. Вот. Поэтому я говорю не о дальнобойщиках. Вы получаете категорию А3. Уезжаете на север. Ездите там несколько месяцев на КамАЗе. на КАМАЗе развозите детали какие-то, там что-то, грузы какие-то, нарабатываете опыт, и через несколько месяцев пересаживаетесь за руль БелАЗа. И мне так понравилась эта идея. И ты ездишь на пятиэтажном доме.
2: Угу, и живешь там, собственно, да?
1: Ты знаешь, что у них экипажи. У них экипажи. У них называется это экипаж, потому что он состоит из механика.
2: Да, там конечно. Это же огромное... Это водитель. Как судно. Ну, то есть это как ледокол.
1: Это пятиэтажный дом. Да. Ты едешь на пятиэтажном доме. По карьеру. Такой, приехал. Что это было? Это КАМАЗ был. Едешь дальше.
2: А это что?
1: Подъезжаешь такой, выгрузил. Экскаватор, не шагающие, невероятные все машины. Ты попадаешь в фантастическое кино, где ты участник этого всего, и ты живешь жизнью, о которой вообще никогда не мечтал. И при этом, что характерно, она от тебя, сидящего на охране в магазине, находится в нескольких месяцах.
2: Угу.
1: Не в годах, не в, как раньше. Ну вот раньше, да? Вот монтажник, высотник. Ты стал монтажником-высотником? Вероятнее всего, ты уйдешь на пенсию монтажником-высотником. Потому что карьерная лестница, конечно, у тебя есть. Но если бы все монтажники-высотники в конце становились начальниками цехов, цехов не найдется столько. Соответственно, многие из них так и будут, просто квалификацию будут повышать, станут мастером, там, каким-то еще что-то.
2: И героем труда, кстати.
1: Героем труда, даже не сомневаюсь.
2: Ну, тогда, Ром, если немножко парадигма другая была. Сейчас у нас повсеместное засилие в головы вот этого термина, который я терпеть не могу, это слово, это достигаторство.
1: Я про... Да, да, конечно. Я про то, что... А потом, к примеру, ты там на севере поездил на КАМАЗе, а приятель тебе говорит, а я вот тут рядышком у нас порт, и там краболовы.
2: Угу. И переворачиватели пингвинов.
1: Переворачиватели пингвинов. Но пингвинов более экзотическое. А вот краболовы очень опасны. И вот через несколько месяцев ты уже в штормовом море, а наледь, ты ловушки бросаешь, сети эти. И сказал ли я, что на БелАЗе ты получаешь в районе 300 тысяч в месяц?
2: Нет, не сказал. Но Алексей говорит себе, что скорость маленького БелАЗа.
1: Ну, в смысле, да, а зато грузоподъемность. Маленькая скорость компенсируется колоссальной грузоподъемностью, что там гораздо важнее. Вот, и вот ты ловец крабов, 350, там, 4, ну, в зависимости от улова, у тебя прям куча денег. Потом ты еще кто-то. Короче, ты через 3-4 года, ты перебрал массу профессий. Где-то поработал гидом, где-то поработал смотрителем маяка какого-нибудь в океане где-то. И штука в том, что сейчас тут кто-то скажет, что это не... Да, это нереально. Это ощущение нереальности этого находится исключительно в голове. Это абсолютно реально, и, больше того, многие так и делают. Ты как не посмотришь на этих актеров, которые звезды какие-нибудь Голливуда, он начнет рассказывать про то, чем он занимался. И собирал машины, и на заводе работал, и официантом, официанткой был, и еще mm-hmm. что-то такое переделал. Потому что, вот, мне кажется, вот это и есть ключевая, одна из ключевых фундаментальных вещей гибкости рабочей, человеческой, то, когда ты понимаешь, что так можно сделать. Теперь вопрос, а почему наши так не делают?
2: Ну, слушай, у меня первое, кажется, что лежит на поверхности, это твои какие-то социальные обязательства. Сейчас объясню, что я имею в виду. Предположим, у тебя есть семья, и где жена категорически не может без тебя существовать. Вот есть жена, а еще у тебя есть трое детей. И если ты уезжаешь куда-то в дальнее плавание, условно говоря, на 3,5 года, ну, ячейка общества находится под вопросом.
1: Не, на 3,5 года ты, во-первых, не уплываешь, ты на несколько месяцев уезжаешь, во-вторых, она спокойно без тебя может жить, если ты обеспечиваешь ее финансово. Детей, нянечка.
2: Мы говорим только про финансы. Ну, подожди, а к чему тогда ваше супружество?
1: Секс, ты имеешь в виду?
2: Супружество.
1: Ну, это у многих людей, которые живут долго, он и так раз в месяц, в несколько месяцев. Это как бы это нормально.
2: Нет, вот, да. Евгений со мной согласен, хорошая история, но куда семью? Вот есть люди, которые действительно во главу угла ставят не свои юношеские увлечения, да, какими-то историями про покорение морей, про добычу крабов и так далее, а которые во главу угла ставят действительно наши понятные ценности.
1: Угу. Теперь скажите мне, а что делает семья вот этого чувака, который сидит в магазине на охране, когда он работает сутки?
2: А я тебе скажу, его жена также работает потом на сутках и на второй работе.
1: Ну, так, и, так у них, они, значит, у них семьи все равно нет. Они видят друг друга час в неделю.
2: А есть те самые день через два, когда они пересекаются?
1: Так они спят. Они спят.
2: Но спят вместе?
1: В смысле спят вместе? Да не спят они вместе, они спят. Каждый, даже если в одной кровати, он спит, храпит, она подушкой от него отгородилась, потому что он спать ей не дает, а он тоже спит. И надо чуть-чуть восстановиться, опять на свои суточные работы уйти. В чем тогда разница, если ты уехал на 2 месяца, а потом месяц ты безвылазно сидишь с ней дома? Уж можете там налюбоваться и как называется? Налюбиться друг другу за месяц, и на 2 месяца он еще раз уехал. Вы все равно не живете жизнь, когда вы работаете на 3 работах, для того, чтобы сводить концы с концами, и при этом мы можем посчитать просто обычную жизнь обычного человека, который не работает вот сутки через 3. Просто 8-часовой рабочий день. Обычный, подмосковный. Ты просыпаешься... Во сколько у тебя работа начинается? В 9?
2: Ну, у кого, как, когда,
1: в 9.
2: Ну,
1: с 9 до 6 час перерыва обеденного, вот 8-часовой рабочий день. С 9 до 6, в 9... У тебя начинается рабочий день. Соответственно, чтобы проехать по шоссе энтузиастов 2 часа на работу, значит, 9 минус 2, уже 7. Тебе нужно проснуться, душ, там, значит,
2: 5, 5,5.
1: Чтобы тебе выспаться до 6, хотя бы до 6, тебе нужно 8 часов проспать. Здоровому человеку 8 часов. Значит, в 10 ты должен уже спать. А чтобы спать в 10, надо лечь чуть пораньше, книгу читать, еще что-то. Но предположим даже, что ты в 10 ложишься спать. В 10, хорошо. Соответственно, ты до 6 вечера доработал. Вечерний разъезд, ты едешь домой еще 2 часа 2,5. 8. Припарковал машину, пришел в душ, сходил туда-сюда, перекусил 9:30. У тебя есть полчаса на жизнь, на ребенка, на семью, проверить уроки, все это сделать. Но что в 10 ты должен лечь спать. При таком режиме суббота-воскресенье превращается в дни, когда ты можешь дух перевести, только никуда бы не ехать.
2: А в итоге ты едешь дача. На дачу с тещей, да, это то, о чем мы говорили с тобой вчера.
1: Ну, и что, это лучше, чем уехать на 2 месяца, заработать кучу бабок, приехать и месяц туда-сюда.
2: Если бы все так было просто, пишет нам Алексей Реслайн, то все бы ловили крабов.
1: А прикиньте, а вдруг это действительно просто? Вы же не пробовали?
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские военные поразили беспилотниками 3 украинских сухогруза и паром. Они были задействованы для доставки военных грузов в ВСУ. По данным Министерства обороны, суда ликвидировали в порту Черноморск Одесской области. Для ударов вооруженные силы применили беспилотные летательные аппараты «Геран-4 «Сикер». Кроме того, поражены 2 пункта временной дислокации ВСУ в селе Федоровка Харьковской области и в населенном пункте Дружковка Донецкой Народной Республики. Уточняется, что цели были уничтожены с применением 9 авиабомб ФАБ-500. Склады еще в 2 районах Киева получили повреждения после взрывов. Об этом заявили в военной администрации украинской столицы. В мэрии уточнили, что речь идет о логистических комплексах в Днепровском и Дарницком районах города. Ранее сообщалось о повреждении складских помещений в Подольском и Соломенском районах Киева. В ночь на четверг в столице Украины 3 объявляли воздушную тревогу, пишет ТАСС. Поступала информация о многочисленных взрывах. Мэр Виталий Кличко заявлял о перебоях с водоснабжением. Предприятие «Киев-Водоканал» подтвердило, что подачу воды на левом берегу Днепра приостановили. На правом берегу в трубах было снижено давление. В компании сообщают, что к настоящему моменту подачу воды восстановили. В Ярославле ликвидировали возникшие из-за атаки дронов возгорания на НПЗ. Об этом рассказал губернатор области Михаил Евраев. В связи с обнаружением обломков БПЛА в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Продюсер Жерара Депардье рассказал о глубокой депрессии актера. Из-за судебных преследований во Франции и обвинений в домогательствах он больше не хочет сниматься в кино. Артист начал вести замкнутый образ жизни, рассказал директор консерватории Сергея Рахманинова в Париже Арно Фрилле. К сожалению, он больше не снимается. Из-за всех тех событий, которые с ним произошли, очень печальных и, к сожалению, чудовищно несправедливых, он больше совсем не работает. Он совершенно сломлен. К сожалению, все эти судебные тяжбы полностью его уничтожили, подорвав морально и профессионально. И сегодня этот великий актер больше не может работать из-за того бана, который на него здесь наложили, сообщил Фрилле в интервью РИА Новости. Продюсер отметил, что проработал с Жераром Депардье 20 лет, они снимали фильмы и многое делали вместе. Погода. Сейчас в Москве плюс 14, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем 21-23 тепла. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Пора на техобслуживание авто.
6: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
5: stofilter.ru.
7: Телефон рекламной службы 925-3317. Код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите «мили».
9: Я его что?
8: Тоже мне «мили».
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

0: 9:36. В это невозможно поверить, как летит время. Казалось бы, еще недавно был май.
1: 2018-го.
0: Еще недавно чемпионат мира мы тут встречали. Да. А уже 9:36. Говорит Москва. Приветствую вас. Это Евгения Нагорная. Здесь
1: и
0: у нас
1: Роман
0: вот здесь.
1: Щукин, здравствуйте.
0: Вы большие молодцы, что идеальный график считается, что 2-2 по 12. Вот бы всю страну перевели. Нет, Бораэт, это не идеальный график.
1: А вот отработать на вахте 3 месяца и потом все деньги пропить за месяц, вот у многих только так получается.
0: Ну, а жена вам зачем? Это так делают только холостые.
1: Это когда... я писал про семью, работаю инженером Москва и Московская область. Каждый день с женой и детьми. И это счастье. А жена у Евгения не работает, хвастается Евгений.
0: Ее бы послушать, что она по этому поводу думает, неработающая жена. Так, профессионалом можешь стать спустя 10 лет работы, если будешь переходить раз в год на новую профессию, вероятность не успеть нигде. Что есть профессионал? Какой профессионал? Да, ну, в общем, ладно, с этим мы, я думаю, с работой мы закончили. Что ты говорила там у них случилось на Западе? Тяжко им?
1: Их нравы, ты имеешь в виду Дональда Трампа?
0: Тяжко. Сейчас опять пришло про эти, как они называются, про заправочные станции АЗС во Франции. Бальзам. Хотите бальзам на душу? Бальзам. Сейчас я видео бальзамическое включу. Приготовьте ваши эмпатические сосочки. Есть у вас сосочки эмпатии? Да. Понятно, что к полякам мы не можем чувствовать, да? Вы не умеете чувствовать какое-то сострадание. А к французам?
2: Les prix de cette station sont plafonnés. 1,99 €.
0: Сопля, он сказал. Сам ты сопля.
2: 2,25 € le litre de diesel.
0: До дизель, сколько сейчас еще мы посмотрим? До дизель 2,25. Это сколько? 2,25, веришь? Ну, условно, если по 100, то это 225 рублей, правильно? 225 рублей до дизель. А бензин 199, а бензин 200. До бензин. Причем интересно, что 95 и 98 стоят одинаково. Это какая-то фальшивка. Это нейросеть нарисовала. Дизель 225 рублей во Франции. Просто, чтобы было понятно, и сейчас, и его нет. На 10% АЗС в стране нехватка как минимум одного вида топлива, бензина или дизеля. При этом французские власти утверждают, что речи о всеобщем дефиците пока не идет. Ну, естественно, что они еще могут заявлять. Все, это просто потому, что совсем свежее, новое. Вот только что я увидел этот репортаж из Франции. Слушай, а нам не нужно послушать президента?
1: Думаю, да, потому что наш президент накануне выступил с обращением к гражданам страны, которое было адресовано им, то есть нам, перед выборами, которые, я напоминаю, пройдут 18, 19 и 20 сентября, мы будем, в частности, выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва.
0: Да. Соответственно, другого демократического инструмента, кроме выборов, мы, как цивилизация, не придумали. Именно демократического. На Украине, как известно, каждый избирательный цикл президентский, они шли другим путем, через Майдан. К чему это привело страну, мы видим прекрасно сейчас. Хотим? Нет, мы не хотим такого. И такое больше, что и такое у нас точно невозможно. Соответственно, вместо того, чтобы там конючить, ныть, еще что-то, почитали бы вы программы партии, познакомились бы вы со своими возможностями, со своими правами, а я бы даже сказал, обязанностями, как избирателя.
1: Как гражданина.
0: Как гражданина, да. Конечно, гражданина. Ответственного за свое будущее, будущее страны, и если это высокопарно для кого-то звучит, тогда вместо будущего страны вставьте туда дети. Ответственного за будущее
1: семьи,
0: своих детей. Своих детей. А это уже биологическая программа.
3: Уважаемые граждане России, считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания. В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы. а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса.
0: Можно я на секундочку буду останавливать президента? Владимир Владимирович, не сердитесь. Но это сказано, ведь когда говорит президент, это же слова, здесь нужно оценивать и текст, и контекст. Вот он говорит, что это означает? Выборы проводятся во время проведения специальной военной операции.
1: Ну, то есть, соответственно, могут быть неприятные вмешательства, внедрение и всякого рода провокации. Мы же понимаем.
0: Да, о них он скажет отдельно. Я в этом слышу вот что. Демократическая светоч восточноевропейской демократии, которым в Европе сейчас назначили Украину, во время проведения специальной военной операции поотменял все выборы. Угу. Президентские, вообще все.
1: Все абсолютно.
0: Я говорю, сейчас не время. Не время. Раскачает, подорвет. Не время. В это время в агрессоре, в стране, которая упала на несчастную, просто вцепилась клыками своими медвежьими в холку несчастной этой страны, проходят выборы, где 10 партий открыто агитируют на радио, на телевидении, голосуют. Здесь готовятся, я сейчас езжу по городу, стоят передвижные пункты, телевизионные пункты.
1: Да, для голосования.
0: Даже не для голосования, а наблюдать и показывать. Причем «Арти» стоит. «Арти» — это одно из немногих средств массовой информации, которые работают и которые могут там люди смотреть. Я знаю, там, в Штатах смотрят мои друзья, ну, чтобы понимать, что происходит. Вот. Показывать всем, смотрите, проверяйте, контролируйте, везде камеры, да, на избирательных везде, все полностью, все подключено. Пожалуйста, открытость и прозрачность такая, что, ну, я не знаю, когда...
1: Даже больше.
0: Вот, но ключевое, вот что я услышал в том, что сейчас сказал президент, он отдельно упомянул, что выборы проводятся во время проведения.
3: Проводятся в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей – что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. И в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
0: Ну, и так далее.
1: И так далее.
0: Да, абсолютно согласен, и я тоже на это надеюсь. И в этой связи... Еще президент говорил о провокациях.
1: Да.
0: И о том, что и будут пытаться, и стараются пытаться. Что это? Как узнать провокацию? Что это? Провокации? Какие?
1: Ну, слушай, я слышала в контексте Эллы Памфиловой из Центра избиркома, что да, мы готовы к массовым атакам.

0: социальные вещи, но чем глубже ты погружаешься во что-то, да, тем более дремучими становятся твои оппоненты, и поэтому, может, и не надо. Может, а с какой стати нам вообще для кого-то стараться? Ведь это же выбор внутренний, правильно?
1: Конечно.
0: Людей. Ну, все. В общем, что еще было сказано? Голос каждого имеет значение. Общий ответ. Голосование на парламентских выборах будет проходить в течение 3 дней. 18, 19, 20. Сегодня 17.
1: Сегодня 17.
0: Значит, завтра уже начинается. Страна у нас большая.
1: Большая.
0: Ну, начнется день у нас. Еще накануне у нас делал заявление господин Лавров на международном фестивале молодежи. Ну, с фестиваль молодежи.
1: Фестиваль молодежи.
0: Сколько тебе, ну, в смысле, сколько тебе внутренних лет?
1: Я молодежь.
0: Нет, нет,
1: по внутренним ощущениям, да, я молодежь.
0: Ну, сколько?
1: Ну, сколько? Ну, 23 мне.
0: 23?
1: Да.
0: Вот, это глупенькая.
1: Да, вот. Это где-то вот начальные курсы университета. Mm. Мне вот, да, по моим ощущениям внутренним, 20.
0: Да? Я думаю, мне где-то 30. Вот, по моим внутренним ощущениям.
1: То есть, поживший, да, повидавший. С пробедом.
0: Повидавши это я сейчас. А 30 это я только начинаю. Жизнь только начинается.
1: Только начинаю видать.
0: Да. Ну, просто вспоминая себя в 23, я понимаю, что ну, маловато еще было этого. Ну, в смысле, многих бы
1: ну, потому что, Ром, первые 40 лет жизни мужчины, детство точнее, первые 40 лет детства мужчины самое сложное.
0: Да, и поэтому, я думаю, где-то 30. А 30 это же еще молодежь.
1: Конечно.
0: Так что это и мой тоже был фестиваль. Прямо сейчас. А я и не знал. Россия проверяет информацию о выводе штатами...
1: Так, оружие в космос.
0: Да, это мы тоже вчера говорили. Как мы проверяем? Мы... У нас есть такие телескопы. Мы все увидим на орбите, чтобы вы там не спрятали. Короче, мы проверяем эту информацию. Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта, будет ждать предложений по ним, но иллюзий...
1: Больше не питает.
0: Да, не питает. Любая площадка для переговоров по Украине, в том числе Сербия, может рассматриваться, если она будет приемлема для участников. А кто еще нейтральный в Европе?
1: Ну, ты знаешь, до недавних пор была Швейцария, даже ну, поговорка эта больше не актуальна. Да ты же нейтральный, как Швейцария, больше так не работает. Очень Турция выступает сильно всегда и
0: страна
1: активно.
0: НАТО.
1: Страна НАТО?
0: Да. Турция страна.
1: Да, да, ну, в смысле, да, да, да. А, помимо
0: не
1: этого...
0: Не знаю, может ли страна НАТО быть нейтральной? Ну, те переговоры, которые... срыв которых Борисом Джонсоном привел к специальной военной операции, да, они в Турции проходили. Не знаю, кому-то так было спокойней. Англичане в очередной раз через Турцию устроили России... навязали России конфликт, как это было с Крымской войной через Турцию. Все. То есть, не знаю. Ну, как бы, но все время, когда что-то в Турции переговоры, но все время как-то потом они во что-то выливаются. Может, не надо уже?
1: Может, не надо.
0: Ну, что, Минск хороший город.
1: Вот генсек ООН, кстати, вчера выступил с предложением. Я не помню, по-моему, там не фигурировало какое-то конкретное место, но он говорит, могу взять под свое крыло и присмотреть за проведением трехсторонних переговоров. Вот такая инициатива еще была. Места не было.
0: Рио-де-Жанейро.
1: Почему бы и нет?
0: 500 тысяч населения. И все поголовно в белых штанах.
1: И парусиновых ботинках.
0: Рио-де-Жанейро. Вот куда нам. Ну хорошо, площадка подойдет. Диалог с администрацией Трампа не приводит к ощутимым изменениям в значимых сферах отношений США. Вот здесь можно даже остановиться чуть подробнее. Значит, смотрите. Диалог с администрацией Трампа не приводит к ощутимым, что есть ощутимые изменения в наших отношениях с Америкой.
1: Ну, чтобы визы всем выдавали тогда, когда это нужно. Чтобы дипломатические каналы связи работали более открыто.
0: Да.
1: Чтобы посольства были.
0: Да.
1: Я думаю, здесь Лавров, как глава МИДа, наверное, скорее всего, имеет в виду вот это.
0: Ну, да. Еще мне кажется, что ощутимые изменения – это то, что мешает, подрывает сам принцип свободного экономического партнерства на планете, вообще глобально, и качественно мешает России развиваться, а именно, примерно что-то около 38, может, сейчас уже около 40 тысяч санкций в отношении России, в отношении партнеров России и всего остального. И... сейчас министр иностранных дел говорит, что диалог с администрацией Трампа, ну, очевидно, он есть, тут были...

0: Ситников и Кушнер приезжали в Москву. Вот. А у тебя же есть про этот новый пакет адских санкций, которые...
1: Ну, не то чтобы там какой-то... Он не, ну,
0: они сами называют это адские санкции.
1: Да,
0: сами,
1: по имени сенатора, которого мы не будем называть.
0: Санкции из ада.
1: Санкции из ада. Ну, да, это законопроект, который позволяет, дает Белому дому возможность вводить дополнительные санкции против России. Угу. Какие-то адские, да. Это, значит, речь идет о 100% пошлинах в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов. То есть это уже не только про нас, но и про всех тех, кто нам друг.
0: Угу.
1: И это прямые санкции против российских чиновников, банков и так называемого теневого флота.
0: Угу.
1: Эту инициативу уже поддержали 262 члена Нижней палаты Конгресса, 159 законодателей выступили против. Ну, условный паритет. Одобренный документ направят на подпись президента США Дональду Трампу. То есть, ну, осталось его, условно говоря, просто завизировать.
0: Угу.
1: Ну, и Иран тут немножко под раздачу попал тоже в этом новом законопроекте, расширяющем, да, рестрикции. А ограничения продлеваются в отношении Исламской Республики до 2031 года.
0: Так, значит, я смотрю. Структура закупок газа по энергоносителям или конкретно по нефти? Или по вообще?
1: Здесь идет речь о теневом флоте, то есть о судах, которые перевозят
0: энергоресурсы. Не, я имею в виду, кто будет закупать. Там было вот про то, что...
1: Энергоресурсы. Здесь такая формулировка более масштабная.
0: 2025 год. Всего закуплено на 13 200 000 000 евро. СПГ, жиженый газ 7,4 миллиарда евро, основной объем, трубопроводный газ 5,8 миллиарда евро. Значит, это в пятом. Январь-июль шестого уже на 8,6 миллиарда куплено. На 5 миллиардов с лишним сжиженного, трубопроводный на 3,4. Основные покупатели. Лидером по трубопроводному газу была Венгрия 2,8. Мы видим, чего это стоило Орбану. Орбану это стоило кресло, и теперь это будет стоить Венгрии. А Венгрии теперь это будет стоить экономического, да, экономического состояния. По СПГ вперед вышла Франция. 365 миллионов евро в месяц. Вот по сжиженному природному газу. То есть против Франции пошлины 100% будут покупатели. Да. А еще против Индии, Китая. И вот это все. Несмотря на планы Евросоюза полностью отказаться от российского газа, к 2027 году закупки пока продолжаются, а в отдельные месяцы даже фиксировался рост по сжиженному природному газу. Это Трамп собирается бороться с Европой.
1: С Европой, да.
0: А Европа, в свою очередь, собирается бороться с Трампом. Иначе я не могу характеризовать этот демарш, который фон дер Ляй... Фондерляйн устроила накануне. Что она там?
1: Ну, на самом деле, здесь-то Трамп-то хочет бороться с Канадой еще. Вот такая вот история.
0: Это потом. Сначала давай Фондерляйн. Что она с Канадой учудила?
1: А что? Она ей говорит, слушайте, Канада, а не хотели ли бы вы, уважаемая Канада Оттавовна, стать ассоциированным членом Евросоюза? При этом подробности того, что же такое ассоциированный член Евросоюза, уважаемая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не привела. При этом она объявила, что работа в этом направлении уже началась.
0: Мы придумаем. Давайте сначала
1: станьте. Да, а потом мы придумаем, что вы будете делать.
0: А мы придумаем, что это значит.
1: Ну, естественно, Дональда Трампа такая перспектива не устроила, потому что, во-первых...
0: Сейчас, подожди секундочку, вот. On opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: И дальше и начали пошли хлопать. Аплодисменты, да, и не понимаю... Да, но, наверное, это хорошо. Да, давайте, да.
0: Вот какие такие... Ну, ладно, неважно, на что это было похоже. Сейчас открывает двери для первого... А это премьер Канады сидел. Угу. Он сидел немножечко, ну, такой сидел, и он такой, интересно, что она сейчас сказала. Евросоюз потратил 90 миллиардов на импорт... Это не то. Где фон дер Ляйен? Сейчас, секундочку, модель, видите? Во! Глава фон дер Ляйен поделилась своим мнением о текущем состоянии. Так, это тоже не то. Она текущее состояние... Хотя, вот это интересно, что она сказала, смотри. Если я оглядываюсь на Европу сегодня, я бы сказала, что состояние нашего Союза является самым сильным за всю историю. Состояние нашего Союза также может казаться таким же шатким, как никогда прежде. И два эти утверждения могут показаться несовместимыми, да. Но оба они верны. Мы вже, говорит она, но мы на пике, но мы вже. И оба на эти утверждения абсолютно справедливы. Мы на пике, но мы в жопе. Извините, пожалуйста. Вот оба. И это глава. Глава. Это глава всего. Она рулит процессом. Офигенная?
1: Да.
0: Вообще. Так, а где же у меня было про Германия готовит армию? Это мы не успели обсудить. Дональд Туск еще. Короче, европейцы недоумевают политики, эти дипломаты, они такие... Что она сейчас сказала? Канада ассоциируется? Что это вообще все означает?
1: Ну, несмотря на все то, что никто ничего не понял, но все было сказано, самое главное, что Дональд Трамп, он все понял. Нет, он тут же сказал, хорошо. Что я вот вам грожу сейчас прекратить торговлю с Европой по многим направлениям, если Канада станет этим самым ассоциированным членом. Значит, он сказал, что он сочтет это вражеским актом.
0: Фон дер Ляйен. Да, у нас
1: она его дразнит. Она его дразнит и провоцирует.
0: Зачем?
1: А вот это уже вопрос.
0: Это мой вопрос.
1: Потому что нам зачем? Как всем хорошо, так и мы все, цитирую тебя, вот и дальше.
0: Зачем фон дер Ляйен дергает Трампа за усы?
1: За усы? А зачем она делала все остальное, что она делала до этого? Хотят они, Ром, обособиться. Хотят они отказаться от гнета американского, понимаешь?
0: Но
1: почему? Нет-нет, да и да.
0: Штука в том, что когда... Евросоюз откажется к 27-му, окончательно они собираются отказаться от российских энергоносителей. Единственным местом, откуда они смогут получать эти носители, сжиженный газ, это будет США, а нефть, это будет США. Потому что в Иране на десятилетие и Ормуз будет закрыт. Есть ощущение, что это продлится десятилетиями. И тогда вопрос... Вот фон дер Ляйен сейчас, когда дергает Трампа за усы, сначала приезжает в Гренландию, и Гренландия говорит, мы вам выделим кучу денег на то, чтобы вы тут инфраструктуру поправили, только вы, пожалуйста, не думайте о США. Канаду приглашает в Евросоюз, понимая все амбиции Трампа по Канаде. Это безусловная провокация единственной силы, которая еще могла бы поддерживать Евросоюз, которая может уничтожить его или поддержать. При этом она выбирает вот такой язык. Зачем?
1: Женская недальновидность.
0: Домик в Майами уже есть. Уже есть у нее домик в Майами. Евгения Нагорная.
1: Роман Щукин.
0: Давайте, держитесь уже там. И будьте здоровы!
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Издание «Политику» представило 5 сценариев завершения политического кризиса в Германии. Как считают журналисты, наиболее вероятен первый вариант, при котором канцлер ФРГ будет цепляться за власть. Уточняется, что Фридрих Мерц выглядел удрученным непосредственно после выборов в региональный парламент Саксонии-Анхальта. Уверенную победу по итогам этого голосования одержала партия «Альтернатива для Германии». Правящий Христианско-демократический союз и социал-демократы показали исторически низкие результаты. Теперь же канцлер, который возглавляет ХДС, дает понять, что готов бороться за свою должность, отмечает издание. Кроме того, в понедельник региональные премьер-министры, представляющие ХДС, опубликовали заявление с словами поддержки Мерца. Политику называет вторым наиболее вероятным сценарием добровольную отставку канцлера. Вероятность его ухода с поста оценивается в 60%, то есть 3 Мерца из 5 возможных. Это может произойти, если ХДС провалится на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. Они пройдут 20 сентября, напоминает издание. В Иркутской области медведь напал на сборщиков ягод в лесу. Погибли 2 человека, сообщили в региональном главке МВД. Накануне хищник набросился на группу мужчин, в результате чего 2 сборщиков-дикоросов погибли, а одному удалось убежать и сообщить о случившемся, рассказали в министерстве. По данным полиции, инцидент произошел в Киринском районе. 3 жителей райцентра направились в лес недалеко от села Красноярово. Уточняется, что жертвами нападения медведя стали мужчины в возрасте 65 и 55 5 лет. На место происшествия направилась группа с сотрудником полиции и охотниками. Они обнаружили тела местных жителей и заметили медведя, который вел себя агрессивно. Охотники использовали оружие, но зверь скрылся. Сейчас ведется его поиск. Ранее власти Приангарья сообщили о сложной ситуации с выходом медведей к людям. Власти районов Иркутской области рекомендовали ввести режим повышенной готовности. Сейчас он действует в Братске, Усть-Илимске и Ангарске. Продюсер Жерара Депардье рассказал о глубокой депрессии актера. Из-за судебных преследований во Франции и обвинений в домогательствах он больше не хочет сниматься в кино. Артист начал вести замкнутый образ жизни. Об этом рассказал директор консерватории Сергея Рахманинова в Париже Арно Фрилле. К сожалению, он больше не снимается из-за всех тех событий, которые с ним произошли. Очень печальных и, к сожалению, чудовищно несправедливых, он больше совсем не работает. Он совершенно сломлен. К сожалению, все эти судебные тяжбы полностью его уничтожили, подорвав морально и профессионально. И сегодня этот великий актер больше не может работать из-за того бана, который на него здесь наложили, сообщил Фриле в интервью РИА Новости. Продюсер отметил, что проработал с Жераром Депардье 20 лет, они снимали фильмы и многое делали вместе. Отмечу, суд Парижа сегодня рассмотрит апелляцию актера, который намерен оспорить решение о передаче в суд уголовного дела о предполагаемом изнасиловании актрисы Шарлотты Арно. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 17 копеек. Курс евро сегодня 97 рублей 13 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14 градусов. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем 21-23 градуса тепла. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
5: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО, общественно-политический деятель Антон Малышев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
8: О, мой
7: Бог! Лео Месси does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира –
10: Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 10.07 в Москве, сегодня четверг, 17 сентября. Это программа «Револьвер». А в студии сегодня я, Герман Бабаян, и наш сегодняшний эксперт Сергей Борисович Станкевич, политолог. Сергей Борисович, доброе утро.
12: Здравствуйте, Герман. Приветствую вас и нашу аудиторию. Напоминаю, что я по убеждениям личным миротворец и христианский пацифист. Напоминаю, что я продолжаю вести личные экспертные каналы в Телеграме и в Максе, куда приглашаю всех желающих продолжить дискуссию, ну и открыть для вас их вопросов.
11: Да, каналы в Максе в Телеграме называются «Станкевич объясняет». Сам лично подписан. Всем рекомендую, подписывайтесь, хорошие каналы. А, телеграммы нашего сегодня... телеграммы. Координаты нашего сегодняшнего эфира. Про телеграммы тоже поговорим. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Собственно, телеграм-бот наш называется «Говорит МСК-бот». В Максе он называется ровно точно так же. Там тоже можно писать нам сообщения. Звонки в прямой эфир можно совершать по номеру 8-495-7373. 94.8. И у нас идут прямые трансляции в нашей группе ВКонтакте, на нашем Рутюб-канале и на нашем Ютуб-канале. Заходите, смотрите, читайте нас в Дзене. Короче, координатов у нас очень много. Везде нас читайте, везде нас смотрите, везде нас слушайте. Ну и давайте поговорим немножко о политике. Вы заявили на сегодняшний эфир такую тему в своем телеграм-канале «Станкевич объясняет». Вы написали: «Началась ли уже агония киевского режима? Когда Зеленский шаркающей походкой покинет ненавидящий прокуратора город?» Это было написано, я так понимаю, в контексте того, что глава Генпрокуратуры Украины 14 сентября покинул территорию страны, был отправлен в отставку в связи с... коррупционными скандалами, в которых замешаны НАБУ и САП. НАБУ и САП вообще в последнее время часто фигурируют в новостях, связанных с Украиной. Вспоминаем пленки Миндича и все остальное. Ну, давайте разберемся, началась ли уже агония киевского режима?
12: Короткий ответ на этот вопрос еще нет, но мы буквально в шаге от нее, от этой агонии. И вот я хочу пояснить, почему я такой вывод делаю. Это такое важное заявление типа манифеста даже. Значит, первое, это Зеленский возглавляет насквозь коррумпированный преступный военный режим, живущий по худшим признакам, по худшим принципам гангстерской мафии. И режим Зеленского очевидно преступен не только в отношении народа Украины, в первую очередь против него, но не только. Не только в отношении народа России, помним про бандитский рейд в Курскую область, но и в отношении народов Европы и в отношении народа Соединенных Штатов Америки. Он украл у них деньги.
11: Очень много денег.
12: Он ограбил их напрямую из бюджетов и косвенно через колл-центры преступные. Он ограбил их на миллиарды долларов. Вот эти обстоятельства невозможно прятать, невозможно никак их игнорировать. Режим обречен на достаточно скорый и позорный финал, но пока есть обстоятельства, которые этот финал сдерживают. Режим держится только из-за вот такого известного нам по детективам закона Омерты. Омерта – это заговор молчания среди участников мафии, когда никто не вправе говорить вслух о каких-то преступных деяниях. И вот пока этот закон омерты поддерживают государственные органы в Европе и мейнстримные средства массовой информации, они каким-то чудесным образом вот эти очевидные вещи, которые я вначале произнес, умудряются не замечать, игнорировать. И более того, Зеленского продолжают принимать на различного рода форумах, в различных высоких кабинетах, его обнимают, ему аплодируют, ему продолжают выделять деньги. И тем самым все глубже, вот все, кто это делает, среди европейской элиты, они все глубже сами пачкаются вот в этом преступном режиме.
11: Mm-hmm.
12: Ну и должен, вот выход какой? Должен заговорить какой-то инсайдер, то есть какой-то из активных деятелей режима Зеленского, который мог бы свидетельствовать о том, что он лично видел, он был рядом, это происходило с моим участием, и представить доказательства. И вот сейчас, почему я говорю, что мы буквально в шаге от начала агонии, сейчас появились два инсайдера. Во-первых, это Юлия Мендель, это бывший пресс-секретарь Зеленского, очень близкий к нему человек, доверенно близкий. Ну и вот уже бывший генпрокурор Руслан Кравченко, который недавно был, значит, объявлен был тоже коррупционером, объявили его вот эти органы антикоррупционные НАБУ и САП. Он, как выяснилось, под вывеской Генеральной прокуратуры, просто оргпреступная группа, там вообще, так сказать, никого не было за этой вывеской, кто не участвовал бы вот в этих коррупционных деяниях или в их укрывательстве. Так вот, Кравченко, будучи обвиненным, да, покинул страну, прихватив с собой жену и чемоданы с компроматом. И вот сейчас находится там, на Западе. Таким образом, даже два уже потенциальных инсайдера-разоблачителя оказываются вот за территорией Украины и, в принципе, могут свидетельствовать. Причем Юлия Мендель первая решилась стать вот таким инсайдером-разоблачителем. Она уже выступила с большой и такой разогревающей, я бы сказал, статьей в журнале «Spectator». А журнал «Spectator», близкий к британским таким правоцентристским кругам, оппозиционным нынешнему премьеру Британии, он опубликовал эту статью и, видимо, продолжит эту тему. То есть вот этот заговор молчания, эта мафиозная омерта, она получила такую пробоину благодаря Юлии Мендель, и она собиралась, видимо, расширить эту пробоину самым радикальным способом. Она хотела выступить в Европарламенте. Более того, уже была договоренность о ее выступлении. Там в Европарламенте есть некие разумные силы, которые ее приглашали и хотели послушать. И ее остановили на входе в Европарламент. И не объясняя ничего, охрана просто развернула ее, сказала, не велено пущать Юлию Мендель. Вот сейчас она, развернувшись, кстати, эту сцену там снимали ее сопровождающие, вот сейчас, развернувшись, я думаю, все то, что она не смогла произнести в Европарламенте, она найдет какую-то другую площадку, чтобы все это произнести. Юлия Мендель – это действительно брешь в режиме омерты, и это мощнейший удар по Зеленскому, но удар пока не смертельный. Удар, почему не смертельный, она ушла до начала масштабной Украины, то есть в 2021 году. И вот последние самые события она не видела. А вот Руслан Кравченко, ну это просто убойный инсайдер, убойный потенциально, да? Он в 25-26 годах, то есть в самое такое пиковое время для Зеленского, видел все. Более того, две функции. Он прикрывал своих для Зеленского, прикрывал, уводил их от ответственности, да, и он преследовал, грыз всех тех, кто почему-либо не нравился Зеленскому. Вот эту двойную работу он вел, и там у него, конечно, ну, достаточно на тысячу лет потенциального приговора для Зеленского и всех, кто его сейчас окружает. И если только он все-таки станет вот этим инсайдером-разоблачителем, то агония начнется. А вот если он не станет, то я бы не дал и ломаного гроша за его жизнь. Я думаю, что по его следам пойдут киллеры, и он недолго протянет. Он нигде не спрячется. Вот такая ситуация. Поэтому, собственно, я и указал на эту тему. Mm-hmm. Агония рядом, и она вот-вот начнется. Строго говоря, она в любом случае начнется. Но вот сейчас или все-таки где-то в следующем году весной, после этой тяжелейшей, этой ужасной зимы, которая ожидает Украину, это вопрос. Вопрос во времени, а не в самом событии. Вот так выглядит ситуация.
11: До зимы мы с вами еще дойдем. У меня такой вопрос возник. Я вот как раз хотел у вас спросить, насколько вероятно, что концы будут подчищаться, но вы сами уже сказали про то, что наверняка за Кравченко пойдут киллеры, что вполне вероятно, потому что это известный способ решать проблемы на Западе. А я хотел вот такую вещь у вас узнать, Сергей Борисович. Вы на прошлой нашей программе говорили, что Зеленский, ну, с позволения сказать, достаточно комфортно себя чувствует, чтобы шантажировать крахом украинского режима европейских лидеров. Следовательно, в их интересах есть сохранение украинского режима таким, какой он есть сейчас. Потому что иначе на них польется прям вот ведром все, что только не может политься. Вот если добавлять вот эту переменную, все равно нам стоит ждать краха украинского режима?
12: Вот этой самой агонии, ускоренной агонии, мы ожидать должны в случае, если вот этот заговор европейских элит каким-то образом в пользу, заговор в пользу Зеленского каким-то образом сохранится. Вот почему, собственно, Юлия Мендель собиралась-то выступить в Европарламенте? Потому что любые другие площадки можно проигнорировать. А выступление в Европарламенте, которое, естественно, там потом можно тиражировать, можно сделать видеодокументом и тиражировать с представлением каких-то серьезных фактов, еще ранее общественности неизвестных. Тут, конечно, на уровне правительственных кабинетов трудно было бы замолчать. Во всяком случае, на уровне парламентов. В парламентах европейских могли бы раздаться голоса. А давайте мы пригласим Юлию Мендель на слушание в тот парламент, в этот парламент или в другой парламент. Давайте мы узнаем, куда наши правительства отдают деньги наших налогоплательщиков. Кому они дают кредит на 90 миллиардов евро на 2 года? Кому? Вы считаете, что вот эти люди могут распоряжаться нашими деньгами в ущерб нашим собственным внутренним программам? Вы полагаете, что эти люди когда-нибудь что-нибудь вернут, кому бы то ни было, да? Из денег, которые вы рассматриваете как кредит. Вот тогда вы парламенты могли бы включиться, но видите, как ее жестко отсекли пока что. Ну да, европейская команда, в основном я называю ее, эту команду, Брюссельская бюрократическая корпорация. Mm-hmm. Во главе с Урсулой фон дер Ляйен, в основном они, это же они, воспрепятствовали Мендель выступить. Так вот, они действительно в некоторой панике по поводу возможных такого рода выступлений. С них спросится, кого они покрывали, кого они вели, кому они аплодировали, кого они изображали воинами света и борцами за европейские ценности. Каковы эти ценности? Да, вот они боятся того, что рикошет удара по Зеленскому будет убийственным и для них. И понятно, что они, да, настроены на удержание Зеленского столько, сколько потребуется, сколько смогут, будут удерживать. Но вот тут вопрос в Соединенных Штатах. А что если вот сейчас Руслан Кравченко, над которым действительно занесен меч, буквально карающий, со стороны мафиозной группировки Зеленского, если он переместится в Соединенные Штаты, да, и если он сдастся американским властям, да, скажет, mm-hmm. да, я видел, как ваши деньги там раскрадывали, деньги американских налогоплательщиков, но не останавливал, хотя у меня были все правомочия как у прокурора, но я это покрывал, каюсь. Да? Я хочу, значит, заключить сделку с американским следствием, с ФБР, и я прошу программу защиты свидетелей. И я все расскажу. Вот 10 чемоданов там стоят у меня, которые я вывез с собой, уходя из Украины. Вот если он такой номер выкинет, что тогда? Вот тогда все упрется в Дональда Трампа. А Дональд Трамп, который всегда говорил, что это не моя война там в Европе, mm-hmm. что это Байден раздавал деньги американских налогоплательщиков, а я сейчас только продаю оружие Европе, я не при делах, скажет Трамп. Да? И вообще Зеленского изначально не любил, все видели, как я с ним разговаривал в моем Белом доме. Вот, так что, да, давайте-ка мы начнем этого типа привлекать к ответственности. Ну, вот тогда, собственно, и обвалится. Это здание, которое, конечно, при обвале заденет европейских покровителей. В общем, сейчас идет такая тихая паника по многим кабинетам. Они там наверняка перезваниваются, они советуются. Вот что будем делать? Может быть, все-таки слить этого человека? Но, скорее всего, не решаться, потому что, вот вы упомянули нашу предыдущую беседу, mm-hmm. действительно, этот аргумент является у Зеленского последним. Вот если я сейчас громко, обвально и позорно рухну вместе со всем режимом, если вместе со мной рухнет фронт, если вот эта страшная Россия, как он все это изображает, победит, да, и начнется разборка грандиозная, кто виновен в этой катастрофе, да, ну, ребята, вы будете первыми. Вы будете первыми, на кого обрушится гнев ваших парламентов, ваших избирателей и ваших прокуроров. Вы будете первыми, так что не надо. Мы в одной лодке сигнализирует им Зеленский, в первую очередь европейским своим покровителям. Угу. Вот такая драматическая ситуация. Я уверен, что когда-нибудь на эту тему снимут не один сериал. Вот. И мы еще успеем посмотреть на него на экране.
11: Да, еще все будем смотреть, будем по поводу этого всего еще рефлексировать. Но у меня, знаете, что интересно, Сергей Борисович? Вы сказали, что если Кравченко полетит в Штаты и представит им свои 10 чемоданов компромата, то Дональд Трамп, в частности, может дать ему площадку, может начать это расследование, может начать давить киевский режим. Но какая выгода с этого Дональду Трампу? Разве он не получит гигантские потери в рейтингах, если киевский режим рухнет и Россия победит в этой войне?
12: Как подать? Это действительно вопрос до конца неясный. Но как подать? Конечно, все это должно было происходить раньше, вот сразу после прихода Трампа к власти, пока война Байдена, как он об этом говорил, mm-hmm. еще не стала в такой степени войной Трампа. Но все-таки он удержал некую дистанцию по отношению к этой войне, он не очень глубоко в нее влип пока еще, и он может сказать так: смотрите, я же предупреждал, я же говорил. Да, вот не было у меня доказательств, я бы давно с ним расправился, но вот сейчас они все есть. И кто виноват? А виноват опять демократы, это они до этого довели, это они пестовали этот режим, они его финансировали, они допустили, чтобы этот режим влип в войну, они втянули почти Америку в эту войну. Если бы я не пришел и не остановил, они бы еще и Америку втянули бы в эту войну. Да? Вот, ну, сейчас, когда у меня все козыри на руках, у меня же карты на руках, вот сейчас я и опущу этот молот правосудия на голову всех виновных. Причем виновных и в Киеве, и мы вспомним, мы же еще с ними до конца не разобрались. Вот он может так подать, но нет уверенности, что он рискнет.
11: Ну, это да, это был бы мощный, конечно, ход от него. Хорошо, давайте поговорим о предстоящей зиме. Потому что многие прогнозируют то, что это будет очень тяжелая зима, как для Европы, так и для Украины. Для Украины часто можно услышать, что это вообще будет последняя зима, которая их добьет окончательно на фоне энергетического кризиса и всего прочего. Как вы считаете?
12: Да, я считаю, и вот как раз... экспертных, что с вероятностью в 80 уже процентов, вот сейчас 80, и эта вероятность растет, это будет последняя зима киевского режима, потому что это будет комбинированный удар и изменение ситуации на фронте, главное сейчас, а главное будет изменение ситуации в тылу, конечно. Тылу, и не только на земле, но и в воздухе произошли важные изменения, потому что действительно возникло впервые ракетно-дроновое доминирование России, почти господство в воздухе. Чтобы это можно было назвать господством в воздухе, решающим господством, со стороны России необходимо сделать один важный шаг. Необходимо самому Кремлю необходимо закрыть свою территорию, чтобы это не было просто обменом ударами и подсчетами, чтобы все не свелось к подсчетам, а кто кому больше ущерба нанес. Да? Вот мы такой-то налет сделали, мы столько-то там уничтожили и подожгли, а вот другая сторона вот столько-то. И соревноваться картинками в средствах массовой информации и подсчетом ущерба. Вот чтобы этого не происходило, и чтобы Зеленский не ссылался, нет-нет, я еще могу многое, я еще, так сказать, в ого-го какой военной форме, вот, надо, конечно, завершить тот процесс, который сейчас наконец начался, это создание гражданской противодроновой обороны. Россия огромна, по территории у нас тысячи объектов, входящих в списки критических. Их всех защитить силами государства невозможно. Должны защищать сами себя многочисленные частные собственники критических объектов. Это должно стать их кровной обязанностью. Им с мая им разрешили это делать впервые.
11: Да.
12: Надо было бы, конечно, пораньше. Года на полтора, как минимум, пораньше. Да? А указ президента 604 их обязывает это делать, если не в состоянии вы, то государство возьмет под управление ваши объекты. Эти объекты вам не очень нужны, вы не справляетесь. Государство возьмет на себя управление объектами и в том числе защиту этих объектов. Ну и, кроме того, сейчас и технические возможности появляются. Действительно идут очень интересные разработки. Наконец-то я упомяну только вот этот комплекс, противодроновый комплекс «Цитадель», который был показан на ряде там форумов оружейных. И упомяну тот важный факт, что Ростех российский создал специальную платформу электронную, на которой вот эти самые владельцы объектов могут приобретать все необходимое им железо. Вот эта ситуация, возможно, и станет таким важным рубежом.
11: Еще поговорим на эту тему, есть у меня пара вопросов, но сейчас на радио «Говорит Москва» у нас новости.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили минувшей ночью два украинских сухогруза. На переходе морем в 11 километрах восточнее Одессы уничтожено судно, которое доставляло в порт грузы для ВСУ. Как рассказали в Министерстве обороны, в порту Черноморск в Одесской области ликвидирован еще один сухогруз. Он доставлял военное имущество для нужд украинской армии. Три машины столкнулись на пересечении Страстного бульвара и Тверской улицы в центре Москвы. Пострадали 4 человека. Об этом сообщили в столичном главке МВД. ДТП случилось в 6 часов утра. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как рассказали ТАСС в медицинских службах города, среди пострадавших есть ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии. В Иркутской области медведь напал на сборщиков ягод в лесу. Погибли два человека, сообщили в МВД. Накануне хищник набросился на группу мужчин, в результате чего двое сборщиков-дикоросов погибли. Одному удалось убежать и сообщить о случившемся, рассказали в министерстве. По данным полиции, инцидент произошел в Киренском районе. Трое жителей райцентра направились в лес недалеко от села Красноярво. Уточняется, что жертвами нападения медведя стали мужчины в возрасте 65 и 55 лет. На место происшествия направилась группа с сотрудником полиции и охотниками. Они обнаружили тела местных жителей и заметили медведя, который вел себя агрессивно. Охотники применили оружие, но зверь скрылся. Сейчас ведется его поиск. Ранее власти при Ангаре сообщили о сложной ситуации с выходом медведей к людям. Властям районов Иркутской области рекомендовали ввести режим повышенной готовности. Сейчас он действует в Братске, Усть-Илимске и Ангарске. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон стал обладателем черного пояса по тхэквондо. Церемония присуждения почетного 9-го дана прошла в Сеуле в рамках официального визита главы государства в Южную Корею. Рахмона облачили в традиционную форму для тренировок. Он выразил благодарность руководству Всемирной Федерации Тхэквондо за оказанную честь. Таджикский президент подчеркнул, что тхэквондо – один из популярных олимпийских видов спорта, в основе которого заложена философия здорового образа жизни, а также духовная и культурная связь между людьми. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17. Сегодня в российской столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Говорит Москва. Реклама.
14: Ты что пинаешься?
15: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
16: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
16: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: «Право знать», говорит Москва.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
11: 10.36 в столице России, сегодня четверг, 17 сентября, это программа «Револьвер», меня зовут Герман Бабаян, и наш сегодняшний эксперт Сергей Борисович Станкевич. Сергей Борисович, еще раз доброе утро.
12: Приветствую, Герман, и вас, и нашу аудиторию. Да, давайте продолжим.
11: Да, у нас есть координаты у нашего эфира. Пишите нам смс по номеру +7 925 48 94 8. Можете писать нам в Телеграм и в Макс, и там, и там боты наши называются «Говорит МСК-бот». И берите, наоборот, звоните, брать буду я по номеру 8495-7373-94-8. Ну и видеотрансляции у нас все еще идут ВКонтакте, Рутюб, Ютюб. Мы говорили с вами перед новостями о том, что надо организовывать гражданскую оборону критически важных объектов инфраструктуры. Мне интересно, как это может выглядеть с чисто технической точки зрения, потому что вряд ли мы можем простым гражданам, людям продавать там панцири или еще какие-нибудь условные системы противоракетной обороны. Как можно силами гражданских защититься от дронов и ракет?
12: Ну, гражданские, конечно, не должны самозащищаться, но они должны быть готовыми к тому, чтобы не стать жертвами. Я вот тут буквально вчера ездил в торговый центр и там увидел впервые массовые учения. Массовые учения по эвакуации граждан из торгового центра. И это было связано не как вот в советские времена, там, по поводу ядерной атаки, когда все надевали противогазы и куда-то бежали. Нет, это была действительно организованная эвакуация. На случай чего? На случай дроновой атаки. Ну, значит, что-то сдвинулось, что-то происходит, наконец. И мы обновим старые пожелтелые эти самые плакаты и схемы с советских времен, еще оставшиеся на многих стенах, да, как вам нужно себя вести в случае ядерной войны. Вот что делать в случае дронового нападения? Мы должны четко знать и должны быть ответственны за каждый объект, за каждый шаг на пути вот, исполнения этого самого плана чрезвычайной эвакуации. Это гражданская часть. Теперь, что касается вот, обороны объектов. Действительно, тут тоже нужно какое-то новое законодательство. Я надеюсь, вот в обновленном составе Государственная Дума этим займется. Да? То есть должны быть сформированы новые органы гражданской обороны, новая ответственность должна быть на них возложена. И, конечно, это общественно-государственной должно быть задачей. Общественно-государственной. То есть вот реально за эти самые пулеметы, сдвоенные там, счетверенные, реально за эти новые средства радиоэлектронной борьбы, которые сейчас разрабатываются с дронами, конечно, должны сесть не и встать не просто какие-то пенсионеры, да, в прошлом учителя, а должны стать серьезные резервисты, такие вот мужики лет 50+, прошедшие военную службу, имеющие военно-учетную специальность серьезную, прошедшие курсы трехмесячные, четырехмесячные, специальные подготовки, прошедшие учения на каких-то полигонах. Вот они должны привлекаться по контракту, да, по контракту, вот, на эту ответственнейшую тыловую службу. Это серьезная работа, я убежден, что она будет сделана. Вопрос только в том, как быстро будет законодательная работа сделана и организационная. Это в любом случае необходимо, в любом случае. Но в первую очередь это необходимо для скорейшего перелома вот в этом затянувшемся военном конфликте. Ну а что касается вот еще два слова по поводу этого самого ракетно-дронового доминирования, которое может все-таки превратиться этой зимой в полное господство в воздухе.
11: Да.
12: Благодаря чему? Благодаря вот военно-техническому, конечно, довольно быстрому, опережающему прогрессу со стороны России, потому что появились реактивные дроны, вот эти «Герань-5» и дальше. Значит, они летают на высоте 5-7 километров со скоростью 500-700 километров в час, и нынешним средством перехвата, которыми располагает ВСУ, они недоступны. Они недоступны ни для стрельбы с земли, недоступны для перехвата в воздухе дронами-перехватчиками. И вот это некое такой гандикап, некий рывок вперед, он ведь не всегда будет сохраняться. Сейчас идет лихорадочная работа по разработки реактивных двигателей для украинских дронов в Европе идет, на Западе. Британцы, в первую очередь.
11: Да, в основном они, да.
12: Вот. И через какое-то время Гандика будет преодолен. Поэтому надо, конечно, не откладывать ничего. Ничего нельзя откладывать. Ну и кроме того, конечно, преимущество другое, которое со стороны России существует, и крайне сложно будет преодолеть вот украинской стороне. Это преимущество в баллистических ракетах. Дошло до того, что сама Урсула фон дер Ляйен уже чуть ли не молитвенно упоминает вот эту программу Фрея. Это программа по созданию ракет для Украины. Буквально вот выступая перед депутатами того же Европарламента. То есть это обстоятельство может, да, стать такой военно-техническом смысле кощеевой иглой, я имею в виду абсолютное преимущество России в ракетных технологиях сейчас. Это не продлится долго. И если это существует, то это должно сработать в пользу скорейшего завершения конфликта и перехода действительно к дипломатическому финалу. Вот такая ситуация.
11: Понятно.
12: И все это я почему говорил-то? Я объяснял, почему зима может стать последней.
11: Угу. То есть, если мы сейчас не упустим наш гандикап, у нас будет реальная возможность закончить СВО этой зимой. Возьмем звонки, у нас есть звонки, давайте ответим. Добрый день, вы в эфире.
18: Здравствуйте, Сергей Герман. Сергей, вот поскольку приближается окончание спецоперации, то, мне кажется, уже с высокой степенью уверенности можно высказать прогноз. Вот какие, на ваш взгляд, будут границы между Россией и Украиной после завершения спецоперации? Будут ли эти границы приняты мировым сообществом? И как будут решены главные цели спецоперации, демилитаризация и денацификация? Какими инструментами эти задачи будут решены?
11: Хороший вопрос. Спасибо большое. Сергей Борисович.
12: Значит, я не скажу, что начертание границ финальных не важно. Это важное обстоятельство, всегда важное. Но это все-таки вопрос второстепенный по отношению к главному. А главный вопрос в том, каким будет государственная система, государственный проект Украины после войны. Вот это важно. Потому что где бы ни прошла граница, если государственный проект на оставшейся за этой границей территории будет чем-то напоминать нынешний, или сможет снова превратиться в какой-то аналог нынешнего режима, то считайте, что никакой победы не произошло, и что война не закончена, а просто отложена. Вот поэтому природа послевоенного режима в Украине, целеполагание государственное, государственный проект, ради которого новые поколения украинцев будут рождаться, воспитываться и жить, это принципиальный вопрос. Это самый главный вопрос. Поэтому, да, вот эта самая денацификация, если раньше так многие иронически ее упоминали, да что вы, да какие там нацисты там и так далее, да, там какие-то жалкие маргиналы, вот, не спекулируйте, говорили нам многие оппоненты. Так вот, сейчас произошло на наших глазах нацистское перерождение режима в Киеве, режима Зеленского. Он привозит кости нацистских упырей, выкапывая их в разных местах, да, и потом все руководство, все поименно, все руководство стояло, вот когда там этого Коновальца недавно привезли, а до того Мельника, все руководство специально, чтобы никто не сказал, меня там не было, было выставлено перед его этим самым нечестивым прахом, и они все там клялись. Это, знаете, что мне напомнило, не знаю, вы видели, нет, Герман, был такой советских времен фильм «Вий», да, еще в советское время снимался, и там была такая сцена, где кричала эта ведьма: «Ко мне, упыри, ко мне, вурдалаки», и они вылезали там все из стены, бежали. Вот примерно так сейчас Зеленский стоит там где-то на каком-то мемориальном кладбище в Киеве, кричит: «Ко мне, упыри, ко мне, вурдалаки», и вот они вылезают из поганых болот и, значит, спешат туда. в Украину настало их время. И дальше только вот осталось Зеленскому сказать, а теперь вий, и где-то там встанет, зашевелится земля, и встанет сам Бандера. И, значит, пойдет, роняя прах, пойдет в сторону Украины. Ну, прошу прощения за эту мрачную картину.
11: Нет, это вот. Звучит как потрясающий фильм.
12: Но вот этот ремейк фильма «Ви», он напрашивается уже на, опять же, украинской проблематике. Значит, так.

0: выкопан, тело сожгли, прах, пепел зарядили в пушку и выстрелили в сторону Запада. Мне кажется, что этот эпизод, да, может быть повторен и в той послевоенной Украине, которая неизбежно возникнет. И крайне важно, чтобы именно вот эта послевоенная Украина извлекла все необходимые уроки. Причем сама извлекла, чтобы это не было так, что вот пришла армия и их вынудила, их заставила, а они там подчинились под дулом автоматов и пулеметов. Вот не так это должно произойти. Это должно быть преображение. Это должно быть светлое преображение.
1: Добровольно.
0: Для этого должны появляться какие-то, появиться в качестве политических лидеров, лидеров общественного мнения на территории Украины, какие-то новые украинцы. Вот сейчас они то там, то здесь где-то присутствуют в всемирной сети, в интернете, да, они ведут там какие-то блоги, они о чем-то рассказывают, им много правильных вещей говорят, но они должны стать политической силой. И это важно, и для этого уже есть время. Время уже пришло.
1: Давайте попробуем взять еще один звонок. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
2: Сергей Борисович, из ваших слов следует, что честные и наивные руководители Европы, честный и наивный президент США и его администрация, там без какого-то Кравченко и какой-то Мендель, разумеется, не знали, что Зеленский и вся его власть насквозь преступна и коррумпирована. Очевидно, что планы по поражению, нанести поражение России перевешивают любые там эти самые, любую коррумпированность власти в Киеве. Ну вот, а вопрос такой. Поскольку агонию Киева приближают только вооруженные силы России, скажите, нам нужны сейчас на данном этапе какие-то переговоры или нет? Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Ну, с первой частью я согласен. Разумеется, они знали. И знали гораздо больше, чем мы с вами до сих пор знаем. То есть им там разведка докладывала, раскладывала, куда какие деньги двинулись. Вот тут в Москву-то недавно с Витковым и Кушнером приезжал человек, который точно знает. Это Джин Лэнг. Он целый такой небольшой куст ведомств возглавляет, связанных с Минфином или выходящих за его пределы. Так вот, там есть специальное такое подразделение, специальный такой блок финансовой разведки, который отслеживает все движение финансовых активов, в первую очередь, правда, номинированных в долларах. Вот ни один доллар не сдвинется, не покинет банк А и не перейдет в банк Б, и чтобы это ведомство Джина Ланга не отследило. Так что, конечно, они все знают. Вот. Но принцип «это сукин сын», но это наш сукин сын, и он нам полезен, он никуда не делся. Угу. Вот. И другое дело, что для европейцев сейчас, вот для европейской бюрократической корпорации, сосредоточенной там в Брюсселе, для нее это жизненно важный сукин сын. Жизненно важной мафиози, потому что они его слишком долго покрывали, слишком много денег ему передали, и они пойдут с ним по одному делу, как минимум под политическую ответственность, а может быть не только политическую. Поэтому для них это вопрос жизни и смерти, для Трампа ситуация другая. Этого сукина сына он вполне может отдать на заклание, если в этом будет его, Трампа и его команды, политическая польза. А я вам немножко забегая вперед, мы не тронули пока Америку, скажу следующую вещь. Угу. Ведь у Трампа, у самого земля-то американская горит под ногами. Вот сейчас он проигрывает почти неизбежно уже Конгресс, контрольный Конгресс, в частности, Палату представителей. А это значит, что с января следующего года, когда заступит новый состав Палаты представителей, начнет действовать, ну, где-то через недельку после этого он получит первый процесс импичмента. Первый процесс импичмента. Там начнут вытаскивать все против него, что только есть, вот, и будут требовать его отставки. Дойдет, не дойдет до конца, чтобы там Сенат, когда дойдет до Сената, после голосования в Палате представителей, Сенат превратится в судебный орган, который будет рассматривать вопрос об от решений, от должности Дональда Трампа. Это отдельный вопрос. Может, кстати, и дойти в

0: Вполне. Материалов куча на Трампа. Он, кроме вот этих всяких серьезных его европейских связей, он там много чего еще начудил в свою коммерческую пользу, находясь в должности президента. Вот. Материала много. Так что давление будет очень серьезным против Трампа, и ему, конечно, нужно чем-то перебить вот эту угрозу, к которой он быстро приближается. И вот почему бы не перебить эту угрозу, вот этот шум неизбежный медийный, вот какой-то такой знатной заварухой на территории Европы, которая потребует его немедленного лидерского вмешательства. Вот. А вы отстаньте, вы потом. Я вот там сейчас, на страже коллективных интересов НАТО и всего коллективного Запада и свободного мира. В общем, у Трампа сейчас может появиться мотивация. Так что...
1: Ой-ой-ой, у нас какие-то проблемы со звуком случились. Сергей Борисович, кажется, у вас отключился микрофон. Вас не слышно. Проверьте, пожалуйста. Пока давайте, пока мы разбираемся с этими техническими проблемами, давайте почитаем, что вы нам пишете. Андрей задает простой девичий вопрос, когда кончится спецоперация. Я думаю, все бы мы хотели знать ответ на этот вопрос. Но вот мы здесь пришли коллективно к... Попробуем перезвонить, может? Давайте попробуем перенабрать вас, Сергей Борисович. Сейчас, одну минуту. Мы пришли, ну, это пока не вывод, это такой наш прогноз, что, возможно, вполне вероятно, все закончится уже этой поздней осенью, этой зимой. Я бы, наверное, ставок на это никаких не делал, но не потому, что в это не верю, а потому, что ставить не люблю. Букмекерские конторы мы не уважаем. Что нам еще пишут? Нормальная мирная жизнь в Россию больше не вернется. Так теперь понимать все это, пишет нам 484-й. Я думаю, вернется. Я думаю, через какие-то определенные события мы все с вами еще пройдем. Но нормальная мирная жизнь вернется. Набрали звук, все еще нет, да? Раз, раз, Сергей Борисович.
0: Алло.
1: О, что-то есть, что-то проклевывается. Поговорите чуть-чуть с нами. Нет, там был звук. Да-да-да, продолжайте, Сергей Борисович. Проблемы со связью у нас. Не очень хороший интернет, но звук вроде проклевывается. Раз-раз. Два-два-два. Нет. Да, давайте мы наберем Сергея Борисовича по телефону. Сергей Борисович, сейчас по телефону вас выведем и доведем мысль до конца, потому что на интересном месте мы остановились. Хишедо нам пишет, пока мы не ударим по Варшаве, ничего не поменяется. Вы знаете, в прошлый раз, когда кто-то ударил по Варшаве, мир столкнулся с очень серьезными событиями, которые потрясли нас всех настолько, что вот уже почти век пытаемся от этого оклематься. Поэтому, может, не надо стрелять по Варшаве. Так, Сергей Борисович, вы с нами?
2: Да, я с вами уже по телефону.
1: Да, здравствуйте. Еще раз.
2: Да, нас не так просто заглушить.
1: Нас, да, у нас много вариантов есть. Справимся.
2: Значит, продолжаю по поводу переговоров. Почему важно все-таки вести переговоры?
1: Да.
2: Значит, смотрите, ведь война, как учили классики военной теории, это же не просто как можно больше нанести потерь противнику, как можно больше разрушить, как можно больше людей, погубить. Война имеет политические цели. И война идет за то, чтобы мир после войны был лучше, чем мир до войны. Вот. И да, для этого необходима дипломатия и необходимо вести переговоры. Причем вести их нужно не потом, когда уже все выстрелы завершились, а существенно раньше. И даже напомню вам исторический пример. Вот после того, как советская армия, Красная армия, сначала дала мощный удар по Гитлеру, дошедшему до Москвы, вот, до тех буквально районов Подмосковья, где я сейчас нахожусь.
1: Да.
2: А потом, это одна зима была военная, первая, вот зима 41-42 года. А и после того, как вторая зима завершилась еще одним разгромом, зима 42-43 года, Сталинград и прорыв блокады Ленинграда. После этого, в конце 43 года, что произошло? Союзники, Соединенные Штаты и Британия приехали в Тегеран на конференцию. Стало понятно уже в 43 году, после этих двух сокрушительных ударов зимних, стало понятно, чем закончится война, хотя она еще продолжалась два года почти, да? Стало понятно. И стало понятно, что надо начинать договариваться о послевоенном мире, отсюда Тегеран, 43. Вот, дорогие друзья, мы сейчас примерно в этой точке, Тегерана, 43, и пора всем мыслящим каким-то людям и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе с этим сложнее, начинать собираться в некий символический Тегеран 43. Надо договариваться о послевоенном мире. Сейчас. Потому что потом могут справиться без вас.
1: Ну вот, нет такого ощущения, что как будто бы надо справляться без них, потому что в Европе не с кем договариваться. Ну, там нет на данный момент лидеров договороспособных.
2: Как это кажется. Это так, в том смысле, что нет партнеров. И это что-то чудовищное. Вот для меня лично, который хорошо знает Европу, значит, чудовищное что-то. Пятый год идет война большая, европейская. Делается все, чтобы эту войну расширить как-то, чтобы еще какие-то страны в нее втянулись, чтобы средства поражения использовались все более и более опасные. Да, чтобы все ближе к ядерной грани подойти. И никаких движений в сторону самостоятельной европейской дипломатии. Никакого канала даже не создали для общения. Ладно, излагайте свою одностороннюю точку зрения, но хоть канал какой-то для общения создайте. Это европейский какой-то ментальный крах, культурный, цивилизационный крах. Вот на этом крахе, я думаю, Европа может сломаться, и чтобы этого не произошло, я надеюсь, что наши дипломаты работают. Я все-таки верю в дипломатию.
1: Дипломатия хороший, полезный инструмент, а наша школа дипломатии, она достаточно старая и мощная, чтобы со всем этим разобраться. Так что да, действительно, будем верить. Спасибо вам большое, Сергей Борисович. Это была программа «Револьвер».
2: Спасибо. Мира и благополучия.
1: Мира и благополучия. Отлично сказано. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Госдуме сообщили о признаках подготовки Владимира Зеленского к сдаче Донбасса. Заявление украинского лидера о невозможности победить в конфликте с Россией говорит о том, что Киев готовит население к окончательной утрате восточных регионов. По словам первого заместителя председателя Комитета по международным делам Светланы Журовой, Зеленский признает, что Украина победить не сможет. Депутат напомнила, что в начале конфликта глава государства говорил совершенно другие слова. Он потихонечку народ приучает к тому, что это произойдет. Видно, что сейчас нет той поддержки, в том числе финансовой, Запада. У него внутренние моменты происходят, в том числе речь идет о коррупции, отметила Светлана Журова в беседе с интернет-изданием «Газета.ру». На выезде из Ярославля открыли движение транспорта в сторону Москвы. Выезд был перекрыт после ночной массированной атаки украинских беспилотников и найденных обломков дронов. Как заявил губернатор области Михаил Евраев, оперативные службы региона продолжают работу по ликвидации последствий атаки БПЛА. В ночь на 17 сентября силы противовоздушной обороны сбили 65 беспилотников в небе над Ярославской областью. Повреждение получил нефтеперерабатывающий завод. После падения фрагментов дронов там возникло возгорание. Пожар полностью потушили. Пострадавших в результате ночной массированной атаки БПЛА нет. Издание «Политико» представило 5 сценариев завершения политического кризиса в ФРГ. Как считают журналисты, наиболее вероятен первый вариант, при котором канцлер Германии будет цитата, «цепляться за власть». Уточняется, что Фридрих Мерц выглядел удрученным непосредственно после выборов в региональный парламент Саксонии-Анхальта. Уверенную победу по итогам этого голосования, напомню, одержала партия «Альтернатива для Германии». Правящий Христианско-демократический союз и социал-демократы показали исторически низкие результаты. Теперь же канцлер, который возглавляет ХДС, дает понять, что готов бороться за свою должность, отмечает издание. Кроме того, в понедельник региональный премьер-министр, представляющий ХДС, опубликовали заявление со словами поддержки Мерца. Политику называют вторым наиболее вероятным сценарием добровольную отставку канцлера. Вероятность его ухода с поста оценивается в 60%. Это значит 3 Мерца из 5 возможных. Это может произойти, если ХДС провалится на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание, которые пройдут 20 сентября, подчеркивает издание. 5G в большинстве районов Москвы по скорости не превышает LTE. Сеть пятого поколения в российской столице пока работает скорее номинально. В ряде случаев скорость 5G оказалась даже ниже, чем у LTE в центре города, на популярных туристических маршрутах и в других местах с большим числом пользователей. Как пишут «Известия», журналисты протестировали работу сетей МТС, Билайна, Мегафона и Т2. В московском метро обнаружить сеть 5G ни у одного из операторов «Большой четверки» не удалось. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84,17. Курс евро сегодня 97 рублей 13 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве уже плюс 18. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем до 23 тепла. Ветер южный 6,11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама.
6: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Имена. Поверх времен.
10: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
9: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
13: А мы свободны для всех. И даже для министра.
14: Это дело в жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
15: Мы с вами на одной волне.
16: Hello! Общежитие слушает.
13: И мы вас слушаем.
17: Галочка, ты сейчас умрешь.
13: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
10: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
18: Елена Бабаян.
1: Макс Челноков.
5: Сегодня четверг, 17 сентября. Всем прекрасного, отличного настроения, хорошей погоды. Ну, хорошей погоды я не желаю, потому что она и так есть, да, сегодня. Кстати, сегодня,
18: да, сегодня классно на улице.
5: Да, последний по-настоящему летний день. Погода августовская, как ее сравнивают специалисты, занимающиеся погодой. До 21 градуса дойдет сегодня, так что, мне кажется, надо идти гулять, дышать воздухом, надо как-то двигаться, какие-то, сделайте, как-то сказать, подвижности, например, активности на природе, это будет гораздо лучше, чем сидеть просто так в офисе или дома. Так, ну что, давайте расскажем, что нас ждет в ближайшие 3 часа.
1: Интересный эфир.
5: Очень интересно.
18: После этого хочется остаться, конечно, его и слушать. Но давайте какие-нибудь зацепочки.
5: Ушки, наушники в ушки и ножками по дорожке. И пошли.
18: Да, так, вот если такие суффиксы будешь применять, то...
5: Нормально, можно, иногда можно. Так, сегодня, значит, говорим о том, что любительница наращивать ресницы вас ждет нападение микроклещей. Вот. Фитнес-клубы массово теряют новичков после первой тренировки. Тоже необычно, правда? Мужчины, парни на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге добровольно испытывали схватки, как в природах. Видео надо посмотреть, у нас в нашем телеграм-канале есть, это очень смешно и ржачно. Вот. А
18: ты правда считаешь, что схватки — это смешно и ржачно?
5: Как мужчины на это реагируют. Как сами по себе схватки, они считают смешно, а как мужчины реагируют. Знаешь, они такие ложатся, ой, да что там, ладно, ну как будто больнее там чего-то еще, и тут начинается. Это очень забавно. А в Новой Москве заметили розового фламинго. Стоит бедненький один.
18: На закате, да, в Непотрябшем где-нибудь.
5: Да. Нет, на большом Трешневском пруду. Большой Трешневский пруд.
1: Как его туда занесло?
5: Я тоже не знаю.
1: Бедолага, заблудился явно.
18: Свернул куда-то.
5: Да. И еще, значит, 9 из 10 мужчин влюблялись на работе в своих коллег-девушек. Вот эти темы в этом часе. В следующем часе, в 12.05, к нам заглянет клинический психолог. Марина Александрова поговорит. Марина?
18: Я не клинический психолог. Нам придет...
5: Заглянет, как о тебе, а ты с ней поговоришь.
18: К нам придет клинический психолог и специалист по расстройству пищевого поведения Екатерина Стерникова.
5: Да.
18: И вместе со мной будем обсуждать осознанность питания. Что это такое, как к этому прийти, нужна, не нужна эта осознанность вообще. Как есть, чтобы не набирать лишний вес. Это в 12.05.
5: В 13.35 в программе мы будем обсуждать долг платежом красен. Или что у нас могут конфисковать за долги различные службы. Например, налоговая или Федеральная служба судебных приставов. Так что слушайте. Поехали.
19: Макс, Марина и Герман. Лето на радио, говорит Москва.
18: Наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в Макс и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в наших трансляциях, которые называются «Макс, Марина и Герман». И они идут в нашей группе ВКонтакте, на нашем Рутюб-канале и на нашем Ютуб-канале.
18: Все так.
1: И еще нас можно читать в
18: Дзене. Да. Не забывайте.
5: Да. Что сегодня празднуем, друзья? Сегодня Международный день гнома. Если есть знакомые гномы, поздравьте их. Также сегодня...
1: Прямо сейчас поздравлю.
5: Да, я не знаю, кто это, но есть, оказывается, такие вот...
18: Герт очень смелая, конечно.
5: День щекотунчиков. Кто это такие, конечно, полные...
1: Те, кто щекочет.
5: Наверное. Еще сегодня Международный день безопасности пациентов в клиниках, больницах. Вот. Турменеджера сегодня можете поздравить своего.
18: Да, есть,
5: если да, поздравь. Сегодня у них профессиональный праздник. Вот. Ну и сегодня, конечно же, праздник иконы Божьей Матери Неопалима Купина. Вот. Тоже очень давешний, старинный, очень почитаемый день в году. Так, и в эти дни, кстати, сегодня еще... скажем так, по книге, как Герман любит эту притчу, что Дюма — это Александр Сергеевич Пушкин.
1: А притча — это да. Исторический факт.
5: Да, исторический факт. Сегодня родился граф Монте-Кристо. Да.
1: Эдмон Дантес.
5: Эдмон Дантес. Сегодня якобы у него день рождения. Но это
18: племянник.
5: По книге.
18: Того самого.
5: Да. Так, еще в Берлине...
1: Как вы думаете, почему в главной, в одном из главных произведений Александра Дюма главного героя зовут Дантес?
5: Ну,
1: а? Подумайте об этом.
5: Думаю. Да, потому что Пушкин, Пушкин.
1: Ну да. Ну, Пушкин же был как-то связан с каким-то там Дантесом.
5: Да, да, да. Так, Литературный институт Горького открылся в 1932 году. Вот. А еще состоялся первый радиоконцерт в России в 1922 году. Был? Там как-нибудь... Что был?
18: На этом концерте.
5: А, ты знаешь, я... Да, организовывал. Я за кулисами стоял, слушал. Друзья, мы, думаю, вам каждый день хорошие концерты устраиваем. Так что поехали дальше.

0: Вот узнать, хочется по всякой заставке, конечно.
1: Нормально. Доброго летнего дня вам. Привет из Бордо, Франция. Сегодня под утро было плюс 2. Днем, конечно, нагреет.
0: Ой, держитесь. У вас, наверное, Вива дома Калабрас. Очень холодно.
2: Сходите на футбол. Там ПСЖ не приезжает к Бордо играть в ближайшие дни, а то сходили бы, посмотрели. Классно.
1: Кому-ка что? Дома, наверное, холодно сходить на футбол, а я вам говорю, в Бордо все хорошо будет, нормально, не переживай. Так, смотрите, что интересного эти сутки нам
2: подожди,
1: принесли.
2: Как вы думаете, какие цвета у футбольного клуба Бордо?
1: Ну, Бордова точно наверняка нету.
2: Темно-синий и белый.
1: Вот, видишь, Бордо.
0: Почему, кстати?
2: Не знаю, ну вот как-то так вот у них сложилось.
1: Сложилось.
2: Да, они в темно-синей форме бегают.
1: Забавно.
2: Да.
1: Так, друзья, у 96% любительниц наращивания ресниц нашли на веках микроклещей. Процедура также приводит к зуду, покраснению и хронической сухости глаз. Специалисты советуют регулярно очищать ресницы и края век, а при сохранении симптомов обратиться к офтальмологу.
0: Класс.
1: Ну, вообще, если честно, вот это вот, мне кажется, уже сходит на нет, наращивая
0: тебе
1: ресницы.
0: Тебе так кажется,
1: нет?
0: Я тоже
1: правда,
0: так думала,
1: да,
0: но однажды я приехала в Санкт-Петербург, обратила внимание, что я не знаю, как это связано и почему... А такое огромное количество женщин, девушек носит наращенные ресницы. По мне, это выглядит всегда ужасно. Даже если это сделано аккуратно, это всегда видно.
1: Да, это всегда видно.
0: Но мне это не нравится. Дело, например, когда у тебя есть какая-то фотосессия, например, съемки, да, какое-то
1: праздник
0: торжественное
1: какой-то,
0: событие,
1: да.
0: И ты просто себе там что-то добавляешь, да, из ресниц. И я не против этого совершенно. Но когда я вижу наращенные ресницы, и причем ты знаешь, это выглядит всегда очень странно. То есть девушка может быть как-то, ну не знаю, не очень аккуратно одета, не очень аккуратно выглядит, но главное, что у нее вот есть вот эти вот ресницы. И это как будто бы добавляет не небрежности, а какой-то неаккуратности, несвежести. И как будто бы, даже если ты, наоборот, классно выглядишь, классно одета, но у тебя вот эти ресницы, это, говоря на языке Гера, наверное, минус вайб.
2: Не, я так не выражаюсь.
0: Да.
2: Я скорее скажу кринж.
0: Кринж.
2: Кринж.
1: Я видел много девушек с нарощенными ресницами. Мне, знаете, как-то кажется, ну, ногти наращивают. Почему ресницы не нарастить? Другие какие-то части тела наращивают. Почему это не сделать? Но дело в том, что если это делается, знаете, как-то очень, как Марина правильно сказала, аккуратно и красиво. Например, знаете, вот есть такие формы, когда вот на краях глаз вот где заканчивается около висков, там чуть-чуть длиннее. Знаете, как крылья, как будто
0: бабочки.
1: Ну,
0: обычно так делают что-то очень такое. Редко,
1: ну,
0: потому
1: да.
0: что сложно остановиться, ну, сложно
1: да.
0: мастеру объяснить, чего ты хочешь.
1: Да, но это вот как-то это креативненько. Но мне всегда казалось, что ну, уже лет 5 как их не наращивают. Но видишь, оказывается, нет, наращивают.
2: Да, конечно, наращивают.
1: Зачем женщина выдергивает брови и рисует их затем? Я однажды пришел в офис с нарисованными усами, а девушки с нарисованными бровями сказали, что я дурак.
0: Ну, может быть, они правы были.
1: Николай 32 год. Не, Николай, это дико классно. Мне его очень нравится.
0: Все классно. Ну, что, вопрос классен или почему он пришел
1: нет,
0: с такими бровями?
1: Да, потому что, ну, вот девушки не могут себе позволить выдергивать брови, а потом
0: рисовать. Ну, есть такое
1: понятие,
0: как форма бровей, если он, например, хочет...
1: Ну, а он и усы нарисовал себе. Они, может, не растут у него. Вот он захотел.
0: Ну,
1: почему
0: когда мы
1: дурак-то?
0: Рисуем брови, это не всегда выглядит так, как что-то нарисовано. Это всегда выглядит естественно, если вы владеете этой техникой. Плюс вы можете еще сделать татуаж бровей, вы можете сделать просто окрашивание бровей.
1: Ну, понятное дело,
0: бровей.
1: Что можно что угодно сделать. Но, Николай, вы молодец, я с вами. Очень классный, хороший ход.
2: Вот Евгений Кубышкин пишет, давай. Что ФК Бордо из-за финансовых проблем понижен в 4-й дивизион Франции. С ПСЖ в ближайшие годы вряд ли сыграет. Ну,
1: о, боже мой,
0: ты расстроился?
2: Ну, мне, честно говоря, абсолютно все равно.
0: А мне ничего не говорит этот набор слов, да?
1: Не, почему? Ты не знаешь, что такое ПСЖ?
0: Знаю, но у меня все равно.
2: Париж Сен-Жермен,
0: а
2: Моти наш играет.
1: Да, Моти наш. А, приветствую всех ведущих. Я полагаю, что футбольная команда названа по имени города Бордо, и, видимо, название города прочнее, чем название цвета Бордо, говорит Григорий. А скажи мне, тут вот недавно был в Галатасарай, играет наш...
2: Галатасарай, Батраков перешел туда наконец.
1: Как его зовут?
2: Батраков,
1: а имя?
2: Фамилия у него. Сейчас
1: Батраков,
2: я тебе скажу, да.
1: Его сравнивают, что он просто дико похож на Кена, вот, и почему-то ходит с голубыми бровями. Это правда? С синими?
2: Я не буду тебе врать. Он был игроком Локомотива. Он потрясающий, талантливый, классный чувак.
1: Блондин.
2: Да.
1: Но мы о нем.
2: Но я не часто смотрю на игры Локомотива, а игры Галатасарая смотрю еще реже. Поэтому его внешность я вряд ли увижу. А у меня сейчас еще и не грузит интернет.
1: Интернет нет. Ну, короче, да. Кому интересно, посмотрите. Вот новость, звезда футбола.
2: Алексей его зовут.
1: Алексей Батраков, да, в Галатасарай играет. Сравнивают с Кеном, и почему-то он везде на фотографиях с синими бровями.
2: Может, он молодец, он правда очень крутой футболист. У него немножко не получилось с дебютом в Галатасарае, но ничего, продолжаем за ним следить, наблюдать. Надеюсь, у него все получится.
1: Ну, дай бог.
0: Очень ладно. Интересно.
1: Отталкиваясь от футбола, переходим к другим видам спорта. Каким? Смотрите, фитнес-клубы массово теряют новичков после первой тренировки. Почти 50 клиентов
0: да
1: не возвращаются.
0: Да, на какой же странице это происходит?
1: Да на первой же.
0: А, на первой,
1: причина.
0: Да, причина.
1: Бесплатные пробные занятия стали слишком нормой. И удивить ими людей все сложнее. Клиенты теперь строго оценивают качество сервиса и условия.
0: Согласно статистике, около трети граждан России перед покупкой абонемента тестируют от 2 до 4
1: клубов.
0: Какие
1: фифы, а?
0: Они сравнивают цены, локацию, атмосферу, поэтому первое впечатление решает все.
2: Главным показателем успеха для клубов стало не количество пробников, а число тех, кто в итоге купил абонемент. Как будто бы логично звучит. Предприниматели признаются, чтобы удержать клиента, его нужно с первых минут буквально окунать в процесс и дарить яркие эмоции. Например, вовлекать в новые необычные виды спорта.
0: Подробнее в нашем сюжете.
1: Да. Нет, но если честно, вот, вы знаете, я ориентируюсь всегда на клубы, которые что ближе к дому.
0: Это ключевое.
1: Это ключевое. И не так, что ближе к работе. Потому что после спорта ехать домой потом, это еще одно
0: это
1: хуже.
0: Мы тоже проходили. Вот я ходила в фитнес-клуб, который сетевой.
1: Здесь, рядом,
0: по всей Москве.
1: Да.
0: У меня была карта, я могла ходить в любой филиал в Москве. И ходила и около дома, и около работы, но быстро я эту лавочку прикрыла, потому что, ну, правда, около работы, потом тебе еще ехать.
1: Да, тащиться,
0: да,
1: ты
0: голодная,
1: уже.
0: Много людей в метро, совершенно не хочется. А тот, который находился якобы около моего дома, он не был прям около моего дома, все равно до него нужно было немножко какое-то время там добираться, там в районе 30-35 минут, поэтому не хотелось. Поэтому я нашла клуб, это не клуб, это просто, ну, нет,
1: студия,
0: ну, клуб,
1: да?
0: Студия, скорее, да, студия.
1: Фитнес-студия.
0: Там нет,
1: у меня тоже
0: там нет тренажеров, там просто групповые занятия,
1: да,
0: очень
1: да,
0: классные.
1: Да.
0: И просто когда ты 3 минуты тратишь на дорогу, ты пойдешь скорее туда.
1: Вот, у меня то же самое. Единственное, я, конечно, туда вот тоже в такую фитнес-студию пришел, но я увидел, там одни женщины, и там такие занятия, которые, ну, если я что-то
0: слушай,
1: сделаю, я умру.
0: Ну, у меня,
1: потому что
0: да.
1: Там, знаешь, на шарах, на ну, вот степ-бай-степ, я просто не подтяну.
0: Степ, T-Rex и так далее.
1: T-Rex, да, вот этот
0: пилатес. Пилатес, you know? Пилатес реформер?
1: No, no, no. It's not for me. Because I'm сразу died.
0: И вот эта студия, которая в 3 минутах просто от моего подъезда, она только для женщин. Тоже супер удобно.
1: Нет, меня пускали туда.
0: Ну, нет, мужчин там нет. И, ну, там тренеры бывают мужчины, да, но вообще там только одни женщины. И там, конечно, большое разнообразие тренировок. Все, что ты перечислил, ну, кроме пилатес-реформера, потому что обычно это сейчас модная тема, это отдельная студия. Там есть еще бокс. Но бокс не такой, когда я говорю, что бокс, и думаю, что так, сейчас все приходят, начинают друг друга бить. Там такого нет, это не контактный бокс, это супер крутая кардиоразминка, как в любом боксе, да, то есть ты там бегаешь, прыгаешь, поднимаешь себе пульс, и потом уже отрабатываешь удары на грушах. И это очень круто, выпускает какую-то негативную энергию, ты после бокса абсолютно обновленный выходишь. Еще
1: но
0: у меня есть рядом йога-студия.
1: Я вообще не считаю каким-то, извини, перебила же, полезным видом спорта, потому что, мне кажется, это вот тебе вмазали, а потом ты стоишь вот с грудежом
0: вот,
1: и все, в
0: голове. Я тебе 30 секунд назад сказала, что там никто никого не бьет, но мы все равно продолжаем упорно верить в то, что как, если мы
1: я
0: ходим на бокс, значит,
1: спорта.
0: Мы кого-то бьем. Друзья, вы никого не бьете, если вы не хотите этого делать. Если вы ходите в студию, в обычную студию по боксу, вас в спарринг никто ставить не будет.
1: Давай спросим у наших слушателей. Господа, вы ходите в спортзал или все-таки вы предпочитаете, не знаю, заниматься на площадке возле дома?
2: Или
0: дома.
2: Не заниматься.
0: Или
1: вообще
0: заниматься. У меня, кстати, есть подписка.
1: Или вам достаточно прогулочки или
0: да. У меня есть подписка на одну фитнес-платформу с огромным количеством тренировок. Там чего только нет, Максим. Даже для тебя там что-то есть, понимаешь?
1: Еще раз, фитнес-платформа.
0: Фитнес-платформа. Я не буду называть название, потому что это реклама будет.
1: В интернете ты имеешь в виду?
0: В интернете, да-да-да. И там все очень круто организовано, но, опять же, если у тебя уже есть какой-то бэк, ты понимаешь, у тебя есть техника построения, да, тренировочного процесса, ты понимаешь, как что делать, как делать упражнения, как себе не навредить, тогда да. И плюс, если у тебя есть еще самоорганизованность и дисциплина, ты понимаешь, что тебе нужно с определенной регулярностью включать ноутбук, там, да, или что там у тебя, телефон, и выполнять тренировки.
1: Все.
0: Ну, я могу бесконечно про это говорить, так же, как про еду, кино и музыку.
1: Кнопка выключилась, да. Нет, я просто к тому, что, да, убавьте чуть-чуть. К тому, что, на мой взгляд, сегодня вот это вот отношение к фитнес-клубу, что туда ходят, и, знаешь, у меня одна знакомая говорила, ой, ты думаешь, я хожу в фитнес-клуб только из-за спорта? Конечно, нет. Там хорошенькие, богатые мужчины есть. Вот, она знакомилась много раз. Ну, короче, у каждого свои какие-то... как это сказать, причины для того, чтобы ходить в фитнес-клуб. Но многие, конечно...
0: все зависит от фитнес-клуба, от уровня, от стоимости.
1: А если кто хочет по-настоящему заниматься спортом, заниматься своим телом, те могут в обычные вот такие фитнес... как мы называли?
2: Студии.
1: Студии, фитнес-студии ходить. Или какие-то маленькие, небольшие фитнес-залы, которые существуют просто даже вот на первом этаже вашего дома.
0: Это супер. Вот. Это вот там если вот у вас есть такая
1: несколько,
0: студия,
1: да, несколько
0: идите
1: тренажеров,
0: туда.
1: И все,
0: да там даже не тренажер, ладно, тренажер, да, просто какие-то
1: железо.
0: Групповые, если вы женщина, например, да?
1: Да.
0: Просто мужчинам групповые все-таки сложнее, если это не какие-то истории с боксом, ну или какими-то там джиу-джитсу и так далее.
1: 948 пишет, в моем детстве это называлось физразминкой, и в футболе она
0: ну,
1: тоже
0: да,
1: была.
0: Ну, да.
1: Турни
0: да.
1: каждый день, 3 подхода по 15 повторений. Антон, вы молодец.
2: Это круто, 15 подтягиваний.
1: Да.
2: Это
1: а мощно. Вот вы пишете, а разве бордо не зеленый? Ну нет же, москаль, бело-синий.
2: Да. Ну, сам цвет бордо, он этот... Такой коричнево-красный.
1: Нет, имеется в виду не бордо цвет, а у команды.
2: Город.
0: Как рубашка у тебя сегодня, Гер?
1: Да, у тебя
2: да,
1: все бордо.
2: Да, наверное.
1: Доброе утро, Макс, Марина и Герман. Переделанные вульгарные девицы привлекают только ненормальных мужчин. Белая волчица. Не
2: а что такое волчица? Нормальность белая волчица?
0: Иногда, вы знаете, мужчина не понимает, что женщина переделана. Мне кажется, что это все ее, все настоящее.
1: У каждого степень вульгарности своя. Угу. Кто-то считает, что надеть рваные джинсы до такой степени, что видно ляжки, пардон, и все чуть ли там не трусишки выскакивают, это нормально. Для кого-то это вульгарно. Знаете, у каждого, опять же, свои границы. Дома есть комната с тренажерами, супруга занимается там. Игорь Владимирович, ну мы, вы нас, конечно, все уже удивляли, но вновь удивили. В Венеции своя комната с тренажерами.
2: И там вместо велотренажера стоит мототренажер от Дукати.
1: Нет, не мототренажер, там стоит гондола. Mm-hmm. Вот, чтобы в ней сразу научиться плавать. А, про Батаракова вы не так новость преподнесли, пишет Нильс Майкл. Его так изобразили в компьютерной футбольной игре FIFA 2027, которая пока еще не вышла. Может быть, вы знаете, я увидел просто новость, что новая звезда, и причем с синими бровями. Но теперь вы нам рассказали.
2: Это похоже на Electronic Arts, да.
1: А, кстати, знаете, почему город называется Бордо? Потому что
0: Я не знаю, почему.
1: Потому что река Бордо была коричневой изначально. Там видно глинистое днище. Вот поэтому
0: Прям днище.
1: Вот. Ладно.
2: Ну, дай бог ей здоровье.
1: Да, и все, и Батракова.
0: Чтобы не прорвало.
1: Реку?
0: Днище.

0: Вы когда слушаете эти
1: мне уснуть хочется переключить.
0: Нет, я о другом говорю. Вот вы не слышите того, что это очень явно синтезаторный голос?
2: Ну, конечно, не натуральный.
0: Прям вот как будто бы нотку просто зажали на синтезаторе на каком-то и держит эту бедную звуковую волну.
2: Да. Ой, Игорь Владимирович говорит, он не в Венеции живет, а где он живет?
0: Ну, скриншоты с прогнозом погоды из Алессандрии нам приходят регулярно.
2: А, ой, батюшки, да, точно. А почему я запомнил Венецию? Извините, Игорь Владимирович.
0: Да там недалеко.
2: Да вот именно. А на карте все сапог. Опрос школьников от 12 до 17 лет вдохновляет Поттер, Дубровский и Печорин. Первая новость.
1: Подростки отмечают их храбрость, да, волю и целеустремленность. Большую группу вдохновляющих персонажей составили герои зарубежной классики. Школьники отметили «Мирок» и «Мечтательность маленького принца», «Джейн Эйр» из одноименного романа, «Холден Колфилд» из книги «Над пропастью во ржи», а также «Лукреция Борджа» из драмы Виктора Гюго «Виктора» стала источниками вдохновения благодаря стойкости, упорству и силе духа.
0: Ну, исследование... Лукреция Борджа – очень специфический персонаж.
2: Ну, когда... Она вообще семейка Борджа, это да, очень странно. Да. Почему она попала сюда? Вот, ну и вообще исследование проводил.
1: Но к Холдену Колфилду тоже есть вопрос.
0: А к Печорину?
1: Да вообще.
2: Да. А что с Печориным не то?
0: Ну, он не самый вообще-то положительный персонаж. Да. Это как сказать, что мое величайшее, мое главное вдохновение — это Евгений Базаров. Да. Из «Отцов и детей». Ну, он же,
2: боже мой,
0: откровенно
2: вообще
0: говоря, неприятный молодой человек.
2: Конечно.
0: Ну, вот Печорин...
1: Со своими границами.
2: Ты знаешь, Печорин чуть ли не хуже. Когда я читал «Преступление и наказание», я к... Как его фамилия?
0: Раскольников.
2: Раскольников относился совершенно не как к убийце, не как к преступнику.
0: Да, потому что,
2: это совершенно,
0: потому что книга хочет, чтобы ты не относился, да, к нему как к убийце, как
2: к преступнику.
0: У каждого
2: свое восприятие. Например, Лукрецию Борджию я никогда не стал, не знаю, возвышать ее и делать источником вдохновения благодаря стойкости и упорству, и силе духа. Вообще Лукреция Борджия была достаточно жестокой женщиной, без принципов и вообще без понятия, что такое духовные скрепы.
0: И с братом вот спала, говорят.
2: И с отцом тоже. Вот, там вообще полный Содом и Гоморра. Знаешь, я когда посмотрел фильм, у меня было ощущение, как будто я искупался в чане с какими-то помоями.
1: Странно, что Чацкого здесь нет.
0: Вот Чацкий, кстати, ровный парень. Он тоже такой претенциозный, Чацкий, немножко какой-то выпендрежник.
2: У меня такое ощущение, что у Чацкого...
0: Карету мне, карету, в глушь, да, в Саратов. Такой, ну, мощь,
2: у него какое-то психическое расстройство, Марина, у Чацкого, нет?
0: Он просто попал в фамусовское общество, и невыносимо ему стало, понимаешь?
2: Как вот это называется, когда вот вечно недоволен всем?
1: Не знаю.
0: Как? Сволочь.
1: Критическое мышление.
2: Ну, наверное. Друзья, давайте об этом поговорим сразу же после новостей на радио «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 11 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Выборы в России пройдут в условиях, когда против нашей страны ополчился весь западный мир. Центр Сберком сделает все, чтобы обеспечить проведение открытой выборной кампании, несмотря на все сложности. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, россияне поддерживают формат организации выборов в течение нескольких дней. Всего в единый день голосования по всей стране пройдет более 2200 кампаний. Как отметила председатель Центра Сберкома, предстоящие выборы в Госдуму отличаются от всех остальных тем, что в них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Они выстрадали право на голос на предстоящих выборах. В этих регионах будет особый порядок голосования, сообщила Памфилова. Она объяснила это тем, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. Глава ЦИКа назвала безопасность основным приоритетом для комиссии на выборах 2026 года. Она добавила, что численность избирателей в России превышает 111 миллионов человек. Российские войска установили контроль над селом Розовка Запорожской области. Кроме того, военнослужащие вошли на территорию населенного пункта Малое Волчье Харьковской области. По данным Минобороны, в этом регионе Украины вооруженные силы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Уничтожены группы, которые пытались прорваться на усиление в районах населенных пунктов Приколотная и Новоалександровка Харьковской области. В оборонном ведомстве также сообщили, что за сутки средства ПВО сбили сбили 8 управляемых авиабомб и 956 беспилотников самолетного типа. За день вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения СВО 1260 человек. Отмечается, что были поражены объекты инфраструктуры ВСУ, склады и цеха для производства и хранения боеприпасов в 152 районах. США приговорили к 20 годам тюрьмы, связанного с терактом в Крокусе, боевика. Как рассказали в американском Минюсте, это уроженец Афганистана Мохаммад Шарифулла. Он оказывал поддержку при организации взрыва в Кабуле во время вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Также установлена его причастность к координации боевиков, устроивших теракт в Крокус-Сити-Холле в 2024 году. В ведомстве рассказали, что Шарифулла был членом запрещенной в России организации «Вилаят Хорасан». По данным следствия, в 2021 году террорист по заданию главарей провел разведку маршрута на пути к главному входу аэропорта Кабула, после чего сообщил кураторам, что дорога свободна. Через несколько часов у ворот произошел взрыв. В результате погибли 13 американских военнослужащих и свыше 160 мирных жителей. Во время атаки террористов на Красногорский Крокус-Сити-Холл в 2024 году боевик передавал нападавшим инструкции по использованию автоматов Калашникова и другого оружия, а также поддерживал с ними связь. Добавлю, все фигуранты уголовного дела о нападении на концертный зал в Подмосковье внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем до 23 тепла. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Пора на техобслуживание авто.
8: Вам на СТО-фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
7: СТО-фильтр.ру.
9: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остальные.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО, общественно-политический деятель Антон Малышев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
4: А мы свободны для всех. И даже для министра.
5: Это отдел жизни привидений. Так, вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
6: Мы с вами на одной волне.
7: Hello! Общежитие слушает.
4: И мы вас слушаем.
8: Галочка, ты сейчас умрешь.
4: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
9: 11.36, 37 в Москве, 38 понесло. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
10: Герман Бабаян.
11: И Макс Челноков.
9: Сегодня четверг, 17 сентября, за окном уже 18 градусов, обещают 21 сегодня. Ну и, как говорят синоптики, сегодня последний день, когда москвичи могут ощутить летнее тепло. Аж до 23, оказывается, градусов. Это даже на 6-7% градусов выше нормы и соответствует климату августа. Такое тепло на 17 сентября повторяется всего лишь раз в 5 лет. Вот представляете, Герман, ты уже 5 раз такое тепло застал. Вот я 10.
11: Да, кстати.
9: Да,
11: круто. Марин, как день рождения Марин, високосный год.
10: Я даже считать
9: Марин,
10: не
9: знаю, сколько, да. Да. Вот. Так, мы говорили о том, что у школьников вдохновение приходит от Гарри Поттера, Дубровского и Печорина, да, плюс еще там герои различных зарубежных романов. Ну вот пишут, Чацкий мизантроп. Вот,
11: ну да, наверное, в некоторой степени.
9: Да почти все герои мизантропы, да. 519-й. А что вы скажете насчет князя Мышкина и Парфена Рогожина? Одно и то же лицо, пишет Никита. Ну, наверное, да.
10: Но Мышкин же не совсем в адеквате был.
9: Да, да, не совсем так и есть.
10: Да.
9: Вот. А я, знаете, вот на меня как-то повлияло из юности почему-то вот «Унесённые ветром». Фильм «Унесённые ветром» и Скарлетт О'Хара, главная героиня.
10: Да, он сейчас скажет Скарлетт Йоханссон.
11: «Gone with the Wind»? Ты про этот фильм?
10: «Унесённые ветром»?
11: Чёрно-белый американский фильм.
9: Да, да,
10: он
9: да.
10: Он не чёрно-белый. Ну, может быть, он изначально был чёрно-белый, а потом его раскрасили.
9: Да.
10: Я смотрела уже, видимо, раскрашенный.
9: Да.
10: Слушайте, но...
11: Он так же 39-го года.
9: Да.
11: Он
9: у меня
11: точно
9: просто
11: чёрно-белый.
9: История в том, что после этого у меня какой-то появилась любовь к сильным женщинам. Вот знаешь, вот сильная женщина, я буду смотреть фильм про сильных женщин.
11: А мог просто «Звёздные войны» посмотреть и «Принцессу Лею».
9: Нет, не то. Потом романы читать. И в жизни мне нравятся вот именно сильные, уверенные в себе женщины.
11: Вот, «Принцесса Падма Амидала» еще там была.
9: Да, да, Марина, ты хотела сказать.
10: Я уже забыл, Максим, уже ты же меня перебиваешь. Да?
9: Ну, извини, да. Ну, работа такая.
10: Да, ну, это просто... не работа, Максим, это характер.
9: Так, хватит, все, не обижайся. А, вот так вот на меня повлияла эта героиня. Ну что?
11: Я как-то раз, мы когда проходили «Горе от ума», читали по ролям, как это в школе принято.
10: Обожаю.
11: Я читал Зачатского, и так прочитал, что наша учительница литературы вдохновилась.
10: Заплакала.
11: И отправила меня на конкурс чтецов. Интересно. Я участвовал в конкурсе чтецов.
10: И выиграл. Как там всё
11: прошло? Как фанера над Парижем.
10: Полетел?
9: Там видно была Марина.
11: Я читал, помню.
9: Своим Пушкиным письмом.
11: Я тоже Пушкина читал, только я читал «Утопленника».
9: Потрясающе.
11: Прибежали
10: сам
11: госбудети.
10: Сделал такой вывод.
11: Тятя,
9: тятя, где
11: наши сети,
9: наши
11: притащили,
9: сети
11: мертвеца.
9: Притащили мертвеца.
11: Нет, мне мама сказала, научи. Не, ну это классное стихотворение. Вот «Утопленник» Пушкина, одно из моих любимых стихотворений, и четвертая глава «Мцыри».
10: Слушайте, ну какую психику мы хотим для себя и своих детей, если мы все это проходим в школе?
11: Кстати, я вот не помню, чтобы «Утопленник» был в программе школы.
10: Ну, слушайте, ну, мы его знаем? Давайте «Муму» вспомним.
11: Хороший вопрос.
10: Сказки
11: Муму,
10: все конечно, наши. Ну, да. Понятно, Достоевский, Пушкин, Тургенев.
9: Помнишь, Марина, нам звонила дама в эфир и говорила, у меня трое детей. Скажите, что за наказание? Почему я в третий раз прохожу уже и читаю «Муму»? Говорит, я уже сама рыдаю над этим произведением, а что сказать о моих детях? Три раза уже, три раза читаю. А тятя-тятя наши сети притащили мертвеца. Кстати, это стихотворение звучит в фильме «Мимино», если вы помните.
11: Вот оттуда вы его и знаете, а не
9: да,
11: из школьной
9: программы.
11: Да,
9: кстати, тоже верно, может быть, заело. Вот. Хорошо, ладно, идем дальше. Смотрите, какая интересная новость. Мне прям радостно за это. Правда, не все, конечно, это получат. Матери героини будут получать 1 миллион рублей автоматически с 27 года. Женщинам больше не придется собирать документы, подтверждать свой статус. Система сама увидит, когда выйдет указ о присвоении вот такого звания. Кстати, звание мать героини присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей. Ну, таких очень мало. Я вообще ни одной не знаю. А, нет, я знаю, у меня во дворе живет семья, там как раз один из детей.
11: Вот. Футбольный состав.
9: Да, практически.
10: Мне кажется, нужно квартиры давать.
9: В том-то и дело, я тоже так считаю.
10: Или дома.
9: А там люди на 70 квадратных метров. 70 квадратных метров один... Ну, там меньше уже сейчас, выросли некоторые, но все равно там человек 8, что ли, живут. Но это ужасно, конечно. И все, всем наплевать. Ну, не наплевать, но как-то вот местный депутат молчит, ничего никто не делает. Ой, ладно. Так, еще новость. Глотать зубную пасту опасно для ЖКТ.
10: А кто-то это делает?
9: Прикинь, делают, оказывается. Вот, посмотри, наш звукорежиссер Александр, он морщится, делает, видно.
10: Ну, это только случайно.
9: Дети наверняка глотают.
10: Ну, есть же детская специальная паста зубная, сладкая.
11: Невкусненькая. Ну, да, есть такие, которые более-менее.
9: Баблгамом. Ну, случайно.
11: Я недавно приобрел зубную пасту со вкусом винограда. И вот она вкусная.
9: Виноград вообще вкусный. А?
10: Распробовал.
11: Да, вот она хороша.
9: Я люблю жвачки со вкусом.
11: Вот она именно с таким вот вкусом, как виноградная жвачка.
9: Да. Гурман, посмотри. ЖКТ-шный гурман. Раздражение ЖКТ могут вызывать соединение фторы и пенообразующие компоненты, если проглотить большое количество пасты. А что значит большое? Ложку, что поварёшку?
11: Не, ну, килограмма 4.
9: Да ну, тюбик, то могут появиться тошнота, боль в животе, рвота и даже жидкий стул. Ну, надо иметь мозг, а тогда не будет жидкого стула, господа. Вот, еще глотать ее, правда, говорит Марина, кто это делает. А зато В нам пишет, в кинофильме «Усатый нянь» дети в детском саду ели зубную пасту. Но...
11: Приятного аппетита.
9: Приятного аппетита, да. Хорошо. Так, что мы еще? Вот, смотрите, интересно. Москвич предложил девушке съехаться, но выставил ей счет за совместную жизнь.
11: В договоре сожительства парень прописал, что готовка и бытовые дела полностью ложатся на девушку. За пропущенную уборку он хотел брать штраф в 1500 рублей, а еще предусмотрел оплату аренды.
10: Я надеюсь, что они не съехались после такого. Все-таки.
9: Ты думаешь, это плохой ход? Не...
10: Ты серьезно спрашиваешь?
9: Я тебя спрашиваю, да, серьезно.
10: Я думаю, что это очень плохой ход.
9: Ну а почему плохой? Брачный договор же составляют люди, когда женятся. Здесь практически похоже на то же самое. Брачный договор.
10: Но мы, по-моему, такой... уже сейчас в другое время живем, и не в то время, когда женщина должна что-то делать, мужчина должен что-то делать, все как должно быть обоюдно, по договоренности, потому что и мужчина, и женщина работают.
11: А может, там и было прописано все обоюдно. Нам вот в новости именно. Просто только
9: нам выдернули.
10: Ну, здесь написано, что готовка и бытовые дела полностью ложатся на девушку. Какие вопросы? Что здесь про обоюдное?
11: Ну, а мужчина в поле работает.
9: А он, наоборот, может, деньги приносит. Она, может, не работает, а учится, а он зарабатывает деньги.
10: Я предполагаю, что работает тоже.
9: Но, на мой взгляд, все вот такие договорные отношения, еще и оформленные на бумаге, это не самое плохое. Вот просто иногда люди
10: потом просто представьте, вы начинаете с кем-то встречаться, и потом вы съезжаетесь, и вам дают договор, где прописывают ваши обязанности по дому. Ну, как будто бы это...
9: Ну, ничего особенного.
10: Ну, мне кажется, что это как-то не по-человечески.
9: Вообще. Ну, это то же самое, как брачный договор, Марина. Вот
10: брачный
9: тебе...
10: договор, он в первую очередь защищает твое имущество, твои деньги.
9: Там действия не прописаны,
10: а прописывать в договоре то, что ты должен что-то делать, а ты что-то должна делать, ну, камон, ну, слушайте, ну, мы живем в такое время, когда вы можете устать, у вас могут быть дела, плохое самочувствие и так далее.
9: Тогда
10: и если вы любите человека, вы хотите автоматически ему помочь, что-то убрать, сделать и как-то... облегчить его жизнь, его быт, а все делать из-под палки, потому что где-то это прописано. Я представляю эту картину. У тебя в договоре написано, что ты должна помыть посуду, а у тебя в договоре, что ты должен прибить, не знаю, там, гвоздь к стене или еще что-то сделать, или починить там кран. Ну, если мужчина сейчас не хочет этого делать, а у женщины
9: значит,
10: нет сил.
9: Ну, значит, прописываешь в договоре, если нет сил, заболел, или с оговоркой, дорогая, сделай позже.
10: Меня пугает, что
9: позже.
10: Это нужно прописывать.
9: Это
10: мы же должны разговаривать.
9: А вторая, сама эта девушка может тоже вписать свои пункты. Что он не разбрасывает носки, он там моет за собой посуду, он там выносит мусор и так далее. Вот какие-то такие моменты.
10: Мне кажется,
9: тоже
10: такие
9: можно.
10: Отношения, в принципе, нужно заканчивать.
9: Нет, а
10: не
9: я считаю, что
10: оформлять.
9: Нормально, совершенно нормальные отношения. Это вот как вот ты разбираешься, почему вот бюджет общий, а там, не знаю, имущество общее, если женится, а как в отношении, в делах по дому, так ты делаешь все, а он типа ничего, или все делаем поровну, или если мне плохо, я ничего не делаю. Но если мне плохо, я лежу, понятное дело, когда я болею, получаю больничный. Но здесь то же самое, можно проговорить это и прописать в этом договоре. Чего молчишь, Зумер?
11: Да грустно мне от этого.
10: Согласна.
9: А чего?
11: Что вот это очень грустно.
9: Отношения по договоренности?
11: Ну, мы поэтому и вымирающий вид с разрушенным институтом семьи и брака.
9: Вообще, да что вы как это? Что за какие-то утопические
10: просто
9: взгляды?
10: Если мы живем по принципу «ты мне, я тебе», мы так далеко не уедем. Вообще не уедем. Никуда не уедем. Путь вообще в никуда. Понимаете?
9: Вот
10: я что-то для тебя делаю, но это я делаю потому, что чтобы ты в следующий раз что-то для меня сделал. Так это не работает вообще. Ты хочешь
9: это
10: что-то
9: так,
10: делать,
9: Марин,
10: и ты
9: работает.
10: Это делаешь.
9: Это работает, так и работает. В семейных отношениях это так и работает. Вот пишет В, а я со своей как-то потом оказалась, будущей жены, деньги взял за бензин, когда водил ее на встречу выпускников в другой город. До сих пор вспоминает. Ты понимаешь, так и есть. Вот ты мне ночью делаешь там услугу интимную какую-то, а тебе на следующий день там золотые
10: просто
9: сереженьки.
10: Просто отвратительный кошмар, Максим.
9: Да, это
10: его
9: кошмар,
10: говоришь.
9: Но так и есть.
10: Что
9: так
10: значит,
9: и во
10: ты мне делаешь услугу, Максим? Ты секс называешь услугу?

0: всю жизнь ни в одном брачном договоре не пропишешь. Дмитрий, да в том-то и дело, что в нашей стране брачный договор не подразумевает, как уже Марина сказала, прописывание каких-то взаимоотношений. Там только имущественные и финансовые вопросы прописываются.
1: Да, еще он не является непробиваемым бронежилетом. Его, да. Его тоже могут аннулировать.
2: Виталий Филипп пишет, тогда это уже не отношение, торговый центр, где в одном магазине тебе продают сковородки, есть фудкорт, какая-нибудь точка, тысяча мелочей, это не семья. Согласна с вами на 100%.
1: Ну, торговый центр-то это
0: 7-3-7-3-94 и фудкорт тоже неплохо. Да, алло.
1: Если там теремок как-то.
3: Здравствуйте, Сергей зовут. Знаете, я хочу обратить внимание, что вот такой договор о сожительстве, он же договор о совместной деятельности, он образует по закону простое товарищество.
0: Да?
3: И на основании этого договора все имущество делится пополам, даже вне зависимости от брака заключенного официального. Так что на самом деле это очень выгодная
0: но
3: вещь.
0: Юридически вы не докажете. Один встанет и скажет, это моя квартира и все. Как второй будет доказывать, что это его квартира тоже?
3: Вот
0: юридически он не выиграет.
3: Я говорю, это договор о простом товариществе. И все нажитое имущество... В таком товариществе делится пополам. Так
0: спасибо,
3: же,
0: Сергей. Понятно, спасибо. Спасибо за вашу точку зрения.
1: Я прекрасно понимаю, зачем нужен брачный договор и все подобные вот договоренности на берегу. Но меня всегда вот смущало то, что составление брачного договора это, ну, как будто бы просто смирение с тем, что вот вы поженились.
2: И как будто бы, скорее всего, произойдет развод.
1: Ну, я не знаю, я в этом смысле просто какой-то, наверное, романтик, не прагматик.
0: Первонаперво это для того, чтобы расходиться по-человечески.
1: Это в первую очередь для того, чтобы расходиться.
0: По-человечески.
1: А дальше уже можно не продолжать.
0: Да не обязательно.
1: Уже дальше можно не продолжать. Ну, потому что если у тебя есть условия расхода, значит, расход будет. Если ружье висит на стене, оно выстрелит.
0: Не обязательно.
1: Ну, с Чехов бы с тобой поспорил.
0: Ой, я тебя умоляю. Конечно.
1: Если ядерная бомба изобретена, она взорвется.
0: Не взорвется.
1: Уже два раза взрывалась.
0: Это не факт. Если у вас в отношении верховодит не любовь и здравые отношения, а какая-то бумажка, некий устав, то как минимум есть смысл подумать о ваших отношениях, пишет Виталий. Виталий, ну вы вот в отряде Германа и Марины. Бумажка вообще ни о чем не говорит. Это просто прописанные правила поведения. Это, знаете, вот общее житие. Мы понимаем, что это такое, что это житье общее вместе. Если один все будет делать по дому, а второй лежать и плевать в потолок, то это не общее житие, это не семья, это не отношения. Если ты уж прописываешь отношения того, что она готовит и быт на ней, то и свои тогда права и действия тоже прописывай. Вот о чем идет речь. Вот. Макс Геннадьевич, вы абсолютно правы, просто Герман никогда не расходился. Но мы не знаем, я расходился или нет, 173.
1: Ну, брака у меня не было.
0: Брака-то не было, но тут совершенно.
2: Ну, вот Катя с Максом не согласна. И предлагает другой слушатель посмотреть фильм «Формула любви». Там рецепт совместной жизни точно прописан.
0: «Формула любви» — это которые по...
2: А зачем тогда вообще сходиться? Семья — это семь в одном, а тут какие-то документы. Виталий Филипп пишет, если у вас отношения...
0: Да вы же прочитали мы его. А вот Алекс говорит, я за Макса. Ну, видите, разные у всех взгляды. Боже мой, посмотрите, сколько звонят-то. Ну, давайте еще ответим.
1: Ну, такая, да, тема.
0: Алло.
4: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Макс, как ни странно, в редкий случай, когда я на вашей стороне. Понимаете, когда...
0: До свидания.
4: Нет, ну это наоборот...
0: Да я шучу.
4: Я вот на собственном опыте, сколько у меня было жены, сколько сожительниц, после даже нескольких лет встречи при совместном сожительстве люди меняются в диаметрально противоположную сторону, в том числе по материальным расходам, когда прежде всего заглядывают в свой карман. Это просто инструкция и памятка для тех супругов и сожителей, которые потом пренебрегают не только гигиеной и чистотой в квартире, но и собственным телом. Я не утрирую нисколько. Которых чистота не кормит. И потом, давайте не будем забывать, что один из супругов, особенно сейчас в наше мексиканское время, когда мужчина становится мачо и пренебрегает в том числе обязанностями работать и зарабатывать больше, чем женщина, садится женщине просто на шею. И даже не может вынести мусор.
0: Это по своему опыту, что ли?
4: Нет, это не по своему опыту. Я просто... с недавних пор перестал ходить в гости, когда люди наводят порядок только на Новый год.
0: Понятно. Спасибо большое, спасибо.
2: Держитесь.
0: Про порядок в доме я вообще молчу, у меня на это пунктик, поэтому...
1: Главнее всего. Дом погода.

0: правда.
1: Но... Да, в доме.
2: Как в переклассике,
1: да? Алло. Да.
3: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Я хотела бы сказать, а вот с чего родилось вот такое, как выражение, супружеские обязанности? Вот женщина иногда недовольна мужем, там, или, ну, командировкой, или что-то, чего-то. А где же супружеские обязанности? Так что, Максим, я за вас. Больше того, Анора Бальзак высказался в своем романе, я его практически всего перечитала, он сказал, что супружество – это узаконенная проституция. Действительно. Вот сделать... Да.
1: Что-то в этом есть, сказать, да.
3: Она оказала услуги, он ей платит. Это также идет
2: по жизни. Кошмар, господи, что ты такое говоришь?
3: Нет, не кошмар, Марина. Это
1: ну,
3: так.
1: Это Анаре де Бальзак. Спасибо большое. Ну, что
0: и где он теперь?
1: Да. Нет, знаете, если... Где?
0: В своем времени он если был... Если супружество — это узаконенная проституция, зачем таки платить больше?
2: Да.
0: Вызовите себе проститутку, да развлекайтесь.
1: Конечно. Что ты говоришь?
0: Мне, лично мне, вот как человеку, вроде как мы... мыслящему, образованному, мне такое супружество не нужно.
1: Нет,
0: даром.
1: Ну, подожди,
0: оставьте
1: нет,
0: его да себе, я буду себе строить другую
1: говорит,
0: семью,
1: на
0: построенную на взаимоуважении и любви, а
1: хорошо,
0: не на бумажках.
1: Хорошо.
2: Плюс вайп, Вера.
1: Прошел медовый месяц, вы съездили к морю,
0: да.
1: Тебе все понравилось, как проходило, какая милая жена у тебя. И тебе хочется просто сделать ей подарок. Какое-нибудь кольцо подарить, сережки.
0: Так.
1: Вот это, ты как? Ты
0: пожалуйста,
1: же
0: я сделаю ей
1: а
0: подарок.
1: Она подумала, ой, как классно. О,
0: мне
1: я
0: не
1: вот
0: нужны для этого бумажки.
1: Себя так? Да при чем здесь бумажки?
0: Я об этом говорю.
1: Ты
0: я говорю
1: говорил,
0: о том,
1: пойди
0: что у нас...
1: возьми проститутку. Ты говорил про проституцию, мы сейчас
2: Максим,
1: разговариваем.
0: Ну, начнем с того, что про проституцию нам сказала наша слушательница.
2: Uh-huh.
0: А, ну, мне такая семейная жизнь не нужна. Вы как хотите со своим Анаре де Бальзаком сидеть там со своей узаконенной проституцией, я буду стараться жить по-другому. Вот и все. Все, что я могу вам сказать на эту тему.
1: Окей, просто я рассуждаю в плане том, что подарок за счастливую совместную жизнь, это нельзя, конечно, считать проституцией, но Бальзак нашел прекрасную фразу, прекрасное выражение, узаконенная проституция.
2: Роскошная фраза, Максим.
0: Да, ну, не прекрасная. Оно вульгарное, мерзкое, противное и грязное.
1: Мэри Джаз пишет, Герман, как приятно вас слушать, побольше бы таких молодых людей.
2: Да,
1: кто не уважает в отношении свою вторую половину, тот дешевка, пишет Виталий.
0: Сказал Саддам Хусейн.
1: Да. Если рассуждать, как Герман и Марина, то время бракосочетания, клятва или согласие, которое зачитывается, тоже лишнее. Пишет А с точкой. Вот. Ну вот еще у нас звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Максим, а скажите, пожалуйста, вот ваши друзья, адвокаты, что говорят о узаконении отношений у геев? Вот как они подписывают товарищеские договоры?
1: У нас в стране запрещена...
0: ЛГБТ-террористическая, такие, экстремистская организация.
1: Запрещены
0: да.
1: такие отношения, и поэтому вопрос какой-то неуместный. Ни сюда, ни к нам это сейчас. Мы вообще не про... Все, ладно, поехали.
5: Макс, Марина и Герман.
1: Не, просто тема... Куда? Куда? Наша ведущая Мариночка встала и пошла. У нас еще три минутки. Нет, подожди.
2: Я все сказала.
1: Горячая ванна избавляет от депрессии.
0: Это правда.
1: Эффект оказывает... Давайте сейчас горячую ванну как будто примем. Проговорили, все прошло. А эффект оказывается даже лучше, чем регулярные тренировки. Показало исследование.
2: Ну, после тренировок на самом деле же рекомендуют принимать горячие ванны, потому
1: да.
2: что это выводит молочную кислоту, расслабляет мышцы.
1: Крепатура проходит, да. Mm-hmm. Исследователи сравнили две группы людей с диагностированной депрессией. Одни дважды в неделю занимались аэробными упражнениями, а другие просто лежали в ванне примерно 40 градусов.
2: Ну, от депрессии, конечно, это, возможно, как-то и может помочь. Я не врач, что-то я не подскажу, но тренировки никто не отменял. Выброс эндорфинов после тренировок и качество тела, мышц, которые работают для того, чтобы себя хорошо чувствовали, тоже никто не отменял. Ванна, она расслабляет, окей, она переключает.
1: Да, ну вот там, что вы выяснили, через 8 да. недель симптомы депрессии уменьшились в двух группах, но у участников, принимавших ванны, улучшилось по клинической шкале, улучшение было по клинической шкале практически вдвое. Представляете? Я просто хочу сказать, не всем полезно лежать в ванной. Во-первых, у тех, кто повышенное давление, у кого есть проблемы с сердцем. Горячая ванна надолго, но это не очень полезно для организма. Лучше вообще-то с врачом это обсудить, а то сейчас все как полезут в ванну и будут лежать. Вот, да, поэтому...
0: Представьте, как счет за воду взлетит сразу.
1: Вот именно.
2: Да, будь. Это правда.
1: Это первое. А второе, вот я, например, обожаю лежать в ванной, но это так долго, это время теряется. Хотя это так полезно, знаешь, какую-нибудь бомбочку положить на чем-то.
0: Ну,
1: на
0: да, я многим готов пожертвовать, чтобы в ванной поваляться. Я из-за этого встаю примерно на час раньше, чем мог бы вставать, потому что я каждое утро себе набираю
2: вот
0: ванну.
2: Мне всегда
0: да,
2: было интересно посмотреть на людей, которые вот по утрам в ванне любят лежать.
0: Ты что, я тут.
1: А у нас
2: мне кажется, я прям там усну просто.
0: А я и засыпаю.
1: Герман этого коллегу не застал, но у нас был такой, он специально на час раньше вставал, чтобы 40 минут, он ровно 40 минут лежал в ванной. Я говорю, что ты делал? Он говорит, ну, чуть-чуть. В ванне, говорит, да, чтобы чуть-чуть подремать. Там,
0: да, да, да, да, да. Это прекрасно. Ты лежишь, тебя обволакивает
2: да
0: теплая горячая водичка.
1: Она
0: прекрасно. Остывает,
1: она с каждой минутой остывает.
0: Ты ее не выключай, она не будет
1: остывать.
0: Ну и
1: прикинь, правда, какие счета придут.
0: Ну.
1: Вот поэтому девушка и должна прописать в договоре, за твое лежание в ванной платишь ты сам. Понятно?
0: Я могу без договора это
1: делать. В ванне. Друзья, Марина Александрова.
0: И Макс Челноков.
1: Мы не расходимся. У нас сейчас новости, а далее народный диетолог.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил об отсутствии материального эффекта в отношениях России и США. По словам министра иностранных дел, никаких изменений в контактах двух государств не предвидится. Он также обратил внимание, что Соединенные Штаты, в отличие от стран Европы, готовы разговаривать и вести серьезный диалог с Россией. Это всегда, даже когда позиции диаметрально противоположны, это всегда важно. И именно так ведут с нами дела Соединенные Штаты, сказал Лавров на открытии 4-го конгресса Международного движения русофилов. Министр подчеркнул, что страны Запада активно готовятся к войне против России. По его словам, местная элита насаждает миф о якобы имеющей место российской угрозе и о том, что мы подрываем европейские ценности. Глава МИДа отметил, что в самой Европе, в том числе в Германии, видны метастазы нацизма. Он назвал это очень серьезным звонком. При этом Россия найдет возможности, чтобы дать адекватный ответ на внешние вызовы нашей безопасности, подчеркнул Сергей Лавров. Бенямин Нетаньяху заявил о намерении лишать гражданства Израиля за критику ЦАХАЛ. Премьер-министр анонсировал две законодательные инициативы против граждан за дискредитацию и клевету в адрес армии. Один из законопроектов предусматривает лишение гражданства страны за публичное очернение военнослужащих и клевету на ЦАХАЛ. Вторая инициатива предусматривает увеличение в 20 раз максимальной суммы компенсации по судебным искам за клевету в адрес израильской армии. Поводом для разработки документов стал документальный фильм «НАЗА. Израильских режиссеров Ювали Абрахама и Рахель Шор». В ленте, показанной на кинофестивале в Венеции, использованы анонимные рассказы 24 израильских военных и сотрудников разведки. Авторы критикуют методы ведения войны в секторе Газа. Нетаньяху раскритиковал фильм и заявил, что его создателям здесь не место. Он пообещал, что государство ударит и по их карманам, и по их гражданству. Украина столкнулась с нехваткой ракет для истребителей F-16. Пилоты вынуждены ограничивать применение боеприпасов. ВСУ пытается использовать их, в частности, против российских реактивных беспилотников. Командир эскадрильи с позывным «Фантом» рассказал французской газете «Le Monde», что истребитель без ракет становится бесполезным. Владимир Зеленский не способен воспринимать большие объемы информации на украинском языке. Глава государства в частной обстановке абсолютно русскоговорящий, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Владимир Зеленский жил в России, работал в России, у него половина телефона и книги россияне. Это человек, который не ведет частные беседы на украинском, потому что он плохо воспринимает большие объемы информации на этом языке, сказала Мендель в интервью украинской журналистке Лили Багировой. Она также утверждает, что Зеленский в 2019 году снимал в России сериал и получал деньги. При этом она не уточнила, о каком именно проекте идет речь. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем до 23 тепла. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». Это значит, у нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, привет.
8: Привет, Марина.
3: Будем сегодня говорить про осознанность и пищевое поведение. Что такое вообще осознанность? Потому что, когда мы говорим про осознанность, думаем, что это какая-то там медитация, сейчас я тут всех приму, все пойму, да, на самом деле все гораздо глубже, будем это обсуждать и говорить, как это вообще связано с пищевым поведением, с тем, почему нас тянет на определенные продукты. А СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», пишите в Макс и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале «Говорит Москва», Макс, Марина, ВКонтакте и в Рутюбе, там мы есть. Вообще осознанность, Кась, почему это слово в последнее время мы постоянно слышим, почему это так важно сейчас?
8: Важно это было всегда.
3: Да, да, но вот. Мы как будто бы сейчас только это поняли.
8: Да. Ну, начали, наверное, формулировать, да, то, что называется, да, такое в нашем светском обществе, да, хотя в целом, если мы, ну, можем по-разному смотреть, да, на осознанность, но в целом, да, это стало популяризироваться, потому что стала популярна йога, да, и так далее, и так далее. Вот, до этого в целом, да, у нас были практики и до сих пор остаются у верующих людей, да, например, которые ходят в церковь, которые молятся, то, в общем-то, это тоже та же практика осознанности, mm-hmm. да, потому что ты находишься в определенном месте, наполняешь себя определенными содержаниями, ты находишься в определенном положении тела, да, и делаешь, как бы соединяясь с дыханием, молитву, да, обычно, да, да. Что, когда в храме читают, угу. то это еще и сопряжено с дыханием. Определенный текст в фокусе, да, и в каждый нужный момент, да, нужно совершать действия, да, ну и в разных там религиях, да, ритуал разный, но в целом смысл такой. Поэтому, скажем так, она всегда у нас была, да, это да. практика осознанности. Потом у нас духовность, религиозность утратилась у многих. Вот, и появилось, значит, потом увлечение йогой. А сейчас это то, что мы можем называть такой светской медитацией, да, светской осознанностью, когда духовность убирается и остается практика. Ну, например, да, какая-то вот медитативная или йога.
3: Да, например, когда тебе говорят, что ты волнуешься перед каким-то событием, да, нужно вернуться в свое нормальное состояние, нужно сесть и подышать. Кто-то делает как раз вот эти йоговские дыхания. Просто не все знают, что это йоговское, когда ты делаешь вдох, задержку, выдох, да. вот квадрат дыхания и так далее. Ну, то есть это же все из йоги. Или просто садишься в какую-то позу с скрещенными ногами и просто о чем-то думаешь, гоняешь мысли, тоже определенным образом дышишь, да, и это вроде бы тоже тебя возвращает в какое-то нормальное состояние. Как тут, будто бы все это уже есть и было.
8: Но тут две даже вещи, да? То есть, вот, в общем, осознанность у нас была, мы по-разному ее могли называть. Да. Потом появилась модность и так далее. Вот, и в целом также появилось много заблуждений на эту тему, да? Mm-hmm. И вот как раз то, что ты говоришь вначале, что, ну, вот многие люди, да, вот я медитирую каждый день, значит, я очень осознанный, продвинутый стал.
3: О, да, проработанный.
8: Да, ну, на самом деле, конечно, это не имеет ничего, mm-hmm. никакого отношения к такой постоянной осознанности. То есть, пока ты медитируешь в этом процессе или молишься, были доли секунд, когда ты мог удерживать свое внимание здесь, сейчас и действительно оставаться в моменте, его да. сопереживать. Все остальное время, да, ты, в общем-то, где-то блуждаешь. И что тут еще важно сказать? Поэтому это вот как бы мы можем говорить только здесь. Дальше, если мы говорим про осознанность, мне нравится, как формулирует это DBT, диалектическо-поведенческая психотерапия, как раз которая основывалась, это такое третье поколение поведенческой терапии, mm-hmm. и бралась ну, в основу ее, как она создавалась, Маршей Лайнихен, она взяла дзен-буддистские практики различные, да, как раз, да, и с йогой связанные и так далее. Она убрала оттуда всю духовную эзотерическую часть и оставила только ритуал, да, только упражнений, и с классическим КПТ, когнитивно-поведенческой психотерапией. И вот так получилось DBT. Поэтому здесь, ну, как бы, как ни на есть, это здорово в рамках науки сформулировано. Есть определенные навыки, которые мы можем делать, mm-hmm. и, соответственно, быть осознанными. То есть, когда я их практикую, Я осознанная. И мы можем это интегрировать в нашу повседневную жизнь. Ну, потому что мы не можем же все время, да, как бы сидеть в позе йога.
3: Медитировать, да. В любой непонятной ситуации.
8: Да.
3: Со скрещенными ногами.
8: Вот, поэтому, ну, вот мы можем там чуть дальше, да, это расширить.
3: Про психологию, да, вот DBT ты сказала. Вот что еще из психологии можно взять вот в плане осознанности какой-то, да?
8: Ну, вообще-то тут тоже, да, вот важно понимать, что такое быть осознанным, да. Осознанным, ну, мне нравится это как еще называть, когда ты можешь управлять своим вниманием. То есть, по факту, осознанность — это я погрузил свое внимание куда хочу, и могу его там держать столько, сколько мне нужно. И когда меня провоцирует отвлечься, да, что и в практике происходит, я могу мягко вернуться и опять его держать там, где мне нужно.
3: Вот знаешь, история про то, что у нас сейчас рассеянное внимание, мы начинаем что-то делать, там, читать книгу, например, да, и если у нас рядом лежит телефон, скорее всего, через 5 минут мы будем уже в телефоне, потом мы будем еще где-то, мы начинаем готовить какой-то обед, потом нам кто-то позвонил, и какое-то такое из ДВГшное постоянное состояние. Да. Это же, получается, уже не про осознанность.
8: Конечно, это все время раздергивание, да, потому что действительно внимание удерживать трудно. А второй момент тоже, если вернуться к медитации, да, это классная практика, классный опыт, и можно еще через разные другие вещи, да, практиковать осознанность. Но она нам позволяет в целом, да, то есть вообще для чего эта осознанность, да, если задуматься, это позволяет нам там, где нужно, увеличить как бы нашу эффективность, то есть стать более эффективными, достигнуть больших результатов в той точке, где нам нужно изменение, и там нам нужна осознанность. Все время быть осознанным 24/7 – это нереалистично, ну и практически невозможно, потому что это сверхзатрата для ума, и мы, в общем-то, ну, не зря тоже есть автоматические действия, да, автоматизированные навыки, то есть для чего наш мозг это сделал, да, для того, чтобы нам было попроще, и что-то мы действительно делаем по инерции, потому что если мы сейчас с тобой будем сидеть и максимально осознанно на этом стуле чувствовать подлокотник, чувствовать, как я сижу бедрами на поверхности, значит, стула, да, который меня поддерживает, спина, мое дыхание. То есть вот это все, как бы, да, если я буду делать сверхосознанно, постоянно. Я не смогу, вот видите, сколько я уже отъела времени, рассказывать то, что нужно, да, в целом.
3: Да, да.
8: Поэтому до конца. Поэтому мы где-то делаем автоматизм, я не задумываюсь, чтобы поддерживать эту позу и так далее, да, поэтому где-то он нужен. А осознанность нам нужна в части, где изменения. И плюс это... Ну вот, скажем так, да, вот здесь, значит, что еще тут важно нам сказать, что это часть удержания внимания и тренировка внимания быть. Вот, делаем мы это, когда нам нужны изменения и куда-то двинуться вперед, есть определенные навыки. Вот. Когда нас все время раздергивает и выдергивает, как раз вот то, что я начала говорить, что практика осознанности, медитация позволяет что сделать? Вот ты сидишь, дышишь, ты отлетел, да, заметил и спокойно, мягко вернулся. И вот чем больше мы это делаем, да, и тем более это спокойная обстановка, да, тем мы как бы учим вот этот наш мозг гибкости и подвижности. Если что-то случилось, я могу мягко, спокойно вернуться обратно и опять удерживать внимание,
3: ну,
8: да?
3: Ну, до автоматизма это доводить, да, когда в жизни что-то тебя так вот раздергивает, да?
8: Конечно, и потом тебе, и ты тренируешь это внимание, да, как мышцу, да, то есть я могу вернуть мягко и держать, и сколько я могу держать. Поэтому, когда мы читаем книжку и телефон, тот, кто практикует, он достаточно легко может как бы слегка отвлечься, очень быстро заметить, что он отвлекся, вернуться обратно и читать дальше материал. Вот. То есть, что это позволяет?
3: Я еще, знаешь, о чем подумала? Вот, ну, вот я один пример привела, когда мы, например, переключаемся с дела на дело. А еще бывает, когда мы какие-то мысли постоянно в голове прокручиваем, какие-то события, да. И если, например, мы бы были уже в практике осознанности, мы, скорее всего, бы эти мысли просто принимали бы, вот как они есть, да, принимая, отпуская. В йоге тоже есть такая тема, да, когда вот, да, со мной это происходит, да-да-да. То есть без оценки, без каких-то, не знаю, там, без какого-то эмоционального окраса просто, да-да. Да, это же тоже из осознанности идет.
8: Да, вот если вернуться как раз к навыкам, да, например, что мне нравится в DBT, да, у них есть навыки «что и как». То есть это два навыка осознанности. Третий – мудрое сознание. Вот, три навыка. То есть и первое – что? Что я делаю, когда я практикую осознанность? Что? Наблюдаю. Я могу наблюдать события вовне и события внутри. Это могут быть мысли, эмоции, телесные ощущения, интерпретации и так, ну, какие-то, да, вещи. То есть вот мы замечаем, мы можем наблюдать вовне, ну, тут уже проще, да. Дальше, что я еще делаю? Описываю, да, когда я пронаблюдала, мне надо описать. Мне пришла в голову мысль. Я, увидев это, интерпретирую это так-то. Да, вот оно, называю описание, да, что происходит. Наблюдение, описание. Вот. И участие. Третий момент, да, это что я делаю. Это участие, это когда ты максимально проживаешь этот опыт. Да, это вот, например, ну, такой пример из книжки, методички. Например, хоровое пение. То есть ты должен обязательно участвовать, потому что если ты не будешь в процессе со всеми в потоке, то все услышат, ну, вот в моем случае, твой несовершенный, да, невыпадающий голос. Вот. То есть это как бы есть вот эти, что я делаю. При этом важно, что когда я наблюдаю, я не могу описывать. Когда я начала описывать, я уже начала, перестала наблюдать. Поэтому эти навыки делают поочередно. Вот это что? Поэтому, когда я, например, сейчас могу посмотреть в окно или наблюдать за тобой, Марин, да, то вот максимально наблюдать и видеть, что происходит, я уже осознанно, я в моменте. И это несколько проще, да, как бы, ну, мне кажется, понять, как это практиковать. Это перестает быть абстракцией. Вот конкретно.
3: Обращать внимание на детали, да?
8: Да, вот я присутствую, да, да. Этим легче удерживаться. Потом что еще, да? И навыки как? Как я практикую осознанность? Первый такой ключевой, ну, такой столб, на котором стоит, это безоценность. Да? То есть я перестаю оценивать, перестаю вешать ярлыки, максимально ухожу в описание. Но опять же, это тоже невозможно делать ко всему. Да? И поэтому мы все-таки это используем где, где нам нужны изменения. Например, я могу сказать, что погода не ужасная или прекрасная, да, еда не ужасная или прекрасная, она, например, такого-то вкуса, она вызывает у меня такие-то чувства. Точно так же этот человек не ужасен, не прекрасен, да, а он у меня вызывает такие-то чувства, когда делает такие-то поступки, я испытываю то-то и то-то, такие-то трудности, и мы можем переходить к решению. Вот это безоценочность. Поэтому, если вы учитесь этой безоценочности относительно всего, и особенно там, где вам нужно изменить, вы уже осознанный.
3: Угу. А зачем это нужно развивать? Для чего?
8: Это расширяет наши горизонты. То есть, когда мы повесили ярлык, ну, такой пример из жизни, например, да, что я встречаюсь с человеком, и он как-то криво на меня посмотрел в лифте. Я могу подумать, какой придурок, да, как бы, и все, и не общаться. Вычеркнул, да, вот этот ярлычок повесил. Я раньше очень страдала этим. Соответственно, повесила ярлычок и закрыла тему. А оказывается, например, этот чувак мог бы мне очень круто помочь, и он, например, тоже про эту тему думает, про которую я и вообще
3: просто
8: могла...
3: Просто был не в настроении, например.
8: Да, да, а я уже повесила ярлык, я даже с ним не разговариваю. Вот это как бы часть упущенных возможностей. Да, то есть мы повесили ярлык, это плохо, это трудно, это
3: знаешь,
8: невозможно.
3: Как сейчас модная тема с ред-флагами, да, или когда все посмотрели лекции с психологами, которые очень хорошо образованы, и, например, знакомятся с человеком, начинают общаться, человек что-то делает в их понимании недопустимое, да, то, что сказал психолог, что это неправильно, и все это значит, с человеком что-то не так. Или, например, когда мы начинаем увлекаться нумерологией, там, да, цифрами какими-то, астрологией, да, понятно, что это все не очень научно, но все равно... Когда человек родился в определенный день под определенным знаком зодиака, мы при знакомстве с ним все равно начинаем навешивать ярлыки. Но это скорпион, понятно, что от него ничего хорошего ожидать не стоит. Там такой характер, а эта дева, значит, она будет суперпедантичной.
8: Да, и вот эта часть, да, не позволяет тебе видеть человека, ты находишься в своих стереотипах и достаточно много теряешь. Угу. Точно так же, когда мы заходим, например, в какую-то новую задачу, да, мы можем зайти, например, в нее открыть, ну, тут тяжело, все,
3: да,
8: и убрали, да. И вот я оценила это сложно, мозг твой сразу начал сопротивляться, и тебе гораздо труднее. А ты можешь, например, взять и подумать, так, эта задача какая? Сложная это какая? Мне не до конца понятно. Что мне не до конца понятно? Да, например, какой момент? В чем моя труд? И вот моя работа пошла, да, то есть мне становится легче. Ну, и относительно всех сфер. Поэтому там, где нам нужны изменения, нам обязательно важно быть безоценочным. Я еще тут, подожди, Марин, в новых и как, да?
3: Это еще не конец.
8: Не конец, но я сейчас это подсожму. И у нас безоценочность, однозадачность и эффективность. Однозадачность, если коротко, про это целые книги написаны, да, это о том, что нас всех учили и приучали к многозадачности, сейчас, да, о том, что вот ты должен быть и секретарем, и риэлтором, и маркетологом, и так далее для себя.
3: Живый такой, да.
8: Да. Но на самом деле получается, что и вот там большое количество исследований есть на то, что когда в офисе провели, ну, как бы замеры времени и эффективности и так далее, выяснилось, что люди, которые делают много задач, она и распечатала, она пошла и туда, и сюда, то на самом деле они теряли до 30-40% рабочего времени. И было гораздо эффективнее и больше, когда человек делал одну задачу. Это связано с работой мозга, с переключением, включениями, с фазами работы, вырабатываемости, пика работы, истощаемости и так далее. В общем, много разных историй. И вообще для мозга самое тяжелое – это переключиться. Переключиться, въехать, да, как бы начать делать, и потом это. И вот, в общем-то, вот как бы однозадачность. Почему важно? Это эффективнее на самом деле. И третья часть – это эффективность. Что такое эффективность? Это когда я действую, не противоречу своим долгосрочным целям. Например, если мне сегодня нужно было прийти к вам в студию, да, это моя такая, ну, как бы длинная цель, то вот если бы я вышла из дома и подумала, ах, какой сегодня солнечный день, пойду прогуляюсь туда-сюда.
3: Время в общем... для прогулок, последний теплый солнечный день.
8: Да, вот это вопрос, да, что я бы не удерживала. Тогда бы я могла бы не доехать, не прийти и так далее. Вот, поэтому что, когда мы начинаем действовать, мы смотрим, мое действие работает на мою цель долгосрочную или нет. То, что я хочу. Если мы говорим, например, про пищевое поведение, да, ну мы там будем сегодня, да, еще касаться.
3: Обязательно.
8: Вот, но если чуть-чуть забегаю вперед, например, если моя цель сейчас стройнеть и худеть, да, снижать вес, то когда я беру десятую, там, не знаю, конфетку, это работает на мою цель? Не работает, значит, я неэффективна, да? И тогда, наверное, ее лучше убрать. А что будет работать на мою цель? Поэтому эффективность – это тоже важная часть. И вот когда мы имеем, да, что
3: когда мы
8: и
3: понимаем,
8: как,
3: для чего мы это делаем.
8: Да. Вот, это есть практика осознанности. То есть это не только медитация, не только молитва, вот, не только йога.
3: Да, вот ты сказала про вот эту вот однозначность, про одно дело, которое нужно на самом деле вот как-то фокусироваться на этом. Это же еще с точки зрения маркетинга, рекламы тоже, когда у тебя есть какая-то своя определенная ниша, в которой ты сильна, силен, да, и ты именно туда направляешь все свое внимание. То есть, грубо говоря, если ты психолог, ты занимаешься психологией. И если ты расширяешь свои знания и навыки, ты учишься именно психологии, какие-то курсы новые там оканчиваешь, ну, может быть, что-то такое, но связано именно с тем, что тебя расширяет. Ты, грубо говоря, не идешь на курсы агронома, потому что тебя это никак, ну, не поднимет в своей профессии.
8: Да, это с точки зрения и эффективности, да, и однозадачности, потому что действительно тогда ты будешь, ну, бьешь в одну точку, да, действительно достигнешь результата.
3: А правда ли, что вот современная жизнь – это такой конвейер по производству неосознанности, что наша жизнь, она все делает для того, чтобы мы жили и как бы не понимали вот такие, знаешь, курицы без головы, грубо говоря?
8: Я думаю, что да, это часть вот это, да, увеличение количества стимулов, меньше мы находимся на природе, потому что часть, да, например, почему есть даже такая, по-моему, в норвежских практиках, что это в норвежских клиниках, что ли, было, по-моему, ну, Норвегия, в общем, откуда-то оттуда, по-моему, не буду, ну, в общем, не суть. Есть такая в санаториях и больницах практика как бы сидения на лавочке, и люди просто выходят как бы в парк и смотрят, созерцают деревья.
3: Просто
8: ну, в целом,
3: сидят.
8: Да, ну, в целом это и японцам тоже, да, вот эти все их сады, и у китайцев есть, да, тоже вот эта вся восточная культура. То есть смысл в чем, что действительно, когда мы находимся на природе, она на нас работает, о том, что она позволяет этими безопасными стимулами, да, удерживать наше внимание и наполнять нас, да, и тогда нам становится легче. А современный мир, город, конечно, он раздергивает и провоцирует нас на вот это вот, да, бесконечное. Гораздо сложнее себя собирать в кучку.
3: Но эти вот нейроны пресловутые, да, которые сейчас так популярны тоже, когда их нужно прокачивать именно тем, что ты больше гуляешь, времени проводишь на свежем воздухе, соединяешься с собой. Ну, все, конечно, наверное, хотят жить за город, но не могут все себе этого позволить.
8: Значит, я думаю, что с одной стороны не могут себе позволить, с другой стороны не очень хотят, не очень выдерживают, потому что это же тоже как бы достаточно трудно быть самим собой, обнаруживать то, что есть, и углубляться, да, гораздо легче, как часть избегания. Это вот везде ты переключился, везде все посмотрел. А здесь и сейчас это будет, ну, это трудно. Это и действительно для мозга трудно, для нас трудно. Ну, и ты должен... Тогда ты начинаешь работать внутренне. Ну, да, как да, бы, да, да, с какими-то вещами.
3: А осознанность – это все-таки такая врожденная способность? Кто-то, например, ей обладает от рождения или все-таки ее развивают?
8: Тут, ну, несколько моментов, да, то есть дети, как бы, они, ну, мы, насколько мы знаем, да, сейчас наука позволяет говорить о том, что все-таки у младенцев, да, у малышей, у них еще мышление достаточно слабо развито, и они в целом больше в чувственном восприятии, и меньше это все думают, удерживают, и они больше присутствуют. И мы помним из своего детского опыта, да, где мы уже себя можем вспомнить, что действительно вот этот день в 5 лет летний, да, он бесконечный.
3: Да.
8: И сейчас... Часто, да?
3: Да.
8: Но если мы где-то в новом месте, то опять, да, вот этот переизбыток впечатлений, да, потому что ты все время включен,
3: да,
8: да, эффект новизны,
3: да,
8: он тебя возвращает. Поэтому я думаю, что здесь отчасти связано с тем, что время течет по-разному в детстве, все, потому что мы там были более, вот, в большем присутствии, нежели в отлете.
3: Да.
8: Вот. И все интересно, и нового много, да, потому что опыта мало. Это часть какая-то осознанности. Вот, поэтому да. Дальше у нас появляются избегания, разные мысли и так далее, и мы, конечно, становимся менее осознанными, связь с телом теряем. Это одна часть. Вторая часть, что есть люди, это тоже как врожденное качество, да, с разной чувствительностью к своим эмоциям, к своим телесным ощущениям и так далее. То, что называется интерцептивная осознанность к своим внутренним переживаниям и ощущениям. Это такая заданная часть. И вот у них будет тоже сложнее, да, то есть просто за счет того, что генетический фактор такой есть, да, что у них, им сложнее быть внутри себя осознанным, чувствовать и так далее. Это тоже влияет. Вот. И третий момент, ну, это действительно...
3: Что именно?
8: Ну, я думаю, что вот как бы, поэтому мы и дальше вот как бы есть это врожденное, есть наш детский опыт, а дальше мы, конечно, все время хотим избегать, потому что нам не хочется с собой встречаться.
3: Потому что это неприятно, да?
8: Ну, потому что на самом деле это приятно, на самом деле вот в целом,
3: узнавать, да? Узнавать себя.
8: Находиться в теле, вот как я тоже всегда рассказываю, что почему это важно и классно, потому что первое место, в котором мы все были, это была утроба матери, ну, пока, наверное, на реальности мы все там были, да? И потом всё нас оттуда изгнали, вот, и нам там было хорошо и прекрасно, да, это было безопасное пространство такого, да, нахождения в теле матери. Потом, когда нас выгнали, и следующим местом, самым безопасным на Земле для каждого из нас стало наше тело.
3: Да.
8: И поэтому все знают, наверное, да, кто имел этот опыт, когда ты действительно, да, погружаешься в практику, ты, не знаю, лежишь в какой-то мягкой прекрасной кровати, не знаю, в сауне, в бассейне, в джакузи. Это нахождение максимально в теле, то действительно это приятный опыт. Но и, как, бывает так, что параллельно с этим приятным телесным опытом и безопасностью ты еще встречаешься со своими всеми переживаниями, которые у тебя есть. Да? Потому что мы же тоже все эмоции переживаем телесно. И когда ты начинаешь чувствовать свое тело, ты обнаруживаешь и свои чувства, и свои мысли, и это может быть не очень приятно.
3: Но многие свое тело как раз не чувствуют. То есть они не понимают, что во время тренировок им больно, да, им некомфортно, что какую-то усталость они испытывают, что они уже просто не могут делать это упражнение, но не продолжают его делать. Или также в плане еды. Не чувствуют насыщения, да, не чувствуют голод. Да. Вообще не понимают, чего они сейчас хотят, какие группы продуктов им сейчас нужны. Это же тоже про осознанность.
8: Конечно, это как раз, это как раз снижение или утрата этой интроцептивной осознанности, то, что называется, да, термин внутренней осознанности. И оно связано, первое, врождённой, это часть, да, потому что есть более чувствительный, есть менее чувствительный, а второй момент навыковый. И действительно, люди как раз, когда у них диеты, когда они долго себя ограничивают, они обучают себя игнорировать свое тело. Не слышать это. Не то, что у них тело отказало, да, или какие-то там, не знаю, повреждения в мозге, опухоль выросла, да, перекрывает сигналы, и посыл не работает, да. Посыл идет, но дело в том, что когда ты приучил не слушать, игнорировать, да, он как будто не доходит. И со временем он тоже может становиться тише, ну, как бы так, субъективно ощущаться. Почему? Потому что наше тело посылает, говорит, слушай, хочется есть, иди поешь, да, хочется есть, иди поешь, и ты не идешь. Человек на диете.
3: Я худею сейчас, да?
8: Да, наше тело не знает, что мы решили худеть, и оно это интерпретирует так. Это как раз эволюционно более глубокие структуры мозга. Они говорят о том, что... Ну, они как это интерпретируют? Что, слушайте, еды нет, надо от нее отстать, потому что она сейчас бегает и убивает мамонта. Если мы сейчас ее будем долбать, еды еще дольше не будет. Да. Дайте ей паузу. И, соответственно, тело как бы притихает, да, мы это не слышим. И становится как будто тише. А потом постепенно, да, у нас тоже происходит такое искажение, когда мы как бы комфортный голод уже не воспринимаем как голод, как сигнал куда-то двигаться, а воспринимаем только вот этот экстремально умирая от голода как сигнал. Это сбивка происходит. Вот, поэтому вот это игнорирование, оно тоже сбивает настройки.
3: Мы как будто вот игнорируем, говорим себе, я не хочу сейчас есть. А потом мы сталкиваемся с тем, что у нас начинает там болеть голова, начинается головокружение, какая-то усталость, да? И вот это вот уже прям
8: звоночек. Да, то есть мы замечаем уже как бы, да, на пределе возможного.
3: Да, да, да. Вот если все-таки говорить, уже переходить к теме еды, да, хочется поговорить о том, что на самом деле такое осознанное питание. Чем вот осознанное питание отличается от интуитивного? И вот как понять разницу на практике, а не в теории. У нас сейчас, наверное, минута, вот мы начнем про это говорить, а потом после новостей продолжим. Вот разница между интуитивным питанием и осознанным.
8: Ну, скорее тут осознанное питание, оно просто формулируется все время, когда ты ешь и ты практикуешь эту осознанность, да, присутствие, вкус, чувствование и так далее. Весь фокус только здесь, и развитие этой осознанности. А когда мы говорим про интуитивное питание, там есть кусок, элемент этой осознанности, да, но есть еще дополнительно принципы, которыми мы руководствуемся.
3: Да, и какие-то принципы основные?
8: Ну, их 10, вот.
3: Но мы их обязательно перечислим. Но вообще осознанное питание, интуитивное питание – это что-то похожее между собой. Да,
8: да, только как бы интуитивное питание как будто шире. Оно может поглощать осознанное питание, вот, в себя вмещать.
3: Ну, как будто бы, если у тебя нет осознанности, к интуитивному питанию прийти очень сложно, потому что ты себя обнаружишь где-нибудь во вкусные точки, скорее всего.
8: Да.
3: В лучшем случае, да?
8: Ну, в целом...
3: Я же хочу есть, я хочу же бургер, говорит тебе интуитивное питание, ты себе не отказываешь. Так, друзья, в общем, чем отличается осознанное питание от интуитивного, поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
9: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В немецком Франкфурте на Майне прогремели два взрыва. Неизвестные привели в действие две бомбы на торговой улице. По информации газеты «Бильд», одна детонация произошла у киоска, другая у магазина. О пострадавших сведений нет. Издание отмечает, что задержан один из подозреваемых. Никол Пашинян призвал спокойнее относиться к теме цены на российский газ. Премьер Армении заявил, что Ереван и Москва в Бишкеке договорились провести, цитата, «инвентаризацию отношений». Армения стабильно развивается и продолжает развиваться. Когда будет необходимость в референдуме об участии в ЕАЭС или ЕС, проведем референдум. Необходимости не будет, не проведем. Когда возникнет необходимость регулировать цену, будем регулировать. Необходимости не будет, не будем, сказал Пашинян на брифинге. Он добавил, что отношения Армении и России многослойны, в них есть много проблем, вопросов и в то же время возможностей. Республика практически полностью обеспечивает потребности в газе за счет импорта из России. В прошлом году «Газпром» поставил в страну около 2 миллиардов 700 миллионов кубометров топлива. Еще около 467 миллионов кубометров ежегодно Армении передает Иран в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». В Госдуме рассказали о новой системе выплат матерям-героиням. С 1 января женщины, удостоенные этого звания, начнут автоматически получать разовое пособие в 1 000 000 рублей. Средства будут перечислять через социальный фонд, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Исаков. По его словам, такой проект разработало Министерство труда. Парламентарий добавил, что нововведение упростит жизнь многодетных матерей, поскольку им не придется собирать документы для подтверждения своего статуса. Звание «Мать-героиня» присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей. Также женщине вручается орден и выплата в 1 000 000 рублей. В РПЦ назвали число верующих, приложившихся к мощам Спиридона Тримифунского. Храм Христа Спасителя посетили около 90 тысяч человек. Об этом журналистам рассказал глава информационной комиссии Московской епархии Русской Православной Церкви Александр Волков. С 15 по 19 сентября ковчег с мощами святителя доступен для поклонения в кафедральном соборе ежедневно с 8 утра до 8 вечера. 20 сентября храм Христа Спасителя можно посетить с 8 утра до 14:00. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и также до плюс 20 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
10: Реклама.
11: Ты что пинаешься?
10: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 7 утра.
12: 7 утра. Время начинать движение.
14: Дамы и господа, заводите свои моторы!
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
14: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
3: 12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, привет.
8: Привет.
3: Говорим сегодня про осознанность и пищевое поведение. И вот в первой части мы разобрались с тем, что такое осознанность. И вот сейчас быстренько разберемся, чем осознанное питание отличается от интуитивного. Есть какие-то 10 принципов, да, про которые ты хотела рассказать. А потом будем обсуждать, что с этим делать.
8: Ну, осознанное питание, да, это как раз осознавать, что я чувствую, как мне это, как вкус, какие ощущения в теле и так далее, и так далее. То есть это такая часть процесса, но и важная часть процесса. Но как бы что нам делать, если у нас нарушение питания, если мы эмоционально передаем от того, что мы это осознали, это, конечно, классно. Ну а да. Что дальше?
3: Да, что с этим делать?
8: Да, и осознанность нам на это не отвечает, да, она дает возможность обнаружить, да, мы можем использовать DBT, например, никак это не оценивать, переживать свои чувства и так далее, но дальше оно нас не двигает. Ну, как способ заметить, да, потому что тоже решение проблемы, да, это вообще сформулировать и осознать проблему, да, это уже достаточно много. Вот, это что говорится про осознанное питание. И это классно и необходимо, потому что оно тоже имеет свое влияние, что когда ты ешь более осознанно, ты, естественно, можешь насыщаться меньшим количеством еды, да, потому что твой мозг успевает обработать информацию и тело, что эта еда поступила, заметить, раньше остановиться и
3: вкусы,
8: так далее.
3: Вкусы эти, текстуры, да.
8: И это, конечно, классная штука, и без осознанности мы не сможем наладить наше пищевое поведение. То есть, да, вот в длинную. То есть это все равно придется нам осваивать на первых или на следующих этапах. Когда мы говорим про интуитивное питание, безусловно, там тоже лежит в основе, да, и такое основное: ешь, когда голоден, останавливайся, когда сыт. Но еще, да, есть принципы. Это о том, что мы не делим продукты на плохие и хорошие. Это как раз про вред диет, признание этого, это как раз понимание вот этого замкнутого в круг, этого круга проблемного поведения, да, диетического мышления, вот этого эффекта йо-йо, да, скинул-набрал. Вот, и это тоже важная часть, да, которая к осознаванию голода и сытости помогает тебе преодолеть эти убеждения, которые тебе мешали встречаться со своим телом и так далее. Вот, это про то, чтобы относиться разумно и рационально к физической активности, интуитивное питание, тоже с опорой на свои телесные ощущения, но и разумность, потому что тоже вот как раз интуитивное питание тоже про то, что где усилие, где насилие, да, потому что, конечно, чтобы твоя мышечная масса прирастала, чтобы твоя физическая выносливость росла, тебе надо делать чуть-чуть больше. Ну и вот это вот чуть-чуть. Да, пресловутый. Вот интуитивное питание.
3: Из зоны комфорта чуть-чуть выходить.
8: Да, чуть-чуть, да. Они вот не выпрыгивают туда, в открытый космос, без скафандра, но все-таки нужно, да, иначе не будет роста и прироста. Вот. И про это интуитивное питание говорит. Ну и про адекватное формирование все-таки тарелки, да, в которой будут все группы продуктов. Вот, поэтому это несколько шире, да, и осознанность туда включается, да, через как бы ощущение голода и сытости.
3: А понимание того, чего ты действительно хочешь.
8: Да.
3: А как неосознанное питание становится триггером для более серьезных паттернов, например, переедание, ограничение, срыв?
8: Ну, вот эта часть как раз про то, когда мы можем переедать или мы можем длительно голодать, когда мы, да, это делаем специально и так далее. Это в целом есть утрачивание, да, этой осознанности интерцептивной. И как мы уже говорили, что часть обусловлена генетическим фактором, а часть поведенческим, да, например. Вот, и, соответственно, как я могу переесть только тогда, когда я плохо себя чувствую. Вот те, у кого есть контакт с телом, да, они понимают, ну, зачем, то есть вот это абсурдность. То есть зачем мне сейчас это пихать, чтобы мне было плохо?
3: Да.
8: И при этом субъективно я напихалась, мне плохо, и такому же человеку, ну, плюс-минус таким же, да, организмом и здоровьем, и ЖКТ, ему так же плохо. Почему я говорю, это невыносимо, а тот говорит, да нормально, ну как бы, чуть дышим тяжело, сейчас пуговку расстегнем.
3: Продолжим, да.
8: Да, и продолжим. Это как раз про то, что вот эта чувствительность к своим ощущениям, да, она как бы подзабилась. Это как вот, не знаете, это вот больше можно описать так, что вот ты когда поел соленого огурцов, да, например, соленых, и потом начинаешь есть какую-то еду, и она тебе не соленая.
3: Да.
8: Притом еда же не стала не соленой.
3: Или, ощущение изменилось.
8: Да, а потом, например, проходит там, ну, не знаю, там, час-два ты попил водички, да, и, например, и в следующий прием пищи ты садишься есть эту еду, И она тебе нормально уже, да, она тебе не кажется бессолой. Да. То есть вот это восстановились рецепторы. И вот так же и здесь с этими телесными ощущениями. То есть когда ты долго игнорируешь, ты все время ешь соленые огурцы, тогда тебе все остальное надо сильно досаливать. И вот отсюда есть либо переедание, да, то есть нечувствительность к сытости, уже это к этому дискомфорту, да, привычка его выдерживать. Да, вот. Ну и точно так же голод, потому что голод это тоже дискомфортно, да, на постоянной основе. И вот как бы как это срабатывает, да, оно понизилось за счет того, что ты игнорировал. И мозг стал потише, то, что мы там в первой части, да, нашего сегодня разговора говорили. Но если ты потихоньку начинаешь восстанавливать и как бы обучаться себя слышать, да, обучаться замечать, да, или даже иногда бывает, когда мы говорим про нарушение питания, то, например, вот это восстановление вот этого адекватного понимания, где ты голоден вовремя, да, и люди иногда совершенно не понимают, а тогда ты учишься, ты говоришь, давай возьмем часы. У большинства людей, когда они поели, через 3,5 часа наступает голод. Вот не умирают от голода, не легкий голод, а через 3,5 часа голод. И человек говорит, и чё? Ничего не чувствую. Ну, давай пробовать. Вот это вот восстановление и в целом, что мы делаем. Контакты. Как там у тебя? Потому что вот это ощущение, которое у тебя там, оно называется голод. Человек говорит, ну, как-то так в животе, как-то вот непонятненько.
3: Пусто, бурление.
8: Да, что-то. И вот человек начинает потихонечку восстанавливать. И постепенно, да, начинает топиться. Потом он уже понимает, ага, действительно, я сейчас, например, думаю про то, что поесть бы мне, да, и мне хочется, да, у меня это вызывает интерес. У меня пустовато в животе. Потом, может быть, не знаю, там как-то голова подбаливать начинает. Ну, например, да, кто-то может быть более чувствительный, да?
3: Да, да.
8: Голоду. И вот у человека восстанавливается это, и дальше он уже будет понимать. И вот так мы начинаем потихоньку как бы заново осваивать понятия. Как ребенком, да, учили?
3: Да, с голодом более-менее понятно, а вот эта вот нечувствительность к сытости, когда ты в себя вот это вот все.
8: А то же самое.
3: Да?
8: Точно так же, когда ты положил еду, и мы знаем, да, чтобы была комфортная сытость у большинства людей, она может приходить по-разному, да, у кого-то быстрее, через 15, там, да, 20 минут пресловуто. У какой-то группы людей она приходит через минут 40, чуть позже. Это действительно тоже обусловлено физиологией и так далее. Вот, но все-таки львиная доля – это 15-20 минут. И мы понимаем, чтобы не переесть, вот нужно поймать тот момент, когда ты, ну, вот я это называю, как будто ты еще вот одну ложку не доел, как вот кусочек. То есть ты вроде такой вот в состоянии таком, что и можно было бы, но можно и нет. И вот если ты вот этот кусок последний не пихнул, то потом через 15 минут у тебя комфортная сытость. Ты прям вот, да, можешь как-то дальше жить жизнью.
3: Некоторые не могут к этому прийти, некоторые прям реально, я видела, впадают в панику, когда вот они что-то съедают, и вот еще эта сытость не пришла, еще 15 минут не прошло, и они не понимают, они не чувствуют этих сигналов, они думают, что нужно еще что-то съесть и заказать, и поэтому они переедают.
8: Да, и поэтому мы постепенно учимся, да, например, вот это восстанавливать, замечать и варьировать, это прям поведенческое. Вторая часть, что здесь мешает часто остановиться вовремя, это длительный диетический опыт, то есть длительный опыт голода, точно так же, да, это воспринимается нашим телом как травматический опыт, то есть достаточно долго мне не давали, я не ел и так далее. И поэтому у тебя из этой травматики, как это так, да, вот этот ужас поднимается, ну, все, кто это испытывали, люди понимают, что ты иррационально думаешь, что все никогда больше не будет еды, хотя ты думаешь, вот у меня еще кастрюля стоит, сама сварила,
3: да, у тебя
8: никого,
3: паника.
8: Да, никого дома нет, никто не отберет, иди и ешь потом. Но вот это вот напихаться, это как раз вот последствия вот этих голодовок и диет.
3: Ограничения. А с этим можно что-то сделать?
8: Только время, да, и здесь тоже часто люди хитрят, ну, это мои клиенты как раз в практике, они говорят, ну, я это уже все поняла, все понятно, короче, ну, и раз где-то себя подограничили опять. Типа, я поняла на уровне головы, что это делать не надо. Но, например, день-два она ела нормально, потом раз взяла, опять обед пропустила. Раз опять где-то ужин пропустила, да, то есть прием пищи. Опять подвергла свое тело голоду. И как мы это восстанавливаем? Мы можем восстанавливать, вот это, знаете, как еще кто-то, может быть, брал животных из приюта. То есть они долго тебе не верят.
3: Да, ждут подвоха какого-то.
8: Да, да? Они будут тебя проверять на вшивость или все время быть на тревоге, в тревоге. Вот точно так же наше тело, когда мы столько лет глумились, оно нам сразу не поверит. Но оно доброе, оно в какой-то момент, да, все-таки как вот этот питомец домашний.
3: То есть нужно дать себе заботу, дать себе регулярность, да,
8: да,
3: и дать себе время.
8: Да.
3: Просто мне еще кажется, что вот эта история с нечувствительностью к собственному голоду, она очень часто перегитывается на другие сферы жизни, когда ты не доверяешь людям, например, да, ты все время ждешь от них какого-то подвоха, что они что-то не так сделают.
8: Абсолютно верно.
3: Да?
8: Абсолютно верно, потому что как раз эта интерцептивная осознанность, она связана и с ощущением телесными, и с эмоциями, и так далее. А доверие к миру, да, очень коррелирует с доверием самому себе и своему телу. Ну, первично, самому себе, да, и телу. И мы уже говорили, да, что тело наше там самое безопасное место для каждого, что самое близкое, да, у каждого из нас это наше тело. никого ближнего. И без него нам капец тоже, да, да? Ну, пока как да, бы в той да. реальности, в которой мы живем, научно доказанной. Угу. Вот. И, соответственно, если мы себе не доверяем, то есть если я, например, хочу есть, и такая говорю, да нет, ты не хочешь есть.
3: Тело говорит, посмотри, ну как бы да. можно и поголодать.
8: Да, ну, или просто, ты просто не веришь, да, ты не доверяешь. Да, или да, там, да. Слушай, я что-то устала, может, отдохнем? Да тебе кажется, да,
3: надо. Да тебе пахать и пахать.
8: Да, что-то, мне кажется, я наелась. Да тебе кажется, да, допихиваюсь. То есть на самом деле это и есть, что я не верю, да, я не доверяю.
3: Не верю, ключевое вот. Здесь, да.
8: И поэтому, когда я не верю себе, да, не могу mm-hmm. доверять. Или когда, например, люди тоже говорят, что, слушайте, ну я действительно не могу справиться с собой, я вроде умный, разумный человек, но не могу нормально есть. Mm-hmm. Это тоже связано, вот это, ну, ошибочное суждение, да, и обесценивание себя, потому что человек не видит комплексной, целостной проблемы, почему у него не получается. Но в моменте есть ощущение, что я непонятно почему начинаю жрать. Решила сегодня, значит, не объедаться вечером, и в итоге, короче, полночи...
3: Очнулась.
8: Тачу что-то, да, спать не легла вовремя, как планировала. И это тоже подрывает. Мы понимаем, что есть большая история, но я не могу себе доверять. И дальше уже поверить кому-то, угу. Это практически невозможно.
3: А с какого момента вот история с тем, что я быстро перекушу и даже этого не замечу, превращается в тревожный сигнал, а не просто в такую спешку, когда вот просто я перекусила и пошла дальше?
8: В каком плане? Что это, что вот это компульсивно хватает?
3: Да,
8: что,
3: да,
8: что
3: да, здесь? Да. Здесь кусок, там кусок, перекусила. Ну, и...
8: ну поэтому еда должна быть на самом деле в режиме, да, как бы это ни было грустно и скучно, но и врачи, да, все общие практики нам скажут, что тело наше любит режим, системность, да, вот эти все процессы, там желчь выделилась, то выделилась, да, да, да, переварилась. Да, да. Поэтому в целом нам нужна регулярность, да, мы здесь можем быть более осознанными. Вспоминая начало нашего разговора, мы не можем быть все время осознанными. Ну, трудно это, да? И поэтому лучше, когда у нас есть, вот три раза включись в розетку и сосредоточься, поешь. Ну, там четыре раза, да, вариативно.
3: А как у себя можно вот уже распознавать это эмоциональное заедание, если оно вот как-то уже у нас появляется, когда все-таки это норма?
8: Ну, мы тоже говорим, да, что у еды две функции, насыщение и удовольствие, то есть есть часть эмоциональная, да, и мы да. тоже понимаем, что какая-то еда вызывает у нас ассоциативно какие-то чувства, и это неплохо.
3: Просто, знаешь, некоторые иногда говорят, я устал вот от этой истории, когда вот про еду постоянно, что-то вкусное, готовить что-то. Еда – это просто еда. Я хочу просто есть и не думать об этом.
8: Отлично, и может быть и так, да, например, да. для кого-то, кто менее, там, да, гедонистический, и вообще от этого, как бы, кайфа у них есть, ну, правда, есть люди более да. спокойные, да, как бы, ну, поел и вышел, да, я, кстати, вот из тех, то есть не то, что я не люблю вкусно поесть, но я достаточно могу быть, ну, не то, что я ем невкусно, да, но имеется в виду, что у меня вот нет, у меня,
3: спокойное отношение.
8: А вот сын, он прям гедонист, он так любит поесть, у него прям до трясучки, и поэтому,
3: чтобы
8: вот,
3: красиво
8: и очень, всё, и да. очень видно, я тоже люблю красиво, но вот этот вот вкус, я поела, окей, если перекусить, я скорее сделаю какое-то дело, чем буду есть, у меня нет, а он не, а у него наоборот. Я думаю, да что же это такое, да? Вот да. Это? А он как это? Ему он сначала поест, а потом будет дела делать. Вот это как раз...
3: Я его понимаю хорошо.
8: Да, вот просто это по-разному устроено. Соответственно, и к чему мы это все вели? Я, значит, в этот пример больше...
3: Про эмоциональное заедание, когда оно вот. Привычное.
8: Поэтому вот есть часть как бы вот этого такого, вот, где люди говорят, я бы типа просто поел и забыл, то есть часть это вот просто вот, ну, вот, да, у тебя вот так. Но другой момент, что все равно...

0: какой-то уже, знаешь, такой сигнал РПП появляется у нас.
1: Ну, РПП и вообще, да, навязчивость, обсессивно-компульсивная, да, или такое усиление тревожности. Это тоже как раз про то, что осознанность — это не контроль, это и не управление, да, то есть это присутствие, да, максимально быть и позволять быть. Вот это тоже есть, например, такая самая простая базовая практика, с которой все начинают практиковать осознанность. Это дыхание, наблюдение за дыханием. И я как, ну, говорю, как только ты начал за ним наблюдать, ты начал им управлять, ты не позволяешь ему быть. И вот действительно сесть, закрыть глаза и не вмешиваться просто в свое дыхание и позволить ему быть, какое оно было, это адски трудно. Угу. Ты все начинаешь чуть спокойнее подышим, чуть глубже вдохнем, чуть это. То есть просто позволять, да, дыханию своему быть, это очень трудно. И вот осознанность — это не контроль, это позволять быть и принимать то, что есть. Угу. В львиной доле, да? Да? Вот. А мы все время пытаемся контролировать. И это ошибка просто в понимании. То есть контроль — это неосознанность, а контроль — это вообще глупость, да? Потому что на самом деле ты ничего не можешь контролировать.
0: Да.
1: Ты можешь что-то подкрутить, что-то как-то управлять своим вниманием. Точно так же вниманием. Ты не можешь его контролировать, ты можешь им управлять, ты можешь его направить, оно все равно убежит, ты можешь заметить и опять его направить обратно.
0: Есть классный вопрос: где сейчас мое внимание?
1: Да.
0: Да?
1: Соответственно. А где внимание, там энергия, там изменения и так далее. Это тоже как раз к чему это осознанность. Поэтому если мы начинаем контролировать, то это уже, конечно, неосознанность. И это очень трудно. Но вот, кстати, последние времена и события в мире, они как раз нас все... Они нам все показали, что контроль наш, да, это все как бы нет никакого контроля, мы не контролируем, оно нас провоцирует адаптироваться и принимать. А в целом это тоже вот присутствие, да, и принятие, это же, ну, такой один из там таких ключевых навыков тоже, да, внутреннего роста, духовного роста. Это как раз позволяет тебе с принятием безоценочно, без осуждения, да, потому что есть. Что нам это дает, это тоже не вопрос, что ты стал такой благостный и отлетевший. От того, что я оценила, как все плохо, оно мне не дает никуда двигаться. А понимание того, что это происходит, вот оно так есть, то когда я вижу широко картину, это дает мне возможность оптимально, максимально эффективно
0: без
1: пройти.
0: Нервов.
1: Пройти. А когда я то туда отлетела, то сюда отлетела, там, сям потратилась, то вот здесь и сейчас я ничего,
0: да,
1: не,
0: да,
1: меняю.
0: Да, да, да. А если вот человек вообще нет времени и сил на практике, с чего ему начинать? С дыхания, медитации, либо еще с чего-то?
1: Вот я предлагаю всем всегда начать быть безоценочными.
0: Угу.
1: И вы встали в окно, во-первых, это расширяет словарный запас, да, это помогает много чего сделать, это тебя провоцирует присутствовать. И скажите, не просто хорошая погода сегодня, ну, в Москве она хорошая, да, и там, а скажите, сегодня голубое небо, светит солнце и так далее. И это у меня вызывает радость. Вот это вы можете, например, встретившись с человеком, вы не говорите, фу, какой идиот, да, а вы скажете, что, да, например...
0: Какой интересный.
1: Ну, это, тогда ты тоже, да, можно сказать, что, например, он говорил то-то и то-то, да, у меня это, да, вызвало злость, раздражение, не знаю, например, и мне не хочется с ним больше встречаться. Угу. И когда, чем больше вы будете практиковать там, где есть ваше эмоциональное напряжение, например, безоценочность, вот вы и осознанно, ничего не надо придумывать специально. Если вы вышли на улицу и идете, да, просто постарайтесь не бежать, немножко заметьте, да, как вы, не знаю, наступаете на землю. Не надо тоже там часами, да, замерла, и, значит, ты это, как бы этот боец...
0: Сейчас пик на выходе,
1: Шаулинь, да, там, да, не знаю, медленно двигаешься и так далее.
0: Многие так и живут, мне кажется, особенно вот любят, когда вот реально очень много людей в метро утром, например, да, вот они себя чувствуют... реально, как будто...
1: Да. То есть это тоже часть, как бы, да, на самом деле, немножко внутренне замедлиться, да, немножко притормозить и вот, ну, просто поприсутствовать, да?
0: Да, да, да.
1: Вот.
0: А есть ли еще какие-то упражнения на осознанность? Все мы знаем, там, эти дольки шоколада, изюм, который нужно текстуру, вкус почувствовать и так далее. Это уже прям поднадоело.
1: Согласна. Я вот тоже там в книжке, да, в учебнике по осознанности тоже говорится о том, что, ну, как бы, вот будь, воспринимай мир как щенок, да, вот этот и ум новичка и так далее, этот эффект новизны. Но я говорю, что в целом ты как будто уже не в себе, если ты каждое утро берешь свою привычную чашку кофе и каждый раз говоришь, потрясающе. Да, ну, это какой-то безумие.
0: Да. Какой кофе.
1: Как будто ты сошел с ума.
0: Да.
1: И поэтому я предлагаю, ну, как бы одна часть из осознанности в жизнь, это когда мы добавляем нового опыта. Но опять же, тоже некоторые в таких обстоятельствах, ну, мои там коллеги, кто, у кого было много опыта, они говорят, господи, пусть будет все старое уже, мне достаточно, да, это чрезмерной перегрузки как раз, да. Вот.
0: Только привык.
1: Да, то есть это может быть эффект новизны, и то, что позволять будет нам включаться и быть более осознанными и так далее, с точки зрения еды. Поэтому нам надо все время что-то менять. Я, например, люблю, когда одна из частей, например, мы положили еду в рот, и пока мы не проживали, например, и не проглотили, не засовывайте второй кусок. Это вас замедлит. Это будет до мозга доходить, да, успевать информация, как бы, да, и вы меньше съедите с точки зрения, если

0: У вас есть цель, например, не переесть. Угу. Вы насладитесь вкусом и так далее. Вот просто не кладем еду, да, не вот так вот едим. Второй момент, что может нам помогать, тоже будет практика осознанности. Мы можем положить еду в рот и положить приборы. Это тоже нас будет и замедлять, и как бы вот возвращать.
1: Красивая посуда.
0: Да, ну не зря, да? Сколько, да, вот в эту сервировку Хорошо, и всего да. это сделано. Что еще мы можем сделать тоже, да? Мы можем положить кусочек и, например, на первой вилке попробовать, ну или ложке, как мне этот вкус? Да, ну как бы вкусно, прикольно, туда-сюда. Потом мы можем, вот каждую ложку, понимаешь, я понимаю, невозможно, да? Мы можем в середине тарелки опять взять кусочек, это как раз из интуитивного питания, например, съесть ложку. Как мне еще так же вкусно, как была та первая? Мы можем сказать, ну уже как-то не так ярко, или нет, мне так же вкусно, окей. И, например, на последней, да, ложке мы можем тоже заметить. Чаще всего как раз, да, у нас вот эта удовлетворенность от еды, есть же сытость и насыщение вкусом.
1: Да.
0: И бывает так, что ты уже в середине понимаешь, что уже тебе не так вкусно. Да, ты замедлился, ты немножко притормозил.
1: Но нужно доедать как будто бы, да?
0: Да, а тут ты можешь не доедать. И как раз один из принципов интуитивного питания – вкусно ешь, невкусно не ешь. Да, ты имеешь право и отказаться.
1: Да, да, нет, нет.
0: Да, вкусно смакуй, да, невкусно как бы откажись.
1: А история вот эта вот, когда все ем как пылесос. Вот не могу остановиться, просто вот тороплюсь, например, с подругой прихожу там куда-то в кафе, и я все съедаю за 2 минуты, а она сидит еще, вот, не знаю, там приборы свои раскладывает и первый кусочек пробует.
0: Ну вот то, что мы до этого сказали, да, может помочь притормозить, либо когда мы тоже заходим в приют, например, да, и понимаем, что есть у меня такая склонность. Или вы очень голодный, даже вы, может быть, не все время пылесос, да? Но, например, когда ты очень голодный, ты все равно этот пылесос, да? И тогда ты пришел, даешь себе секунду притормозить. Почему? Потому что иначе ты будешь тормозить об еду. Тормозя об еду, ты больше съешь. Поэтому мы пришли, мы можем спокойно села, и вот это как раз, например, поставили ноги на пол, пошевелили пальцем, вот мои ноги, да, немножко ощутили. Вот, не знаю, мои бедра, да, я сижу. Вот мои руки, я сижу. Так, это я, да, вот я здесь. Это еда, посмотреть. Мы можем, например, что у меня тут в еде, хотя бы посмотреть, почувствовать запах, да, например, чем она тут пахнет. Как тут вокруг. И вот это замедление, на самом деле, в 30-40 секунд может вам позволить действительно выдохнуть.
1: Переключиться.
0: Тело расслабить, да, не вот в этом влетать, да, вот в таком зажатом, да, состоянии, метать этой вилкой. Выдохнула, расслабилась, тело почувствовало, посмотрела, что в тарелке, почувствовала запах. Потом уже, да, как-то подумать, там, аппетит мой проснулся тоже, я настроилась на эту еду, да, потому что в целом тоже мы... Процесс пищеварения, он же не только даже во рту запускается, да? Когда мы смотрим, чувствуем запах, то есть наше тело готовится. Чем мы более готовы, спокойнее едим, то есть на самом деле мы усвоим больше.
1: То есть эту тревогу нужно относительно еды понижать.
0: Им просто, да, притормозить чем-то другим, не тормозить об тарелку. Иначе будет там еды больше, уж мы не тормозили сначала.
1: Катя, а как вообще распознать, что клиент использует осознанное вот это вот питание как новую маскировку для старого ограничительного паттерна? По сути, тот же контроль... Только вот с модной вот этой историей осознанное питание.
0: Ну, на самом деле, тут как бы несколько вещей, да, то есть опять целеполагание, да, то есть зачем я это делаю, если у меня маниакально только худеть, это раз, вот, и это сверхценность, да, то тогда это тоже как бы звоночек, что что-то не так происходит. А второй момент, что действительно, когда люди, ну, вот это про осознанность и про ощущения, то большинство продуктов, которые люди не едят, из таких, да, 20% вот этой еды для радости, то много там того, что на вкус неплохо, но они не едят. Мы тоже это можем неправду это слышать, да, что мне невкусно, а почему тебе невкусно, да? Но с другой стороны, когда ты уже действительно достаточно осознанный, у тебя нет диетических ограничений, ты вот не из этого всего, то действительно какие-то вот там чипсы, еще что-то, ну, ты съел, бывает, горсть, да, потом, правда, уже, ну, ты вот это яркого, а потом тоже уже какой-то, ну, как бы не
1: это
0: очень.
1: Это если есть осознанность. А если у тебя повышается как раз тревога, что вот сейчас тебя эти чипсы отнимут, они закончатся, что больше чипсов вообще не будет.
0: То ты пылесос, который просто быстро-быстро пихает и даже не замечает вкуса.
1: Вот это вот тревога, вот мне кажется, это ключевое, что мешает осознанности.
0: И тогда тоже мы можем, да, например, безоценочно описать, а что меня тревожит, да, и дальше мы можем идти в регуляцию эмоций, спросить, а действительно ли это так, да, меня тревожит, что я потолстею, а действительно ли я потолстею от этих, там, не знаю, там, 300 или 200 килокалорий, ну, вряд ли.
1: Ну, вот этот эффект сгорел сарай, горей хата, да, когда, ну, вот я уже съела вот там половину пачку чипсов, можно вот и остальное сюда есть.
0: Да, и тут часть и низкий уровень осознанности, часть убеждений и часть импульсивности, которая тоже обусловлена у нас еще и физиологией, и прошлым опытом диетической.
1: Катя, у нас 30 секунд остается. Как специалист, скажи, пожалуйста, когда вот наступает тот момент, когда клиенту уже недостаточно работать самостоятельно над осознанностью, и нужна более интенсивная терапия с помощью специалиста, когда стоит обращаться?
0: Ну, на самом деле, если ваши эпизоды переедания, да, или вот этих выпаданий случаются с вами на протяжении там месяца и 2-3 раза в неделю, да, и, например, там 3 месяца это длится, и там, да, каждую неделю у вас 2-3 раза лучше обратиться. Не надо в этом долго сидеть и закреплять.
1: Друзья, у нас в гостях была Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Говорили сегодня про осознанность и пищевое поведение. Кать, большое спасибо, было очень интересно.
0: Спасибо, Марина.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Другие детали не приводятся. Уголовное дело возбудили после гибели главы избирательной комиссии в Запорожье. Ее расследование ведется по статье о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, 15 сентября ВСУ беспилотником ударили по селу Октябрьское Запорожской области. В результате погибла председатель участковой избирательной комиссии номер 394 Елена Останина. Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с законом США об адских санкциях. По словам пресс-секретаря президента, Москва считает недружественными действиями принятие этого документа. Песков отметил, что новые американские рестрикции в случае введения усложнят усилия по поиску мирного урегулирования на Украине. Сегодня Палата представителей одобрила законопроект о введении новых санкций против России. Документ перенаправят на подпись Дональду Трампу. Инициатива предусматривает пошлину в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, президент США получит право по своему усмотрению вводить вторичные пошлины. Алла Памфилова заявила о готовности избирательной системы России к выборам. Более 90% помещений для голосования будут расположены на первых этажах для доступности маломобильных групп граждан. По словам главы ЦИКа, более 80% опрошенных избирателей изъявили желание прийти на участок. Памфилова также рассказала, что на досрочных выборах за рубежом проголосовали около 14 тысяч россиян. В России этим правом воспользовались 203 952 человека. Кроме того, председатель Центра избирком сообщила, что голосование будет организовано в 190 СИЗО, где сформированы 183 участковых избирательных комиссии. В России с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов в Госдуму. Также состоятся свыше 2000 избирательных кампаний разного уровня. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 20. Атмосферное давление будет чуть выше нормы. 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
5: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Киева.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
14: В этот четверг гость в студии, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО, общественно-политический деятель Антон Малышев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
15: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так
4: началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
16: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19:00. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: На правах рекламы.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 13:07 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час мы с вами поговорим о чем. Вот знаете о чем? Мы вокруг все говорят, в нашем эфире это тоже вопрос этот поднимался, о топливе, об автомобилях и о том, что сегодня происходит и как сберечь свой автомобиль в связи с тем, что понизилось там октановое число у бензина, в связи с тем, что масло надо стало чаще менять. Одним словом, вот о том, о наших железных конях, как не банально сейчас это говорить. У нас в гостях руководитель отдела маркетинга компании СТО «Фильтр Москва» Илья Буров. Илья, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Максим.
20: Илья, ну у вас машина есть же?
21: Конечно.
20: Вы стали заправлять ее пониже бензином с октановым числом?
21: И такое тоже бывает, ну, особенно когда мы едем куда-нибудь в регионы, то какой бензин есть, такой заправляем. Мне чуть-чуть попроще.
20: Уже не до жиру.
21: Уже не до жиру, мне чуть-чуть везет, ну, в кавычках, поскольку у меня автомобиль не турбированный, поскольку это машина, там, 10-го года, то, соответственно, если я заправлюсь 92-м и не буду ехать быстро, то ничего страшного не случится.
20: Угу. Ну, а в целом, что происходит с топливным рынком и объемом топлива, на ваш взгляд, сегодня?
21: Мы можем судить только потому, что видим, есть... Некоторые перебои в поставках, есть заправки, на которых топлива явно не хватает. И, собственно, одним из решений, на мой взгляд, достаточно логичным, было снижение качества топлива до норм Евро-2 и Евро-3. Если говорить кратко, то поскольку эти виды топлива в такой классификации производить значительно проще, они требуют меньше затрат, то, соответственно, это помогает насытить рынок.
20: Но это хуже машинам делает? Вот эти вот Евро-2, Евро-3.
21: Смотря...
20: Как мы раньше вообще ездили, еще 15 лет назад, это же это топливо было?
21: Да.
20: Оно же было 2,3, потом появилось 5, перестали, стали заправлять 95-м сотым. А что, автомобили по-другому стали как-то питаться, я не понимаю, другие моторы там стали у них?
21: Хороший вопрос. Евро-5 появилось 2015 года, до этого мы заправлялись...
20: 11 лет назад.
21: Да, до этого мы... заправлялись топливом качества Евро-2 и Евро-3, прыгало октановое число, я думаю, все это прекрасно помнят. Сейчас такие моменты тоже могут быть, и они уже постепенно возникают. Что изменилось? Во-первых, мы привыкли к хорошему.
20: Угу.
21: Мы привыкли к тому, что можно не заморачиваться на регламентное ТО, можно не проверять свечи, не смотреть там зазоры, цвет свечки, потому что, ну, хорошее топливо, есть регламент, прописанный заводом, он достаточно широкий, часто эти регламенты берутся из европейских норм, где топливо всегда было более качественным, и, соответственно, прекрасно ездили. Сейчас нужно возвращаться к истории с регламентным ТО, нужно проверять свечи, нужно проверять масло, менять его почаще. Кстати, это можно сделать у нас, в СТО-фильтр. Напомню, номер 235-1111, код Москвы 495. Еще раз повторю, 235-1111. Приезжайте к нам, у нас диагностика бесплатная. И, возвращаясь к вопросу, ну, важно следить за маслом. И почему следить? Потому что... Чем отличается Евро-2, Евро-3 от Евро-5? Да очень просто. Там в 500 раз больше количество серы. И эту серу не удаляют. Соответственно, страдает катализатор, страдает двигатель, потому что сера при определенных химических соединениях коррозирует двигатель, да, появляются какие-то кратеры.
20: Что делает?
21: Коррозия? Да, возникает коррозия в двигателе, возникает, там скорее не проявляется не коррозия, просто ну, страдает металл. Да? Угу. И из-за этого, поскольку современные автомобили с меньшими зазорами, не просто так, если кто помнит, мы раньше там заливали масло 10-40, 5-40, 5W40, то сейчас 0W20, максимально синтетические масла идут, они достаточно жидкие, потому что зазоры в блоках двигателя стали значительно меньше. И для этих автомобилей это проблема. Для турбированных автомобилей это проблема, наверное, в квадрате. Ее можно нивелировать совершенно спокойно, чаще менять масло. Если завод-изготовитель очень часто предлагает менять масло на 10 тысяч, 12 тысяч километров, то имеет смысл сейчас говорить о 6, максимум 8 тысячах километров. Mm-hmm. Для турбированных точно 5-6 тысячах километров. Тогда масло работает максимально эффективно, особенно если это качественное масло. И, соответственно, двигатель максимально защищен.
20: Илья, а вот такие появились на рынке, стали продавать там в маркетплейсах, и я видел на заправках, господи, как это называется, забыл, вот только что помнил слово, как бы то, что делает бензин...
21: Присадки.
20: Присадки, вот, бензин менее вредным. А это, на это как вы реагируете, что скажете по поводу этих присадок?
21: Палка о двух концах. Во-первых, то, что они, допустим, вопрос, как они повышают. В основном они повышают октановое число.
20: Угу. Очень хорошо.
21: Казалось бы, да, но нужно, быть точно уверенным, что, соответственно, если мы там говорим, например, про 95-й бензин, что, соответственно, он не 95-й, а там, допустим, 90-й или 89-й, а на 100% мы уверенными быть в этом не можем. То есть мы можем случайно октановое число сильно завысить. Второй момент, если не углубляться глубоко в химию, то на основе чего сделаны эти присадки? Потому что те присадки, которые используются на нефтеперерабатывающих заводах, стоят достаточно дорого. Те, которые продаются там за 200-300 рублей на любом маркетплейсе, они в основе своей содержат там соединение железа, да, там так называемый феррум. И это может достаточно негативно повлиять на двигатель. То есть, возможно, да, если говорить, что вот мы услышали, что машина поехала плохо, мы там слышим детонацию, или те, кто, у кого не настроен слух на понятие детонация, могут услышать, что двигатель заработал как-то не так. Возможно, в моменте, да,
20: действительно... В смысле,
21: по звуку? По звуку. Вот я там всегда езжу, машина у меня там звучит определенным звуком.
20: Поёт.
21: А тут раз, да, поет, а тут запела там другим там баритоном. И тогда, возможно, действительно можно разово эту присадку налить, но после этого, конечно же, стоит приехать на профессиональное СТО, в автосервис. Можно приехать к нам, у нас диагностика совершенно бесплатная. В СТО фильтр и, соответственно, проверить свечи, выкрутить их. На ряде машин сейчас свечи выкручиваются достаточно сложно, посмотреть, в каком они состоянии, посмотреть, в каком состоянии топливная система, при необходимости промыть на стенде всю бензиновую систему, не доводить до того, чтобы там пришлось снимать форсунки, потому что на ранних стадиях прекрасно бензиновая система промывается. При необходимости заменить фильтр топливный и ехать дальше прекрасно.
20: Но вот, насколько я знаю, эта вся ситуация с разрешением Евро-2, Евро-3, Евро-4, это до 1 июля, вроде бы, 2027 года. Типа руководство, власть планирует, что там уже нормализуются все поставки с бензином, опять Евро-5 пойдет, вернутся все к своим. А вот вы говорите промывать, а насколько вот этот год, насколько он вообще вреден для тех автомобилей, которым меньше 10 лет, которые дорогие, вот, как вы говорите, турбиновые, турбированные и так далее. А насколько это вредно? Ну, вот как вот по сравнению с человеком, например, если вот он, получается, это мы, если человек как бы начинает есть сейчас, постоянно он там ел полезную средиземноморскую пищу, а сейчас он начинает питаться каким-нибудь фастфудом. Правильно? Можно так сравнить?
21: Да, это хорошее сравнение. Я бы, правда, сравнил, например, так. То есть мы все с вами пьем воду. Но если человек будет помимо воды, вот, откажется полностью от воды, хороший, чистый, прекрасный, и начнет, например, пить какой-нибудь плохой кофе или плохой низкокачественный чай, и будет питаться только им, развалится ли он в моменте за год? Нет, не развалится. Нанесет ли это вред? Определенно, да, это дополнительные там нагрузки на печень, на почки и так далее. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши автомобили служили долго, и тем более хотим на них долго ездить, мы хотим их потом выгодно продать, то нужно поддерживать их в хорошем состоянии. И экономически намного дешевле и выгоднее делать профилактику, например, там, если мы говорим, да, там, и надеемся, что все будет так, как вы описали, и это закончится в 27-м году, то год это...
20: Ну,
21: там...
20: якобы, мы да. сегодня ничего Нет, такого мы, не
21: ну,
20: знаем.
21: Ну, мы будем надеяться. Да, да, мы всегда верим в лучшее, мы на это надеемся, то есть получается, что примерно за год-полтора нам нужно там каждые 3-4 месяца, то есть 3-4 раза приехать в СТО-фильтр. Я напомню, номер 235-1111, код Москвы 495. И еще раз 235-1111, прямо сейчас набирайте, у нас проходит интересная акция, операторы вам подскажут, проконсультируют. И, собственно, сделать необходимые процедуры, поменять почаще масло.
20: Это давайте перечислим, да. Это замена масла.
21: Замена масла в двигателе.
20: 5-8 тысяч километров.
21: Да.
20: Потом промывку бензобака можно сделать.
21: Да, можно сделать промывку топливной системы, топливной и после системы. Нее у нас по регламенту идет промывка в бак. Вот тогда это работает все хорошо и держится результат.
20: Фильтры
21: долго.
20: Поменять тоже.
21: Поменять фильтры, да, топливный фильтр, масляный фильтр. Ну, при замене масла я это просто по умолчанию имею в виду. Проверить, раз уж заехали, состояние колодок, дисков. Потому что часто мы смотрим, с внешней стороны колодка не стерта, а с внутренней стороны она уже, может быть, практически закончится. Это очень частая история. Да, выполнить все необходимые процедуры и быть надежным, уверенным в безопасности. Опять-таки, заодно проверить состояние тормозной жидкости. Тоже очень частая проблема, когда нам кажется, ну, она же тормозит, все прекрасно, а оказывается, что там уровень воды уже повысился, да, концентрация. Есть там понимание, что когда специализированный прибор показывает 2%, это еще в пределах нормы, а 2,2 это уже не норма, и, соответственно, нужно менять, потому что тормоза могут перегреваться, либо работать менее эффективно. А скоро у нас скользкий сезон, вот буквально не за горами.
20: Понятно. А что с дизельным топливом? Оно же понизилось, хуже, нет? Или я вижу, что владельцы автомобиля на дизеле меньше пострадали, чем на бензине.
21: Очевидно.
20: Потому что дизель есть в продаже.
21: Да, дизель есть в продаже, и слава богу, поскольку сейчас заканчивается сбор урожая, всем дизель очень нужен, но, тем не менее, также могут быть различные перебои, может качество
20: дизельного... Но оно тоже качество пострадало у дизеля.
21: Скорее всего, да. Скорее всего, да.
20: А вы вообще замечаете, видите у своих клиентов проблемы вот из-за плохого топлива? Приезжают, и прям видно.
21: Мы обслуживаем 6,5-7 тысяч автомобилей в месяц. И да, допустим, в июле запросов на промывку топливной системы либо рекомендаций от нас было достаточно много. Сейчас, вот, наверное, идет вторая волна как запросов со стороны наших клиентов, так и рекомендации от мастеров, поскольку люди замечают, что у них там снизилась динамика, либо машина неустойчиво реагирует на газ, есть провалы, или же там повышается расход топлива. Все это косвенные причины того, что качество топлива понизилось и что автомобилю требуется дополнительное обслуживание.
20: Илья вот пишет, что говорит, в основном дизель хуже не стал, что Илья наш слушатель, что дизель остался практически на том же уровне, но мы вот о промывках, о смене масла чаще говорим о машинах, да, которые моложе 10 лет, или мы тех, что постарше берем.
21: И те, что постарше, тоже,
20: лучше,
21: ну, поскольку равно. Если... Да, давайте тут в портрет человека, который ездит на машине, который постарше. Если мы говорим о автомобилях там, старше 10 лет, то это человек, который покупает ее там, на 2-3 года, и его задача, а, чтобы она не ломалась, собственно, такая же, как и на новом автомобиле, и, б, чтобы, соответственно, не упала цена продажи. А для этого ее, опять-таки, нужно поддерживать. Поэтому точно так же рекомендую регулярно, как минимум, просто проводить бесплатную диагностику, например, у нас в СТО фильтр, и все будет хорошо.
20: А по поводу автомобилей мы говорим сейчас японских, корейских, что у нас там есть еще?
21: Китайские. Какие-то?
20: А вот китайские, они идут сейчас отдельным совершенно таким потоком, их стало гораздо больше, они тоже страдают? У китайцев разве тоже есть понятие Евро-5, Евро-4,
21: конечно,
20: 3?
21: То же самое. Конечно, конечно, у них...
20: И китайцы также себя ведут, если им заливать Евро-2.
21: Да, да, у них высокотехнологичные двигатели, по большей части, плюс, опять-таки, большая часть китайских автомобилей турбированные, и все они рассчитаны на топливо качеством Евро-5. Поэтому к ним прям с особым вниманием нужно отнестись.
20: Плюс... Да, они вообще какие-то хлипкие, я бы сказал. Они на морозах. У меня вот знакомая в Сибири себе купила автомобиль. Так он ей каждый в Сибири, где температура около 30 минус, и он ей каждое утро, она когда садится в машину, автомобиль ей говорит, что он замерз. Я замерз. И пишет на табло.
21: У них
20: причем русское, на русском.
21: У них есть некоторые особенности по электронике.
20: Ехать, да.
21: Да, вот, и, соответственно, если к ним попадает топливо менее качественное, то инжектор, мозги, собственно, автомобили начинают немножко сходить с ума, могут неправильно обсчитывать показатели, да, выдавать, соответственно, ошибки, поэтому к ним, да, нужно с особым вниманием отнестись. Вот, и действительно, эти машины не очень любят морозы, они на них чаще всего не рассчитаны. Поэтому, да, есть некоторые особенности.
20: А, наш слушатель Егор, наверное, Егор, да, спрашивает, как определить детонацию, насколько это возможно?
21: Это хороший вопрос.
20: Вообще, а давайте объясним, что такое детонация.
21: Детонация – это когда идет, скажем так, по простым языком бы как бы это объяснить сейчас, когда идет вспышка либо раньше, да, топлива, камеры сгорания, либо она там идет сильнее. В общем, как ее определить? На бытовом уровне я бы сказал, что самое простое – это вот мы знаем, как у нас звучит двигатель. Допустим, каждый опытный автовладелец хотя бы иногда выключает музыку, там, я не знаю, YouTube, если у него в машине, или другие видео
20: хостинги. То, что звучит.
21: Да, то, что звучит, и слушает свой автомобиль, особенно с утра, да, когда мы его заводим. Если он звучит так же, как он звучал всегда – то, скорее всего, все нормально. Если идут какие-то дополнительные звуки, то это стоит, это повод задуматься, а не детонация ли. Еще один хороший способ, мы тут тоже в СТО-фильтр обсуждали, послушать просто в интернете, как звучит на видео подобный автомобиль. Да, именно когда у него детонация. Благо, что на видеохостингах полно таких роликов, и, соответственно, сравнить. А самый простой способ – приехать к нам в СТО-фильтр на бесплатную диагностику, все посмотреть, мастера все расскажут, подскажут и при необходимости выполнить все работы. Номер простой – 235-1111, звоните прямо сейчас. Пока не повысились цены на масло, но это отдельные цены, отдельный вопрос, и все будет хорошо.
20: А вот мне интересно, мы когда приезжаем на заправку, там написано, там 95-й, да, 90 какой там еще?
21: Второй.
20: 92-й, 100-й. А на нем же, там же не пишут какой это, евро-2, евро-3. А как понять, какой это бензин? И вообще, может, мне, может, и нету проблемы, у них евро-5 продается на той или иной заправке. Просто я слышал, что некоторые крупные марки, они, ну, одно время придерживались и не продавали бензин пониженного вот этого. Евро 2,
21: да. Тут история такая. Многие крупные заправки работают по системе франшизы, и, соответственно, там франчайзи решают вопросы так, как могут. Второй момент – это то, что на каждой заправке есть сертификаты на топливо, но иногда случается так, что эти сертификаты подолгу не меняют, по разным причинам, это могут быть старые сертификаты. Mm-hmm. Поэтому желательно, если есть сомнения, особенно неизвестной заправки, посмотреть, какой сертификат. Но реальность сейчас говорит о том, что мы заправляемся там, где бензин есть. И поэтому, конечно же, мы на это не смотрим. Поэтому, если есть какие-то минимальные сомнения, то стоит послушать двигатель после того, как заправились, попробовать по ощущениям сравнить динамику и при малейших сомнениях приезжать на сертифицированные сервисы, например, к нам в СТО-фильтр, и сделать просто проверку. В моменте есть еще такой момент. Если мы почувствовали, что динамика ухудшилась, да, нам есть ощущение, что октановое число занижено, есть еще тоже хороший совет – не давить газ в пол, не пытаться дополнительно ускоряться. Опять-таки, по оборотам это видно, но если я знаю, что там, допустим, я на своей машине там, еду 100 км в час, стандартно там 2500 оборотов, ну, плюс-минус у большинства так и будет, то если у меня там на 100 км в час оборотов уже там 2700, 2800, там 3000 или даже 3500, то это повод к тому, чтобы снизить скорость, ехать в щадящем режиме, и при первой же возможности ехать в сертифицированный сервис, например, в СТО-фильтр, и, собственно, проверить автомобиль на диагностике.
20: Продиагностировать. Я, мне еще было очень... Ну, хотя это нормально в нашей стране. Мы всю жизнь из-за нашего прошлого закупали все впрок, закупали все не 1 килограмм гречки, а 5 возьмем, не там 1 килограмм соли, а 3 возьмем. Бензин наливали в канистры, в какие-то бутылки, все это хранили, возили на даче, дома. Вообще бензин, он может портить?
21: Конечно.
20: Вот так вот, если его налить в канистру и поставить на балкон, но он же как-то выветривается, я не знаю, что-то с ним происходит, я просто в этом, я вот задумываюсь, насколько долго может стоять он в той же самой канистре.
21: Как говорят эксперты, бензин сохраняет свои свойства от полугода до года, дальше, да, он действительно начинает портиться, ну, не просто так, давайте так, я на бытовом уровне могу сказать, что когда мы, допустим, пытаемся завести автомобиль, который долго стоял, там, больше года, то частенько это бывает сложно, пока не добавишь нового топлива, либо сольешь старое топливо, добавишь новое, либо не подключишься в обход топливной системы с новым топливом. Mm-hmm. Поэтому хранить большие объемы у себя там на балконе или еще где-то впрок. Нецелесообразно.
20: Да. А пластик, если бы канистра пластика как-то влияет, потому что бензобак-то и цистерны, они же все-таки это железосодержащие какие-то эти конструкции, а пластик влияет на бензин, на качество?
21: Нет, не влияет, тем более, что на большинстве современных автомобилей в целом баки пластиковые.
20: А, пластиковые.
21: Да.
20: Все
21: да.
20: понятно. Еще вопрос, почему в России снова... Ну, мы уже ответили на это, Никита задает, почему в России Евро-2, Евро-3, он что, где-то хранился?
21: Мы можем только предполагать.
20: Откуда да? он взялся? Почему было Евро-5, а потом бац, и появилось Евро-2 и Евро-3 так быстро?
21: Не хотелось бы глубоко в этот вопрос, честно говоря, погружаться, потому что он немножко не к нам. Да, я буду рад, если нам будут задавать вопросы именно про сервисное обслуживание. Вот, но тем не менее...
20: Ну уж давайте задали, у нас да, 10 секунд есть.
21: Мы кратко скажу, бензин марки Евро-5 производить сложнее, он требует дополнительной очистки от серы.
20: Просто легче
21: да.
20: сделать.
21: А бензин Евро-2, Евро-3 сделать намного проще.
20: Друзья, у нас сегодня в гостях руководитель отдела маркетинга компании «Стоофильтр Москва» Илья Буров. Говорим мы о топливе, об автомобилях, о ремонте и так далее. После новостей продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Белгородской области. Ранена жительница села Гора-Подол Грайворонского округа. По данным оперштаба, женщину доставили в больницу с множественными осколочными ранениями. Уточняется, что в этом же округе в результате удара дрона перебита ЛЭП в селе Доброе. В Шебекине взрывы FPV-дронов повредили остекление квартиры в многоквартирном доме, линию электропередачи и автомобиль. Сергей Шойгу заявил о стремлении Армении к расширению взаимодействия с НАТО. Секретарь Совбеза назвал отношение Еревана к ЕАЭС и ОДКБ потребительским и обвинил в рейдерском захвате российского бизнеса. По его словам, Армения проводит захват предприятий, в которые Москва вложила миллиардные инвестиции. Шойгу напомнил, что в 90-е наша страна спасла республику от экономического и энергетического коллапса. На заседании Президиума научно-экспертного совета Совбеза Шойгу отметил, что США и Европа стратегически заинтересованы в максимальном ослаблении позиций России и Ирана на юге Кавказа. Он добавил, что противники России не жалеют сил, чтобы создать очаги напряженности на границах нашей страны в Закавказье. Шойгу подчеркнул, что Россия не будет финансировать евроинтеграцию Армении. Кроме того, секретарь Совбеза заявил, что недавний кризисный период в российско-азербайджанских отношениях преодолен. Теперь общая задача – поступательное развитие сотрудничества. Генпрокурор назвал законным изъятие нелегальных доходов у наследников-коррупционеров. Александр Гуцан напомнил, что Конституционный суд в нескольких постановлениях разъяснил, что гарантии защиты права собственности не распространяются на объекты, полученные преступным путем. Об этом он сказал на 11-м межгосударственном совете по противодействию коррупции, который проходит в Минске. Цитата. Причем независимо от сроков владения ими, передачи третьим лицам, даже после смерти коррупционера они подлежат изъятию у его наследников и передаче в доход государства, добавил генпрокурор России. Дочь Бориса Немцова объявлена в международный розыск. Жанна Немцова проходит по делу о деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, который утвердил заочный арест дочери политика. Санкции по статье предусматривают до 6 лет лишения свободы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
22: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
24: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Говорит Москва. 94,8.
26: На правах рекламы.
27: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 13:36 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в нашем эфире мы говорим с руководителем отдела маркетинга компании СТО «Фильтр Москва» Ильей Буровым. Илья, здравствуйте.
21: Добрый день.
20: Тема разговора автомобили, тема разговора о том, как обстоят дела сегодня на топливном рынке. Ну и вообще, что сегодня нужно... Вот, у нас межсезонье наступает же,
21: да.
20: Перед зимой на что обратить внимание, заморозки обещают там под конец октября, все-таки надо, наверное, какое-то уже что-то зимнее там заливать, прикручивать, ну и так далее. Если честно, я в этом очень плохо разбираюсь, поэтому вы меня направляете в нужную сторону. Так, давайте, Илья, закончим с топливом и перейдем.
21: Да.
20: Уже к другим вопросам. Смотрите, мы говорили о том, что нужно, во-первых, даже если вы заливаете топливо пониженного, скажем так, качества, числа, октанового числа, промывки делать. Это
21: да.
20: Полезно. Значит, это топливная система, промывка топливной системы.
21: Да.
20: Чаще... Давайте еще раз перечислим,
21: да,
20: что мы обсуждали.
21: Давайте перечислим для всех радиослушателей, тем более для тех, кто только подключился,
20: да.
21: Кто в дороге. Для того, чтобы нивелировать те проблемы, то снижение качества топлива, которое можно сейчас наблюдать, нужно увеличить количество регламентного обслуживания, то есть чаще приезжать на сертифицированные сервисы, например, в СТО «Фильтр», номер для записи 235-1111, код Москвы 495, еще раз 235-1111, проходить бесплатную диагностику, например, у нас по 11 параметрам, после этого, соответственно, сделать промывку топливной системы с подключением к аппарату, добавить после этого присадку уже в бак, заменить масло, менять масло чаще, не по предписанию завода-изготовителя там, на 10-15 тысяч километров, это делается в том числе из маркетинговых соображений, а увеличить частоту до 6-8 тысяч километров. То есть, соответственно, менять масло чаще, тем более, что часто говорят, там, вот слетит с гарантии. Нет, если мы меняем масло чаще, чем требует завод-изготовитель, мы с гарантией не слетаем. Собственно, никто не против. Главное, не делать позже, если мы говорим про гарантию, поскольку очень частый такой вопрос. И, соответственно, менять все остальные жидкости по регламенту, по их мере, по мере их износа.
7: По мере нужды.
21: Да.
7: Илья, скажите, а вот российские автомобили, сейчас тоже очень много российских авто на наших дорогах, на них вот этот экологический класс влияет как-то? Пониженный, повышенный и так далее. Наши автомобили подо что заточены, скажем так?
21: Смотря что считать нашими автомобилями. Сейчас
7: будем это... считать нашими автомобилями. Давайте уже до конца не углубляться
21: туда. Нет, но давайте разделим. То есть те автомобили, которые там сейчас производятся китайские под российскими брендами...
7: Такие же стандарты, да, как и китайские.
21: Я бы отнес их к китайским автомобилям и стандартизировал туда. Если брать классические модели АвтоВАЗа, я там не про «Жигули» сейчас говорю, а именно про переднеприводные автомобили, «Весты», «Гранты» и так далее, у них у всех блок двигателя из 80-х годов, который ставился на 2108, если кто помнит, и им, конечно, чуточку попроще. Но, тем не менее, из практики их форсунки достаточно чувствительны, поэтому тоже лучше... сократить срок межсервисного обслуживания, приезжать почаще, приезжать к нам в СТО-фильтр.
7: А, пишет нам слушатель Сергей, говорит о том, что один... Я не понимаю, что он написал. Ну, давайте я зачитаю, да, как есть. Гибкость управляющей электроники, каждый мотор будет реагировать на античное топливо по-своему. Один ДВС... вообще не заметит, другой начнет со временем беспокоить ошибками, но сразу, внезапно и моментально агрегат из строя не выйдет.
21: Совершенно верно.
7: Ну, о том, что вы говорили, это, да, как вот пример с водой и с плохим чаем,
21: да,
7: что типа ничего особенного не будет, но какие-то вредности появятся.
21: Поэтому лучше запланировать все регламентные ТО и... предупредить эту проблему, нежели погрузиться в нее в моменте, когда двигатель сойдет с ума, будет загораться чек-энджин, машина станет очень плохо ехать. Зачем все это нужно? Лучше делать, участить регламент, приезжать на бесплатную диагностику к нам в СТО-фильтр. Можно записаться прямо сейчас по номеру 235-1111, код Москвы 495. И, соответственно, предупредить все эти проблемы.
7: Илья тоже спрашивает, французские авто дизельные обслуживаете?
21: Мы обслуживаем любые марки автомобилей, совершенно, мы мультибрендовый сервис, просто мы делаем только регламентные ТО, то есть замена масла в КПП, вариаторах, вообще всех видах коробок, замена дисков, колодок, замена жидкостей в редукторах, в мостах, замена антифриза. Собственно, и проверяем, насколько антифриз еще может служить или нет. К сожалению, это не так часто делают наши коллеги. Замена тормозной жидкости.
7: Так, к маслу. Давайте немного про масло поговорим. Вот насколько сейчас оно качественное? Я тут вычитал, что появился контрафакт из-за, причем ситуации в Ормузском, господи, проливе. А правда это, что к нам появилось в продаже именно некачественное масло? Ну, насколько это правда
21: тут,
7: или нет?
21: Тут нужно разделить. Всегда был контрафакт, и его достаточно много. Сейчас ситуация ухудшается, поскольку из-за проблем, всем известных, в Ормузском проливе достаточно сложно вывозить сырье, да, собственно, нефть. Базовое масло производят всего 4 завода в мире. В основном, да.
7: Это где?
21: В разных частях света, в том числе там, и в США, там, и в Европе. Но самое главное то, что все остальные заводы в основном покупают это базовое масло и добавляют туда свои присадки. Есть вопросы и по присадкам, да, там, то есть тоже их достаточно сложно купить. И из-за этого у производителей возникают проблемы. Опять-таки возникают проблемы в целом логистики. Вот сделали мы это масло, а его же еще нужно доставить. А если мы говорим про Россию и зарубежные масла, то мы все знаем, что сейчас все, что связано с зарубежьем и в Россию, тоже есть сложности.
7: А у нас масло производится?
21: У нас производится масло, да.
7: Из нашей же нефти?
21: Да, да.
7: И оно качественное?
21: Достаточно, да.
7: Нормально, если ты покупаешь.
21: Если только настоящее, но... Купил ли ты настоящее масло?
7: Ну вот вопрос. Я приеду к вам в компанию и говорю, залейте мне масло. Вы говорите, у нас есть такой-то, такой-то. Насколько я могу быть уверенным, что, ну или не к вам, а к другой какой-то сервис, а там не СТО-фильтр Москва, а еще куда-то. А то насколько, как мне проверить, настоящее оно или контрафактное?
21: К сожалению, проверить на бытовом уровне достаточно сложно. Есть форумы, которые этим плотно занимаются, показывают тесты. Но сегодня мы купили там... Самое главное, не покупать на маркетплейсах. Потому что, казалось бы, дешевая цена, все хочется купить. Но бесплатный сыр только в мышеловке, и достаточно часто оттуда приходит именно поддельное масло. Хорошо, если оно просто какое-нибудь там базовое недорогое масло в дорогой канистре. И достаточно плохо, если это какая-нибудь отработка, осветленная и заново залитая в канистру какого-нибудь известного.
7: Уже было использовано, да. Такое, да, тоже бывает?
21: Такое тоже бывает, к сожалению.
7: Какая прелесть.
21: В чем прелесть того, чтобы заливать масло у нас? Мы гарантируем, даем гарантию на все свои работы, используем только свои материалы. Мы тщательно, мы работаем напрямую с заводами-изготовителями. У нас только иностранные масла. И, соответственно, мы... даем гарантию на то, что у нас все будет хорошо, и, собственно, рекламации по маслу не было на моей памяти никогда.
7: А спрашивает наш слушатель, опять же, Сергей, какие прогнозы вы даете по стоимости на масло, и сократится ли количество контрафакта все-таки в России на рынке?
21: Когда стоимость повышается и есть дефицит, то количество контрафакта в любой сфере только повышается. Прогноз по стоимости. Мы всячески пытаемся удержать цену на цены в том состоянии, в котором есть, но тем не менее запланировано повышение стоимости, поэтому кому предстоит менять масло в ближайшее время, лучше не затягивать. И в целом по рынку уже начали дорожать масла. Это даже видно и по тем же маркетплейсам, и по известным сетевым магазинам. Порядка 30% стоимость масла может повыситься буквально в ближайшее время.
7: Это какое ближайшее? Там типа в этом году или следующем?
21: Нет, ближайший месяц.
7: Даже месяц на 30% может, да, быть. Мы сейчас паники наведем, сейчас народ побежит как бензин, так и масло скупать, очереди встанут.
21: Скупать масло тоже нет смысла, поскольку у него тоже есть некоторый срок годности. Потом, опять-таки, да, там, как в 22-м году, ну, купили мы там по 2, по 3 канистры там любимого нашего масла, а потом все равно пришлось немножко менять привычки, ну, конкретно сейчас можно немножко сэкономить, приехав и поменяв масло в сентябре.
7: Но оно же тоже долго храниться не может.
21: Да, там указаны всегда сроки годности, поэтому не стоит.
7: Угу. Давайте обратимся теперь к базовым заменам перед зимой.
21: Да.
7: На что обратить внимание автомобилистам? Вот сегодня, сейчас, уже якобы во второй половине октября начнутся заморозки. Илья, ваши советы, прогнозы.
21: Отличный вопрос. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозную систему, проверить, насколько жизнеспособна тормозная жидкость. Это можно сделать у нас в СТО-фильтр, записавшись по номеру 235-1111, код Москвы 495, 235-1111. Диагностика совершенно бесплатна. Проверить состояние колодок. Собственно, опять-таки, это можно сделать у нас. Какой у них еще запас, ресурс. Опять-таки, когда мы говорим о проверке колодок, речь идет вообще в целом о суппорте, о направляющих, потому что они имеют свойство подзакисать, особенно там этим страдают японские автомобили и, собственно, китайские автомобили. Все это очень необходимо проверить, потому что это наша безопасность. Также, конечно же, если подходит срок замены масла, то его поменять, поскольку холодные старты в целом всегда для автомобиля сложная история. Пусть даже по чуть-чуть, но двигатель все равно от этого страдает, поэтому лучше залить свежее масло. Если там, я не знаю, вы ездите меньше 10 тысяч километров в год, таких достаточно много, то в целом имеет смысл просто менять масло раз там, в 6 месяцев, там, раз в 5 месяцев, для того, чтобы просто оно было свежим и не теряло своих свойств. Ну, это не совсем к нам, но стоит задуматься о смене резины. Лучше это сделать чуть-чуть раньше, чем чуть-чуть позже. К сожалению, я сам как автолюбитель замечаю, что у нас работает наоборот. Мы все стараемся ездить на летней резине до последнего. Лучше поменять пораньше. Давайте заботиться о себе и о друг друге.
7: А Елена спрашивает, будьте добры, подскажите, после лета у нее ощущение, что забился кондиционер. Смогли бы вы помочь? Комплексное обслуживание, плюс она спрашивает про антибактериальную обработку. И вообще, как часто надо автомобильный кондиционер, это все-таки не домашний, а прочищать. И какой-то она фильтр, то что-то про фильтр пишет. Я не пойму, не пропечатывалось.
21: Да, ну я в целом...
7: Наверное, салонный фильтр.
21: Да, я думаю, скорее всего, речь про салонный фильтр.

0: сейчас, то почему бы и нет? Если есть ощущение...
1: Может, ей жарко. Может, она не в Москве, а где-то едет по Сочи сейчас.
0: Так и замечательно. Ну. Вот, здесь речь идет о том, что да, если появился какой-то неприятный запах, то не стоит откладывать, нужно заботиться о себе, действительно поменять салонный фильтр. Салонный фильтр, кстати, я совершенно упустил из виду, перед зимой в целом стоит поменять, потому что он за лето подзабивается, потом начинаются заморозки, запотевание окон, это все очень связано. И, конечно же, имеет смысл сделать антибактериальную обработку кондиционера. Ее стоит делать перед началом летнего сезона. И, собственно, если есть возможность, то лучше делать и в конце, для того, чтобы просто следить за своим уже здоровьем, даже больше, чем автомобиля. Поскольку часто история, когда люди говорят: «Ой, не включайте кондиционер в машине, я от него заболеваю». Mm-hmm. Мы заболеваем не от кондиционеры, от не от того, что его включили, а от того, что просто грязная система, грязная, и у нас там не такая сильная иммунная система, и вот мы от этого и заболеваем. Поэтому тут речь идет о заботе о себе, стоит это крайне недорого, поэтому приезжайте к нам, сделаем антибактериальную обработку, в случае необходимости дозаправим кондиционер, поменяем фильтры, у нас все фильтры есть, всегда в наличии, в том числе и салонные, и все будет прекрасно.
1: А, еще вопрос от нашего слушателя Егора. Он говорит, что видел ваши станции обслуживания в нескольких городах, не в Москве. А вы могли бы уточнить, они настоящие, какие города? Ну, типа, или это название сходит, СТО-фильтр?
0: Да, СТО-фильтр, это федеральная сеть.
1: Ехал, да, вот где-то по трассе и видел вашу станцию.
0: Мы находимся в Москве, в Иркутске, Томске, Новосибирске, Якутске, поэтому Ангарске и еще в нескольких городах, поэтому все, что вы видите, СТО-фильтр, это СТО-фильтр, и приятно, что вы о нас помните, приезжайте к нам. Приезжайте
1: 8
0: к нам.
1: Городов, он говорит, да?
0: Да, получается? Совершенно верно.
1: В 8 городах.
0: В 8 городах.
1: Так, еще идем дальше по вопросам от наших слушателей. Замена воздушного фильтра привела к тому, что двигатель накрылся. Могли бы вы, это спрашивает Егор Андреев, могли бы вы провести, ну, наверное, диагностику, что-то неправильно прописываются слова, диагностику и, короче, наш слушатель, да, Егор, замена воздушного фильтра в двигателе была.
0: Да.
1: Накрылся двигатель, что-то там произошло. Сейчас ему нужна независимая экспертиза. Правда ли, что это был воздушный фильтр виною поломки двигателя?
0: Да.
1: Могли бы вы провести эту экспертизу, требует страховая компания, на его усмотрение, нашего Егора?
0: Хороший вопрос. Обычно страховые компании дают список тех организаций...
1: Ему не подали на аутсорсинг, да.
0: Да, дают список тех организаций, которые сертифицированы на то, чтобы проводить такую диагностику, чью диагностику принимает эта страховая компания, поэтому имеет смысл обратиться к ним. Прокомментирую про фильтр именно воздушный на двигателе. Очень важно, чтобы он был качественный, и где-то, наверное, в теории такое могло случиться. Вообще все материалы, которыми мы обслуживаем автомобиль, должны быть в первую очередь, то есть стоит в первую очередь ориентироваться не на цену, да, чтобы было подешевле, а чтобы это было действительно качественная запчасть, либо техническая жидкость. Поэтому приезжайте к нам, и все будет хорошо. В СТО-фильтр 235-1111, код Москвы 495.
1: АМА. Насколько я понял, это наша слушательница пишет, говорит, нет ли у вас в планах продлить акцию «Воскресенье, женский день»? Уж очень была хорошая, но лето кончилось, и вы ее завершили.
0: Совершенно
1: не хотите
0: нет.
1: Ли?
0: А? Совершенно нет. Приглашаем каждое воскресенье девушек, скидка 15%, приезжайте. Акция действует, она есть на сайте.
1: АМА, видите, оказывается, акция действует, поэтому вы можете воспользоваться.
0: Ждем вас.
1: А что входит в эту акцию? Все процедуры, которые у вас есть? Все услуги?
0: Все обслуживание для девушек минус 15%. Пожалуйста, у нас несколько акций. Сейчас есть акция «Счастливая коробка». Можно обслужить, заменить масло в ЭКПП.

0: во всех видах, вариаторах, роботах и так далее, там в механической коробке, и получить скидку на весь заказ наряд 15%. Это очень выгодное предложение, действует в сентябре, поэтому приезжайте.
1: А, спрашивает Виктор, я так понимаю, чем чаще меняешь масло в двигателе и фильтр, тем дольше двигатель будет служить.
0: Совершенно верно.
1: Ну,
0: да.
1: Каждый месяц-то не надо, наверное,
0: ну,
1: менять.
0: Конечно, нет, не стоит совсем уж чистить, потому что тогда это, от этого страдает наш карман и семейная экономика.
1: Может, у Виктора денег куры не клюют.
0: Дай бог ему тогда здоровья и счастья.
1: Да.
0: Но, да, если менять масло каждые там 5-6 тысяч километров, это дает высокую гарантию того, что с двигателем долго ничего не случится, а скорее всего за тот срок службы, который автомобиль проведет в руках, в том числе, например, Виктора, все будет хорошо.
1: Алексей пишет, что не боитесь, что мужики будут жен подсылать в воскресенье, в женский день, по акции.
0: Мы будем этому рады. Мы будем рады, да, если приедут жены, расскажут своим подругам, что в СТО фильтр очень уважительно относится ко всем клиентам, всем объясняют доступно, потому что у женщин часто бывает страх того, что ее там ведут в заблуждение. У нас нет цели ввести кого-то в заблуждение, у нас есть цель получить как можно больше постоянных клиентов, лояльную аудиторию. Поэтому, мужчины, отправляйте женщин в СТО фильтр на женский день, минус 15%. Мы вас ждем. 235-1111, код Москвы, 495. 235-1111. Записывайтесь прямо сейчас. Будем рады.
1: А, и вот Виктор говорит, спасибо вам за слова. Он меняет ровно в 7000 масла в двигателе. А, еще вопрос от 980-го. Почему не производите замену масла с материалами клиента?
0: Поскольку тогда мы не можем гарантировать, давать гарантию от себя. Мы не можем быть уверены в этом масле.
1: Что вы привезли.
0: Да.
1: Николай, и отдельно К стоит, спрашивает, а не хотите ли вы перейти на круглосуточное обслуживание? У некоторых не хватает времени днем заниматься автомобилем, прислуги нет, а вот в районе 11-12 часов можно было бы заскочить и провести кое-какие процедуры.
0: СТО фильтр работает 24 на 7 уже много лет.
1: Круглосуточно?
0: Мы круглосуточные.
1: А,
0: приезжайте,
1: вот, Николай,
0: пожалуйста. Николай, ждем вас, ваших друзей в любое время дня и ночи, 365 дней в году. Мы понимаем, что ритм Москвы достаточно сложный, и поэтому уже давно у нас все станции, сейчас 4 станции в Москве, это Можайка, Люблинка, Хорошевка, Сокольники, работают 24 на 7 и ждет вас из того фильтр 235-11-11. Сокольники.
1: А, в Сокольниках.
0: Да.
1: Это получается мне или Хорошевская, или Сокольники.
0: Мы покрываем 4 станциями фактически всю Москву, и поэтому всегда рады, приезжайте 24 на 7. 235-1111, код Москвы 495. Записывайтесь, будем вам рады.
1: А, ну и я думаю, еще один вопрос мы успеем задать. А, спрашивает 618-й, какие гарантии, даете ли вы гарантии на свою работу?
0: Как, вот. Да, как я и говорил, мы даем гарантии на свои работы. По 99% случаев никаких рекламаций нет. Бывает иногда там что-то, где-то что-то подскрипело. Если, допустим, там колодки поменяли, пожалуйста, приезжаем, проверяем. В случае каких-то вопросов исправляем. В общем, никогда не оставляем своих клиентов один на один с возникающими проблемами.
1: Угу. И Андрей спрашивает еще, можно ли... У нас прям 10 секунд.
0: Да.
1: А что такое акция «Счастливая коробка»? Что в нее входит?
0: Акция «Счастливая коробка» при замене масла в КПП, МКПП, в общем, в любой коробке передач, да, на весь заказ наряд скидка 15%. Поэтому записывайтесь по номеру 235-1111, код Москвы 495, 235-1111, ждем вас.
1: Друзья, сегодня у нас в гостях был руководитель отдела маркетинга СТО «Фильтр Москва» Илья Буров. Илья, спасибо большое, удачи. И всем удачи, у кого есть автомобиль, пользуйтесь услугами. Спасибо,
0: Спасибо
1: Макс
0: вам.
1: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Хорошего дня.
0: Да.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны рассказали подробности освобождения Малой Волчьи в Харьковской области. Перед началом штурма бойцы зачистили небо от беспилотников. После были нанесены удары дронами и артиллерией по скоплению сил ВСУ, которые прятались в полуразрушенных домах. В ведомстве добавили, что закрепившиеся в населенном пункте военнослужащие группировки войск «Север» полностью зачистили территорию. Сегодня Минобороны объявила об освобождении Малой Волчьи в Харьковской области. В МИДе России оценили число иностранных наемников в рядах ВСУ. Сейчас их около 16 тысяч. За последние годы таких солдат было от 30 до 40 тысяч. Об этом заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, представители латиноамериканских государств составляют около 40% иностранных наемников на Украине. Дипломат добавил, что украинские посольства с 2022 года превратились в фирмы по рекрутингу боевиков. Мирошник подчеркнул, что в ряды ВСУ вступают судимые и рецидивисты. Посол также заявил, что представители западных спецслужб стоят за терактами и диверсиями в зоне СВО. В Подмосковье с начала сезона зафиксировали более 14 тысяч укусов клещей. Такие данные привели в Управление Роспотребнадзора по региону. Там уточнили, что показатель ниже средних многолетних значений. Отмечается, что от клещевого энцефалита привиты свыше 28 тысяч человек. В рамках профилактики инфекций, передающихся клещами, проведена обработка более 6 тысяч гектаров. В Москве завершилась реконструкция арки главного входа парка Горького. Это объект культурного наследия регионального значения, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты отреставрировали фасад и кровлю арки, двери и ограждения смотровой площадки, добавили подсветку. Городоначальник сообщил, что рядом появилось новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. Мэр уточнил, что до конца года планируется завершить реставрацию исторической ограды парка Горького, которая составляет единый архитектурный ансамбль с аркой. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20 атмосферное давление будет чуть выше нормы 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
4: Имена поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
5: Каждую среду после 20:00 вечера
7: Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 14.05, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение этого часа на радиостанции «Говорит Москва» будем с вами обсуждать самые последние интересные новости, которые у нас для вас накопились. Я для вас подобрала 4 ключевые новости на текущий момент, и мы с вами будем их обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
2: Движение.
8: Движение. 3 балла в Москве, 3-бальные пробки. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАДа между Ленинградским шоссе и Волоколамским. Пробка также. Внешняя сторона от Дмитровского шоссе, затруднение до Ленинградского. Небольшая пробка в районе Бесединской эстакады. 3-е транспортное кольцо от Сокольнического вала до Рижской эстакады. Пробка. Внутренняя сторона от Беговой до проспекта Мира. Также есть затруднение в районе проспекта Багратиона. Садовое кольцо, вот здесь по внешней стороне особенно почему-то все туго, такое желто-красное. И прям большая-большая пробка, вот здесь, наверное, это примерно от Полянки эта пробка, до Боровицкой она тянется, и дальше по набережной, по Кремлевской набережной, по Москворецкой, простите, набережной, эта пробка тянется и прям вот до Котельнической набережной.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
8: В Госдуме сообщили о признаках подготовки Владимира Зеленского к сдаче Донбасса. Орбитальное оружие США стало средством для нарушения работы спутников России и Китая. Минцифры ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфонах в России. И опрос показал, что школьников от 12 до 17 лет вдохновляют Гарри Поттер, Дубровский и Печорин. В «Умных парнях» у нас сегодня Антон Малышев, член Российской ассоциации по связям с общественностью.
7: Поток. Успеем сказать главное.
8: Итак, теперь давайте разбираться по порядку со всеми темами, потому что в Госдуме сообщили о признаках подготовки Зеленским к сдаче Донбасса. Заявление украинского лидера о невозможности победить в конфликте с Россией говорит о том, что Киев готовит население к окончательной утрате восточных регионов. По словам первого зампреда Комитета по международным делам Светланы Журовой, Зеленский признает, что Украина победить не может. Депутат напомнила, что в начале конфликта глава государства говорил совершенно другие слова, и потихонечку народ приучают к тому, что это произойдет. Видно, что это сейчас нет той поддержки, в том числе финансовой, Запада, у него внутренний момент происходит, в том числе речь идет о коррупции, отметила Журова. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России. Родион Валерьевич, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
8: А вообще, насколько заявление, например, Зеленского или заявление российских политиков позволяют действительно судить о реальной ситуации на территориях и о планах, например, того же самого Зеленского по территориям?
9: Ну, лучше, наверное, все-таки судить по тому, что делают политики, угу, нежели что они говорят. Да. Особенно, когда это говорится, когда речь идет непосредственно о Зеленском, у которого главное амплуа это говорить, зачастую не то, что есть на самом деле. Вот. Поэтому, если оценивать ситуацию, готовят ли население к сдаче Донбасса, ну, к сожалению, я таких тенденций пока не вижу. Там есть определенное такое понятие, как обреченность. То есть они прекрасно понимают, что эту территорию они потеряют. Да, вопрос, за какой период и с какими жертвами, и насколько уничтожена и выжжена инфраструктура, там после этого останется, к чему как раз Украина прилагает максимальные усилия. И я сталкивался с тем, что вот те территории, которые мы освобождаем где-то за полгода до того, как туда приходят наши вооруженные силы, украинская сторона подвергает тотальному уничтожению, то есть подрыву предприятий, изгнание оттуда людей, выжигание буквально улиц в этих населенных пунктах. Ну, а такие примеры, как Селидово, говорят, что они, уходя, расстреливают просто за собой всех.
8: Угу. А вопрос возникает, смотрите, по, значит, о каких-то планах там Зеленского, например, к сдаче Донбасса, как это говорится, судят, потому что он утверждает, что Россию невозможно победить, и Украина не может выиграть. Но есть ли у Украины, например, цель именно победить? Потому что про Украину говорят, что это такая территория, корпорация войны, где, в принципе, речи о победе быть не может, потому что должна быть перманентная вот эта кровоточащая рана, и, в принципе, Киев это устраивает, Европу это устраивает. Поэтому, когда говорят про победу, не говорят о том, что вот мы не можем ее достичь, поэтому сдадим. Здесь как это? Про процесс скорее.
9: Ну, понимаете, вот украинская сторона может рассуждать о чем угодно, да, то есть делать какие угодно такие духоподъемные заявления. Но есть реальность, которая вот... Украину четко отнесли к ресурсной базе. И для тех спонсоров, которые финансируют этот конфликт, которые заказали этот конфликт, которые следят за этим конфликтом, вот для них, конечно, то есть их главная задача просто растянуть использование Украины как на можно больший срок, который позволило бы сформировать ВПК европейское, подготовить вооруженные силы Европы и так далее и тому подобное. Да, поэтому ни в каких планах, я думаю, там Европы или других спонсоров, которые активно участвуют в этом процессе, сохранение Украины во главе угла не стоит. Вопрос просто растянуть на как можно больший срок вот использование ее ресурсов. И территориальных, и человеческих, и экономических, то есть, ну, какие, то есть, использовать по полной программе.
8: Коррупционный фактор внутри Украины влияет на переговорную позицию вообще?
9: По крайней мере, те, кто дает им деньги, да, то есть они всячески стремятся от этого, с одной стороны, отмахиваться, то есть они говорят, посмотрите, это же как хорошо, что Украина устанавливает факты, значит, факты коррупции. А с другой стороны, вы знаете, то есть те, кто дает деньги Украине, зачастую они тоже не находятся в стороне от этих процессов, потому что, ну, по сути, Украина сегодня является значительной отмывочной базой вот для вот этих огромных траншей, которые сегодня поступают вот в основном из стран Европы, ну и других стран, которые относятся вот этой группировке Рамштайн.
8: Действительно ли на позицию Киева сейчас и на слова Зеленского влияет объем западной финансовой и военной поддержки? Журова говорит, что так как ее становится меньше, то, соответственно, это довольно серьезный фактор, который заставляет Зеленского отчасти признавать, что действительно победы не ждать со стороны Украины.
9: Ну, знаете, если быть вот абсолютно близко к реальности, да, то можно говорить, что финансовая помощь, к сожалению, не уменьшилась, к сожалению. Но то, что война стала дороже. Угу. Вот поэтому, значит, такие транши, как 90 миллиардов евро, либо суммы, которые обещаны были во время саммита в Анкаре, то есть это на самом деле они, это топ объемов, которые передавались украинской стороне вот когда-либо. А если брать довоенные времена, так извините, это разница уже в 100 раз. Угу. Вот то, что Украина сегодня получает за один год, и когда у них военный бюджет приближается к 100 миллиардам долларов за год, то, согласитесь, это феноменальная сумма, огромная сумма. Но на самом деле и разворовывание, и использование этих денег, конечно, выросло.
8: Смотрите, как действительно ли... Вот... Условно, есть Киев, все-таки есть Зеленский. Про него принято говорить, что он проводник только интересов там, европейцев. Но есть ли действительно его, например, какая-то личная позиция, и каким образом это коррелируется условно с позицией Европейского Союза, который говорит, что надо воевать до талого, то есть надо воевать до последнего украинца, а Зеленский вдруг говорит, ну, победить не можем, поэтому придется сдать Донбасс.
9: Ну, знаете, то есть вот здесь это больше манипуляции, приведенные вот вами цитаты.
8: Да,
9: а
8: да,
9: если,
8: да.
9: Значит, есть ли у Зеленского свои интересы? Ну, конечно, есть. Поэтому вот этот коррупционный скандал, который сейчас происходит на Украине, это демонстрация попыток Зеленского сохранить за собой контроль за финансовыми потоками, сохранить за собой контроль назначения лояльных к нему людей, то есть и, в общем-то, использовать Украину так, как ему захочется. Да, причем это не отрицает того, что они играют вот по тем правилам, которые определены западниками. Поэтому сейчас там есть такой пакет «Кать-Кокос», значит, который предполагает проведение реформ и перехват Европы контроля, к примеру, за назначениями за украинскими министерствами или ключевыми силовыми должностями. Поэтому Зеленский, конечно, категорически упирается, не хочет передачи вот таких вещей. То есть он хочет сохранять себя на этой должности как можно дольше.
8: Насколько, вот это, видимо, его главный интерес. Насколько в этом раскладе все-таки он ценная фигура? потому что, ну, есть такая точка зрения, не будет Зеленского, будет кто-то другой, будет примерно то же самое. Но по факту он же тоже становится довольно токсичен для всех остальных, или это только впечатление?
9: Ну, для кого-то он действительно достаточно токсичен, но для кого-то он является крайне ценным. Он крайне ценный коммуникатор, ценный персонаж, который обладает определенной узнаваемостью. А вот и при, даже как если случай говорится о том, что можно сменить на другого, конечно, можно, но это фактор времени. Да, то есть какой-то промежуток времени, чтобы найти замену, чтобы его также, извините, в кавычках, полюбили западные лидеры, что, значит, они были бы уверены, что он будет таким же исполнителем, как Зеленский. Поэтому вот основные спонсоры пока Зеленского со счетов не списывают. А вот многие из них хотят, чтобы он оставался интерфейсом, а вот перехватить в основном контроль над ситуацией на самой Украине, над отмывочной базой, вот над назначением новых других персонажей.
8: Спасибо большое, Родион Валерьевич. Вас благодарю. Родион Мирошник был с нами, посол по особым поручениям МИДа России. Так, Конни Огонь говорит, что значит сдать, вернуть. Мы говорим не про, не со стороны России, а тезисы, которые Зеленский приводит. Про это речь идет. То есть для него это называется сдача Донбасса, для нас это называется возвращение Донбасса. Вот. Территориальный вопрос со стороны Зеленского постоянно муссировался как ключевой, что ни пяди не отдадим, то, что забрали, вернем и так далее. Это его, это его слова, это его определение. Они, конечно же, для нас мало чего значат, потому что у нас свое видение этой ситуации. Конечно, с нашей стороны речь идет о возвращении Донбасса. Вот о чем речь идет. Но... территориальный вопрос точно так же ставится как бы во главу угла, например, европейцами. То есть даже американцами он не ставится. Европейцами ставится, что там больше украинцев должно воевать, больше украинцев должно отправиться, больше украинцев должно удерживать территорию, больше украинцев должно сделать так, чтобы вернуть эти территории, которые сейчас стали частью Российской Федерации. То есть это все вот эта информационная такая информационная суета. Но... здесь важно понять, каковы признаки действительно того, что, например, украинцев, как говорят, там, начали готовить к тому, что Украина не может победить. Есть ощущение, честно говоря, что люди, которые в Киеве живут и в других местах на Украине живут, они прекрасно это понимают. И самое главное, если вот у Зеленского такая риторика и такие определения, это не значит, что у всей Украины такие определения. Потому что мы знаем, что настроения там разные. Но социологии такой объективной там все равно не существует. Поэтому даже если Зеленский что-то будет выдавать за социологию, этому верить вообще не стоит, потому что у него есть свой тезис. Более того, есть еще и видение европейцев, которые говорят, что там давайте женщин мобилизуем. И всех мы, и об этом бывший советник Трампа говорил, что давайте женщин тоже мобилизовывать, потому что как это надо... до последнего продолжать боевые действия. То есть здесь интересна вся эта история тем, что для Украины, точнее для тех людей, которые руководят Украиной, сам факт, ну, например, победы или проигрыша не стоит. Ужас весь заключается в том, что чем дольше будет конфликт, тем для них будет, ну, как бы, выгодно, потому что это работает как корпорация. И об этом уже много говорили, в наших эфирах об этом тоже говорили. И для Европы это то же самое. Вот. Ну, к этому можно еще добавить сообщение, которое просто вот на ТАСе сейчас появилось. «Мир катится в ад», запятая, считает Бабиш. Это премьер-министр Чехии, он говорит, я не боюсь сказать, что во весь голос, что дорога, по которой сейчас следует мир, не ведет к безопасности, она ведет прямо к вратам ада, она ведет нас к Третьей мировой войне, сказал он, выступая в Праге. Европа, говорит, он должна сосредоточиться на мирных инициативах, практически не слышит Европа слова «мир», а на международных конференциях по вопросам обороны, а внимание участников направлено на использование военной силы. Ну, то ли он пацифист, то ли он действительно, как и все европейские политики, говорят, в общем, что примерно слова «мир» нету, но мир — это война, и поэтому мир катится в ад. Вот как-то так получается.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
8: Вопрос, куда еще конфликты могут переместиться? Про космос активно говорят, потому что Bloomberg пишет, что американские орбитальные вооружения вошли в состав арсенала, предназначенного для временного вывода из строя спутников связи России и Китая. Раскрытие ВВС США информации о наличии космического оружия вызвало множество предположений о его характеристиках. Однако конкретных ответов пока немного. Ранее министр американских ВВС Мэйнг заявлял о наличии у Вашингтона орбитальных вооружений – для контроля космического пространства. Петр Пунченко с нами, старший преподаватель Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Петр Борисович, здравствуйте.
10: Евгения, здравствуйте, приветствуем слушателей.
8: Наша с вами тема, которую мы неоднократно обсуждали, и в «Умных парнях» тоже, все равно дело идет к запуску ведра с гвоздями, да, для того, чтобы предотвратить войну в космосе. Примерно так.
10: Ну, надо пока понять, о ведре с гвоздями ли речь идет.
8: Так,
10: и вообще можно было бы подробно разобрать в принципе. Здесь я бы хотел, наверное, разделить немножечко вообще всю эту новость на обсуждение или выявление факта наличия этого оружия, его реальных возможностей и самого политического эффекта, который может иметь объявление о существовании такого оружия. Ну, прежде всего, космос, те, кто увлекается космосом, наверняка помнят подобные заявления еще Рейгана от 83 года, стратегическая оборонная инициатива СОИ, известная как программа «Звездных войн», которая, по сути, повлекла там подготовку с нашей стороны и детальное рассмотрение, что именно создается, и увеличение бюджета на реагирование на эту инициативу.
8: Так.
10: А вот при Трампе, я думаю, что вообще никого не удивляет анонсирование каких-то громких программ, и в принципе это его манера, модус операнди его типичный. То есть еще в мае 25 года он систему противоракетной обороны «Золотой купол» анонсировал на колоссальным финансированием, по-моему, 175 миллиардов долларов, и заявил, что к концу президентства он ее реализует. Сейчас он создал там космическую академию, приватизировал Луну, но все-таки, наверное, после похищения Мадуро не стоит все списывать на громкие заявления. И детально, если разобраться с самой новостью, то есть что было заявлено? О том, что США обладают теперь системой контроля космического пространства. Здесь я не могу не вспомнить, просто у меня, когда ребенок был совсем маленький, он придумывал некоторые какие-то физические объекты, типа там мотоциклы или яхты. Так. И когда его спрашиваешь, где, он всегда говорил «в гараже», естественно, тоже в вымышленном. Возможно, это как раз речь про это, потому что деталей у нас никаких нет. Но если разобраться, как бы контроль космического пространства подразумевает, что спутники имеют способность не только защищаться, но и атаковать. Если они имеют способность атаковать, речь может идти, например, о лазерном или ракетном оружии. Но здесь нюанс в том, что создание спутников-носителей под такие системы, они, спутники-носители будут иметь характеристики, которые обязательно будут выявлены о том, что эти спутники выведены. То есть это в случае лазерного оружия это массивные какие-то энергетические элементы, в случае ракетного оружия это также должен быть массивный спутник-носитель. Ну и плюс мы не забываем про, мы это с вами обсуждали и в эфире, про так называемый кеслеровский эффект, и едва ли кто-то решится на применение кинетического вооружения, которое разрушит спутник и просто выведет орбиту из, сделает орбиту невозможной к эксплуатации. Это в том числе и для американцев, которые вывели уже 11 тысяч спутников на орбиту, для них это просто выстрел.
8: Ну, значит, они работают совершенно над другими видами вооружений, когда возможно, например, точечно вышибать. Спутники.
10: Про точечное вышибание кинетическое как раз и невозможно. Речь не может идти, потому что это вызовет появление осколков. Возможно, речь идет о радиоэлектронном подавлении.
8: Да.
10: И здесь, в этом случае, спутник, да, он его сложно идентифицировать, потому что можно там маскировать какие-то элементы. И сейчас, в том числе и Российская Федерация, активно работает в этом направлении. Но единственное, что вот было не анонсировано, а ряд новостей был о том, что ВСУ поразили наши объекты на Земле, которые работают против спутников, но здесь не идет речи о размещении их на околоземной орбите. В случае радиоэлектронной борьбы, да, это возможно, но здесь надо опять же дождаться или смотреть о конкретные технические характеристики, потому что анонс о том, что они могут выводить из строя целые спутниковые группировки, это ну, явно сильно завышенные возможности. То есть речь может идти о выведении из строя, временном выведении из строя отдельных спутников, но, опять же, не о целой группировке. Для нас это, да, принципиальное значение имеет, конечно, и это будем мы отслеживать, потому что все мы знаем о нашей программе 14.40 «Рассвет». По выведению уже там сейчас две партии аппаратов было выведено, и у китайцев работают подобные спутники. В любом случае, как бы здесь самое главное, это, наверное, то, что вообще в целом дискуссия о размещении вооружений в космосе началась вести открыто. И это, конечно...
8: Но это было предсказуемо.
10: Предсказуемо, и, конечно же, это негативный фактор, который теперь, видимо, придется учитывать как новую реальность. Единственное, что это все надо очень тщательно смотреть, изучать и не впадать ни в одну, ни в другую крайность. То есть нельзя это, от этого отмахиваться, но и как какую-то суперугрозу сразу же изначально принимать тоже
8: Петр,
10: нельзя.
8: Петр, а есть еще такой момент. Не очень понятно, что это такое. Ну, когда говорят про орбитальное оружие, сразу представляется что-то из «Звездных войн» или из «Терминатора». Какая-нибудь пушка большая, которая лазером стреляет. Конечно, это выглядит иначе. Тогда возникает вопрос, где проходят границы между военным спутником и космическим оружием?
10: А мы с вами про это тоже говорили, про то, что часто... Ну, то есть, да, есть ряд сейчас исследовательских программ, там, например, технология там лазерной абляции называется, которая сейчас исследование проводится для удаления мусора с низкой орбиты. То есть он воздействует на объект, он меняет траекторию или там вращение, приобретает другое. Очевидно, что он тоже может применяться и может иметь двойное назначение. Или там сервисные спутники, которые могут дозаправлять или там осуществлять захват. Да, он может анонсирован быть как для использования, для обслуживания спутников на орбите, но очевидно, что он также может применяться для того, чтобы сводить неугодные спутники с орбиты, наши или китайские. То есть здесь границу, конечно же, провести достаточно сложно, и усилия международников и юристов должны быть направлены все-таки на то, чтобы космос не был милитаризован.
8: Но объективно он все равно будет милитаризован. Получается, ну, условно, появление такого оружия провоцирует новую гонку вооружений в космосе или лишь подтверждает тезис, что гонка вооружений просто выходит еще вот на это пространство? Околоземное, скажем так.
10: Ну, я думаю, что гонка вооружений давно уже вышла на это пространство.
8: Ну, потому что спутники же, спутники сейчас, там, условно, Starlink, который летает, он же участвует в гонке вооружений, он участвует в военных действиях. То есть, по сути, можно сказать, что космос все равно зона, как это, ну, не то, что зона боевых действий, но зона использования для боевых действий.
10: Да и Starlink, да и уже десятилетиями использованная система геопозиционирования, все они непременно используются военными. Единственное, что пока что это как... услуга, как возможность для обеспечения связи или того же геопозиционирования. Здесь мы речь ведем о размещении непосредственно вооружений в космосе. И, конечно, ну, это будет шаг, который может привести к совсем негативным последствиям. И этого следует избегать всеми силами и обсуждать это на международных площадках.
8: Насколько можно ли предполагать, Петр, с учетом того, что нет характеристик в целом, там, американцы только говорят о каком-то оружии, да, и не очень понятно там пока что, что это такое, характеристик тактико-технических тоже не присутствует, можно только догадываться об этом. Но насколько уязвимы современные спутниковые системы связи перед подобными средствами? Можно это каким-то образом оценить, например?
10: Мы можем просто сказать, что они могут быть эффективны. То есть в отсутствии вообще каких-то деталей, конечно, все это может быть эффективно. Но опять же, я говорю, что вероятнее всего речь не идет ни о лазерном оружии, ни о, там, о системах космос-космос каких-то ракетных. То есть, скорее всего, это спутники радиоэлектронной борьбы.
8: Исключительно.
10: Если, ну, пока что, скорее всего, так, потому что в ином случае они были бы уже идентифицированы.
8: Угу. Для гражданской инфраструктуры какие могут быть последствия вот эти вот в случае сбоев спутниковой связи?
10: Ну, пока у нас в эксплуатацию наша группировка «Рассвет» для массового пользователя не введена, наверное, если низкая орбита будет выведена из строя, больше всего, конечно, все ощутят последствия пользователи Starlink и европейского OneWeb, наверное. То есть, я думаю, что...
8: Ну, то есть, пока в сухом остатке, то что именно США называют орбитальным оружием и какие задачи оно способно выполнять? Пока, по сути, ничего нету.
10: Пока, по сути, как я и сказал, все это где-то в гараже.
8: Все это где-то в гараже и на страницах Блумберга?
10: На страницах Блумберга, ну, и официальные заявления были, да, пока что. Но, опять же, я говорю, не отслеживать это мы не можем, потому что это все равно требует внимания.
8: То есть, по сути, получается, что произойдет, например, с глобальной спутниковой инфраструктурой, если противостояние в космосе выйдет на новый уровень, мы не можем предположить, да?
10: Пока только писать какие-то позитивные, инерционные или негативные сценарии. Пока достоверно мы предположить не можем.
8: А насколько достоверно сообщение о американских возможностях вообще?
10: Да, ну, вот, учитывая, что деталей это никаких не приведено, да, мы тоже это, мы знаем, что, да, периодические пуски Falcon 9 проводятся, и в общий доступ не предоставлена информация, какая нагрузка выведена, то есть это засекреченные пуски. Можно предполагать, что что-то в военных целях выводится, но это может быть или их аналог Starlink, Starshield для военных, а да. может быть что-то другое. То есть здесь достоверно что-то сказать пока невозможно.
8: Спасибо, Петр. Вас благодарю. Петр Пунченко был с нами, старший преподаватель Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Очень интересно. Все очень витиевато. Конкретных каких-то заданий и задач здесь нету. Но, очевидно, просто напомним, что когда Российская Федерация вообще предлагала подписать конвенцию о нераспространении оружия в космосе, что космос должен быть свободен от оружия. Ожидаемо этот документ, ООНовский документ, который должны были подписать, ожидаемо этот документ не подписали американцы. Просто ожидаем. Такой штрих к ситуации. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Геленджика возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщил Росавиация. Ограничения вводились по соображениям безопасности. Эти меры продолжают действовать в аэропорту Сочи. В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ ввели локальный режим ЧС. Он действует в границах улиц, где были выявлены повреждения, сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, организован обход для оценки и фиксации ущерба. Планируется прием заявлений на оказание материальной помощи гражданам. Сегодня Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке ВСУ. В результате падения обломков беспилотников была повреждена трансформаторная подстанция и нарушено электроснабжение в 4 районах города. Также повреждены 6 частных домов и хозподстройки. Пострадавших нет. Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он скончался в возрасте 59 лет, сообщили в Союзе биатлонистов России. Причина смерти не называется. Чепиков стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира в общем зачете, выиграв трофей в сезоне 89-90. На Олимпийских играх он завоевал золотые медали в эстафете в 1988 году и в спринте в 94-м. По окончании карьеры Сергей Чепиков был депутатом Госдумы 7-го и 8-го созывов. В РПЦ назвали удобный маршрут к мощам Спиридона Тримифунского и Дмитрия Донского. К храму Христа Спасителя лучше всего идти от станции метро Октябрьская, Кольцевая. Как рассказал журналистам глава информационной службы Московской епархии Русской Православной Церкви Александр Волков, сейчас очередь к святыням начинается в парке Музеон. Время ожидания составляет 6 часов. С 15 по 19 сентября ковчеги с мощами доступны для поклонения в Кафедральном соборе ежедневно с 8 утра до 8 вечера. 20 сентября храм Христа Спасителя можно посетить с 8 утра до 14.00. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 2. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
12: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО, общественно-политический деятель Антон Малышев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Гомес, Джорди Альберт, Лейнел Месси!
14: Superhuman! Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely.
15: Dear, dear. I don't
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
16: Право знать. Говорит Москва.
15: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
8: 14.35, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И, о, нет, вру, поток, конечно, «Умные парни» через полчаса. Извините. Минцифры ведет переговоры с Apple об активации 5G на айфоне в России, сообщил РИА Новости глава ведомства Максуд Шадаев. Ранее операторы «Большой четверки», «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Т2» запустили сервисы мобильной связи 5-го поколения в 16 городах России. Доступ к 5G для пользователей айфонов будет зависеть от решения Apple, говорят в Минцифры, и развертывание сети продолжится до конца года. Минцифра планирует запустить мобильную связь 5-го поколения еще в 50 городах России. И тогда возникает вопрос, конечно, почему, во-первых, так с аппаратурой Apple так сложилось. Вот, является ли тогда недоступ Apple к системе 5G каким-то санкционным режимом, и, соответственно, на, видимо, ну, остальных, там, китайских, корейских, любых других смартфонов все это работает. Эльдар Муртазин с нами, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникации. Эльдар, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Евгения.
8: Что именно Apple должна изменить или разрешить, чтобы 5G заработал на российских айфонах?
17: Компания Apple выводит всегда сертификацию 5-го поколения, соответственно, оператор платит им деньги за эту сертификацию, и дальше включается для конкретного оператора из страны поддержка 5G. Технически она есть, но ее включить нужно на стороне Apple. Apple в 22-м году ушли из России, с российскими операторами они не работают, с государством тоже. Соответственно, на айфонах у нас нет, например, такой услуги, как Voice over Wi-Fi, которая активируется там буквально в секунду. Исходя из этого, мы получаем такую же ситуацию для 5-го поколения. Абсолютно идентично.
8: А будет ли, с вашей точки зрения, вообще какой-то результат от этих переговоров? И в чем заключаются трудности? Ну, то есть они ушли из России, но у них контакты какие-то сохраняются, например, с нашими ведомствами? Ничего нет?
17: Нет, вообще никаких контактов нет. То есть до сентября следующего года они сохраняют App Store, соответственно, реагирует на запросы того же Роскомнадзора по удалению тех или иных приложений. В будущем году это все исчезнет, и они просто не будут реагировать. Они физически ушли в 2022 году, и, в общем-то, уже не хотят ничего делать. То есть их здесь нет, они не ведут никакие переговоры. Все, что было в России, списано в убытки. Поэтому все, что продается, просто закрывают на это глаза. Но взаимодействовать не хотят никак.
8: Ну, то есть, по сути, велика вероятность, что ничем эти переговоры не закончатся. И все равно, ну, как бы, айфоны не будут работать с 5G.
17: Ну, я думаю, что да, потому что мы видели там заявление на Питерском экономическом форуме, когда заблокировали Макс, что российское государство обратится к Apple и будет добиваться какого-то ответа. Я, к сожалению, никакого ответа не слышал в публичном поле. Так. Я думаю, что это вот все письма на деревню к дедушке. Мы обращаемся, но нам не отвечают. То есть, по сути, мы не контролируем ситуацию здесь. И вряд ли они включат 5G. Да и даже если включат, не включат, у нас сейчас идет кампания по противодействию айфонам. Это же мировое зло. Поэтому как бы тут вот не очень понятно, зачем нам это пятое поколение на них включать, если все равно доля падает.
8: Доля айфонов. Ну, в смысле, это результат. Да, доля айфона падает, потому что ведется какая-то целенаправленная кампания не в пользу айфона, или просто потому что айфон становится не таким конкурентоспособным в России, в отличие от других телефонов?
17: Вы вот во второй части вопроса ответили на него же. Так. Он не конкурентоспособен, дорогой, но при этом уже где-то 3-4 месяца. Ну, с момента, собственно, блокировки Макса идет кампания против айфона, что это вот вселенское зло, которое там и батарейка не работает, и сервиса нет, что правда, и многое-многое иное. Но, тем не менее, это не взаимосвязанные события. Доля падает, потому что люди экономят деньги, люди пытаются эти деньги вложить правильно, рационально. Айфон – это не рациональная покупка сейчас.
8: Вопрос тогда по поводу, в принципе, 5G, как это скажется вообще на качестве связи, ну, с учетом того, что люди, все равно у нас велика доля людей, которые пользуются айфонами, каким-то образом почувствуют владельцы айфонов, что вот 5G нету, и тогда что-то?
17: Я думаю, что нет, потому что 5G – декларативный запуск, то есть мы его запустили в считанные недели, как страна. Для того, чтобы 5G на чем-то сказался, нужно строить сети. Те ограничения, которые есть сегодня, в первую очередь отсутствие денег, сети не позволяют строить. Плюс есть позиция государства, что только российское оборудование. Исходя из этой позиции, декларативно мы запустили пятое поколение, по факту пользоваться им и получить какой-то прирост, ну, невозможно, да, потому что если вот мы говорим про Москву, да, как типичную ситуацию, да, 5G в той же точке, где есть ЛТЕ, дает в 5 раз больше скорость. И вот декларативно это звучит правильно. А когда уходим в детали, а не вот просто в некую декларацию, какую скорость обеспечивает сейчас незанятый 5G? 100-125 мегабит. А что обеспечивает ЛТЕ? 25 мегабит. В этой же точке 5 лет назад у нас была скорость 200-250 мегабит в ЛТЕ. То есть мы за 5 лет скатились к низким скоростям, к ограничениям. И 5G здесь нас не спасает никак, потому что нам надо вернуть хорошие сети в ЛТЕ. Но чтобы вернуть эти сети, мы все должны за связь платить несколько, ну, минимум в 2 раза больше. Потому что, ну, нет у нас, у оператора возможности где-то взять деньги и построить хорошие сети, как они когда-то были.
8: Угу. А вопрос, знаете, в чем сейчас заключается уже в целом про внедрение 5G, потому что не про айфона владельцев, а в целом, действительно ли, как запуск 5G, например, повлияет на развитие рынка телекоммуникаций, вообще телекоммуникаций в России?
17: Вы знаете, ну тоже декларативно, наверное, отвечу, что это очень правильный шаг, потому что нам нужно идти в этом направлении. Мы задержались на 8 лет, и у нас нет возможности не развивать это направление. Но если мы говорим о не декларативной части, а вот что происходит здесь и сейчас, это первый шаг, за которым должны последовать другие шаги. Инвестиции в сети, разрешение со стороны государства. И вот если это случится, то мы увидим, собственно говоря, развитие 5G. На данный момент вот от того запуска, который есть, ну, там, да, чиновники могут отчитаться, сказать, мы запустили 5G, мы молодцы, и они молодцы. Но для потребителя, для бизнеса, для корпоративных клиентов это вообще ничего не меняет. То есть разницы нет никакой, что был 5G, что нет, для экономики это не катализатор. Чтобы появился нормальный 5G, за 3 года в него надо вложить где-то 400-500 миллиардов рублей. У нас у операторов таких денег в инвестициях в 5G просто нет, ну и отдачи от этого в обозримом будущем там тоже не будет.
8: Этих денег нету, потому что их неоткуда взять, или потому что не хватает оборотных средств, или что?
17: У нас долгое время государство играло в популизм, когда убивали отрасли связи, осознанно убивали, говорили, нельзя повышать цены. Потом, когда связь начала сыпаться, давайте будем повышать цены на уровне инфляции раз в год официальной. И вот в конце 2024 года, когда уже все посыпалось, в прямом смысле этого слова, очень сильно, разрешили повышать раз в год, неформально, да, это нигде публично не озвучивалось. Но по факту то, что мы видим, как операторы повышают, до 20%. Ну, понятно, что это не тотальное повышение для всех на 20%. Это для ряда низких тарифов, дешевых операторы повышали вот так, ну, там, условно, тариф 250 рублей в месяц, можно вот на 20% повысить раз в год. И проблема-то в другом, что сегодня при отключениях мобильного интернета в куче регионов люди не готовы за неработающий интернет платить. Мы пришли к тому же самому с другой точки зрения стороны. Поэтому деньги взять негде. Для того, чтобы экономика развивалась, нам нужен и четвертое поколение, пятое поколение. Для этого они должны работать, это первое условие. Второе условие – цены должны формироваться на рыночной основе. Люди не готовы, конечно же, платить, но будут платить. Операторы готовы реинвестировать в сети. И они это доказали в предыдущие годы. Мы были как страна номер один по четвертому поколению. И вот от средних скоростей 130-140 мегабит в секунду, мы сегодня докатились где-то до 20-25. То есть это деградация, которая происходит на глазах из-за отсутствия денег.
8: Вопрос оборудования. Здесь тогда речь идет не о том, что есть оборудование для внедрения, а, наверное, вопрос уместно ставить так: состояние оборудования для того, чтобы хотя бы сохранять текущий уровень. Инфраструктура, оборудование, система.
17: Ну, тотальный износ. То есть мы на сегодняшний день сталкиваемся с тем, что транспортные сети, ну, то есть многие же как мобильную связь представляют, что по воздуху все происходит, базовая станция. У нас есть еще так называемый транспорт, это оптика. Оптика в России не производится в нужных количествах, и вот магистрального оборудования нет. Цены выросли катастрофически, они там неважно, в юанях, в долларах, в чем угодно. Латаем дыры сегодня, вот, все держится на честном слове в какой-то мере. Но и вы видите сами по количеству сбоев, которые нарастают за последние несколько лет, что у нас... Нет возможности, ну, у нас нет резервирования, у нас нет запаса прочности. В телекоме всегда двойное и тройное резервирование. Мы сегодня не можем его себе позволить зачастую. Ну и последний момент, наверное, для того, чтобы выполнять там поручение президента, условно развивать искусственный интеллект, один из факторов – это сильный телеком, то есть передача данных между дата-центрами. Сегодня в этом аспекте мы находимся... мягко говоря, в очень сложной ситуации. Поэтому, ну, нужно менять это все. Это меняется, потому что есть уже предпосылки, что возникло понимание упущенности момента. И сейчас тот же запуск 5G, это вот как стакан наполовину полон, наполовину пуст. Я предпочитаю считать, что это понимание укрепляется, и поэтому мы стремимся, как государство, быстрее нагнать и попытаться сократить вот то отставание, которое возникло с другими странами. Это лет 8.
8: Понятно. Спасибо большое. Ильдар, я вас благодарю. Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций.
16: Внимание! Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
16: Поток. Успеем сказать главное.
8: А теперь будем говорить про детей. Интересный опрос возник. Много раз уже говорили, что у детей нет своих кумиров, детям сложно на кого-то ориентироваться, нет книжных героев каких-то. Нет, оказывается, книжные герои есть. Опрос выявил, что школьников от 12 до 17 лет вдохновляют Гарри Поттер, Дубровский и Печорин. Подростки отмечают их храбрость, волю, целеустремленность. Большую группу вдохновляющих персонажей составили герои зарубежной классики. Школьники отметили мечтательность «Маленького принца», Джейн Эйр из одноименного романа, еще Холден Колфилд из книги «Над пропастью во ржи», а также Лукреция Борджа из драмы Виктора Гюго стали источниками вдохновения благодаря стойкости, упорству и силе духа. Исследование провел фонд «Живая классика», результаты есть в распоряжении ТАСС. По нему и зачитали эту заметку. Мария Равинская с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, член орфографической комиссии РАН. Мария Михайловна, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
8: Как вам литературные предпочтения? Можно ли понять, какие качества подростки хотят в себе развивать из того, что мы сейчас имеем в результате этого опроса?
19: Ну, думаю, что тут никаких сюрпризов, тем более поколенческих, нет. Дети, подростки более или менее одинаковы. Так. И в разные эпохи проблемы их волнуют более или менее одинаково, если мы говорим о вечных вопросах. Поэтому именно в классической литературе, конечно, они находят тот самый отклик, те самые ответы, те самые обсуждения, да даже просто вопросы, которые перед ними ставит автор, нужные им для того, чтобы осознать свое место в этом мире и свои переживания.
8: Про феномен Гарри Поттера можно уже говорить? Потому что, знаете, в разных, ну, смежных, например, областях очень часто говорят, что сформировалось вообще поколение Поттера, которые видят мир как такой коллективный Хогвартс, рассматривают людей, характер у людей с точки зрения того, как они, о чем они прочитали в этой книжке, как будто бы это прям такое, знаете, якорная персона, якорная литература для целого поколения.
19: Ну, в некотором смысле про феномен такой говорить, безусловно, можно, потому что это очень-очень хорошая и удачная книга, просто с точки зрения того,

0: Ну и о вечных в том числе, если мы говорим про вечное и в смысле уникального человеческого. Дети хотят понять, зачем это все вокруг них, да, в чем смысл жизни. Это такой в основном подростковый вопрос, я бы даже сказал, детский. Им важно понимать, как устроен мир вокруг них и свое место в этом мире. И они ищут во взрослом мире, а взрослые через книги с ними разговаривают, важные ответы. Кто ты, зачем ты, как жить, что важно, что не важно, какие главные правила, главные законы в этом мире существуют. Конечно, такие книги, как «Маленький принц», очень-очень в этом смысле очень важны, их сложно переоценить.
1: Меняется ли понимание героев вообще с возрастом? Ну, то есть, условно, когда человек в 12-17 лет выбирает каких-то персонажей, с которыми, например, себя ассоциируют или которые его вдохновляют, а потом через какое-то время приходит понимание, что все несколько иначе.
0: Ну, конечно, конечно. Мы же пока живы, мы меняемся. И человек не может не меняться, особенно в этом возрасте, когда каждый год может быть... Ну, важный этап жизни, да, что-то приобретается, что-то меняется, там, модифицируется, конечно же. И книга, важная книга, может вдруг стать, ну, неинтересной, да, уже скучной, пройденной. Есть книги, которые не будешь перечитывать вообще, есть книги, которые ты перечитываешь и смотришь на них и понимаешь их совсем по-другому. Это нормальнейший процесс. И не надо, кстати, недооценивать наших детей. Я много раз сталкивалась с таким мнением, что в 12-13 лет они не могут понять, это взрослые книги, их надо читать во взрослом возрасте. Ну, как раз я с этим не согласна, потому что интереснее, когда человек меняется и с разных граней, с разных точек зрения на одну и ту же историю смотрит. 12-летние, даже 10-летние дети не так глупы, как нам кажется.
1: Они, наоборот, может быть, даже более ясно понимают то, что написано, они потому что у них еще не сформированы вот эти шоры. Да.
0: Конечно, конечно, они очень чуткие, они острее чувствуют, они готовы, открыты к познанию мира, конечно же, да, они верят нам, когда взрослые, опять же, через книги им что-то рассказывают, дети этому верят. У них нет такого, как у взрослых, зачастую критического восприятия истории по принципу «ну что ты мне сейчас тут расскажешь?».
1: А еще интересно, наш слушатель, правда, говорит, где же такие школьники живут, Гарри Поттер еще понятно, но Дубровский с Печориным, но, во-первых, школьная программа, я, наверное, по-другому перефразирую, а что такого примечательного и, может быть, ценностного выносят дети, вот даже прочитав Дубровского с Печориным, потому что, конечно, с возрастом, читая, например, «Герои нашего времени», несколько иначе все это воспринимается, нежели как, знаете, в методичках по литературе, что хотел сказать автор и кто такой герой нашего времени.
0: Дети находят что-то свое, да. Но на то она и классическая литература, что она поднимает вечные вопросы, и эти вечные вопросы и ответы на них не зависят от исторического антуража, в которых эти вопросы возникают никак. Да, проблемы любви, предательства, страсти, долга, подвига, трусости, дружбы и прочего, там ответственности и так далее. Вечные вопросы, которые не могут не возникать у маленького человека, начинающего жить. Это все в сознании его имеет, бурлит, и некоторые вопросы, ответы на свои вопросы он из этой литературы может получить. Поэтому классическая литература и дает нам нынешнюю, в 21 веке, возможность ассоциировать себя с людьми из 19-го.
1: Спасибо большое, Мария Михайловна. Вас благодарю. Мария Равинская была с нами. Она лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, член орфографической комиссии РАН. Так, детям нельзя подсовывать «Мастер и Маргарита». Зачем их подсовывать? Они сами возьмут эту «Мастер и Маргариту». Почему нельзя, скажите, пожалуйста. 948-й. Я читал Дубровского вчера. Что вы поняли, 948-й? Что вы поняли про Дубровского? А, «Гарри Поттер» уже 25. Я читал, учась в институте в 2002-м. Я вам открою секрет. «Гарри Поттеру» не 25, «Гарри Поттеру» 30. Потому что книжка была написана в 95-м году, а работа над рукописью началась в 90-м году. То есть «Гарри Поттеру» уже, в общем, за 30. 7373-248. Давайте, знаете что, я бы вас хотела спросить, кто вас вдохновлял? И кто вас сейчас вдохновляет? Какие герои, каких книг вас сейчас вдохновляют? Почему нет ничего про Пелевина? Ну, слушайте, Пелевин все-таки, ну, сложно представить, честно говоря.

0: человека там 12-13 лет, читающего Пелевина, вот, потому что это все-таки литература для постарше, нет? Вам не кажется? Вот. Хотя в то же время Достоевский — это тоже вообще не детская литература, но ее начинаешь понимать несколько иначе. То есть знакомство с литературой, оно хорошо в любое время. И даже когда вы читаете Достоевского, вы читаете его в 12, потому что надо к сочинению подготовиться, а вы читаете его в 30, потому что вы сознательно к этому подошли. Я тот человек, который к Достоевскому подошел в 30. Сознательно. Потому что в школе я его читала в кратком содержании, потому что надо было сочинение написать. Вот, и все. Я знаю по краткому содержанию. Осознательно вся эта история случилась уже в 30 лет. Мне нравятся книги Валентины Асеевой. Ее удивительная «Динка-динка прощается с детством». Еще почитайте Алексина. Удивит у него судьба. Так, еще. Наряду с граффити смешариков. Это очень интересно. А что интересно, не очень понимаю. «Смешарики» вообще гениальное совершенно произведение, вот, мультипликационное. А мы сейчас про книжки с вами говорим. Какая еще литература? Джейн Эйр. Дети читают Джейн Эйр. Вы недооцениваете детей. Почему вы думаете, что дети ничего не читают? Дети мыслят яснее, чем мы с вами. Дети читают больше, чем мы с вами. Понимаете? «Дом в детстве». Дюма в детстве заходил на ура. Дюма, кстати, да. Дюма, да. «Я люблю «Два капитана», — говорит наш слушатель. До сих пор иногда перечитываю. Очень хорошо. Да, «Два капитана» — это, правда, чудесное произведение. 7373-948, телефон прямого эфира. Что здесь еще интересного, что читали дети? Сейчас я вам даже найду. Одним из самых популярных жанров у подростков остается фантастика и фэнтези. Среди современных отечественных писателей дети называют Анастасию Строкину с ее философской сказкой «Держи облако» в одно слово и Наталью Волкову с книгой «Разноцветный снег». Выяснилось, что среди школьников есть поклонники деревенской прозы, которая вызывает теплые эмоции, связанные с воспоминаниями о каникулах. Вот так вот. Так, «Я люблю Денискины рассказы. Никто меня не переубедит. Лучшая книга детства». Да, Денискины рассказы прекрасно заходят, это правда. Ну что, кто вас еще-то вдохновил? Ну расскажите, пожалуйста, или вы книг вообще не читаете, кроме новостей ничего не читаете? Новости не могут вдохновлять, давайте про книжки. Какие книжки вас вдохновляют? Какие книжки вас в детстве вдохновляли? У нас еще 2 минуты с вами на это есть. Среди персонажей, кстати, русской классики, Печорин, Дубровский, еще Тарас Бульба вдохновляют участников храбростью, волей, целеустремленно. Вот Печорин, конечно, своей волей, вот это меня вызывает вопросы. Разбил девушке судьбу, влюбил ее в себя насильно, а потом бросил, поломав ей всю жизнь. Какая там целеустремленность? Вот, ну, это целеустремленность, да. А дальше-то что? А дальше что? Храбрости? Воля это? Что это такое? Боже мой, чем он вдохновляет этот Печорин? Скажите, пожалуйста. Так, сын в детстве читал «Железную крысу», до сих пор на даче где-то стоит. Он и Бабен так говорит. Илья Ильич Обломов, Лев Николаевич, «Образы правильного человека». Но почему-то роман Гончарова был исключен в свое время из школьной программы. Я, кстати, не знаю, исключен он, нет. Обломов тоже замечателен. Жюль Верн неимоверно вдохновлял, говорит Дмитрий. Еще давайте вас послушаем быстренько. Кто вас вдохновляет? Алло, здрасте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Олег.
0: Да, Олег.
1: Ну, что могу сказать? Да, мне достаточно много лет. Вот. И школу я заканчивал.
0: Быстрее говорите, кто вас вдохновлял?
1: Вдохновляли. Честно говоря, в детстве я читал роман-газету, когда мне было в подростковом возрасте.
0: Так.
1: Вот, читал роман-газету. Потом перешел на фантастику и достаточно в зрелом возрасте почитал «Академию» полностью.
0: Так.
1: Для меня, конечно, было такая, как бы... Ну, хорошая книга, скажем.
0: Хорошая книга. Ура! Читайте Пушкина, говорит Конь-Огонь. Это правда. В любой непонятной ситуации читайте Пушкина. Он всегда поможет. Новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В России представили доказательства фальсификации Киевом событий в Буче. Материалы на пресс-конференции презентовал глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. Из доклада следует, что киевский режим применил в Буче практику нацистской Германии по организации инсценировок, цитата, «включая массовое представление погибших во время боевых действий собственных военнослужащих в качестве мирных граждан», конец цитаты. Кроме того, Международный общественный трибунал зафиксировал факт того, что Киев представлял погибших в результате собственных насильственных обстрелов как убитых российскими войсками. Также в Буче встречалась практика намеренных убийств собственных граждан со стороны ВСУ, цитата, «для дезинформации перед приездом журналистов и съемочных групп», конец цитаты. 30 марта 2022 года российские войска в знак доброй воли на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле ушли из-под Киева, в том числе из Бучи. Спустя несколько дней западное телевидение обнародовало кадры, на которых видно, что на улицах лежат тела людей. В Киеве в убийстве граждан обвинили Москву, в России по факту провокации возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорог к морю в Крыму. Средства пойдут на обновление участка от Перевального до Алушты, который соединяет трассу Таврида с Черноморским берегом. Об этом на заседании правительства объявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, деньги позволят не сбавлять набранный на объекте темп. В Санкт-Петербурге суд продлил арест блогеру Илье Ремесло. Он пробудет под стражей до 8 марта. Мужчина обвиняется в распространении фейков о российской армии. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала Приморского суда, открытое слушание по уголовному делу назначено на 23 сентября. 17 июля Басманный суд Москвы арестовал блогера. Позднее уголовное дело было передано в Санкт-Петербург. Как сообщал адвокат Илье Ремесло Сергей Бадамшин, его клиент вину не признает. Мэр Обнинска подарил призеру чемпионата Европы по плаванию мочалку и пряник. Алина Гайфуддинова также получила набор бытовых средств и умную колонку «Яндекс.Станция». В телеграм-канале спортсменка рассказала, что искренне рада подаркам Стефана Перевалова. Известно, что девушке подарили капсулы для стирки, средства от налета и жира, универсальный очиститель, гели для стирки цветного и белого белья, средства для мытья посуды и для очистки труб. Цитата. «На самом деле это очень круто, что не просто конфеты. Это то, зачем я реально сейчас пошла бы в магазин. Спасибо большое, Обнинск», — сказала спортсменка в видеообращении. На прошедшем в Париже чемпионате Европы по водным видам спорта 21-летняя Алина Гайфуддинова выиграла 3 бронзовые медали. В прошлом году она стала бронзовым призером чемпионата мира по плаванию. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
6: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». И наш умный парень сегодня Антон Малышев, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член ассоциации интеллектуальных волонтеров и общественно-политический деятель. Здравствуйте, Антон.
7: Здравствуйте.
0: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Говорить мы сегодня будем про транспорт, потому что тема большая, тема горячая, всегда актуальная, хотя, казалось бы, уже все говорено-переговорено про транспорт, но все-таки. Если говорить про текущее состояние моральное, физическое автомобилистов Москвы. А в целом, в первую очередь, что-то еще осталось, что нужно московским автомобилистам, как вы думаете? Или все уже, все чаяния удовлетворены, и все решения уже приняты?
7: Ну, вот, знаете, хорошая постановка вопроса, потому что действительно, если сравнивать московских автомобилистов по сравнению, например, с регионами, с теми же самыми, или крупными городами страны, то люди, которые приезжают в Москву, вам скажут прямо, да у вас и так все хорошо.
0: Чего вы тут с жиру беситесь?
7: Что вам-то надо менять, да. Но на самом деле это правда, и в Москве созданы отличные условия для автомобилистов. Я сам, как автомобилист со стажем больше 20 лет, могу сказать, что изменения прямо налицо. Вот если сравнить, что было 10 лет назад, а вы водите автомобиль?
0: Да, 18 лет.
7: Ой, ну мы с вами примерно...
0: Примерно одинаково, да.
7: Понимаем, про что мы говорим. Вы, наверное, помните, какая была ситуация с пробками, с парковкой в центре, например, да?
0: Так.
7: И мы действительно, московские власти, теми мерами, которые они осуществили, они все-таки центр разгрузили. Появились там, камеры, которые снизили аварийность и...
0: Упорядочили.
7: Упорядочили, скажем так, да. Но вместе с тем у нас, знаете, есть такие положительные моменты, которые тянут все равно за собой какие-то отрицательные. Если мы говорим про парковку, про организацию, мы сразу сталкиваемся с эвакуацией, например, автомобилей. И кто через это проходил, я не знаю, проходили ли вы?
0: Нет. Я очень внимательно ко всему относился.
7: А вы проходили? Вам очень повезло. Я проходил, потому что у меня супруга припарковала не там, где нужен автомобиль, к сожалению, а там были знаки прямо буквально за день поменены, потому что было какое-то мероприятие в Москве. Машину везли, и, вы знаете, это прямо такое мероприятие не для слабонервных, потому что вам надо потратить полдня на то, чтобы автомобиль свой забрать. Это будут не лучшие полдня вашей жизни. И как будто бы это немножко излишне. Мне кажется, что... мы, как цивилизованное общество, могли бы оградить, знаете как, только штраф, наверное, можно было бы применить, а если бы человек, например, в течение 10 минут не пришел своим автомобилем, ну, просто предупредить человека в госуслугах по смс-ке. Разные бывают случаи, может мама приехать с своим ребенком в школу, там, не заметить знака, оставить автомобиль, у нее заберут автомобиль, и это будет действительно проблема для нее. Если бы предупреждали, давали бы людям хотя бы какое-то время на то, чтобы прийти и переставить свой автомобиль, не исключает штрафа. Штраф остается, но машину можно было бы забрать.
0: А разве, ну, условно, не отрегулировалась ли сама эта система так, что люди под стеклом оставляют телефоны, и в итоге люди другие смотрят, звонят. Ну, это же тоже есть вот эта коммуникация общественная, она возникла. Действительно, он выбегает быстро, а уже по закону должны только штраф выпустить, а увозить нельзя.
7: Ну, мне кажется, все-таки такие пособления нужны, и не всегда вот это... социальная ответственность, и она работает, солидарность, она работает. И, знаете, так же и с камерами, со штрафами. У нас камеры появились, их очень много, они снимают разнообразные нарушения, это действительно снижает в некоторых случаях аварийность и способствует тому, что люди правила-то соблюдают все-таки. Но, опять же, когда камера превращается в... и она не снижает аварийность, она превращается в источник заработка, как будто бы. И вот с этим хотелось бы тоже работать, людям говорить, объяснять, потому что люди, любой автомобилист, который выходит из дома и едет на работу, он да. воспринимается как будто бы человек, который, на котором можно заработать. Хотелось Почему? Бы это что...
0: А как должно быть тогда? Ну вот в идеале, вот, например, есть за границей, да, там вообще прогрессия в зависимости от того, сколько ты получаешь, у тебя и штраф, может быть, и в зависимости от того, какая машина. У нас, кстати, этой прогрессии нет.
7: Да, согласен, у нас во многих аспектах законодательство более либеральное, скажем Правильно, так, чем да. За рубежом, хотя не везде. Например, с той же самой тонировкой у нас более жесткие регламенты, чем, например, то же самое там, в Корее, где прямо машины наглухо тонируются.
0: В Корее не было 90-х.
7: Смотрите, согласен, опять же, да, почему люди говорят про тонировку? Некоторые связывают с безопасностью, но давайте, от региона к региону ситуация может быть разная. Но там защита от солнца или защита просто даже там автомобиля, потому что там выгорает просто торпеда, какие-то элементы интерьера, от солнца, и люди в таких безопасных, ну, как скажем, у нас везде более-менее ситуация, но вот прямо на севере, например, где-то люди могли бы позволить себе тонировку, и есть хоть одно предложение, чтобы давайте легализуем тонировку, как в некоторых странах подписка на тонировку, знаете, 5000 рублей в год, например, можно платить, и люди свободно бы ездили. Понятно, это должно решаться на регионах. Если мы говорим, что где-то есть такая история, где тонировка не должна быть разрешена на местном уровне, пожалуйста. Но у нас очень много, вы знаете, наверное, таких регионов дотационных. Регионам нужны деньги, и это одна из тех возможностей региона получать деньги.
0: А смотрите, вот интересное такое противоречие чуть-чуть я увидел. То есть вы говорите про штрафы, которые, ну, действительно, они же вводились, например, камера, да, штрафы вводились для того, чтобы приучить человека выполнять правила дорожного движения. Это логично. Нарушаешь правила, платишь. Но при этом у вас была такая оговорка, что, ну, как же, зачем на этом зарабатывать? А на той же самой тонировке по подписке. На этом можно зарабатывать. А почему государство не может зарабатывать на штрафах, но может зарабатывать на подписке, но, на тонировку, смотрите, условно?
7: Но потому что, когда мы говорим про камеры и безопасность, вот прям можно взять статистику. Какие камеры, они снижают аварийность на каких участках? А на каких участках они не снижают аварийность?
0: А вот это интересно, кстати.
7: Есть тоже, я знаю, проекты, которые прямо народные карты камер, где люди говорят, что, ну, вот здесь вот камера, которая, ну, явно не нужна, она прямо вот, знаете, как... камера-ловушка, где люди просто зарабатывают, платят, давайте так, платят штрафы, не нарушая особо ничего. Но такие камеры нужно переставлять там, где есть необходимость. Это такая общая тенденция, мне кажется, это правильно. А по поводу тонировки, это не единственный способ. Знаете, у нас вообще такая концепция, что, и я в это верю, что у нас достаточно много возможностей, чтобы люди, автомобилисты, сами, например, давали деньги государству.
0: Как?
7: Та же история с красивыми номерами, такими пресловутыми, да? У нас много десятилетий этот вопрос не решался, он оставался в серой зоне. В последнее время этот вопрос выходит из тени, и я очень надеюсь, что на финальной стадии...
0: А как это должно быть, кстати, вот интересно, да, про красивые номера, смотрите, в идеале?
7: В идеале люди могут сами выбрать себе какую-то комбинацию номера, которая им нравится. Это не обязательно может быть какой-то красивый, общепринятый формат, может быть... инициал и год вашего рождения, например, да, и человеку это нравится, он хочет выбрать именно такой номер и не идти вот в такой в серый рынок, да, в серую зону. Он может просто на госуслугах набрать эту комбинацию, она может стоить там 5-10 тысяч рублей, это не такие большие деньги.
0: В зависимости от степени красоты.
7: Вот, так, в том-то все дело. Этот номер может быть общепризнанным некрасивым номером.
0: А кто, кстати, определяет вот красоту? Вот кто определяет? Я понимаю, когда ассоциация идет с какими-то... Ну, мы понимаем, о каких номерах идет речь. Когда буквы ассоциируются с какими-то ведомствами, там только регион отличается и так далее. Это общепринятая фишка красоты. А вообще в целом кто определяет? Ну что, зеркальность — это красота. Там еще что-то. Прогрессия, представляете, как
7: вопрос вкуса. Ну, смотрите, ваши инициалы, например.
0: Так.
7: Ваше фамилия, имя, отчество. Можно же быть в номерах?
0: Может.
7: Вот, это же будет для вас, это лично просто интересно.
0: Так.
7: Там какие циферки добавить, какие вам угодно. Но я знаю, есть предложение пойти дальше и заменить одну букву в госте, точнее, одну цифру в госте на букву. У вас будет 4 буквы и 2 цифры в номере. Представляете, там уже можно комбинации делать любые абсолютно. Мама, Анна, не знаю, Вера, что угодно. И люди будут... больше, знаете как, больше в это вовлекаться, и мы говорим, что у нас в рынке автомобильном каждый год много машин перерегистрируются, люди покупают новые, и ну, у них будет есть возможность купить еще и знак. По некоторым оценкам, это до 25 миллиардов рублей в год только со старыми условиями, представляете, а если будут новые, расширенные, можно пойти дальше. Многие страны сокращают количество знаков, вот, например, на Ближнем Востоке, и там номер просто 2, он огромных денег стоит, да, для того, чтобы камеры научились распознавать эти номера, ну, нет особо технических сложностей. Но какие колоссальные вливания в бюджет это может принести?
0: Вот чувствуете сразу, что вы пиарщик или член Российской ассоциации по связи с общественностью. Вы как пиарщик рассуждаете, да? Продать красоту. Ну, почему не... А наш слушатель просто, я почему говорю, говорит, сотовый оператор же продает красивые номера.
7: Пожалуйста, да. Но да. Сотовый оператор, смотрите, немножко эта история отошла уже на задний план, потому что сейчас, ну, телефоны диктуют редко, в основном там просто скидывают ник в ТГ какой-нибудь или там... записывают телефон и про него забывают. У вас просто в телефонной книжке, там, мама, да, например, а не какой-то номер. Но раньше действительно было, ну, прям мода, мне кажется, лет 10-15 назад, да, эти номера стоили достаточно большую сумму, но, опять же, сотовые операторы за полученные деньги платили налоги, да. Это пример легализации, когда красивые номера могут приносить деньги государству не в том объеме. Здесь же мы говорим про то, что все деньги пойдут государству. Почему нет?
0: А если вот даже не от точечных вопросов, тренировка, расположение камер, мне кажется, про камеры вообще будут всегда спорить, всегда про парковки будут спорить, про камеры будут спорить и так далее, пока не сравнят с другими регионами, потому что, как говорят, что, в общем, безопасность вождения в Москве, она обеспечена как раз и камерами, и жесткостью правил, и неотвратимостью наказания, и особенно люди, которые были, не знаю, там, в Египте или еще где-то, или даже в других регионах России, говорят...
7: Или в Азии.
0: Вот, или в Азии, вот оно вот так как-то оно безопаснее, так оно лучше. А если говорить в целом об изменениях в транспортной политике города, России в целом, что вы считаете наиболее важным?
7: Смотрите, ну, опять же, вы правильно поставили вопрос. Москва и, например, крупные города России. То есть в Москве настолько широкий спектр по транспорту, общественному транспорту. Метро, там у нас идет уже и МЦК, МЦД, диаметры. У нас есть речные трамвайчики, которые вот...
0: Ходят, да.
7: Часть системы транспорта Москвы. Автономные трамваи, которые беспилотные. Туда же каршеринг, туда же симы, хотя симы — это вообще отдельная тема для разговора.
0: Про симы мы поговорим, да, чуть
7: да,
0: попозже.
7: Да, это тема, которая сразу же разделяет любую аудиторию просто на два лагеря, за и против. Знаете, это как есть темы, которые вот...
0: Конечно, знаю, я часть этой аудитории. Мы с вами поговорим.
7: Да, я сразу скажу, что я за. Вот, и мне кажется, что это очень важно воспринимать именно симы, давайте назвать их сегодня симами, как часть общественного транспорта города Москвы, потому что это... Та самая вот эта последняя миля, оно такой больше термин из телекома, но все-таки это люди выходят из метро, и они не перегружают транспорт, я имею в виду обычные автобусы, электробусы те же самые, на которые очень много жалоб от москвичей по изменению маршрутов, по наполняемости. Мы эту систему разгружаем, и поэтому если мы будем считать симы частью общественного транспорта, это будет, знаете как... Более правильно они будут восприниматься и создаваться условия под них.
0: А кем они будут восприниматься? Ну, вы говорите, что люди выходят из метро и пересаживаются на симы, и они тем самым не загружают, например, общественный транспорт. Но они загружают тротуары, вам на это скажут.
7: Да, вот я поэтому и веду, что у нас тема симов, она должна, конечно же, регламентироваться. И вы знаете, когда мы говорим про симы, я часто с коллегами общаюсь, я все время привожу пример. Вот вспомните, как зарождалось автомобилестроение. Вот когда появлялись первые автомобили, они появлялись без светофоров, без там каких-то дорог, без выделенных полос, без, я не знаю, без дворников даже. И тем не менее, люди, знаете, как привыкли и не привыкли, а пришли к тому, что у нас сейчас без автомобилестроения, без автомобиля, ну, невозможно представить нашу жизнь. То есть мы, если бы на том этапе сказали, вы знаете, это как-то, ну, опасно, давайте останемся-ка на лошадях, вот, и не развивали бы автомобили... Такая же система и с симами, конечно, вызывает опасения многих людей тем, что есть доставка, есть самокатчики, которые просто носятся по тротуарам.
0: Которые не знают правила дорожного движения.
7: В том числе.
0: Это правильно говорить.
7: У меня
0: да.
7: супруга выходит с дочкой гулять, и они очень сильно по этому поводу переживают. Я выхожу со своей собакой гулять, я тоже по этому поводу переживаю, потому что, знаете, у меня такая рулетка, которая вот не видно, там не поводок, там рулетка. Такая тоненькая-тоненькая ниточка. У меня был прецедент, когда самокатчик вот не увидел этот тросик, и он прямо наехал на эту нитку. Хорошо, что там я успел отбросить, и собака не пострадала. Но, опять же, это опасно, я понимаю. Но отказываться и запрещать им, на мой взгляд, не стоит.
0: Допустим,
7: их нужно регламентировать.
0: Вот, ну хорошо, а регламентировать как? Просто возникает тогда вопрос. В некоторых городах Европы мы знаем, что, видимо, не смогли регламентировать, и поэтому на какое-то время пока отказались. В некоторых регионах России тоже, по-моему, вводятся какие-то точечные там запреты и так далее. Почему это сложно, давайте так, почему это сложно регламентировать сейчас? Сима — это средство индивидуальной мобильности. Самокатчики, моноколеса, что там, гироскутеры, на чем они еще ездят, вот эти электрические мопедики?
7: Да. Ну, смотрите, да, действительно, в Подмосковье, кстати, много где запретили, по крайней мере, приостановили Симы. Вот, а почему сложно? Тут вся загвоздка в инфраструктуре, конечно же, выделенные полосы, и мы говорим про скорость потока. Если... мы поставим самокат, давайте симы назовем, на тротуар, где ходят люди, разница движения, она будет очень значительная.
0: Они уже там, давайте так, они там сейчас
7: они уже
0: находятся,
7: там.
0: Да.
7: Если мы их переместим на дорогу с движением, там, где автомобили и автобусы, скорость движения и там разная. У самоката там 25 км в час, у машины 60. И вот эта разница скорости потока, она создает проблемы, что им и там не рады, и на дороге тоже не рады. Но если мы говорим про то, как это внедрить, у нас вот в центре Москвы, вспомните, прямо есть отдельные велодорожки, да? Там самокаты более-менее комфортно себя чувствуют, опять же, от сезонности зависит. Летом хорошо, зимой мы это прикрываем, но мы уже часть дороги откусили. Поэтому вопрос не праздный, вопрос серьезный. И, ну, вот, казалось бы, легче вот где-то на спальных районах сделать эту инфраструктуру, где она там более нужна, но начали с центра. Почему так? Ведь там же, опять же, большие, ну, не проблемы, но там сложности с местом, там нет таких широких дорог. Но там это более нужно, наверное. Это первый момент. То есть мы говорим про выделенную полосу. Тут нужно регламентировать, отделять их такими, знаете, временными конусами, которые есть, либо как-то просто разметкой.
0: А почему обычные велодорожки не подходят, я не пойму? Ну, а вот велодорожки в центре Москвы есть, на Бульварном кольце, например. Там
7: да.
0: же симы могут ездить, правильно?
7: Вот я про них и говорю, да.
0: Так.
7: Ну, смотрите, почему они... Нет, во-первых, это решение.
0: Так.
7: Это решение уже сейчас работает. Просто переносить это решение вот на дороги, которые дальше, кажется, возможно, не так целесообразно, потому что зимой эти дорожки не будут пользоваться спросом, и они уже отняли часть дороги, дорожного полотна.
0: Так.
7: Есть история с замедлением. Мы все знаем, что в некоторых маршрутах СИМ автоматически замедляется. Это приводит к большей безопасности, там где-то в парках вообще запрещены. То есть здесь нужно две компоненты. Это, конечно же, замедление, где это нужно действительно, инфраструктура, где это возможно. Плюс, наверное, все-таки правила пользования, страховка, возможно, какая-то. Это все должно быть в комплексе разработано. Это, знаете как, это только первые шаги, которые дискуссионные, но их нужно задавать на всех уровнях.
0: А почему это в целом... Вот смотрите, история с симами, она почему-то стала более дискуссионной, чем вопрос, в принципе, автомобиля. Потому что вопрос, ну, дискуссионности скорости движения автомобиля... есть, наверное, в планах, в плане нештрафуемого порога, что, в принципе, можно ездить, но если ты на 19, в принципе, можно нарушить, да, а на 20 уже тебя оштрафуют, понятно, но...
7: Поэтому просто у меня есть очень непопулярное мнение, но я потом, может быть,
0: это
7: выскажу.
0: Это мы потом, да, а по поводу... Но никто не говорит о том, что на автомобилях там, вот здесь, соответственно, вот есть дорога, и по ней можно ездить, да, просто на тротуаре там нельзя парковаться и так далее. С симами почему-то случилось несколько иначе. Вы же сравнили всю эту историю с автомобилями. Но, получается, с симами не все так просто. Это сложнее. Там например, обучение правил дорожного движения. Должны люди знать правила дорожного движения? Должны. Ограничение скорости. А какое оно должно быть тогда?
7: Ну, мне кажется, более комфортное, вот как сейчас. Я сам пользуюсь симами. Я знаю, что это удобно. Я сам, когда сдаю машину, например, куда-то в ремонт или еще отдаю, пользуюсь самокатом, я знаю, что эта скорость, она, в принципе, комфортная. Можно сделать чуть помедленнее, наверное, да, но тогда это целая отрасль может пострадать. Почему это не получается сделать? Знаете, очень молодая достаточно все-таки это...
0: Сфера.
7: Сфера, которая вот появилась буквально недавно, она так лавинообразно приобрела популярность, и ее пытаются интегрировать, знаете, в десятилетиями создаваемую инфраструктуру для автомобилей. Вот, вот ее, если бы они параллельно развивались, они бы гармонировали бы спокойно. Но так как мы пытаемся втиснуть вот в эту в среду общественного транспорта и вот, автомобильных банальных дорог, что-то такое инородное для них кажущееся, ну, это будет тяжеловато.
0: А мне кажется, на самом деле, знаете, с чем мысль какая пришла с Симами, что, в принципе, это было бы, наверное, не так остро сейчас стоял вопрос, если бы речь шла просто о Симах, которые люди в личное пользование покупают. Но Симы же стали стремительно развиваться, потому что шеринг появился. И, по сути, история с шерингом Симов, она примерно такая же по уровню как бы лавинообразности, как и когда появился каршеринг, потому что, соответственно, раньше машинами пользовались те, у кого были не только права, но и машина, не знаю, своя собственная или папина с мамой, и ценность этой техники была несколько выше, чем каршеринга. А когда появился каршеринг, вот там мы помним, и волны, значит, этих ДТП ужасных, и, соответственно, и бросали машины где? Отдельная история, как Симы сейчас бросают посреди дороги, тротуара и так далее, там, пешеходного перехода.
7: Выкидывают
0: в реку. А здесь, наверное, просто тоже какое-то время должно пройти, чтобы все это отрегулировалось.
7: Согласен, и время в том числе, но и общественность должна включаться в диалог с московскими властями, в том числе, которые принимают решения по запрету или не запрету, по каким-то регламентам, по какой-то инфраструктуре, которая создается. Но местные власти должны быть в диалоге, это, мне кажется,
0: просто базис. А вы думаете, они не в диалоге? Они в диалоге.
7: Ну, знаете, есть, раз уж мы заговорили про автомобилестроение, начало вот у Форда была такая, ему это приписывают, эту фразу, если бы я спрашивал людей, чего они хотят, они бы сказали мне, я хочу лошадь побыстрее, а, понимаете, а он был родоначальником вот этого автомобилестроения именно конвейера.
0: Он и сделал лошадь побыстрее,
7: да.
0: Металлическую, так.
7: Да, но в плане того, что спрашивать людей нужно, обязательно, конечно. Тяжелая тема, да? Вот нас, мы
0: почему?
7: Даже...
0: А я не вижу здесь тяжести, честно говоря, Антон. Я не вижу, потому что здесь единственное есть другой момент. Просто много людей, город расширяется, возможности транспорта тоже расширяются, бизнесы расширяются. Но мы за все дискуссии в про автомобили и про самокатчиков мы немножечко забыли про пешеходов. Конфликтность же ситуации, как мне кажется, заключается именно в том, что пешеходы вытеснены. То есть сначала, когда вот эта вся история как бы реформы, да, транспортной отрасли Москвы была, она была какая? Мы пешеходов выносили как бы вперед, потому что им нужны широкие тротуары, им нужна безопасность, им нужны безопасный общественный транспорт, комфортный, чтобы там хотелось ездить. Все было. С появлением СИМов у пешеходов возникло ощущение, что про них забыли, потому что тротуары широкие, но там здесь клумба, тут летняя веранда, тут самокатчик, тут велосипедчик, куда матери с коляской податься? Примерно про это речь. Есть ощущение, что как раз пешеходы за скобками остались, и, естественно, они обозлены. Говорят, слушайте, ну куда вот этих вот всех? Они правил дорожного движения не знают, сели вдвоем втроем на этот самокат и покатили.
7: Конечно. Ну, пешеходов надо слушать, потому что... Потому что важно, и потому что мы все становимся пешеходами рано или поздно, когда там не хватает у нас времени, и есть пробки, и так далее. Поэтому... Мнение пешеходов, конечно, в этой ситуации важно учитывать. Смотрите, у нас, когда говорим мы про транспортную политику, вот очень важно в Москве, я уже говорю про широкий спектр.
0: Да-да-да.
7: У нас очень много видов транспорта, и достижение последних 10 лет, последних, может, не 10 лет, но последних лет в том, что люди стали пользоваться, знаете, как общественным транспортом, и вот доля поездок на общественном транспорте выросло до 70%. Это серьезный показатель. И людей вот этим комфортом, вот этим широким спектром как бы власти пересаживают на общественный транспорт. У нас тем самым так вот, знаете, как...
0: Это правильное позиционирование.
7: Есть кнут и пряник, да, у нас любой большой город, он будет страдать от того, что у нас много автомобилей. Так или иначе.
0: Давайте после новостей продолжим. Антон Малышев с нами, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член Ассоциации интеллектуальных волонтеров, общественно-политический деятель.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В МИДе пообещали продолжить добиваться возвращения скифского золота. Министерство находится в постоянном контакте со всеми российскими структурами, заявил директор первого европейского департамента ведомства Артем Студенников. По его словам, для привлечения внимания к этому вопросу при посольствах по всему миру организована выставка «Крымское золото. Цивилизованная Европа грабит российские сокровища». 4 крымских музея направили экспонаты для выставки сначала в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В итоге суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Кабмин направит 8 200 000 000 рублей на социальную поддержку жителей новых регионов. Средства пойдут на выплату пенсий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как сообщил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин, для последовательной интеграции этих регионов в правовое поле России Кабмин системно реализует ряд мер. Они нацелены на обеспечение устойчивости и сбалансированности новых субъектов. Глава правительства напомнил, что в этом году на эти цели было направлено более 16 миллиардов рублей. Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что 2 миллиарда рублей будут выделены на помощь жителям Белгородской области. В частности, деньги предназначены для приобретения квартир или строительства домов. Премьер Швеции объявил об уходе в отставку. Ульф Кристерсон покинет свой пост на фоне победы в парламентских выборах оппозиционного левоцентристского блока партий. Цитата. «Теперь спикер парламента несет ответственность за последующие шаги по формированию правительства. Чтобы эта работа началась немедленно, прошу освободить меня от обязанностей премьера», — сказал Кристерсон. Ранее стало известно, что оппозиционный альянс по итогам выборов получил 176 мест в законодательном органе Швеции, у правого политического блока во главе с Кристерсоном 173 кресла. В РПЦ назвали число верующих, приложившихся к мощам Спиридона Тримифунского. Храм Христа Спасителя посетили около 90 тысяч человек. Об этом журналистам рассказал глава информационной комиссии Московской епархии Русской Православной Церкви Александр Волков. С 15 по 19 сентября ковчег с мощами святителя доступен для поклонения в кафедральном соборе ежедневно с 8 утра до 8 вечера. 20 сентября храм Христа Спасителя можно будет посетить с 8 утра до 14:00. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Нет!
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
12: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
13: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дадет цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
18: Интервью о самом важном с самыми опытными.
4: «Умные парни».
0: 15.35, микрофон Евгения Волгина, радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни», Антон Малышев с нами, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член Ассоциации интеллектуальных волонтеров и общественно-политический деятель. Про транспорт мы с вами говорим, и так как пиарщик, то вот мы с вами остановились до новостей на тезисе таком, что очень правильное позиционирование общественного транспорта позволило все-таки людей расположить к общественному транспорту, и действительно, если даже сравнивать с заграницей, общественный транспорт Москвы развит в разы лучше, четче работает, чем это в других странах. Вообще было, в принципе, для меня было большим открытием, что есть действительно большие крупные города, где, в принципе, тема общественного транспорта как таковая не поднимается на системном уровне, потому что, ну, как это, когда приехало метро, тогда и приехало, а так пешочком можно пройтись или лучше на своей машине.
7: Да, согласен. И в Москве, опять же, мы повторимся, наверное, да. Но вот этот широкий спектр общественного транспорта. Мне очень нравится вот это такое понятие, когда у вас есть метро, у вас есть возможность пересесть и прокатиться на МЦК. МЦК все-таки у нас по большей части не под землей находится, но также регулярно ходит. У нас есть возможность пересесть на речной трамвайчик и вообще насладиться видами Москвы-реки круглогодично, тем более. Поэтому действительно вот этот переход к общественному транспорту и такой, знаете, как процесс пересаживания людей с личного автомобиля на общественный транспорт, он в Москве достаточно сильно развит и идет хорошими темпами.
0: А вы думаете, это прям процесс пересаживания, а не то, что просто мы баланс нашли сейчас? Или люди продолжают пересаживаться именно с личных машин?
7: Мне кажется, эта тенденция, к сожалению, будет и должна усиливаться, потому что если мы говорим про, например, спальные районы, в которых есть большая застройка, такая так называемая уплотнительная застройка, да, когда строятся большие высокие дома, и, знаете, по регламентам там не совсем совпадает количество парковочных мест. Как будто бы людей, ну, я не скажу, что вот прям призывают пересесть на общественный транспорт и уйти от личного автомобиля. Я понимаю, это проблема для любого мегаполиса, для любого крупного мегаполиса, что пробки у нас, инфраструктура, сделать эти четырехуровневые развязки – это дорого, легче построить общественный транспорт, и это действительно так, и это действительно правильно. Но когда людей немножечко загоняют, это, конечно, такой, знаете, как предмет уже кнута, потому что у нас есть пряник в виде удобного общественного транспорта, с этим никто не спорит, про метро особенно. У нас есть моменты про маршрут автобусов, например, которые меняют, да, и людям старшего поколения – тяжеловато все-таки воспринимать, когда у них был автобус, а потом его нет. Они не так пользуются сервисами московскими. Поэтому вот это, ну, не принудительное пересаживание, но все-таки тенденция сохраняется, потому что людям уже сейчас говорят, что, ну, парковочных мест у вас не будет так много. Если вы можете позволить себе подземный паркинг, который немногие могут себе позволить, вам еще будет плюс-минус комфортно. Так. В других случаях, ну, давайте общественным транспортом, почему нет? И, знаете, вот эта история с кнутом, так называемым, я так воспринимаю это, она, может быть, и будет усиливаться, потому что мы можем вспомнить, были разговоры про такие, знаете, экологический налог, например, когда у нас были вопросы про Евро-2, Евро-3 двигатели, а нужно ли их, например, пускать в центр Москвы, а может быть, вообще просто запретить вплоть до автомобильного движения, вот как в некоторых городах, просто пешеходная зона. Там есть, конечно, автомобили, которые занимаются обслуживанием кафе или там ресторанов, но в целом центр Москвы, ой, центр какого-то города, он может быть и просто пешеходным. И вот мне кажется, что главное вот в эту сторону не перейти. Важно создавать комфортные условия, вот этот тот самый пряник, когда общественным транспортом действительно удобно пользоваться всем, и тогда не будет проблем таких, я думаю, и у людей в том числе. Это если про развитие московской транспортной системы. У регионов другие, конечно же, вопросы, совершенно другие. Там просто дороги бы хорошие сделать, но...
0: Ну, в регионах, по-моему, сейчас эта история про, как это, у России две беды, по-моему, уж с дорогами точно совершенно эту проблему решает довольно эффективно.
7: Ну, знаете, нет предела совершенству. Можно в Москве еще даже найти такие моменты, где хорошо бы сделать, не знаю, ну, не акцент, например. Мы до сих пор возим с собой документы, например, на машину, права, там, СТС и так далее. Представляете, машина Вот буквально сегодня я столкнулся с тем, что у нас в семье один автомобиль на двоих.
0: На семью.
7: На семью, да. И документы необходимо передавать друг другу. Ну, без этого никак. В машине документы не оставишь, все-таки мало ли. И приходится передать, и иногда эта передача не случается. И иногда ты уезжаешь без документов. Но почему бы не оцифровать документы? На госуслугах, например, есть большой перечень документов, в том числе и паспорт, студенческий билет. У меня студенческий билет есть на госуслугах, но его не принимают в ВУЗе, например. Потому что только студенческий живой. То же самое
0: и и паспорт, который оцифрован на госуслугах при посадке на поезд, тоже не всегда прокатывает. Надо взять на бумажный документ показывать.
7: То есть мы делаем шаг вперед цифровым технологиям, и это очень здорово, но почему-то не везде их принимают. Это как в виде такого эксперимента, экспериментальный режим, знаете, там пойдет, не пойдет, и где-то надо еще найти ту инстанцию, где этот электронный документ примут.
0: У вас есть понимание, почему это происходит? Или, может быть, мы считаем, что это как будто бы тормозится, а может быть, это естественный процесс, потому что вспомните, как много времени уходило вообще у разных ведомств на оцифровку, особенно когда ведомства там сливались, например, или, наоборот, разъединялись. Сколько времени уходило на оцифровку документов и на соотнесение, на какой-то пересмотр, пересчет и так далее? Мы же не маленькое государство, Лихтенштейн.
7: Немаленькая, да, согласен. Но, вы знаете, у нас в части цифровизации и вот этих услуг, которые предоставляются электронно, ну, большой шаг вперед по сравнению со многими другими государствами. Вспомнить достаточно наши госуслуги, хотя и тут, знаете, жители Москвы, а я как житель Москвы могу вам сказать, что есть вот это дублирование всех услуг, с МОСРУ, например, с какими-то сервисами, которые вот у вас Домру, например, как он правильно называется, когда у вас там весь дом находится в электронном формате, там проводите ОСС, вы там, у вас там есть какой-то чат, и там можно оплатить коммуналку, она там дублируется. Много раз где-то она там передублируется, понимаете?
0: Может, это и хорошо, представляете, слетит какой-нибудь сайт.
7: Ну, не знаю,
0: пока... Электричество выключат.
7: На мой взгляд, пока это только делает путаницу у людей, и даже молодого такого сравнительного поколения, там, 30+, они не всегда понимают, а где корректная платежка. Если я заплачу здесь, она здесь останется, нужно ли платить, это долговой документ или нет. А представляете, что будет у людей старшего поколения? Для них, мне кажется, это вообще темный лес, и то, что сейчас проводится обучение людей старшего поколения, вот этой компьютерной грамотности и безопасности, это, конечно, здорово. Ну, так, мы уходим в другую сторону, я думаю, от транспорта. Но, тем не менее, вот цифровые сервисы даже в транспорте можно внедрять, это если говорить про Россию, это не только Москва же, правильно? Электронные документы будут пользоваться спросом, на мой взгляд, везде, не только в Москве. Но это случай из жизни, вот прямо буквально сегодня у меня это произошло. То есть я там какое-то время проехал без документов просто. Меня могли остановить, штрафовать, какие-то еще проблемы. Я бы не приехал на эфир. Зачем это нужно?
0: Помнить. Надо помнить. Рядом с ключами класть.
7: Развивать память. Ну,
0: да.
7: Согласен, но никто не идеален. Иногда может и забыться.
0: А вопрос еще, знаете, какой? Давайте про автомобили. В плане, например, пересмотра действующего подхода к начислению транспортного налога, его связи с мощностью этого автомобиля. То есть активные тоже дискуссии периодически какие-то сезонные бывают. И отдельный вопрос вы хотели обсудить, это вот этот нештрафуемый порог скорости.
7: Ой, да.
0: Выбирайте, с чего начнем.
7: Смотрите, давайте, я вообще начал бы с утильсбора. Давайте. Мне кажется, это интересно.
0: А, или утильсбор, давайте утильсбор.
7: Ну,
0: хорошо.
7: Просто вот утильсбор многими воспринимается так в штыки, да, в том числе и мной, наверное. Постоянный рост утильсбора, конечно же, очень сильно отображается на стоимости конечной для потребителя автомобиля. И не сказать, чтобы он прям так сильно защищал нашего отечественного производителя. Например, как многие могли бы подумать, опять же, возвращаясь к той же Корее, там же тоже был такой период, когда государство защищало своего производителя такими какими-то заградительными пошлинами, какими-то там дотациями, но делало оно это с ограничением по времени. То есть все знали, что вот какое-то время эти послабления для производителя будут. И производитель как-то по-другому, наверное, воспринимал такой вот этот хороший период для себя. Они росли, действительно, становились конкурентами. И в какой-то момент, мне кажется, я вот так могу ошибаться, но где-то на начале там 2000-х, там 2010 год, бац, и все резко пересели как-то на корейские автомобили. Они стали из разряда какого-то непонятного брендов довольно-таки качественный автомобиль и завоевали просто там мировой рынок в какой-то части своей. У нас пока, к сожалению, так не происходит почему-то. И тут впору, может быть, утилизационный сбор, может быть, пересмотреть. У нас очень много примеров, когда автомобили... Там же как, у нас по лошадиным силам, да, мерят, если там свыше 160, идет резкий скачок утилизационного сбора, он повышается там некратно, даже на несколько порядков он повышается, до 800 тысяч доходит. И то есть, например, семье с детьми какой-то большой mm-hmm. автомобиль, который они сейчас могут купить, ну, где купить, ну, там где-то, мы пока не производим больших автомобилей семейных, они могут купить там где-то за рубежом. И такой семье платить утилизационный сбор, ну, как будто бы мы еще делаем один шаг к тому, что там демография у нас идет в другом направлении.
0: Это связано?
7: Связано, конечно, потому что, ну, два или три ребенка, вам нужен другой автомобиль, вы не будете на каком-нибудь небольшом седане, ну, просто это неудобно. Вам нужен другой автомобиль. Утилизационный сбор, пожалуйста, это не самое дешевое удовольствие. И в целом у нас иметь много детей, это... Не всегда, наверное, равно как-то бюджетно подходить к созданию семьи. И, на мой взгляд, можно же повысить вот этот утилизационный сбор, там, не сам утилизационный сбор, а вот эту границу по лошадиным силам хотя бы сделать исключение для семей с детьми. Я понимаю, что там... Где-то это можно воспринять как выпадающие доходы государства, но, опять же, возвращаемся на два шага назад, о чем мы с вами говорили. Люди могут сами нести деньги в автомобилисты, скажем так. И они будут это делать с охотой, когда мы дадим возможность, не знаю, тренировку про красивые номера мы поговорили, ускоренная регистрация автомобиля, например. То есть можно придумать много сервисов, где люди захотят... по-другому, например, чтобы услуги им оказывались, принесут деньги, мы вот эту разницу в бюджете компенсируем и, кажется, сделаем и удобнее людям, потому что у них будут дополнительные возможности где-то как-то там красивый номер себе купить, там какую-то не глухую тренировку, например, и с опытом вождения, и с некоторыми условиями, но приобрести, быстро поставить автомобиль на учет, но при этом мы сделаем, например, поблажку семьям с детьми и сократим вот этот, оставим, точнее, льготный утилизационный сбор.
0: Не кажется ли вам, что если мы это подвязываем, например, под семьи с детьми, в этом отношении возникает такая, ну, опасность определенной сегрегации, то есть люди, которые в целом, например, тоже планируют детей и так далее, но им говорят, ты сначала роди, потом, может быть, у тебя будет там поблажка на это и это. А в итоге, если мы таким образом выделяем, получается, люди, которые только-только планируют детей, они уже оказываются, ну, немножечко за скобками, в этом отношении есть риск как бы социальной несправедливости какой-то.
7: Да, и эта история, знаете, она не только к автомобильной тематике, раз уж мы ее привязали к ней и к большим семейным автомобилям, это и в покупке жилья, и в каких-то других аспектах она, к сожалению, везде у нас присутствует. Ну, с этим надо тоже работать.
0: Ну, просто, а если люди в разводе, например, они же все равно остаются родителями детей, а, например, там, папа не участвует в воспитании этих, да, детей, покупает себе большую машину и говорит, у меня двое детей, дайте мне льготу на утильсбор. Ну, разные же ситуации.
7: Я уверен, что таких ситуаций будет много. И дело, вопрос наших уважаемых представителей законодательной власти, все эти вопросы, конечно же, проработать и сделать так, чтобы это было полезно и удобно для всех участников, конечно. Я уверен, что мы с вами посидим еще там пару часов, пообсуждаем и найдем еще несколько пунктов, которые...
0: Мы можем найти вообще очень много, да.
7: Да, в том числе и лазеек, но я думаю, что у нас люди, депутаты, они достаточно с хорошим бэкграундом, они все эти вопросы не только из личного опыта, но и с обсуждением с широким общественностью, они все вот эти моменты, тонкости, они найдут. Потому что даже самое... Вот, тренировка, кажется, да, там вопрос все-таки связан с безопасностью.
0: Так.
7: Потому что, ну, многие скажут вам, что, ну, как же вы разрешаете там тонировать, а как же там в темное время суток или когда дождь идет, например. Это же важно, безопасность соблюсти. Поэтому, например, на предложение о тонировке возникает там какие-то уточнения, что там тренировка не, нет, это не глухая, например, да, что только люди с опытом вождения, то есть только в некоторых регионах. Ну, то есть вот и эта инициатива, она начинает дорабатываться, она начинает тут как бы уже больше к реалиям подходить. Из идеи просто как там, например, дополнительно принести в бюджет деньги, она начинает обрастать вот такими уточнениями, как мы с вами сейчас нашли, становится более реалистичной и, надеюсь, в конечном счете,

0: там где-то 40, где-то 60, но все понимаем, и просто можно выйти на улицу и посмотреть, сколько едут, с какой скоростью едут автомобили, где знак 60, они едут 79.
1: 78-79, да.
0: Или 80. Вот. И для людей это стало в порядке вещей.
1: Так.
0: То есть у них, знаете, как уже вы только получаете права, а вы уже умеете автоматически к знаку, который вы видите, прибавлять скорость 20.
1: 19.
0: Ну, 19, хорошо. У вас спидометр еще имеет некоторую погрешность, поэтому, ну, там, 20 для округления. И вас почему-то, нас приучают вот это математическое действие делать уже практически на автомате. 40, значит, можно ехать 60. Угу. 60, значит, ехать... А ведь это тоже нарушение, это просто ты не штрафуешь. Но у нас уже не одно поколение вырастает на том, что вы говорите, что нарушать это нормально. Получается так. И в порядке...
1: Жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
0: Да, к сожалению. Я просто, вы знаете, так. Тут такая история, что у вас в любом случае вся разметка, например, сделана под скорость не 60, а 80. Если вы входите в поворот, а он там жестко регламентирован вот именно так, что машина будет там поворачивать на скорости 60 км в час, она поворачивает в жизни 80, она просто вот даже эту разметку будет по-другому стирать, я не знаю, она просто небезопасная. И у нас все правила сделаны под скорость 60, но в жизни-то она 80. И вот такое революционное, может быть, немножко мнение, но почему бы нам не выровнять все эти понятия? Сделайте вы скорость 80, но не штрафуйте.
1: Скорее
0: вот это
1: всего,
0: плюс 20.
1: Насколько я понимаю, позиция МВД была, ну, ГАИ имеется в виду, была неоднократно как раз представлена, что не нужно, соответственно, вот жестко ограничивать, то есть если 60 и 60, а 61 уже будет штраф, потому что тогда завалится ведомство этими штрафами, люди завалятся этими штрафами, потому что все равно плюс-минус 2 километра, 4 километра люди будут нарушать.
0: Насколько я помню, дискуссия строилась вокруг погрешности измерения камер.
1: Да, в том числе, конечно.
0: Вот. Но сейчас, мне кажется, таких сложностей вообще нету с точки зрения автоматического начисления штрафов. Вот мы все это прекрасно видим, нам приходит штраф на госуслуги, нам приходит штраф, не штраф, а, например, оплата за проезд по московским скоростным диаметрам. Угу. Все приходит автоматически. И тут, я понимаю, просто это рано говорить про то, чтобы вот, давайте уберем этот нештрафуемый порог и все знаки поменяем, вот, чтобы они были реальными. Вот у вас в городе все привыкли ехать 60, но вдруг поставили знак 80, и все такие, 80, а по-моему, там можно еще 20 нарушать. И все начнут ездить 100. Мне кажется, все боятся этого.
1: А вы как едете?
0: Я?
1: Да.
0: Смотрите, самое... Меня в автошколе учили как? Самое безопасное — это скорость потока.
1: Так.
0: Вот если поток едет 80, где знак 60, то я буду ехать 80.
1: Не, 79 все-таки. 80 будете ехать, вас оштрафуют.
0: 79, хорошо. Я привык, что у нас...
1: То есть вы ездите так?
0: Да, ну, давайте, как учили в автошколе? Давайте, нарушаю ли я? Получается, что нарушаю.
1: Формально, как и все, да.
0: Как и все нарушаю. Ну, лучше сказать это честно, открыто, но я же не буду говорить, что я езжу 60, а на самом деле это не так.
1: Ну, хорошо, а перед поворотом, например, тем же самым, вы понимаете, вы же в поворот не входите на скорости 60 км в час, вы в поворот входите и не входите на 80, вы, наверное, все-таки снижаете, как учили в автошколе.
0: Конечно, да, но, опять же, тут нужна безопасность, тут надо выбрать именно тот радиус, но я говорю просто про то, что все, на самом деле, вот разметка, знаки, все, что учат вот в таком институте, как МАДИ, это все вот прям жестко регламентировано. Да. Там нету случайных цифр.
1: Это же правило написано кровью.
0: К сожалению, да. И не только, кстати, правила дорожного движения. Вот. Но они написаны под 60 км в час, а не под 80. И тут нужна поправка. Они не могут сделать поправки, потому что у вас, как сказать, то, что в жизни отличается от того, что не в жизни. И таких моментов очень много, знаете, обсуждается сейчас. Инициатив, в том числе, которые направлены на вот какую-то безопасность. Смотрите, у нас, например, нет ограничения по привязке, скажем так, со стажем вождения и, например, мощными автомобилями.
1: Да, нет такого, это правда.
0: У нас любой, кто получил права, может сесть за руль очень мощного автомобиля и, соответственно, не справиться. И, скорее всего, не справиться с управлением. Я помню, у меня был опыт, у меня был стаж, наверное, уже лет 10-15, и я сел за руль такой серьезной машины. Я помню это ощущение, когда это совершенно другое. И есть инициатива просто, знаете, как не то чтобы запретить, а рекомендовать. Давайте так очень аккуратно назовем. Рекомендовать, например,

0: если у вас нету стажа еще 5 лет вождения, там, ограничить возможность вождения, например, автомобилей до 300 лошадиных сил. Кажется, что человек должен понять...
1: 300 — это уже мощно, кстати.
0: Мощно.
1: Это мощный
0: Давайте
1: автомобиль.
0: Давайте 200-250, вопрос дискуссии, да? Просто человек должен... У него должен пройти какой-то период вот, привыкания к движению в Москве, например, да, если мы говорим в пробке, не пробке, зимой, летом. Вот человек должен приобрести опыт. Опыт не только там следить за безопасностью там, твоей, а еще смотреть, как
1: сосед едет,
0: да, и предугадывать. Вот этот опыт, он должен наработаться. И только после этого, на мой взгляд, правильно доверять людям управлять автомобилем, которые уже такие, знаете, требуют необходимого опыта управления. Потому что зачастую такое бывает, что люди не справляются с управлением, и в сети много роликов, как человек просто, там, не знаю, забыл, перепутал педали и улетел просто на каких-то суперкарах.
1: Угу.
0: Хорошо, если не в толпу, а просто куда-нибудь забор. Вот, а бывает и в толпу. И в этом отношении тут тоже, на мой взгляд, можно кое-где доработать даже такое устоявшееся...
1: А это прям актуальная история, что действительно люди, которые покупают, особенно с текущим состоянием автомобильного рынка, что люди, которые сейчас становятся, получают права, вот тоже статистика интересная была бы, например, в городе, да, получил человек права, он пойдет машину покупать, или он будет каршерингом пользоваться?
0: Угу. Некоторые сервисы запрещают пользоваться каршерингом сразу же после получения прав. Должно пройти некоторое время. Это как история со студентом, который устраивается на работу, без опыта работы.
1: Да, но он же может и не пользоваться другим, просто он получил права, и через полгода
0: и
1: ему
0: через
1: дали
0: полгода,
1: доступ,
0: да.
1: Но это не значит, что он до этого водил машину.
0: Абсолютно правильно, да. Ну, то есть здесь тоже, знаете, как у нас, когда считают, а сколько же у нас автомобилистов или автолюбителей в стране, очень сложно посчитать, а как их посчитать?
1: По числу прав или по числу машин надо
0: считать,
1: да.
0: Потому что, опять же, число прав, там, человек может вообще не водить машину, а у него есть права. Можешь считать его автомобилистом и автолюбителем? Наверное, нет. Есть, угу. Знаете, много таких моментов, которые требуют постоянной адаптации законодательства, в том числе и в автомобильном строении. У нас появляются гибридные автомобили. Они зачастую очень тяжелые. Это свыше 3,5... В общем, нужны права категории С. Знаете, а категория С, чтобы сдать, вам нужно там припарковаться в ГАИ там, с каким-то огромным прицепом. И люди должны сдавать на эти права, дополнительную категорию открывать, угу. чтобы управлять автомобилем, который паркуется сам, вот с кнопки. Знаете, там и парковаться-то особо на нем не нужно. Там такие технологии, что автомобиль на автопилоте едет. А законодательство, знаете, оно немножко не поспевает за тенденциями. То есть можно же было расширить вот эту рамку категории Б, там вот этим тоннажом, например. К сожалению, тут нужно работать, поспевать, и надеюсь, мы вот так вот в диалоге эти темы обозначим, и хотелось бы верить, что их услышат и будут дальше развивать.
1: Антон Малышев был с нами, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член Ассоциации интеллектуальных волонтеров и общественно-политический деятель. Антон, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего дня.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате удара ВСУ по ДНР, ранены 2 взрослых и 3 детей. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько. По его словам, беспилотник попал по центрально-городскому району. На месте работают экстренные службы. 4 человека пострадали в ДТП в центре Москвы. 3 автомобиля столкнулись на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. В свою очередь, источник ТАСС в оперативных службах рассказал, что водитель одной из машин не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в стоявший на светофоре легковой автомобиль и грузовик коммунальных служб. По словам собеседника агентства, среди пострадавших есть ребенок. В Кабмине анонсировали выделение 157 миллиардов рублей на льготную ипотеку. Средства будут распределены между 3 направлениями, сообщил премьер Михаил Мишустин. 66 миллиардов рублей пойдут на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей выделят на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Безэкипажный катер доставил бюллетени на Валаам. На острове зарегистрированы свыше 140 избирателей. Применялся дрон-ретранслятор «Суперкам», сообщили радиостанции «Говорит Москва» в госкорпорации «Ростех». Там уточнили, что катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сартовалы до острова. Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. Состоятся выборы в Госдуму 9-го созыва, а также выборы высших должностных лиц в 8 регионах страны. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва». 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, мили.
6: Я его что?
5: Тоже мне мили.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 17 сентября, четверг, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. За пробками на московских дорогах обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры. Есть возможность писать через Телеграм, есть возможность писать через Макс, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
2: В движении.
8: В городе 4-бальные пробки, 4 балла обещают на 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов как максимум на 19 часов обещают. Но обратите внимание, внешнее Садовое кольцо примерно от Курской. Начинается проблема, может быть даже, нет, от Таганки нет, наверное, не получится так сказать. Именно от Курского вокзала пробка до поворота в сторону Новослободской. Вот настолько она длинная. Серьезная пробка на третьем транспортном кольце, там, где не всегда это бывает. Внешнее третье кольцо, там, где раньше был торговый центр «Тройка» в Сокольниках. Вот там начинается эта пробка, то есть вы буквально выезжаете из Лефортовского тоннеля и встаете в пробку до Рижского вокзала. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов ждем к 7 вечера.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Генсек НАТО заявил о масштабной трансформации военного блока. Альянс перейдет к формату 3.0, говорит Рютте. О чем идет речь? Что думают об этом в странах НАТО? Что говорят в США и что это значит для России? Первая тема. Вторая. Центробанк фиксирует инфляцию в августе в диапазоне 5-6%. Сообщают нам, говорят, показатели устойчивые на фоне вторичных и косвенных эффектов от ситуации на топливном рынке. Как оценить цифры, выполняется ли план властей по инфляции, чего ждать от них на этом фоне. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. МИД России, это срочное сообщение, призывает россиян к осторожности на фоне, как тут сказано, похищения людей в Юго-Восточной Азии. Россиян призывают дипломаты, ссылаются на Марию Захарову, с осторожностью относиться к попыткам незнакомых лиц установить контакт через социальные сети и мессенджеры. Это с ленты агентства ТАСС, РИА Новости. Прямо сейчас сообщает вот о чем. Подкомиссия по безопасности критической инфраструктуры обсудила господдержку компаний Российской Федерации.
7: Поток. Успеем сказать главное.
8: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Макс, можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8, код 495. Первая тема. Генсек НАТО, его зовут Марк Рютте, заявил о том, что военный блок будет подвергнут масштабной трансформации. В результате перейдет к формату 3.0. Это его формулировка. Модернизация потребует принятия сложных решений, в том числе связанных с перераспределением бремени в сфере безопасности. То, что известно как НАТО 3.0, это не перезагрузка, это перераспределение, по сути, изменение баланса нашей безопасности к лучшему с более сильной Европой в составе более сильного НАТО. Александр Степанов, военный эксперт в Институте права и национальной безопасности РАНХИКС. Александр Юрьевич, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, приветствую уважаемую аудиторию.
8: О чем идет речь?
6: Речь идет о том же, о чем говорил Рютте еще в июне 26 года, когда как раз-таки была провозглашена концепция трансформации НАТО 3.0. Якобы речь идет о придании большей стратегической автономии в плане безопасности и повышения обороноспособности европейским странам. Но, по моим оценкам, тут идет более долгосрочная история с перераспределением, прежде всего, ответственности за эскалацию. И в этом смысле США пытаются дистанцироваться, деаффилироваться от той деструктивной повестки, которая сейчас транслируется по линии европейских лидеров, но при этом, конечно же, управлять этим процессом, контролировать его и наращивать военно-промышленные возможности, локализуя свои производственные площадки, в том числе в европейских странах. Если смотреть на доктринальные изменения, то тут идет корректировка системы военного управления в целом. Формируются новые приграничные структуры, штабные, командные организации, которые уже возглавляются европейскими государствами. Сейчас мы знаем, что Германия сейчас активно берет шефство над прибалтийскими странами, разворачивает там свои подразделения, в том числе бронетанковые структуры, командные центры. Британия в этом смысле играет на фланге Северной Европы, где сейчас формируется такой прокси-натовский альянс в составе Швеции, Финляндии и Норвегии. А это, кстати, очень серьезные страны с точки зрения собственного ВПК, особенно Швеция и Норвегия. Ну и понятно, что идет формирование в целом такой дуги проецирования военных угроз как против России, союзного государства шире. И разворачивается очень серьезная разведывательная наступательная инфраструктура от Арктики, в принципе, до Ближнего Востока. Мы видим такое разделение евразийского пространства и формирование конкретных потенциальных очагов напряженности дополнительных участков эскалации, которые подкрепляются так называемым прифронтовым экспедиционным ВПК. Если посмотреть внимательно, то Польша сегодня приобретает очень значимую роль такого индустриального главного военно-промышленного кластера. Кстати, буквально вот на днях Lockheed Martin объявил о локализации там своего производства. Мы знаем, что Патриот-ракеты будут производиться, зенитно-управляемые, дорогостоящие, в Польше, что там локализуют свои производственные площадки Южная Корея, и будут производиться основные боевые танки, а также дальнобойная артиллерия с управляемыми умными снарядами. И такие же процессы мы видим формирование распределенного ВПК и в других частях. Ну, кстати, в Прибалтике сейчас очень активно разрабатывают дроны. Мы знаем, что Эрик Шмидт локализовал там свои производственные возможности и юридически погрузил Прибалтику, в принципе, в формат такого прокси испытательного полигона. Литва тут играет активную роль. Вот на днях закончились учения, где отрабатывались в том числе различные типы беспилотных систем. Ну и, конечно же, Финляндия, как страна НАТО, которая имеет самую протяженную сухопутную границу, где сейчас в двустороннем формате США развивает военную инфраструктуру, но, тем не менее, Финляндия начинает приобретать определенную самостоятельность. И самостоятельность в каком плане? Провозгласили они тренд на нуклеаризацию. И, кстати, этот тренд имеет тенденцию к расширению. Страны Прибалтики включаются в эту историю. Польша на самом высоком уровне заявляет о этих планах. А это уже следующая конструктивная надстройка, которая обеспечивает распространение ядерного оружия и носителя. А носители уже локализуются. Это в том числе вот стратегия Lockheed Martin по развертыванию F-35-х. Поэтому мы видим, что тут такая многослойная стратегическая кампания, которая предполагает, как я сказал, деафиляцию США от возможного и, по моим оценкам, очень высоковероятного конфликта на Европейском театре военных действий с участием приграничных стран НАТО, где формируется наступательная инфраструктура антироссийской направленности.
8: А скажите, вот вы говорили о деструктивной повестке НАТО. В чем деструктивность?
6: Деструктивность в том, что те решения, которые принимаются, они опираются прежде всего на антироссийской риторике, на формирование перманентной угрозы в глазах европейской общественности со стороны Российской Федерации и де-факто создание всех условий, в том числе военно-технических, для того, чтобы проецировать неприемлемые угрозы для нашей страны. К категории неприемлемых угроз, помимо высокоточного дальнобойного оружия, как мы понимаем, сейчас через украинских прокси идет отработка как раз-таки концепции применения middle и deep strike, так называемых, и эта концепция имеет перспективу к масштабированию. Плюс мы видим, как отрабатывают беспилотные технологии и бэки по акваториям. Соответственно, есть намерение по блокированию наших морских коммуникаций на Балтике, в Черном море. И, конечно же, ключевая провокация – это блокада Калининградской области. И мы видим, что сейчас вокруг Калининградской области сформировано уже 5 полноценных бригад. Все учения, которые в последнее время, их десятки маневров многонациональных, отрабатываются в регионе, предполагают, в том числе уже открыто, публично об этом заявляется, давление на Калининградскую область. Поэтому мы видим, что формируется такой задел очень серьезного с точки зрения неконтролируемых сценариев развития сюжетов эскалации.
8: А что значит эта трансформация, масштабная трансформация военного блока НАТО для Российской Федерации?
6: Это значит создание угроз экзистенциального характера. И мы сейчас видим самое главное развитие и трансформацию военно-промышленного комплекса, когда идет создание так называемых гипермасштабируемых предприятий. Де-факто отдельные страны просто перестраивают свою экономику на военные рельсы. Ну и к этой категории мы, конечно же, Германию можем отнести. Мы видим, что Volkswagen разоряется, а уровень металла растут производственные площадки, они строят зарубежные заводы, в том числе по созданию боеприпасов, а также специализированных дронов. Это все очень негативные тенденции с точки зрения, с одной стороны, в краткосрочной перспективе определенные фонды будут развивать свои активы, определенные корпорации будут расти, это я имею в виду для Европы. Но с другой стороны, наблюдается полностью переконфигурация самой экономической модели развития европейского пространства и нацеленность на постоянное создание угроз, как я уже сказал, вот эта милитаризация, она должна подпитываться. подпитываться она может только конфликтной составляющей. Соответственно, тут сразу тренд на следующие такты эскалации. И мы понимаем, что украинский сюжет в этом смысле в глазах планировщиков и тех, кто управляет эскалационным процессом, этим треком, конечно же, не последний. Тут и на повестке и Молдавия, и Прибалтика. Ну и просто надо понимать, что для тех, кто планирует этот конфликт, страны постсоветского пространства – это страны, благожелательные с точки зрения конфликтного потенциала. Там можно вести боевые действия.
8: С другой стороны, смотрите, наши слушатели задают вопрос, а ведь все это предполагает большие траты. Они что, к этому готовы? Виталий говорит, в Германии не все хорошо с экономикой, проблемы с дешевыми энергоносителями. Словения, Испания, они не понимают, зачем им НАТО, зачем туда деньги тратить. А по вашей теории, получается, денег сильно больше, чем прежде.
6: Ну, смотрите, я оперирую реальными цифрами, бюджетами. Понятно, что с точки зрения сопровождения энергетики промышленного комплекса у них есть проблемы. С точки зрения доступа к ресурсной базе и к редкоземельным металлам, как мы знаем, их 17 штук, и все они крайне востребованы для высокотехнологичного комплекса. Поэтому, да, они будут испытывать определенные сложности. Но давайте посмотрим заложенные бюджеты. Допустим, в этом году совокупный оборонный бюджет стран НАТО вместе с США составляет порядка 2,5 триллионов долларов. Умножаем это на 3 в ближайшую трехлетней перспективе. И понимаем, что те цифры, которые они инвестируют, отмечу, высокотехнологичный оборонный сектор, а тут уже очень активно включаются IT-гиганты и так называемые техноолигархи США. Мы знаем, что Palantir сейчас очень серьезно занимается с точки зрения интеграции Maven Smart Systems, де-факто формирует экосистему, новую цифровую инфраструктуру, которая будет обеспечивать проведение наступательных операций, так называемых мультидоменных. Мы понимаем, как активно задействованы все ключевые высокотехнологические стартапы, прежде стартапы, а сейчас ключевые игроки, такие как Enduril. Они сейчас локализуют производственные площадки в Европе. В Германии 2 завода беспилотников открываются. И опять же, Starlink, тот же самый SpaceX, они все зарабатывают на этом очень серьезные дивиденды. Они формируют для себя очень значимый испытательный полигон своих технологий. Достаточно почитать еще Алекса Карпа, да, с его технологической революцией становится все понятно. Их императивы очевидно. Они будут иметь жесткий наступательный характер.
8: Короткий и комментарий. Европа... Можно еще просто один, одно сообщение нашего слушателя. Макар говорит, сколько себя помню, нас постоянно пугают угрозой НАТО Запада, а современные события, как он пишет, показали, что этот военный блок в сущности оказался пугалом. А почему мы, говорит, должны верить уверениям, что Запад сегодня агрессивен? Ну, а, видимо, из логики его вопроса, и что это страшно?
6: Ну, пусть Макар разует свои глаза и посмотрит, какие регионы в Российской Федерации подвергаются воздействию высокоточного оружия, комплектующие к которому поставляются исключительно по линии стран НАТО. И программное обеспечение, которое поставляется по линии высокотехнологичных игроков, в том числе США и того же Палантира с Максаром. Мне кажется, Макар немножко выключен из реалий, которые происходят на сегодняшний день, и не видит, что происходит в мире. Пусть посмотрит на Иран, где ликвидировали военно-политическое руководство. Пусть посмотрят на Венесуэлу, где просто выкрали легитимного президента. И немножко спроецируют эти угрозы на реалии сегодняшнего дня и поймет, что с той стороны все очень серьезно. И реал-политик сегодня работает в полный рост.
8: Спасибо. Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХИКС. Генсек НАТО заявляет о масштабной трансформации военного блока НАТО. Марк Рютте говорит о переходе альянса к формату 3.0.
7: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
7: Поток! Успеем сказать главное.
8: Из срочных сообщений ТАСС пишет, суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Речь идет о деле по мошенничеству. Еще заявление Марии Захаровой. Новая Россия осознает, что выборы будут проходить в попытках Запада их сорвать, но голосование, говорит Захарова, состоится. С ленты агентства РИА Новости тоже ссылаются на Захарову. Это все те же самые условия провокации и попыток сорвать парламент. президентские выборы в России. Заявление на эту тему и на ленте ТАСС, и на ленте агентства РИА Новости. У нас следующая тема, тема экономическая. Центробанк зафиксировал инфляцию в августе в диапазоне от 5 до 6%. Показатели устойчивы, как говорится в докладе регулятора, на фоне вторичных и косвенных эффектов от ситуации на топливном рынке. А прирост цен остается значительным, усиливается влияние валютного курса, рубль заметно. Эта формулировка не моя, формулировка из Центробанка. Рубль заметно ослаб к основным валютам после периода укрепления в апреле-мае 2026 года. По оценкам Центробанка, в августе потребительские цены снизились на 0,08%, годовая инфляция ускорилась на 35 процентных пункта и сейчас составляет примерно 6,33%. Цифр много, цифры разные. Важно понять, о каких конкретно, в какой момент цифрах идет речь, потому что, напомню, в заголовках фиксируется инфляция в диапазоне 5-6%, потом говорят, годовая инфляция ускорилась и уже 6,33%. Да, до этого указывается, что в августе потребительские цены вообще снизились, но на 0,08%. Как все на самом деле, Данил Наметкин, руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований в Центре стратегических разработок. Данил Николаевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Вот так. Теперь слышно вроде. Как оценить эти цифры? И главное, вот когда говорят, инфляция в августе в диапазоне от 5 до 6%, а далее говорят, в августе годовая инфляция ускорилась до 6,33%.
9: Ну, смотрите, там цифра это как бы уже по итогам месяца. То есть мы посмотрели годовые по состоянию, по сути, там на 31 число. Вот, когда мы говорили диапазон, это, соответственно, с начала августа, ну, то есть, как бы за период, за месяц. Вот, но надо отметить, что все-таки у нас была дефляция по отношению прошлогодних цен. Вот, в этом смысле, действительно, у нас инфляция на начало месяца была 5%, все верно.
8: А, то есть было 5 в годовом исчислении, а теперь по итогам месяца уже все-таки больше 6.
9: Ну, да, можно сказать так, да, потому что в том году тоже была дефляция, то есть у нас август это такой сезонный месяц, когда у нас каждый год в результате сезонного фактора дешевеет сельскохозяйственная продукция, плодово-овощная продукция в первую очередь, и она действительно оказывает, скажем так, понижающий вклад в инфляцию, но по итогам месяца, то есть по итогу августа у нас получается, что дефляция была чуть-чуть меньше, чем в том году, и поэтому получилось, что как бы в годовом исчислении она действительно у нас как бы немного подросла.
8: Давайте вспомним, а планы властей каковы? К концу года какой должна быть инфляция в годовом исчислении, и исходя из этого, как выполняются планы по инфляции?
9: Ну, в первую очередь надо отметить, что тех опасений, которые у нас еще были там в середине лета, когда у нас был риск того, что нефтяной кризис, бензиновый кризис может отразиться на стоимость продовольствия, базовых товаров. Вот этой перекладки не произошло, да, и так то мы наблюдали в августе вот дефляцию, это действительно помогло немножко выдохнуть, и нормализация в большинстве регионов, вот преодоление топливного кризиса, оно, конечно, позволяет удерживать инфляцию вблизи траектории целевых значений. Да, у нас, скорее всего, к концу года, наверное, естественно, еще будет октябрь, где будут повышения тарифов. Вот. Но Центральный банк это уже изначально закладывал в свои модели, в том числе в планах по траектории ключевой ставки и вот в обновленном прогнозе по денежно-кредитной политике. Вот, что позволяет надеяться, что все-таки мы удержимся в районе где-то 6-7% по итогу года. Если это случится, то возможно, мы еще в этом году увидим очередные ключевые ставки, ну, что даст дополнительный, скажем так, стимул для экономики в четвертом квартале.
8: Но все-таки вот упомянутые вами 6 или 7% это плановые цифры или цифры выше плановых?
9: Нет, это в целом соответствует примерно планам. Действительно, планы еще мы увидим уточненный прогноз Минэкономразвития по итогу сентября. И мы видим, что все-таки Центральный банк тоже корректирует коридор значения, поэтому в целом, да, это ближе к верхней границе плана, но в целом это пока не выходит за основную траекторию, которая позволяет, во-первых, удерживать ключевую ставку в траектории все-таки снижения, да, то есть несмотря на вот эту паузу, но это была первая пауза, по-моему, за 14 заседаний, когда мы понижали ставку, да, и в целом сейчас вот надо прожить октябрь, когда мы увидим тарифы обновленные, да, про которые много раз было сказано, вот, и если никаких дополнительных шоков не будет, то в целом я надеюсь, что Центральный банк вернется. Вот. Потому что если бы инфляция действительно шла бы не в траектории, которая бы таргетировалась, то уже бы, конечно, Центральный банк бы не говорил бы о том, что у нас есть пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Тогда была бы риторика уже совсем другой.
8: Скажите, а вот насколько действительно можно предполагать, что повышение тарифов на ЖКХ октябрьское, которое вы уже упомянули и которое будет значительным, с точки зрения прироста, в некоторых регионах даже явно больше 10, а где-то, по-моему, даже больше 20%. И все это скажется на инфляции менее чем на 1 дополнительный процент.
9: Ну, насколько я видел различные оценки, действительно вклад оценивается в пределах 0,5-0,7% по всей экономике, потому что все-таки многие предприятия, ну и в целом экономика уже частично учитывает и закладывает постепенно, да, то есть эти тарифы. Но это также, как вот помните, был в начале года НДС, да, у нас НДС изменился, но это не значит, что на следующий день все цены одномоментно вырастают там на 2% или на сколько-то еще, да. То есть поскольку ожидаемый фактор, это адаптация происходит довольно-таки такой длительный период, и чем этот период он предсказуемый, тем адаптация происходит довольно-таки плавно, да, то есть мы там не видим каких-то резких скачков в этой связи. Поэтому я думаю, что да, действительно какое-то определенное влияние будет одномоментно, потому что действительно по факту тарифы вырастут. Но говорить о том, что это сдвинет инфляцию, там какие-то похожие цифры, ну, конечно, не приходится, да, то есть это все будет в пределах той траектории, которая закладывает. Собственно говоря, поэтому мы и говорим, что инфляция годовая к концу года, она, скорее всего, может приблизиться к 7%. Важно, чтобы вот по основным компонентам мы все-таки сохранялись в рамках целевой траектории.
8: Спасибо. Даниил Наметкин, руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований в Центре стратегических разработок. Центробанк зафиксировал инфляцию в августе в диапазоне от 5 до 6% по итогам года, то есть от августа до августа, очевидно. Годовая инфляция все-таки ускоряется пока, в данном случае на 35 сотых процентных пункта и составляет 6,33%. Как ожидается, она еще несколько вырастет вследствие изменения тарифов на ЖКХ в октябре. Поражаюсь умению экономических экспертов объяснять события так, чтобы никто ничего не понял, пишет Игорь 580-й. Григорий пишет, грядет повышение тарифов ЖКХ, а это тоже вклад в инфляцию. Но мне кажется, мы об этом уже поговорили. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Бизнес предложил налоговые послабления фирмам за инвестиции в защиту от беспилотников. С инициативой выступили представители предпринимательского сообщества в рамках подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, сообщает Кабмин. В правительстве привели комментарий первого вице-премьера Дениса Мантурова, который заявил, что, цитата, «промышленная устойчивость становится частью себестоимости, и Кабмин и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки», конец цитаты. По его словам, также важно увязывать эту помощь с подтвержденными вложениями в физическую защиту, в резервирование критического оборудования, в восстановление поврежденных объектов. В Госдуме рассказали о новой системе выплат матерям-героиням. С 1 января 2027 года женщины, удостоенные этого звания, начнут автоматически получать разовое пособие в 1 000 000 рублей. Средства будут перечислять через социальный фонд, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Исаков. По его словам, такой проект разработало Министерство труда. Парламентарий добавил, что нововведение упростит жизнь многодетных матерей, поскольку им не придется собирать документы для подтверждения своего статуса. В Сербии наградили российских спасателей за помощь в тушении пожаров, был отмечен экипаж самолета Ил-76 МЧС. Цитата. «Ваша помощь пришлась как нельзя более кстати в самый напряженный период, когда стихия угрожала населенным пунктам и уникальным природным территориям. Мы искренне ценим готовность российских коллег оперативно прийти на помощь и рассматривать общие угрозы как свои», заявили в Международной полицейской ассоциации. Самолет Ил-76 МЧС России работает на тушении природных пожаров в Сербии с 20 августа. За это время он выполнил 65 вылетов и 130 сбросов воды общей массой 2730 тонн. Мошенники обманули москвича на 35 миллионов рублей. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что аферисты выманили деньги у ее 18-летнего сына. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, злоумышленники под видом работников различных ведомств позвонили молодому человеку и заявили, что от его имени оформлена доверенность на незнакомого гражданина, который под его данными может совершить преступление. Мошенникам удалось уговорить москвича сложить в рюкзак находившиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах, после чего отдать их на Косинской улице курьеру. Ущерб оценивается в 35 миллионов 300 тысяч рублей. Позднее в Жуковском была задержана 20-летняя жительница Подмосковья, которая забрала деньги у потерпевшего. Она арестована. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
7: Говорит Москва, 94,8.
10: Реклама. Пора на техобслуживание авто.
11: Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 1111. Код 495. 235 1111.
10: СТОфильтр.ру.
12: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: «Право знать», говорит Москва.
14: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
8: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 17 сентября. Сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Ограничения сняты в аэропорту Геленджика. Росавиация об этом пишет. Сообщение цитируют все информационные агентства. Следим за этими самыми сообщениями. Главные темы обсуждаем и говорим о пробках в Москве.
7: В движении.
8: В городе 4-бальные пробки. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые сейчас видны, шоссе энтузиастов. От одноименной станции метро в сторону Авиамоторной бордового цвета пробка, имейте это в виду, большие пробки по отношению, как это сказать-то правильно, в сторону Химок, а вот так, на внутреннем кольце Московской кольцевой и на внешнем тоже, многокилометровые пробки реально. На третьем транспортном кольце, внешнее третье кольцо в районе Автозаводской проблемы, на Садовом кольце по-прежнему от Курского вокзала до поворота в сторону Новослободской. В целом 4 балла и как максимум 6 баллов ждем к 7 вечера.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: Поток.
15: Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Минздрава назвал долю россиян в возрасте 60 лет и старше к 2030 году. Он говорит, это уже будет больше, чем 25%. Что, как оценить этот показатель, каков он в других странах и что требует эта тенденция от государства? Первая тема. Вторая. В Российском союзе туриндустрии указывают, что бронирование отелей на осень снизилось сразу на 9%. Можно ли говорить о провале? Чем это объясните, каковы перспективы? Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение. Аэропорт Геленджика возобновил прием и выпуск воздушных судов. Посольства России подвергаются жесточайшему давлению в преддверии выборов. Это заявление Марии Захаровой. И вот еще. Больше всего иностранным участникам Международного фестиваля молодежи понравились из русской кухни борщ, омлет и сырники.
15: Поток. Успеем сказать главное.
8: Через полчаса мы будем спорить по поводу того, что такое держаться за историческую память, вцепившись зубами. Было такое заявление на этом самом фестивале молодежи в Екатеринбурге. Яна Лантратова, представитель президента по защите прав человека, она об этом говорила. Так вот, как вы оцениваете свою историческую память? Насколько вы знаете историю своей страны и семьи? Мы спрашиваем вас, голосование уже идет. Вы можете зайти через телеграм-канал, можете зайти через Макс, можете зайти через сайт радиостанции «Говорит Москва», ну и, соответственно, проголосовать. Там несколько вариантов ответов, отличных. Хорошо, удовлетворительно, плохо и не могу оценить эти знания. Все, голосование продолжается, обсуждение через полчаса. Теперь другая тема. Глава Минздрава назвал долю россиян в возрасте 60 лет и старше к 2030 году. Как говорят, там показатель может достигнуть 25,4%. Сейчас 24,4%. До 2030 года очень немного времени осталось. Темп-то довольно высокий. Ну, если верить тому, что говорит глава Минздрава Михаил Мурашко. Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, он председатель секции геронтологии в Московском обществе испытателей природы при МГУ. Валерий Михайлович, здравствуйте.
16: Добрый день.
8: Скажите, вот этот показатель в 25,4, как оценить, это много или мало?
16: Ну да, наша страна относится к старым странам, с населением постаревшим, да. Это очень много.
8: Смотрите, если в 26-м году 24,4, в 2030-м 25,4, это ведь очень высокие темпы прироста населения пожилого.
16: Да, представляете, что будет в 2100 году?
8: Что в этих условиях должно делать государство?
16: А вот что придумает государство, я не знаю. Ну вот очевидно уже, пенсионная реформа прошла, я думаю, что она не закончилась. А вот как сделать точку роста из такого состояния, значит, сложно предполагать. Значит, я бы, например, предложил ввести показатель биологического возраста как показатель, стимулирующие людей вести активную жизнь, получать, может быть, какие-то дополнительные выплаты, если они работоспособны и здоровы, и не посещают врача. Вот. И, соответственно, стимулировать пенсионеров, чтобы они работали. Имеется в виду не отнимать у них как бы зарплату, не снижать там пенсию, а наоборот стимулировать. Тем более на сегодня вот уже россияне в среднем 7-8 лет после выхода на пенсию все равно продолжают работать, иначе качество жизни резко падает. Это реалии нашего времени. К сожалению, пенсия, она не такая большая, как бы хотелось видеть ее. Вот, поэтому что придумает государство, это сложно сказать на сегодня.
8: Первое, что приходит на ум, а об этом и министр здравоохранения говорит, что уже сейчас на людей старшего возраста приходится более 30% госпитализации, вызовов скорой помощи, а также более 50% высокотехнологичных операций. То есть расходы на здравоохранение надо резко увеличивать, получается?
16: Ну, а что? Нет, что значит увеличивать? Вы зайдите в любую поликлинику, 70 или 80% сидящих в поликлиниках – это люди пожилого возраста.
8: Ну, дальше эта доля будет еще выше, получается.
16: Да, будет. И мало того, педиатрии будет все меньше, а гериатрии, как медицины, значит, и для лечения пожилых и старых людей будет больше, да, это реалии времени. Мало того, на сегодня студенты не изучают в высшей школе, медицинской школе основы геронтологии, гериатрии. Гериатрия, постдипломное образование у врачей только. Вот, соответственно, всего лишь 2000 гериатров, около 2000 на всю страну. 2000 врачей на всю страну. Вот. Ясно, что этого будет не хватать, и ясно, что если жизнь будет продолжать расти, она немного сама по себе будет продолжать расти еще немножечко. Не так быстро, но будет расти. Значит, людей будет... Да, в этом процессе самое важное еще нюанс, который, очевидно, ваши слушатели не знают, что преимущественно растет самая старшая возрастная группа, например, по данным ВОЗ, если вот эта группа 60+, по сравнению с 2016 годом, к 2050 году вырастет в 3 раза, то группа 85+, ну, старше 85, в 4 раза, а 100+, в 7 раз.
8: Ну, то есть,
16: представляете,
8: раньше,
16: да?
8: Ну, там народу мало, мало кто доживал, и вот их становится больше в разы.
16: Да, например, в США в 1950 году было 2000 человек старше 100 лет, а к 2050 году, 2050-му 100 лет, более 400 тысяч. То есть, во сколько это раз? 200 раз.
8: Скажите, вот история, при которой человек, которому 70, потребляет больше ресурсов системы ОМС в 5,5 раз, чем 30-летний гражданин. Об этом тоже Мурашко говорит. Эта история разрешаемая, потому что 30-летний еще не понимает, что когда и если он доживет до 70, те деньги, которые он сегодня платит, будут важны, критически важны для него.
16: Да, да. Время летит очень быстро.
8: А как это объяснить людям?
16: Ну, надо, очевидно, вводить предмет, хотя бы пару часов уроков давать детям в последнем классе школы о том, что жизнь конечна, о ценности здоровья. А, значит, на факультете глобальных процессов МГУ читать лекции о постарении как глобальном процессе. Значит, ну, очевидно, всем миром, мы, у нас же чувство локти у постсоветских людей, да? Вот, соответственно, мы же росли на одном как бы историческом. Наши, значит, у нас пионерские зорки и так далее. Поэтому, значит, мы что можем в этой ситуации сделать? Только объединиться и понимать, что нам дальше делать, что старость достигнет всех, кто до нее доживет.
8: А вот вокруг этого ведь и спор, Валерий Михайлович. Старость как коснется всех, кто до нее доживет. Люди в 30 лет обычно говорят, я же не знаю, доживу я или нет, а платить должен сегодня.
16: Но на сегодня большая часть людей доживет. К сожалению, вот, может быть, те, кто родились в 40-х, 50-х, у них ниже было. Кстати, ожидаемая продолжительность жизни мужчины в 1985 году была 63 года в СССР.
8: А
16: это
8: сейчас?
16: Я помню совершенно. А сейчас она выросла 68.
8: А, вот это к вопросу о том, что многие заговорили бы о том, что вот эти 25% тогда-то были меньше. То есть этот процент реально за последние десятилетия и в России растет, и растет существенно.
16: Существенно растет, да, это реалия. И мало того, растет и медианный возраст. У нас он уже несколько лет назад был, это медианный, это значит половина населения. Младше это возраст, половина старше. Был 39, а сегодня он уже 40,7. А прошло всего там несколько лет, год 3.
8: Последнее. Как специалист, скажите, что человек сам может сделать для того, чтобы прожить по возможности дольше? Или все, что называется, гены решают?
16: Нет, гены как раз решают. Это, знаете, это про гены, это, знаете, как икона. Вот икона висит, вот на нее будем молиться. Нет, если у вас нет наследственных заболеваний, значит, сегодня мнение о генах, от 3% вклад до 95%. Среднее обычно вот говорят, это на самом деле мнение, это не цифра, это мнение. Мнение в цифре очень токсично. 25-30%. Что можно сделать? Резервы. Копите резервы. Резервы скелетной мускулатуры, когнитивные резервы, то есть интеллект и память, и финансовую подушку.
8: Про финансовую понятно. Значит, для того, чтобы память, что надо делать? Решать кроссворды?
16: Учиться и учиться. Читать, посещать выставки, получать образование, хорошее образование, государственного образца. Вот, например, вот все, что мне дала моя школа, рабоче-крестьянская, это желание учиться всю жизнь. Я вот учусь всю жизнь. Сейчас я вот учусь в процессе написания книг.
8: То есть вы настаиваете на том, что надо тренировать мозг, ну, учиться ведь это же тренировать мозг, значит,
16: да.
8: И второе, значит, заниматься физическими упражнениями.
16: Да, надо сохранять скелетную мускулатуру, это очень важно. Очень важно, архиважно, как сказал бы Владимир Ильич.
8: Сохранять скелетную мускулатуру после 60 достаточно, если ходить пешком по парку?
16: Нет, недостаточно.
8: Маловато будет.
16: Недостаточно.
8: Так. А что?
16: Должна быть обязательно силовая нагрузка, включая женщины, обязательно. Это международные стандарты, уже и ВОЗовские, и FDA, и наши. Должна быть силовая нагрузка.
8: Силовая нагрузка. Тут по поводу второй истории про нагрузку на мозг. А музицировать это полезно?
16: Конечно, полезно. Конечно, полезно. Все, что заставляет работать наши когнитивные функции, когницию, да, конечно, полезно. Мы машина метаболической адаптации, постоянной адаптации. Мозг самая сложнейшая здесь вот структура, самая энергоемкая. И, конечно, ее нужно напрягать.
8: А языки любые учить, вот, такие... вот Виталий говорит, что, мол, самое эффективное языки учить. Это правда?
16: Ну, это тема, знаете, такая, она такая очевидная, я не люблю очевизмы. Есть разные статьи, говорят, что не надо не изучать, а пользоваться. А потом как сравнивать? Один билингв сравнение, а второй учит английский всю жизнь, но не пользуется. Здесь сложная тематика.
8: Еще одно. Татьяна Сороковая пишет: для меня пенсия равно старость. Я на пенсию поэтому не собираюсь. Хочу работать до последней минуты, берегу здоровье. У врачей бывают только для чекапа, чего, мол, и всем остальным желаю. Вот это настроение. Я буду до последнего работать, правильно?
16: Ну, я же не знаю, кем она работает, да. Если она работает интеллектуальной, как бы у нее труд, если нагрузка там, она не молотобойцем работает, ну, я утрирую, как бы. И все индивидуально. Наша жизнь – это накопление персонификации. Мы рождаемся разными, а к старости становимся очень, очень разными. Поэтому здесь одного ответа и совета быть не может. От слова «совсем». Вот, значит, по поводу чекапа, это очень отдельная, забавная, веселая тема. Значит, это сложная тема. Дело в том, что на сегодня чекап люди понимают как разные, с разных сторон путают ее с диспансеризацией. Говорят, у меня болит горло, или там спина болит, я пойду сделаю чекап. Это уже не чекап.
8: Ну, вот, диспансеризация для простаты, диспансеризация – это чекап, который надо делать?
16: Не-не, диспансеризация – это государство знает категории заболеваемости в популяции и, соответственно, вот, значит, просеивает население на предмет выявления. Ну, например, онкозаболеваний конкретно. А чекап – это, значит, вот мы пошли и поискали иголку в сене. Вот я в последнее время вижу очень много таких вот приходят людей на консультацию, просят как бы. То есть человек пошел, сделал 200 анализов, потратил 100 тысяч. И говорит, я, говорит, сделал чекап. И что? Ну, очевидно, для клиники, где это было сделано, это, конечно, наверное, хорошо. Кстати, по поводу старости. Старость не равна пенсии. Старость – это когда вам нужна помощь. Не просто помощь разовая, на постоянной основе. То есть вы не можете заполнить платежку, вы не можете подняться на третий этаж. То есть у каждого свои признаки. Но старость – это состояние, когда человеку, в возрасте, и за его возраст, то есть это возраст-зависимое состояние, нужна помощь. Вот в чем суть старости.
8: Спасибо. А Валерий Новоселов, да.
16: А пока этого нет, человек является пожилым. Что такое пожилой? Поживший человек. Поживший.
8: Но не старый.
16: Это еще не старость.
8: Спасибо. Валерий Новоселов, геронтолог и врач-гериатр, председатель секции геронтологии в Московском обществе испытателей природы при Московском государственном университете. Алексей, 615-й, реалии нашего времени, маленькая пенсия, ранее она была гигантской. А когда была гигантской пенсия? По-моему, она и прежде была, в общем, мягко говоря, небольшой. Опять же, у разных людей разные пенсии, об этом тоже не надо забывать. Самое главное – голову сохранить, другие органы нам скоро напечатают, уверен Григорий 859-й. Он же говорит, что диспансеризация – это сдача крови, ЭКГ, флюорографии и все. Вы несколько, как бы, когда... упрощаете понятие диспансеризации. Во всяком случае, диспансеризация по-московски выглядит более широким исследованием. Визит в кабинет чекап на ВДНХ описывает, ну, если верить Макару 768-му, то именно это он делает. Врач, ну давайте поищем иголку в сене. Это такая, видимо, все-таки фантазийная штука. Придумка на базе того, что только что говорил Валерий Новоселов. Я, кстати, недавно видел как раз вот этот кабинет диспансеризации или кабинет чекап. Я не помню, здоровье здоровое что-то. Как-то вот этот, в парках который. И там много народу стояло. Большая очередь была. Я, говорит, не упрощаю. Григорий продолжает. Это я так месяц назад проходил диспансеризацию. Но вы не могли пройти только сдачу крови, ЭКГ и флюорографию, потому что хотя бы к врачу в финале этой диспансеризации вы попасть были должны.
7: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
7: Поток. Успеем сказать главное.
8: Ларек «Здоровая Москва» предлагает вот такое название Виталий. Он говорит, я ходил в такой ларек, нормальная организация, хейта не понимаю. Да мне кажется, что и нет хейта, это просто шутка по теме. На пенсии, пишет нам Игорь из Италии, жизнь только начинается. Игорь, ну вы же понимаете, сейчас все начнут писать, что

0: больше туристов, ну или во всяком случае собирались. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, к нам присоединяется в прямом эфире. Вадим Викторович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Можно ли говорить о провале очередного сезона туристического?
1: Ну, наверное, о провале говорить рано. Вот. В данном случае мы еще просто видим ту тенденцию, что бронирование становится, скажем так, в последний момент. Вот, и долгосрочного планирования как бы стало сильно меньше. Вот. Но в целом, конечно, действительно, этот тренд такой не самый приятный. Я думаю, что связан он...
0: Алло?
1: Стали более рачительно относиться к своим расходам, ну, в том числе и на отдых.
0: А, скажите,
1: спонтанные поездки.
0: Секундочку, но мы ведь видим, ладно, можно было бы говорить об угрозах беспилотников в тех или иных регионах, но Дагестан, нет, Калмыкия, минус 42, это почему?
1: Ну, те же самые ковры и тот же самый топливный кризис, вот вам, собственно, ответ.
0: Так, а тогда с другой стороны, а почему Тверская область плюс 37?
1: Ну, потому что она ближе к московскому региону. Ну, то есть на дальние поездки люди не решаются, но на относительно близкие решаются в большей степени.
0: Много раз, когда мы обсуждали состояние туристической отрасли в России, говорили о том, что люди поехали по России, люди, которые поехали, жаловались на то, что они-то поехали, но еще быстрее поехали цены. Это так?
1: Ну, нет, сейчас не совсем так. И, безусловно, на фоне роста спроса, ну, были такие ситуации, при которых росли цены. Ну, вот. Но сейчас, когда спрос не растет, соответственно, и с ценами ситуация обратная, да, то есть как бы многие отели делают более комфортные тарифы.
0: Когда вы говорите вот так аккуратно, сделают более комфортные тарифы, это все-таки не снизят цены?
1: Снизят, почему их снижают, и на самом деле и такой тренд существует. Тот снижает на 10%, тот снижает на 20%. Все зависит от ситуации в конкретном отеле и в том, насколько они обеспокоены той ситуацией, что не видят гостей.
0: Можно ли говорить о том, что на этом фоне, особенно учитывая те же самые планы ковер, которые вы упоминали, вот эти новые направления, это новое движение развития туризма. Я вот читаю про регионы, где размещения бронировали все больше и больше. Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Новосибирская область, ну, правда, тут еще и Ставропольские и Приморские края есть.
1: Ну, видите, тут вопрос в том, что анализируя ситуацию в разных регионах, мы можем видеть, что и та же самая транспортная ситуация там тоже разная. Вы когда ранее упоминали Тверскую область, Тверскую область может на самом деле доехать и на поезде. Но не в каждый регион можно спокойно доехать на поезде, в том, что просто можно физически не найти билеты. Вот, а в Тверскую область их, я думаю, что достаточно большое разнообразие.
0: Спасибо. Вадим Прасов был с нами на прямой связи, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров. Ваш опыт. Григорий едет только отдыхать. Он нам уже вчера, по-моему, рассказывал, что у него направление одно в «Известие». Вот, говорит, в субботу туда еду. Действительно, большой выбор гостиниц, цены приемлемые, хотя бархатный сезон и море еще теплое. Еще раз напомните, Григорий, «Известие» это где и что это такое? Чтобы люди понимали, не все помнят со вчерашнего дня. Что вы можете о собственном опыте рассказать? 7373948, код города 495, присоединяйтесь к этому обсуждению. В РСТ говорят, что в этом году осень какая-то, ну вот, свободная от туристов получается. И в этом смысле, если у вас, ну, получается, первое, что приходит на ум, если я еще не поехал отдыхать, я вижу, что снижение бронирования отелей на 9%, и я тут же думаю, а может таки поехать? Может быть, кто-то решил это сделать в последний момент, учитывая эту историю, может рассказать, что там на самом деле на этом рынке происходит. Вадим Прасов говорит, что, возможно, люди уже предлагают даже снижение цен от, что называется, прошлогодних цифр. «Известие» — это в Адлере остановка электрички и микрорайон в честь санатория газеты «Известия». Вот там цены приемлемые, большой выбор гостиниц и море еще теплое. Ну, если верить Григорию из Санкт-Петербурга, который только в субботу туда поедет. Но он, наверное, как-то изучал эту ситуацию. 7373948. Ну, давайте, люди, которые отдыхают осенью. Значит, что-то 630-й не может пользоваться.

0: пользоваться навигатором, поэтому у него сильно приступил... Вот опять. Я вам читаю, как написал человек. «Пользование навигатора меня сильно приступил мой когнитив. Я есть понимать нет русский». Понимаете, какая штука? Поэтому, ну, мне сложно сказать, о чем пишет нам 630-й. Вы бы лучше написали нам о 24-25, это температура воды в море. Опять же, тот же Григорий, который, видите, как хорошо человек подготовился к выезду в сторону Адлера. Он только в субботу поедет, уже все знает и про море, и про выбор гостиниц, и про приемлемые цены. Вот кто-нибудь уже поехал? Кто-нибудь уже съездил или кто-нибудь на этом фоне решил попытаться съездить? Ну, пока дешево. Смотрите, если предложение-то оно осталось, а спрос резко падает. В этих условиях понятно, что предложение дешевеет. Никуда оно не денется. Поэтому нам интересно узнать, ну вот кто-то с этим подешевевшим предложением столкнулся и уже смог на отдыхе сэкономить. На отдыхе в конце сентября 26-го года. Григорий продолжает, добивает, что называется. Я даже знаю, как питаться, говорит, буду. В чем смысл отдыха, если вы все заранее знаете? Ну вот что это, что за отдых там? С 7 до 7.05 у меня вот это. С 7.05 до вот я пойду туда есть. Еще поди знаете, что есть будете. 215-й. Отдыхал летом, через две недели опять на море, но не в России, там цены те же, что и у нас. Опять же, мы же не спрашиваем, цены те же или не те же. Цены такие же, как в прошлом году, или ниже, чем в прошлом году. Вот что интересно. 7373948. Если у вас есть такой опыт. Все-таки чуть выше, чем... А, видите, за границей все-таки цены растут. Так, есть и хорошие новости. Чуть выше заграничные цены по сравнению с ценами этого года. 714, я прямо сейчас в Сириусе, рядом с Адлером, людей заметно меньше, чем в эти же даты, ровно год назад, смотрел пару гостиниц поблизости, можно прямо сейчас заезжать в свободные номера, и цены те же, что год назад. Вот нам и подтверждение. Но не ниже. Мы же обсуждали именно этот вариант. Григорий говорит, а я не поехал в тур, это вот который в Известии, который в Адлер едет. Я, говорит, в Турцию не поехал, очень дорого, Турция 230 тысяч. Адлер 80. Представляете? Вот это хорошие новости. Точно прочитаешь отзывы об отеле и как будто бы уже побывал и отдохнул. Ну, тогда, видите, это была такая психотерапевтическая рубрика в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». За последние 10 минут мы немножко отдохнули. Далее новости.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
2: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорог к морю в Крыму. Средства пойдут на обновление участка от Перевального до Алушты, который соединяет трассу Таврида с Черноморским берегом. Об этом на заседании правительства объявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, деньги позволят не сбавлять набранный на объекте темп. В Москве суд заочно арестовал экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова. В случае задержания или экстрадиции его отправят под стражу на 2 месяца. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает электронная база Мещанского суда Москвы. По версии следствия, Никифоров был одним из создателей пирамиды «Финико», вкладчикам которой обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими признаны около 8 тысяч человек. Сумма ущерба оценивается примерно в 5 миллиардов рублей. Никифоров возглавлял Минкомсвязи с 2012 по 2018 год. Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Он скончался в возрасте 59 лет, сообщили в Союзе биатлонистов России. Причина смерти не называется. Чепиков стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира в общем зачете, выиграв трофей в сезоне 89-90. На Олимпийских играх он завоевал золотые медали в эстафете в 1988 году и в спринте в 94-м. По окончании карьеры Сергей Чепиков был депутатом Госдумы 7-го и 8-го созывов. В РПЦ назвали удобный маршрут к мощам Спиридона Тримифунского и Дмитрия Донского. К храму Христа Спасителя лучше всего идти от станции метро Октябрьская Кольцевая. Как рассказал журналистам глава информационной службы Московской епархии Русской Православной Церкви Александр Волков, сейчас очередь к святыням начинается в парке Музеон. Время ожидания составляет 6 часов. С 15 по 19 сентября ковчеги с мощами доступны для поклонения в кафедральном соборе ежедневно с 8 утра до 8 вечера. 20 сентября октября храм Христа Спасителя можно посетить с 8 утра до 14.00. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость студии, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
7: Лео
6: Месси does it again! Superhuman!
7: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
6: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 17 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и на голосование ставим одну тему. Сегодня у нас тема исторической правды, исторической памяти. Яна Лантратова, это омбудсмен российский, сказала, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, за историческую память надо держаться, вцепившись зубами. Потери исторической памяти заканчивается потерей суверенитета. Страна, потерявшая ее, утрачивает и перспективы на будущее. Говорит она, ну, раз уж Лантратова говорит, за историческую память надо держаться, тогда давайте действительно будем это делать. Не она первая сказала, что надо делать, вот это, вцепившись зубами. Первым об этом говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Было это в 2025 году на Международном патриотическом форуме союзного государства. Ну и еще продолжая все эти исторические параллели и аналогии, сегодня в Белоруссии День народного единства, который установлен на основании определенной даты, вокруг которой тоже много споров идет. В общем, есть о чем поговорить. Тема программы «Своя правда», голосование, которое мы сегодня проводим в Телеграме, нет, не в Телеграме, через Телеграм, через Макс на сайте радиостанции «Говорит Москва». Вопрос, как вы оцениваете свою историческую память, ну, если призывают держаться за историческую память, вцепившись зубами? Ее надо знать, эту историческую память. Надо ее иметь. Насколько вы знаете историю своей страны и семьи, спрашиваем мы аудиторию. Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо, не могу оценить свои знания. Ни про страну, ни про семью. Ну вот, а голосование идет, присоединяйтесь к этому голосованию, если еще не проголосовали. Параллельно пробки на московских дорогах, они 4-бальные. Нам обещают 5 баллов к 6 вечера, 6 баллов к 7. Срочное сообщение за ними тоже следим. Россия вправе трактовать поставки Лондоном дронов Киеву как прямое участие в войне. Это заявление постпреда России при ОБСЕ Полянского, цитирует агентство РИА Новости. С ленты ТАСС глава МИД Китая провел телефонный разговор с госсекретарем США. Об этом пишет агентство ТАСС. Следим за новостями и переходим к обсуждению темы. Вячеслав Черемухин с нами сегодня, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории России в РУДН. Вячеслав Владиславович, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Сергей Засорин с нами, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
5: Запустили голосование, СМС-портал работает, вы можете писать через Телеграм, можете через Макс. Виталий тут же вспомнил, День народного единства Белоруссии установлен как итог так называемого западного похода Красной армии, по итогам которого Беларусь приросла Брестом. Ну вот это одна из формулировок того, что произошло в 1939 году, в сентябре 1939 года. Кто знает, что такое сентябрь 1939 года, примерно представляет. Итак, в России призвали держаться за историческую память, вцепившись зубами. Говорят, историческая память иногда вступает в конфликт с исторической правдой. Так как тогда за это держаться зубами? Сергей Засорин.
7: Зубы крепкие должны быть. Спасибо за приглашение. Хочу немножко здесь дополнить. Вообще говоря, необходимость бороться за историческую память и в контексте отстаивания исторической правды не Лантратова первая озвучила и не Лукашенко.
5: Это формулировка про «вцепившись зубами».
7: Нет, «вцепившись зубами» — это придумала Яна.
5: Это как раз Лукашенко в 25-м
7: году. Лукашенко, хорошо. А вообще, по поводу борьбы за память историческую, еще в 22-м году выступил президент Путин. И вообще, потом, на основе этого, были наши документы последнего времени составлены. Это и указ о историческом познании, о ценностях наших и так далее. Поэтому это сегодня уже стало, в общем-то, понятием укоренившимся. Но возникает вопрос, действительно, память — это хорошо, а правда — это еще лучше. Что должно быть? Как они должны совпадать, как они должны соединяться. Вот если по поводу памяти кто-то сегодня говорит о том, что, ну, вообще говоря, надо жить сегодняшним, а лучше завтрашним днем, и вообще сколько можно возвеличивать то, что делали наши предки, не пора ли самим что-то научиться делать?
5: Ну, в этот момент обычно вспоминают историю, сколько можно наступать на грабли, а если не слушать, что было... Придется наступать много раз.
7: Ну вот по поводу того, что на грабли, был такой замечательный польский юморист Ежелец, только не путайте с Лемом, с фантастом, он сказал, исторические уроки заключаются только в том, что никто не делает выводов из этих самых исторических уроков.
5: Это тоже правда.
7: Поэтому на грабли наступать не надо, но вместе с тем терять, забывать, стесняться. Я хочу Пушкина процитировать, кого же еще?
5: Ну, только если там ничего нет бранного, а то у него бывало.
7: Нет, в этом случае какое бранное? В этом контексте бранное может быть только тому, кто не поймет. Звучало так. Гордиться подвигами предков – это не только можно, это нужно. А тем, кто стыдливо от этого отворачивается, наверное, не место на нашей земле. Что, ну, почти бранно. Значит, на самом деле вопрос вот какой. Надо понять, вообще говоря, а как соединяется, как сочетается историческая память и историческая правда. Это не синонимы. Конечно, не синонимы. Потому что на самом деле то, что у нас вроде как в памяти, не нашей личной персональной наблюдений жизненных, а в памяти переданы через какие-то официальные, неофициальные средства пропаганды и прочее, отложилось, не всегда соответствует правде. В этом смысле я хочу процитировать, к сожалению, опять немножко такой черный юмор одного из итальянских наших коллег, который однажды сказал такую вещь. Россия единственная большая страна с непредсказуемым прошлым. Не будущим, а прошлым. Столько раз, к сожалению, мы переписывали конъюнктурно спорные вопросы в нашей истории, что у некоторых людей, которые учились когда-то давно, уже там одно на третье наложилось. Поэтому, ну что, вывод один. Историческое познание современное. Адекватное, эффективное, должно быть так построено, что отклонять всевозможные штампы, устаревшие, выброшенные сегодня, и, может быть, не в обществе, а, по крайней мере, историками, профессиональными, и пытаться построить наше ощущение прошлого на основе фактов, доказанных фактов. Ну, кстати... Тоже большой вопрос. Как историки мы не можем здесь не сказать о том, что факты фактами, а выводы-то из фактов могут быть разные. Вот американский, есть такой замечательный американский историк, ну, был уже Бурстин, который написал несколько томов по американской истории, он сделал такой вывод замечательный. Что такое история? Это предсказание прошлого. Вот слово «предсказание» сразу начинает нас сбивать с толку. Я бы поправил... господина Бурстина, это предсказание будущего на основе приближения к истинному знанию прошлого. Поэтому чем ближе к реальности через документы, через источники, через воспоминания мы сможем оказаться, тем больше наша историческая память будет достоверной и убедительной. Это очень непросто сделать.
5: Довольно часто в этой связи звучит что-то типа «мы должны гордиться своей историей». Но обычно в этот момент говорят, в истории бывают ведь разные моменты. Некоторыми нельзя гордиться. Получается, конечно, мы не все должны знать?
7: А мы не должны гордиться всем поголовно. До сих пор есть спорные вопросы, где, в общем-то, один из наших специалистов скажет, это позор, а другой скажет, это триумф, и каждый по-своему будет доказателен. Вот вы знаете, один из французских историков в школе аналов Февр сказал, историк не должен знать, историк должен искать. Потому что абсолютной истины в истории не бывает по определению. Приближение к объективному какому-то, к объективной картине возможно. Но вот сказать, о, вот это вот точно, и попробуй.
5: Если абсолютной истины нет, вот, я только начал говорить, а тут 357-й присылает сообщение. Ну, в общем, о том же, а как это доводить до ума молодежи? А я пытался задать вопрос, если это непонятно историкам, то как это можно преподавать в школе?
7: Очень просто. Нет, просто, вот Вячеслав, наверное, дополнит, он в школе сейчас реально преподает, и мне это немножко в прошлом. А я бы делал так. Я бы по спорным вопросам предлагал одну позицию, вторую позицию. Просил бы ребят подумать, высказать свою точку зрения, а потом пытался бы свести к какому-то выводу, который, как мне кажется, как преподавателю, как историку, более соответствует действительности. Нельзя уклоняться от споров. Они сегодня в нашей истории, ну, просто, скажем так, необходимы.
5: А 674-й напоминает вам другую крылатую фразу. Историю пишут победители. Не просто победители, а политики-победители. Поэтому 90% правды вы там никогда не найдете.
7: Естественно, но есть другая фраза. Историю делают великие люди, а великие политики опишут великие историки.
5: Еще один вопрос, на который вы сейчас ответите, а потом мы перейдем к Вячеславу Черемухину. Значит, Черемухину. Извините.
7: Черемухин.
5: Да, договорились. Так вот, 724-й. А если история, мы же, помните, спрашиваем людей про историю страны и семьи. Uh-huh. Если история семьи противоречит мифу, или история страны противоречит тому, как тебе подают историю страны, тогда что?
7: Надо разобраться на самом деле с историей семьи, потому что здесь тоже есть много проблем, много несовпадений, много разногласий. Ну вот смотрите, я одну вещь только в качестве примера. Спорный вопрос до сих пор о сталинских репрессиях, можно их по-разному и объем, и необходимость, и последствия оценивать. Но вот когда сегодня в некоторых семьях вспоминают о далеких предках, которые были, пострадали, в том числе немало из них невинно, незаслуженно во время репрессий, они не вспоминают, что их далекие предки перед расстрелом кричали: «Да здравствует товарищ Сталин! Слава Советскому Союзу!» Это очень противоречивое явление репрессии 30-х годов, поэтому опираться на кусочек памяти, который вот семя, да, есть предок.
5: Подождите, а что меняет, к примеру?
7: Многое меняет.
5: Судьбе моего деда, что он до того, как его... Ну, до того, как с ним случился паралич сердца, как это называется в документах.
7: Ну, понятно.
5: Ну, да. Он наверняка работал на эту систему, да.
7: Работал.
5: И скорее всего, да.
7: И он считал, что это не лично товарищ Сталин виновен. И даже не система, а отдельные изверги, которые к этой системе присосались. И, кстати, во многом такой подход правилен. Поэтому в этом смысле, вот если доверяться предкам, доверяться их каким-то судьбам, описанию, воспоминаниям, надо смотреть на это в контексте той эпохи, когда все это... Нельзя мерить сегодняшние колокольни, все, что происходило когда-то в нашей истории. Особенно такие сложные, трагические, противоречивые вещи.
5: Бесспорный, как кажется, факт. Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Голосование продолжается. На сайте мы спрашиваем. В России призывают держаться за историческую память, вцепившись зубами. Как вы оцениваете свою историческую память? Насколько вы знаете историю страны и семьи? Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо или не можете оценить эти знания? Заходите, голосуйте, потом присоединяйтесь к обсуждению. Вячеслав Черемухин, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории России РУДН. Вячеслав Владиславович, если история семьи и история страны, ну, как тебе ее рассказывают, противоречат, что делать?
0: Ну, во-первых, конечно, какие-то противоречивые моменты всегда будут. Как минимум потому, что когда мы говорим с нашими, допустим, родными, бабушками, дедушками, или, допустим, кто-то из наших бабушек пересказывает нам рассказы предков.
5: Теперь уже чаще бабушка пересказывает то, что ей говорили родители.
0: Да, в том и дело. То есть этот рассказ всегда носит очень важный эмоциональный компонент, да, то есть они всегда подвержены какому-то большому, зачастую, субъективизму, они подвержены тому, что я пережила, а значит, было так. И это, на самом деле, от этого никуда не деться. Отсюда складывается история семьи, да, и на самом деле из этого складывается история страны, как ни странно, потому что одна семья пережила так, другая переживала по-другому и так далее. И в этот момент, наш главный момент, который нам нужно, наверное, сделать, это сделать так, чтобы подвести какую-то общую черту и опустить все вот эти истории. Они могут быть разные, они могут быть в чем-то похожи, а могут быть абсолютно не похожи. Подвести их под какую-то единую, ну не то чтобы знаменатель, это не будет неправильно, а дать им какую-то, как бы, правильный исторический контекст. То есть ваша семья, допустим, те же самые репрессии, если говорить, ваша семья пострадала в тот момент, потому что, грубо говоря, кто-то из ваших предков участвовал в революции, допустим, 17-го года, да, и участвовал в гражданской войне. Тогда вероятность того, что ваша семья пострадала во время сталинских репрессий, гораздо выше, как минимум потому, что в 30-е годы и разбирались, прежде всего, с теми, кто был революционерами или кто был, собственно говоря, непосредственными участниками
5: этих событий. Или кто работал, активно работал в системе.
0: Да,
5: тоже.
0: Причем и в той, и в другой.
7: Наоборот,
0: системе.
7: Был на той стороне.
0: Да, да, то есть или на одной стороне, или на другой. Это да, один вариант. Другой вариант, если ваша семья, допустим, те же самые 30-е годы не пострадала, то, возможно, тоже были какие-то не менее такие весомые причины. Кто-то был близок к партийному аппарату, или кто-то был близок, не знаю, к какому-то из партийных лидеров в тот момент, поэтому они не пострадали. Это не может же ни в коем случае отменять того, что те же самые репрессии 30-го года были. Да, они были. Понятно, что они затронули абсолютно не всех, это тоже очевидно. Ну, собственно говоря, если бы у меня спрашивали историю моей семьи, то здесь была бы такая история. То есть мне и мои предки рассказывали, даже в передаче моего дедушки, моей бабушки, о том, что все было в порядке. Не было вот таких вот репрессий, нашу семью это не затронуло. И чаще всего мы услышим приблизительно вот такую историю. То есть нужно давать контекст. А почему получилось так?
5: Даже если пострадал миллион, все равно 300 миллионов населения, или сколько там было тогда, 200?
0: Ну, 200.
7: Ну, 200, 200, да. Ну, миллион не пострадал.
5: Но я говорю, даже если. Это да. Был бы один из 200.
0: То есть мы должны все равно обязательно давать контекст, да, то есть это всегда и субъективно, и нужно давать какие-то объективные факты, данные, ну, для этого, собственно говоря, наша работа как историк-то и нужна непосредственно. То есть наша работа зачастую, да, вот есть такое ощущение, что историк практически ничем не занимается, копошится в архивах и так далее.
5: А вот то, возвращаясь к исходному заявлению, можно говорить, что это заявление Лукашенко, но мы в данном случае цитируем Ландратова. Mm-hmm. За историческую память надо держаться, вцепившись зубами. Ну и там дальше говорят, что прежде всего обычно об этом говорят в связи с тем, что вот в данном случае победа в Великой Отечественной войне, героические люди того времени уже не могут себя защитить добытую ими победу на фоне неостанавливающихся попыток стереть о победе память.
0: Такое есть, да, такие попытки присутствуют, именно поэтому наша, наверное, основная задача сегодня – это сделать так, чтобы память о Великой Отечественной войне, о том подвиге, который совершили наши предки, ну и, конечно же, людей, которые погибли во время этих событий, чтобы мы каждый раз, обращаясь к истории семьи, старались как можно чаще говорить о том, что это было. Это данность, но мы ни в коем случае не должны об этом забывать. Конечно же, наши предки, которые, допустим, достигли уже такого невероятного возраста, как 100 лет, да, вот они уже не способны защитить ту правду, которая есть, ну, сами. У них уже нет ни физических сил, ни эмоциональных на это. Но есть их наследники, которые, основная задача которых сделать так, чтобы эта память ни в коем случае не исчезала. Чтобы не было...
5: Тут ведь опять мы возвращаемся к тому, что историческая память, она многогранна.
0: Да.
5: И тогда получается, что кто-то пытается стереть не память о победе, а память об успехах.
0: Да, на самом деле, и память об успехах тоже. Или пытаться интерпретировать отдельные события времен Великой Отечественной войны не так, как они происходили в реальности. То есть был случай, помните, несколько лет назад, когда в одном из регионов у нас была скандальная история о том, что один из учеников не так интерпретировал события, связанные с блокадой Ленинграда, и это превратилось в международный скандал. Так вот, на самом деле, это явная проблема. То есть ребенок интерпретировал события, которые прочитал в учебнике, не так, некорректно, неправильно с точки зрения исторических фактов, не провел никакого исторического контекста и сделал из него то, что в итоге и получилось вот такой вот информационной бомбой. Это ведь большая проблема, связанная с тем, что не сформировано критическое мышление ребенка, а под воздействием каких-то эмоций он сделал то, что сделал. И это было большой проблемой.
5: Люди не могут сами защитить добытую ими победу. И вот с этим надо работать. В этой связи то, что вот сегодня в Белоруссии как День национального единства отмечают, мы все понимаем, однозначно понимаем, что было 17 сентября 1939 года, Сергей Засов.
7: Ну, конечно, мы можем по-разному трактовать. И те, которые сегодня вот-вот считают себя истинными белорусскими патриотами и доказывают, что Западная Белоруссия, кстати, как и Западная Украина, была поглощена Советским Союзом вопреки воле этих самых тогдашних людей, там проживающих, что это сговор с Германией, не более того, они забывают о том, А что было с Западной Украиной и Западной Белоруссией при режиме Пилсудского в Польше? А почему мы пришли туда?
5: Ну, то есть, это надо сказать. Советский Союз зашел на территорию Польши
7: мы пришли
5: 17
7: мы пришли
5: сентября.
7: Ну, это была территория Польши и бывшей Российской империи, извините.
5: Ну, на тот это момент территория Польши.
7: Формально Польши. Да. И еще один момент. Когда мы сегодня объясняем, почему надо было тогда приходить к Красной Армии, кстати, без сопротивления местного населения, а то надо понимать реально, если бы не пришли мы, то пришли бы немцы.
5: Так это, в общем, насколько я понимаю, официально даже так проговаривалось?
7: Да только у кого-то в голове совсем другая версия о том, что Гитлер со Сталином договорились, разделили Польшу на части. Мы захватили нам неполагающуюся землю. В Бресте провели парад победителей. И вот, кстати говоря, один момент. Когда сегодня по резолюции Европарламента 19-го года нас во всех грехах тяжких обвиняют, в том числе, это, вот как они считают, развязывание Второй мировой войны за счет сговора двух злодеев-диктаторов Сталина и Гитлера. Вот если мы с этим будем спорить, мы объясним, как у нас оказались западные украинцы, белорусы и прибалты, а еще бессарабы.
5: Но опять мы возвращаемся во что конкретно, вот, например, даже в этой истории с 17 сентября 1939 года надо вцепиться зубами. Смотрите, что пишут люди. Значит, 593-й. Эти территории были оккупированы Польшей до этого в 1929 году.
0: Не в 1929,
5: а в 1921. Я вам читаю то, что написано.
0: Перепутал. Да.
5: 724-й. А сколько потом этих белорусов и молдаван оказались в ГУЛАГе?
0: Понятно. Но это вот всегда так, на самом деле, есть огромное желание, да, интерпретировать это вот таким вот образом. А нужно помнить...
5: История — это не то, что было, а то, что мы помним.
0: Надо понимать относительно вот этих событий, что когда в 1939 году мы зашли на эти территории и, по сути, вернули Западную Беларусь, да, в состав Советского Союза, мы возвращали... На самом деле, это была тоже в некоторой степени борьба за историческую правду, потому что когда в 1921 году эти земли ушли... Польша в результате Рижского договора.
7: Проигранные нами войны против Польши.
5: Но это же был какой-то договор, скажем.
0: Это был договор, но сохранилось очень конкретное чувство, скажем так, некой ущемленности за то, что мы потеряли земли, которые исконно принадлежали России и всегда входили в состав этой территории. И поэтому возвращение этих территорий в 1939 году были совершенно естественны с точки зрения даже сохранения той исторической правды.
5: Смотрите, а Макар в этот момент пишет, что его покоробило утверждение, как он пишет, «нашего государственного лица». Далее цитата. «Россия никогда не начинала войны и не нападала на другие страны». Налицо, говорит, грубое искажение истории. Что скажете?
7: Я скажу, что он как-то еще мелочится. Вот госпожа Каллас вообще насчитала где-то 19 или 20 войн, которые только в 20 веке развязал Советский Союз и современная Россия.
5: Так или ничего, или 19-20?
7: Нет. Было введение советских войск в тот же Афганистан, например, да, фактически в нарушение суверенитета данного государства. И таких примеров раз-два-три обчелся найдем.
5: Раз-два-три обчелся. Сергей Засорин, Вячеслав Черемухин, что вы скажете?
0: Я думаю, что здесь можно... Здесь конкретная еще раз интерпретация события 1939 года в Западной Беларуси. Это во многом возвращение той исторической правды и исконно российских территорий в состав уже государства под названием Советский Союз. А так все осталось неизменно.
5: Это программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Голосование продолжается на сайте радиостанции. Мы спрашиваем, что вы, как вы оцениваете свою историческую память, насколько вы знаете историю своей страны и семьи. Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо или не можете оценить эти знания. Голосуйте, заходите через Телеграм, через Макс или напрямую через сайт. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 17:30, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ ввели локальный режим ЧС. Он действует в границах улиц, где были выявлены повреждения, сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, организован обход для оценки и фиксации ущерба. Планируется прием заявлений на оказание материальной помощи гражданам. Сегодня Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке ВСУ. В результате падения обломков беспилотников была повреждена трансформаторная подстанция и нарушено электроснабжение в 4 районах города. Также повреждены 6 частных домов и хозпостройки. Пострадавших нет. Канада может оказаться в тисках брюссельских бюрократов. В материале газеты «Вашингтон-Пост» говорится, что в то же время в отношениях Оттавы и Вашингтона возможно потепление при следующей администрации США. Цитата. «Канада по понятным причинам не может быть 51-м штатом, но становиться 28-м членом ЕС было бы безрассудно», сказано в статье. Ее автор отметил, что североамериканская страна рискует оказаться в ситуации, когда ее торговые отношения с другими государствами будет определять Брюссель. 14 сентября премьер Канады Марк Карни заявил, что страна намерена начать переговоры о создании, цитата, «уникального альянса с ЕС», но не будет добиваться членства. Спустя 2 дня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн объявила, что сообщество предложит Оттаве возможность стать первым ассоциированным членом. Дональд Трамп предупредил, что в этом случае США прекратят торговлю с европейскими странами. В Подмосковье с начала сезона зафиксировали более 14 тысяч укусов клещей. Такие данные привели в управление Роспотребнадзора по региону. Там уточнили, что показатель ниже средних многолетних значений. Отмечается, что от клещевого энцефалита привиты свыше 28 тысяч человек. В рамках профилактики инфекций, передающихся клещами, проведена обработка более 6 тысяч гектаров. Ирландия объявила о бойкоте Евровидения из-за допуска Израиля. Страна в 2027 году также не планирует транслировать музыкальный конкурс. Как говорится в сообщении телеканала RTE, в секторе Газа продолжают гибнуть люди и сохраняется гуманитарный кризис. В этом году участие Израиля в Евровидении привело к крупнейшему бойкоту конкурса за всю его историю. От участия отказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 20 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Тут ты что пинаешься?
11: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
14: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой».
16: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
17: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
5: Продолжаем. Четверг, 17 сентября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня у нас разговор в рамках программы «Своя правда» о высказывании Яны Лантратовой, которая говорит, потеря исторической памяти заканчивается потерей суверенитета, и формулирует это так: за историческую память надо держаться, вцепившись зубами. Что такое историческая память? Какое соотношение между исторической памятью и исторической правдой? Или это одно и то же? Все это мы продолжаем обсуждать, параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там творятся пятибалльные пробки, ждем 6 баллов к 7 вечера сегодня. Так выглядит прогноз. Следим за срочными сообщениями. Вот, например, в Москве в театре поставят спектакль «Курьер» по повести Шахназарова. Об этом сообщил Константин Богомолов, пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает, давайте посмотрим, срочное сообщение. Глава МИД Китая. Китай и США должны подготовиться к раунду контактов на высоком уровне. Может быть, это намек на то, что будет все-таки эта встреча в верхах в ноябре, 18 или 19 ноября, как об этом некоторые говорят. Но следим за новостями. Возвращаемся к обсуждению. Здесь с нами Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества в МПГУ, и Вячеслав Черемухин, кандидат исторических наук и преподаватель кафедры истории России в РУДН. Мы продолжаем, по сути, ведь все сообщения от наших слушателей, где на сайте можно найти голосование, спрашивает 590. Заходите на сайт, и на главной странице, если это компьютер, тогда проще. С правой стороны ищите такую специальную плашку, на которой написано «Актуальное голосование». И вот туда нажимаете, соответственно, и попадаете в голосование. Если проще вариант, как мне кажется, зайти в телеграм-канал или в канал в Максе, подписаться обязательно, это тоже правильное решение будет. Так вот, там в 2 часа мы выложили ссылку на это голосование. Нет проблем. Так вот, люди, которые нам пишут, они ведь пишут про каждый конкретный случай, какой-то, который с их точки зрения показывает, что вот ну нельзя нам вцепиться зубами, потому что может оказаться, что мы не в то вцепились. Миф о Гастелло. Бессмертный миф о Гастелло, пишет 494-й. Сейчас это же в школе рассказывают внуку. А ведь правду знали с 46-го года, когда вскрыли могилу капитана Маслова. Когда-нибудь это закончится, это 494-й. 823-й. А вот чтобы зубами вцепиться, нам ведь придется города и улицы переименовывать. Ну вот с его точки зрения. Вот насколько территории западнее Минска можно считать исконно русскими? Потому что, ну вот если копать дальше, там же тоже много вопросов возникает. Ну и вот еще. 663-й. Советский Союз, ну вот раз заговорили об исторических каких-то корнях, это ведь не Российская империя, это новое государство, у него другие законы были, другой жизненный уклад. Какие исторические земли, Сергей Засорин?
7: Одевать?
5: Нет. Это когда звонки будут.
7: Исторические земли, что имеют в виду у нас слушатели? Если в контексте, опять-таки, Западной Украины и Западной Белоруссии?
5: Нет, он имеет в виду, что нельзя говорить о том, что для России это историческая земля, потому что Советский Союз – это не Российская империя. Это совсем другое государство.
7: Советский Союз в основных своих географических очертаниях это полное повторение Российской империи, за исключением Польши и Финляндии, извините. Что еще здесь, какие еще закавыки и проблемы ищет наш слушатель? Да, другое государство...
5: Нет, ну вот это, помните, весь мир насилием и разрушим, кто стал ничем, то... Ну, то есть, было одно, стало совсем другое.
7: Нет, ну, понятное дело, что другое государство. Но, по сути дела, я соглашусь с некоторыми коллегами, которые называют наше государство Российская монархическая империя и Советская империя, потому что империя не как угнетение национальных меньшинств, а как сложное по составу государство сохранилось. Как мы были тогда Российская империя, вторая в мире после Британской и первая в Евразии по территории, так и Советский Союз стал первым по территории государством земного шара. Поэтому что же здесь мы начинаем, как говорится, территории упускать, не упускать и так далее. Другое дело, что вот как сегодня это аукается внутри Советского Союза, разделение территорий, вот вопрос о Крыме, вопрос о Новороссии, вопрос о спорных территориях ныне между Россией
5: там было интернациональное государство, это по-другому работало, судя по
7: абсолютно,
5: всему.
7: Абсолютно, абсолютно. Когда в свое время делили Осетию на две части, никто же не думал, что когда-нибудь грузины будут претендовать и держаться до смерти за Южную Осетию. Когда появилась когда-то, в общем-то, сказать, Бессарабия в полном объеме, кто же думал, что когда-нибудь Приднестровье окажется вот этим вот ножом в теле Молдавии, как
5: все. А где у нас еврейская автономная область? Тоже ведь интересная история, насколько я понимаю.
7: Ну, она совсем интересная.
5: Mm-hmm. Ну, вот да.
7: Два с половиной еврея и китайцы по соседству. Ну, нет, это особая ситуация об учреждении еврейской автономной области.
5: Потому что все это, установление границ и так далее, это была скорее какая-то другая тема. Она про другое была. Там экономически, ситуативно как-то. Вот и все. И принято решение. Почему нет?
7: Ну, она не только это так все происходило, потому что, извините, пожалуйста, давайте мы вспомним советскую историю. А массовые миграции населения на восток, они что, не проявлялись? Вы вспомнили про еврейскую автономную область. Да, это какой-то вообще казус, извините, курьез в истории. А как бы сегодня выглядела еврейская область в Крыму, как тогда вариант рассматривался? Как бы сегодня в Киеве посмотрели бы на такое решение государственных вопросов и национального размещения? Понимаете? Поэтому все на самом деле, конечно, объяснялось текущей конъюнктурой во многом. Кто спорит? Ну, извините, пожалуйста, а что, Севастополь это с точки зрения истории украинский город? А Донбасс это украинская территория, извините? Это к вопросу о том...
5: А Белоруссия, пишет 724-й, вообще княжество литовское великое.
7: Ну, извините, в Великом князь Литовском были и русские земли тоже, между прочим.
5: А Варшава, пишет 593-й, была российским городом.
7: Правильно, можно... в составе Российской империи.
0: Так можно докопаться до первобытного общества.
7: А если я вспомню о Вильнюсе, Вильно, это польский город, пускай литовцы об этом не мечтают.
5: Вот мы и договорились до того, что, о чем пишет 630-й. Тут, судя по всему, немножко в другом проблема. Что пишет он? С Афганистаном в 79-м, как минимум, формальности ввода советские власти соблюдали. Угу. А США же в 2001 году, говорит, по надуманному поводу. Угу. И почему, типа, Советский Союз, ну, читай, нас за это так или иначе обвиняют, а для США это как бы норм. Вот и все. Почему, если мы делаем то, что они, нам говорят, это неправильно, а когда они делают, или то, что похожее на то, что делаем мы, говорят, да нет, они молодцы.
7: Ну, здесь и все. Здесь я согласен с нашим слушателем. Ну, да вот. Что там ходить далеко за Афганистаном? А сегодняшние американские приключения в Венесуэле это как? А сегодняшнее выкручивание рук Ирану, это как вообще сочетается с вопросом о демократии и суверенитете? Поэтому чего же мы везде зловредный Советский Союз и нынешнюю Россию пытаемся найти?
5: Хотя Виталий здесь... говорит, Аляска нашей была. Нет.
7: И да. Аляска нашей да. была. А и Русская Америка в Калифорнии нет, была нашей.
5: Просто, опять же, если мы говорим о том, что надо держаться за историческую память, Виталий говорит, а вот эта защита правды, она касается только Второй мировой? Ну вот ведь говорят героические люди, победа в Великой Отечественной войне, они сами не могут, мы должны это... И вот Виталий говорит, или все-таки надо про всю историю в принципе? И тогда надо разобраться с тем, кто, например, обеляет татаро-монгольское иго.
7: Ну, его не обеляют. Его сегодня просто... Ну, понимаете, какая штука? Когда сегодня в монголо-татарском Иге ищут какие-то преступления современных татар... Это вот не про историю. Это...
0: Действительно, тут же вот вопрос, да, вот о том, о чем мы говорили-то изначально.
5: Это вопрос избирательности.
0: Это вопрос, раз, избирательности, второй вопрос, на самом деле, понимания исторического контекста. Зачастую вот все вот эти проблемные вопросы, в том числе, которые мы сейчас обсуждаем, они ведь исходят из того, что были какие-то, грубо говоря, несправедливости в истории в каком-то прошлом, и мы эти несправедливости как будто бы пытаемся задним числом как-то восполнить и решить эти проблемы. Другое дело, что это абсолютно нереальная история, потому что, ну, то, что было, уже сделано. И мы это не можем ничего с этим поделать.
5: А почему то, что уже было, и то, что уже сделано, когда это касается нашей истории, это воспринимается там на двойку, а когда это касается такой же их истории, на пятерку?
0: Ну, надо прежде всего...
5: И что с этим делать?
0: Вот прежде всего, мне кажется, всегда это... И я стараюсь и со студентами, и со школьниками проводить именно одну и ту же историю. Мы должны прежде всего признавать о том, что вот мы... такие, мы никогда не должны делать главного, мы не должны никогда бояться собственной истории, главное ее стесняться. А вот эти-то зачастую попытки посмотреть, а вот может мы тут неправы, а может мы тут сделали нехорошо, философский вопрос хороший.
5: Нет, не в этом обеление собственной истории.
0: Нет, в этом нет обеления собственной истории, это заставляет понимать собственную историю такой, какая она случилась. Мы не можем изменить те же самые события 1939 года с заходом в Западную Беларусь, ну, потому что они уже случились. Это не есть плохо, это не есть, скажем так, нехорошо, это просто данность, которая случилась. Это важно. И второе, важно принимать то, что, ну, вот наша история такова, и другой истории у нас уже, ну, скажем так, не будет. Это к вопросу, знаете, вспоминается здесь в большей степени 19 век, и вспоминается, на самом деле, те вопросы, которые были изначально. Когда мы говорим о том, да, вот дискуссия-то была вокруг того, что... На каком основании тот же самый Советский Союз, там, это же другое государство, как же он унаследовал? Mm-hmm. На самом деле он просто-напросто унаследовал те проблемы, которые были в России, начиная с 19 века. Причем более того, мало того, что он их унаследовал, он пытался их решить своими методами, своими способами. Другое дело, что какие-то вопросы так и остались нерешенными. А решение национального вопроса, то, о котором говорили, это его обсуждали не в момент 1917 года, не в 18-м, не в 20-м, даже не в 30-е годы. Его обсуждали, начиная с отмены крепостного права, то есть с 1861 года. И как решить все эти вопросы, велась такие активные дискуссии в санкт-петербургских журналах, московских, и многие, там, не знаю, даже декабристы пытались решить эти вопросы. То есть эти вопросы вековые. И то, что в советское время эти вопросы попытались, может, немножко не так, как планировали, не так, как хотели, но пытались решить теми способами, которые были, но это историческая данность. Может, не так, как хотелось бы, да, может, где-то были перегибы, где-то поступили неправильно, но фактом эти вопросы попытались решить.
5: Тогда еще одно, опять нам напоминают вот эту фразу: историю пишет победитель, в данном случае 811 пишет. Может быть, проблема ровно в том, что мы как бы претендуем на то, чтобы написать правильную, с нашей точки зрения, историю Второй мировой или для нас Великой Отечественной войны, а нам этого не дают. И в этом проблема. Сергей Засорин. Мы же победители.
7: Мы победители. Хотя возникает резонный вопрос. Почему побежденные в первые послевоенные годы не сразу, но постепенно стали жить лучше, чем победители?
5: Ну, и надо сказать, что, по-моему, у нынешних американских властей несколько иной взгляд на то,
7: да,
5: кто был победителем.
7: Да, ну, господин Трамп вообще, вообще трампистское понимание истории. Они и Первую мировую войну выиграли. Вот как-то почему-то не смогли они Наполеона победить, не успели. А так все остальное сплошной американский триумф. Вы знаете, есть еще один момент, который многое объясняет. И по поводу того, почему мы какое-то время... уже после окончания Второй мировой, Великой Отечественной, стеснялись нашей победы. Мы вообще привыкли оправдываться перед якобы более просвещенным, более цивилизованным Западом. А вот мы такие, извините, не вышли рылом, я прошу прощения за грубое слово. Мы только в последнее время. И это страшно и печально, потому что те люди, которые принесли нам победу, уже почти все ушли. Мы начали по-настоящему оценивать нашу роль в этой победе. Не по Трампу, а по существу. И когда сегодня тем, кто остается единицы, праздновать победу где-нибудь в Киеве или в Риге, или в Кишиневе не разрешают по-настоящему, вот это преступление против памяти. Когда сносят памятники, это преступление против памяти нашим воинам-освободителям. Поэтому в этом смысле, ну что, победители пишут историю, мы только начали по-настоящему писать историю победителей, нашу историю победителей в войне.
5: Подождите секунду, но если вы говорите, мы только начали писать историю, то очень странно, что мы выступаем против переписывания истории. Мы ведь только начали писать, значит, мы переписываем.
7: Нет, мы не переписываем, мы ее дополняем. Мы ее на самом деле, скажем так, фактов не очень много добавляется в последнее время. Аргументы другие сегодня.
5: 960-й России, нужно перестать каяться за свою великую историю. Вот, нас всю жизнь это заставляют. А нас действительно все время заставляют каяться? Мне кажется, это преувеличение.
0: Ну, откровенно говоря, такое явление, как русофобия, оно тесно было всегда связано с 19 века, с пониманием того, что Россия вообще собственной историей как бы не должна обладать. Еще в 18 веке Дидро еле-еле пытался выдумать о том, что у России вообще цивилизация вообще может существовать. И на самом деле в этом смысле нам пытались как будто бы на протяжении веков действительно привить какое-то такое понимание истории, что мы должны доказать другим, что мы достойны...
7: Не хуже.
0: Да, или мы не хуже, или
5: достойны. Это важно. Они требуют доказательств? Или это мы придумали, что мы должны кому-то что-то доказывать?
7: Я сошлюсь на очень авторитетный источник. Федор Иванович Тютчев, всем известный, да, не только великий поэт, но и замечательный дипломат, и во многом философ. Он написал еще в XIX веке: «Русофобия – это наше изобретение. Мы сами себя превратили в неполноценных. Мы сами заискиваем перед европейцами, доказываем, что мы им равны. А они только используют это и наслаждаются». Поэтому, ну что, это наше, к сожалению.
5: Нет, просто это важно понять. Вот, например, Григорий сейчас, 859-й, пишет: «Да, есть пример, за Катынь постоянно заставляют каяться». Это так?
7: Ну Катынь... За Катынь, не Хатынь.
5: Да. Катынь.
7: Катынь, Катынь.
5: Катынь, конечно.
7: Ну, поляки постоянно, они никогда не успокоятся. Они никогда не успокоятся по поводу нашего преступления под Катынью. И они, потому что для них это выражение гаснущего польского сознания национального, гонора польского, как они сами.
5: Нет, а там бессмысленно каяться.
7: Так все равно, ну лишний раз, потому что русские все равно...

0: Россию и написал принципиально образ другой, варварской, отсталой, как он хотел это показать, России, он стал едва ли не главным, скажем так, мейнстримовым автором во Франции, который говорил о России в таких тонах. Не пытались эту, скажем так, не пытались эту историю никак переписать. А те французские авторы, которые наоборот говорили о том, что Россия-то прекрасная страна, у нас масса достоинств, у нас замечательные территории, у нас огромные пространства и так далее, у нас красота природы и многое другое.
1: И культура таких авторов,
0: и культура потрясающая. Это другое.
1: И наша культура, которую вы называете это другое, ведь там, прощай, немытая Россия.
2: Ну и что? Так-то. Ну и что?
1: Ничего.
2: Вот он мог позволить назвать немытой Россией, а вот они, извините, пожалуйста, пускай у себя разбираются со своими проблемами.
0: Важно, чтобы мы себе сами не позволяли так говорить о нас. У нас великая страна, у нас великая история на самом деле. И самое большое, это когда мы начинаем, самая большая ошибка, это когда мы начинаем сомневаться в собственных действиях.
1: Подождите,
0: и в собственном прошлом.
1: Когда мы говорим, у нас великая страна, можно говорить о каких-то ошибках, проблемах и
2: конечно,
1: так далее?
2: Конечно, обязательно.
0: Надо признавать то, что мы не всегда были правы, но факт остается фактом, у нас более чем тысячелетняя история. Это не многие государства в мире способны таким похвастаться. И как минимум уже это.
1: Попрошу вас надеть наушники, у нас еще 4 минуты на голосование, слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
3: Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. На взгляд уважаемых гостей студии, в современной России имеют ли место факты, когда историческая память является или являлась инструментом политических манипуляций, фальсификаций в угоду там определенной политики? И насколько мы далеки от единого понимания своей истории? Спасибо.
1: Ну, это историческая правда, она есть или ее нет?
2: Мы от понимания нашей истории, достоверного и убедительного, далеки ровным счетом настолько, насколько сегодня еще продолжают свои поиски историки, а главное, передают свою точку зрения нашему обществу, нашему, особенно молодому. Да не, повторю мысли, не бывает абсолютной истины в истории. Всегда что-то меняется, что-то дополняется, что-то по-другому воспринимается и так далее. Были ли попытки фальсификации? Были.
1: Я ведь цитировал Виталия, который написал, а кто писал «Прощай, немытая Россия»? Вроде фамилия не звучала, правда?
2: Не звучала. А что, надо объяснить, что это Михаил Юрьевич Лермонтов написал?
1: А вот не надо, потому что 363-й, хотя эта фамилия не звучала, пишет, не надо цитировать данное стихотворение. Оно большими буквами никогда не выходило из-под пера великого Михаила Юрьевича.
2: Да, оно выходило, только не печаталось.
0: Конечно, да. Там были другие совершенно причины.
1: Ну, это к вопросу о том, как мы воспринимаем собственную жизнь. Слушайте, скажите коротко, вот раз уж мы, соответственно, Катынь. Или Катынь?
2: Катынь.
1: Катынь все-таки. Так вот, если мы уж об этом говорили, Григорий говорит, а почему мы начали извиняться перед Польшей, потом начали говорить, что все это сделали немцы? То есть даже вот на этом небольшом историческом расстоянии однозначно решить этот вопрос нельзя?
2: Да нет сегодня окончательных данных по поводу того, кто...
1: Такое возможно.
2: Возможно. То есть есть трактовка сегодня, есть версия, что это сделали наши органы НКВД, есть версия, которая это все переносит на немцев. Полякам удобнее сегодня искать виноватых здесь у нас.
1: Ну и еще, Василий 761, не думаю, что в Британии каются за Индию и Китай.
0: И не каялись никогда.
1: Мне кажется, то есть там наверняка есть люди, которые каются. Ну, в том смысле, что считают это проблемой.
2: Нет, там только перед неграми встают на колени, потому что негры у них живут прямо там в Штатах. А то, что в Индии и Китае происходило...
1: Теперь можно так говорить? Они темнокожие.
2: Нет, афроамериканцы. А они что, будут еще перед японцами за атомные бомбы каяться? Да пускай только...
1: Британии?
2: Нет, американцы. Хорошо, британцы будут каяться перед аргентинцами за дикую фолклендскую войну, да никогда не будут.
1: Нет, это скорее все-таки про более раннюю историю.
0: Да как бы, нет, если что касается раньше, Индии и Китая, действительно, британцы никогда не каялись. Для них
1: на
0: было...
1: уровне государства, но не на уровне граждан.
0: Нет, они на уровне государства, наверное, были какие-то риторические обороты, которые говорили, что был такой период, сложный период истории. Но у них фраза «на сложном периоде истории» заканчивается. Для них не важно покаяться вот за то прошлое, которое совершилось в Индии. Хотя такие преступления...
1: А вот эта история, сказать, это был сложный период. Это каяться?
2: Это не каяться, это замазать ситуацию. Значит, на самом деле...
1: А у нас, когда говорят про Афганистан, каются? Ну, или там про...

0: У нас есть важная сторона. Мы, когда пытаемся говорить о прошлом, мы стараемся говорить честно с опорой на документы. И это вот, наверное, самая сильная сторона того, что мы делаем. Британцы никогда это не пытаются делать. Для них важно другое.
1: Поймите, что вот как раз в этой связи Виталий говорит. Значит, тогда мы должны говорить, что при Сталине был сложный период. Но у нас же не так говорят. Вот о чем. Вот она разница. Нет?
2: Слушайте, а почему мы говорим о том, что при Сталине был не просто сложный, а критический период нашего развития? Либо мы двигаемся...
1: То есть у них бывают только сложные, а у нас аж критические. Вот вам и говорят, сколько же можно каяться?
2: Мы не каемся. Мы пытаемся историческую истину более или менее сегодня установить и донести до людей. Вот и все.
1: Мы задали вопрос. Мы спросили людей, насколько хорошо они, с их точки зрения, знают историю страны и семьи. Варианты ответов, вы помните, отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо, не могу оценить. Как думаете, самый популярный ответ какой? Сергей Зазорин.
2: Ну, я думаю, не могу оценить.
0: Я думаю, хорошо.
1: Говорит Вячеслав Черемухин, он прав. Хорошо, 43% уверены, что они хорошо знают историю своей страны и семьи. Еще 24% говорят, я знаю историю страны и семьи отлично. 14% оценку удовлетворительно себе ставят, 10% говорят плохо, и 10% говорят, не могу оценить эти знания. Вот так проголосовала наша аудитория.
2: Такой бы оптимизм преподавателям и историкам.
1: Сергей Зазорин, кандидат исторических наук. Вячеслав Черемухин, кандидат исторических наук. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Между Россией и Украиной состоялась акция по воссоединению семей. Обмен произошел на территории Белоруссии, сообщает агентство Белта. К родным на Украину отправились 15 граждан, в Россию вернулись 3 человека. Это пенсионеры и маломобильные граждане. Ранее уполномоченный по правам человека в России Ян Лантратова сообщала, что Москва и Киев согласовывают списки на воссоединение семей. В МИДе России оценили число иностранных наемников в рядах ВСУ. Сейчас их около 16 тысяч. За последние годы таких солдат было от 30 до 40 тысяч. Об этом заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, представители латиноамериканских государств составляют около 40% иностранных наемников на Украине. Дипломат добавил, что украинские посольства с 22 года превратились в фирмы по рекрутингу боевиков. Мирошник подчеркнул, что в ряды ВСУ вступают судимые и рецидивисты. Марин Ле Пен допустила превращение конфликта на Украине в Третью мировую войну, а если эскалации не будет, то противостояние может растянуться на 100 лет. Такое мнение высказала лидер парламентской фракции Французского национального объединения. По словам Ле Пен, обострение ситуации возможно, если в конфликт вступит НАТО. Она также заявила о необходимости проведения конференции с участием разных стран для поиска решения по урегулированию и о желании провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В Москве завершилась реконструкция арки главного входа парка Горького. Это объект культурного наследия регионального значения, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, специалисты отреставрировали фасад и кровлю арки, двери и ограждения смотровой площадки, добавили подсветку. Градоначальник сообщил, что рядом появилось новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. Мэр уточнил, что до конца года планируется завершить реставрацию исторической ограды парка Горького, которая составляет единый архитектурный ансамбль с аркой. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и также до плюс 20 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
5: В эту пятницу гость в студии – научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely
9: dear, dear! I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: 18.08 в Москве, сегодня 17 сентября, четверг, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Также у нас есть еще трансляции, нет, не трансляции, у нас есть просто каналы в мессенджере Макс, в Телеграме и в Дзене, это информационные наши ресурсы с новостями. А в трансляции есть QR-код, там, отсканировав этот QR-код, вы можете найти нашего бота в мессенджере Макс, через него надо писать там сообщение в эфир. Все очень просто. Поэтому давайте делайте это. Смотрели ли интервью Крейзи Данилу, самого светлоликого иноагентствующего интервьюера? Пишет Виталий Фили. Я начинал только, я пока не досмотрел. Да, я в процессе, короче говоря, да. Пока не досмотрю, не поделиться впечатлениями не смогу. Ну, я, конечно, я же целевая аудитория, собственно, всех этих мероприятий, конечно же, смотрел. Я все стараюсь смотреть над этих светлоликих. Люблю такого рода контент. Добрый вечер, Георгий. Жалко Кушнера, конечно. Ох, ему сейчас достанется. В каком контексте? Безусловно, конечно, его жалко. Но хотелось бы понять, за что на данный момент жалеем. Что случилось с Кушнером? Вы о чем? Просто про эфир? Про наш сегодняшний? Или что-то он сотворил, этот самый Кушнер? Да, действительно, мы вчера с вами... Так, я слишком увлекся и делился своими впечатлениями о поездке в Екатеринбург. Сегодня, конечно, поговорим о том, что у нас происходит, в принципе, в новостной повестке, что нас ожидает в ближайшее время. А если во время новостных перерывов спать, то будет 4 программы, пишет Виталий Фили. Да, я, кстати, начинаю понимать, как это работает. Да, может быть, даже и думаю. Ну, мне главное, чтобы это не только я так считал, чтобы все думали, что это 4 программы. Чтобы это как-то засчиталось. Но что-то мне подсказывает, что это так не будет работать. Да, бухгалтерия, чтобы думала про 4 программы. А? Перепутали в бухгалтерии что-то? Да ты гонишь сейчас. Перепутали что? Не дай бог зарплату выдали как-то кому-то не тому, да? Там эти, что ли, опять двое приходили? Понятно. Да, ладно, это все. Просто про эфир, пишет Эдвард. Это шутки просто. Значит, смотрите, главная, на мой взгляд, такая история была, их две. Это интервью Джареда Кушнера, оно немножечко уже такое попротухшее, но давно было. А вот вчера было два, на самом деле, тоже. Получается, три у нас всего мероприятия. Вчера было два интересных момента. Ну, во-первых, это было обращение президента. Как раз оно проходило в момент, когда у нас с вами здесь была программа «Отбой». По-моему, даже чуть за несколько минут до программы «Отбой» было это самое обращение президента. Посвящено оно было выборам. И президент там говорил о том, что очень важно пойти на выборы, проголосовать, потому что наши враги хотят сделать так, чтобы мы это не сделали, потому что хотят нас запугать, у них ничего не получается, поэтому мы на выборах им это, собственно, продемонстрируем. И еще одно мероприятие было интересно. Это что такое? Георгий Вячеславович, я понимаю, профессионализм зашкаливающий, конечно, да, но давайте без звука. Хотите там что, футбольчик посмотреть или что вы делаете? Да, давайте без звука. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо. Формула профессионализма. Будет, видимо, новая какая-то программа сейчас. Человечка научит работать. Интересно, пишет Д, кому из дедов в бухгалтерии было хуже? Да, до обеда или после обеда. Выдали 4 зарплаты Герману. Вчера президент объявил об обещанной мобилизации. Он призвал мобилизироваться на выборах, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Хорошее, да. Значит, было интервью телеканалу CBS, который давал Зеленский. И цитировалось массово, естественно, это интервью, но я всегда вас призываю смотреть, если это действительно имеет какое-то значение, если вы хотите на это ссылаться и понимать, как оно все выглядит на самом деле, смотреть полностью материал, желательно именно, если есть возможность посмотреть, желательно прямо именно смотреть, а не только слушать, потому что текст не всегда передает суть. Я, собственно, его и посмотрел. это интервью. Там Зеленский один на один сидит с журналистом телеканала CBS американского, и вот они общаются о том, что, собственно, происходит сейчас, как дела у Владимира Зеленского. И главное мое впечатление, конечно, по итогам этого интервью, что я уже говорил об этом, и вот это ощущение, оно усиливается, что в отчаянии находится Зеленский. Главная цитата, которая разошлась везде из этого интервью, что он говорит, нам нужен мир, потому что ситуации вин-вин, то есть где побеждают обе стороны, ее ни при каком раскладе не произойдет, а мир нужен всему миру. Если будет мир на Украине, значит весь мир победит. Здесь, как бы, честно говоря, мне кажется, он сам себе противоречит, потому что если весь мир победит, ну, значит, это и Украина тоже победит, и мы, значит, тоже победим, мы же входим в этот весь мир, а значит, это все-таки будет вин-вин ситуация. Но это я, мне кажется, уже слишком глубоко копаю. Но там, на самом деле, было много других интересных цитат. Мы у него спрашивали, что... Что вы думаете, вот Стивен Уитков, Джаред Кушнер говорят о том, что Путин готов к тому, чтобы, значит, заключить мир. Верите ли вы в это? Он говорит, я, безусловно, не верю Путину, но, типа, Уитков и Кушнера я понимаю, потому что он из КГБ, и он умеет общаться с людьми, он их очаровал, и им нравится вообще, когда с ними так разговаривают, и поэтому они вот под этим его очарованием находятся, поэтому ему верят, нельзя их в этом винить, но на самом деле ситуация совершенно другая, и нужно срочно нужно перемирие, срочно нужно какой-то мир заключать, при этом ни на какие подвижки он до сих пор идти не готов. Но достаточно активно говорят об энергетическом перемирии. И вот мы с вами, собственно, вступаем в этот следующий этап. Да, я говорил, что мы с вами увидим именно переговоры уже после выборов, которые у нас пройдут уже в эти выходные, с пятницы, да, по воскресенье. Потом будет назначена дата, произойдут переговоры, и вот сейчас вырисовывается все более и более четко то, чего нам будут пытаться впарить в рамках этих переговоров. Президент Соединенных Штатов Америки начал, на самом деле, немножечко пораньше. Он сказал, что он уже впарил энергетическое перемирие. Он сказал, что вот, удалось договориться и с Россией, и с Украиной, несколько дней назад это было, об энергетическом перемирии. Это, там, перед этим он еще прошла информация, что он Зеленскому приказал не наносить удары по нашим НПЗ, потому что это провоцирует энергетический кризис по всему миру. Я думаю, что это, безусловно, является частью энергетического кризиса по всему миру. Но является ли это основной частью этого энергетического кризиса? У меня все-таки есть сомнения. Главное, из-за чего мы видим с вами энергетический кризис, оно происходит на Ближнем Востоке. И когда Дональд Трамп пытается сместить фокус в сторону Украины, тоже понятно, почему он это пытается делать. Потому что это как бы не его ошибка. Это ошибка Зеленского. А то, что происходит вокруг Ирана, да, там и уже два пролива под вопросом, это типа никакого на самом деле ни на что эффекта не имеет. Он пытается просто с себя снять ответственность. Ну, потому что по тем же самым причинам. Выборы, рейтинги, все, рост цен на топливо, ему это, мягко говоря, невыгодно. Тем более, что топливо одна из его опорных точек была в рамках предвыборной кампании. Он говорил, что вот при Байдене росли цены на топливо, а при мне мы тут будем бурить, детка, бурить, у нас все будет хорошо с этим самым топливом. В итоге вот из-за его этой истории с Ираном не получается. Но акценты он пытается перенести на Украину. Что нам, хитрый лепрекон, на нас свалить хотел? Да даже не на нас, на Украину. Он это сваливает на Украину. Нам? Отлично. Пускай сваливает. То есть, в принципе, для нас шикарно. Пускай гасит Зеленского. Пускай пытается свои политические очки заработать за его счет, обвиняя его в том, что вот он такой весь плохой энергетический кризис спровоцировал. Если, ну, у него не получилось, естественно, никакого перемирия нет, то есть это он опять вкинул дезинформацию в общественное пространство, и мы это прокомментировали, на Украине это прокомментировали, что там вот сегодняшнее свежее заявление, по-моему, Министерства иностранных дел, об этом говорило украинское, что мы там ждем вот список объектов, по которым нам нельзя наносить удары, и тогда мы готовы будем к этому энергетическому перемирию. Конечно же, они готовы к энергетическому перемирию. Именно это они будут проталкивать нам в ближайшее время. Но начал я с отчаяния. которая, ну, прям виднеется в глазах Зеленского. Он много говорил еще на этом интервью про Европу. Про Европу, про Соединенные Штаты чуть меньше, хотя затрагивал он тоже их в этом контексте, в контексте, что им нужно быть европейцам, американцам и Украине, нужно быть вместе. Нельзя ни в коем случае, чтобы у России получилось разлучить Европу, Украину и Америку, потому что именно вот в этом единстве их сила, а Россия сейчас пытается как раз разъединить. Ну, естественно, объединяющим фактором Европу и Соединенные Штаты Америки вообще вот в этом альянсе, главное, конечно, Украина, то есть все за счет нее, все на ней держится. Это самая Украина, она обязана быть в НАТО, говорит он, потому что это гарантия на самом деле. Гарантия в том числе для России, потому что если Украина в НАТО, это означает, что Украина не будет наносить удар по России. Вот, мне кажется, какая-то немножко извращенная логика. Но в этих извращениях и кроется весь смысл. Потому что уже они уже, по-моему, сами запутались в том, что им надо продвигать. И что им нужно делать. Все, что, за что они не брались последний минимум год, все либо не работает, либо оборачивается для них колоссальной катастрофой. Как, например, вот этот вот 40-дневный призыв, принуждение к миру, которые они объявляли. Помните такую историю? После чего мы сказали, открыли ящик Пандоры, и уже на протяжении скольких дней? Кто считает? 20 уже, по-моему, дней, уже, по-моему, за 20-ку перевалило, подряд. Наносятся удары по всему, чему только можно. Складские помещения, заправки, энергетика, поезда. За поезда взяли, за локомотивы. Выносим логистику. Таким образом, просто наносятся удары по всему, даже по складу квартала 95, вроде как была такая информация, прилетела, даже и эти немножечко ущерб на себе почувствовали, собственно, минусов не обнаружено. Это вот принуждение к миру, 40 дней, это самая яркая их история, она, мне кажется, встает в один ряд с предыдущими яркими и очень успешными операциями, придуманными Зеленским и его компанией. Я про контрнаступление, безусловно, надо про все это помнить. Надо как-то немножко воспроизвести. Вот как, что было до? Было, помните, контрнаступление. Были там F-16, которые переломят ход противостояния. Была Курская операция. Был план, который они презентовали Дональду Трампу. С помпой. Помните, секретный был так-то план. Долго они его держали в секрете. Говорили, мы сейчас вот такой план вам представим, что мама не горюй. Закончилось это, насколько я понимаю, просто продажей на бумаге всего, что есть у Украины в земле американцам. Кстати, давненько ли вы слышали что-то про эту сделку? Я последний год не слышал ничего. Вообще ниоткуда и никогда. Но тогда это подавалось как, ну, все, собственно, да, вот они сейчас продадутся американцам, и американцы поставят там свои заводы, как в игре Sims, знаете, вот за секунду, или SimCity, вот раз, и поставили заводы, и, соответственно, все, это уже теперь чуть ли не сами Соединенные Штаты Америки и Украина под их защитой. Был план мира, был план победы, был кофе на, значит, набережной Ялты. Вот это вот все было. Закончили в итоге вот 40-дневным принуждением к миру. И каждая из этих операций, каждая из этих идей оборачивалась для Украины все большей и большей катастрофой. И на данный момент принуждение к карте мир, пишет Виталий Фили, по итогу ведет именно к этому. Да. И в итоге вот сейчас, в первый раз, наверное, за, в принципе, всю специальную военную операцию, я не вижу, что у них есть хоть что-то подобное. Вот ничего нового в эту цепочку они не могут включить, они не могут придумать. У них закончились идеи. Да, сохраняется история с тем, что надо, чтобы европейцы вовлеклись в этот конфликт. И мы, кстати говоря, да, на этой неделе несколько раз устами нескольких спикеров наших официальных лиц комментировали подобные вещи. По-моему, министр иностранных дел говорил о том, что если вдруг Европа захочет какие-то там войска сейчас разместить на территории Украины, это будет уже совершенно другой, намного более короткий конфликт, намекая, как бы, да, на жахнуть и бахнуть. То есть мы слышим эти сигналы, безусловно. Европейцы наверняка эти сигналы тоже слышат, но как-то пока не горят желанием Я не вижу, чтобы европейцы делали что-то в этом направлении. Они остаются приверженными своим планам. А план у них, чтобы это тянулось как можно дольше, до того самого момента, пока они не подготовятся. И, видимо, на Украине тоже это почувствовали. И вот не могут придумать ничего нового. Сейчас уцепились за это энергетическое перемирие. Это им кажется сейчас, наверное, самой реальной историей, что можно будет нас как-то кинуть на этом энергетическом перемирии и дотянуть до весны. А там дальше, может быть, что-то еще получится сделать. Но, во-первых, эта мысль, она не новая тоже. Это не сказать, что новый план. Он будет сейчас реализовываться, но не совсем новый. Во-вторых, тоже, судя по всему, не сильно они в него верят. И вот такой получился тупик. Они не понимают, что делать. Американцы прямым текстом говорят, устами Джареда Кушнера. То, с чего я начинал. Есть план. Для его реализации Украина должна отказаться от части территории, которую она пока еще занимает. В ответ на это Россия обязуется не нападать и не захватывать, не освобождать другие территории, которые сейчас находятся под контролем Украины. Вот такой вот размен. Они, конечно, были ошарашены подобными комментариями от Джареда Кушнера, потому что их такая ситуация абсолютно не устраивает. То есть что им предлагают? Да, вы отдайте территории, которые вы еще сейчас занимаете. В ответ у вас не захватят еще территории. В принципе, это логично. Просто это не то, что им нужно. Это не то, что они ожидали. Это совершенно не вступление в НАТО, не НАТО, которое начинает идти бок о бок с украинским солдатом прямо здесь и сейчас, не европейские войска на территории Украины. Нет, это капитуляция называется. И американцы прямым текстом им говорят именно об этом. То вот, давайте по-другому, сейчас этот вариант реализован не будет. И отсюда растерянность, и отсюда отчаяние. Оно прям чувствуется. Если не верите, посмотрите сами это интервью. Может быть, вы, конечно, прочувствуете это как-то по-другому, но я очень сильно сомневаюсь. Дело техники пишет, сначала была Буча. Ну, это было прям уже совсем давно. Это, ну, можно, наверное, да, включить. Вообще, изначально был, как Борис Джонсон. Сейчас, когда ты вспоминаешь про Стамбульские соглашения и что у них была возможность заключить именно тогда в Стамбуле с нами определенные договоренности, и они этого не сделали, Борис Джонсон ли это сделал, а либо это сделали вообще все вместе, а Борис Джонсон, ну, такой просто, да, был хедлайнер этой истории, просто главная звезда, который взял на себя эту ответственность. Хотя он опровергает в последнее время. Когда изредка дает какие-то комментарии, когда у него об этом спрашивают, он опровергает это. Он, видимо, чувствует, что ему это еще может аукнуться каким-то образом. Вообще, историю не знаете, сначала были половцы, пишет Д. Да, тоже правда. Но это не суть важно. Вот тогда произошел переломный момент, который в том числе, вот можно и от него вести, на самом деле, отчет. Да, тогда и Бучу мы тоже сюда приписываем. Вот тогда была их первая, наверное, гениальная мысль, гениальный план, который обернулся катастрофой. С этого, да, все началось. В рамках вот, специальной военной операции. Я там про Майдан, даже, мне кажется, здесь как-то уже неприлично вспоминать, это уже не важно. Нового придумать не могут. Потому что действительно вариантов не осталось. А что ты еще можешь придумать? Ну да, там от терроризма они, конечно же, отказываться не будут. И в преддверии выборов, я думаю, что они еще что-то устроят. И, может быть, на сами выборы попробуют. Сейчас только хочется пожелать крепости и внимательности нашим спецслужбам, которые будут прям работать сейчас сверхурочно на максимум, на износ. Для того, чтобы предотвратить все возможные провокации, которых будет масса, я уверен в этом. Но это не работает. Они столкнулись с тем, что у них ничего из этого не сработало. Неприятно удары по Вайлдберрису и по НПЗ. Очень неприятно. Там очереди, проблемы с топливом в разных регионах страны в разное время, что интересно, да? Это неприятно? Конечно, это неприятно. Но, как показало время, это преодолимые неприятности. И они преодолеваются. Не без сложностей, но преодолеваются. Wildberries, Озон, маркетплейсы, да, вот этих, война со складами. Тоже преодолеваемая история. как показала практика. А они столкнулись с историями непреодолеваемыми. Я уже даже не говорю про их последние заявления о дефиците бюджета в 27 миллиардов евро. О, вдруг откуда-то. 27 миллиардов евро куда-то делись. Представляете? Как так получилось? Вы можете осознать эту сумму? 27 миллиардов евро. 27 миллионов евро, это сумма такая для простого человека, сложно осознаваемая. Что можно делать, что можно купить на 27 миллионов евро? Очень много всего. Батракова, да, Батракова, наверное, не купишь. Да. Хотя, если сторговаться, я думаю, через сезончик, может быть, и можно будет, если не получится у него. Но мы желаем ему, чтобы нельзя было его покупить за 27 миллионов евро. Но здесь 27 миллиардов. За 27 миллиардов, я думаю, можно не просто купить Батракова, можно попробовать его еще и клонировать несколько раз. И у тебя еще останется где-то 26 миллиардов, скорее всего. А может быть, даже и больше. А вот тут вот дефицит. Я даже об этом еще не говорю. Не говорю про проблемы с боеприпасами, потому что это уже просто данность. И не видно никаких шагов к тому, чтобы эти вопросы как-то решались. Тем более в тот краткосрок, который им необходим. Им нужно, чтобы это было решено вчера. А это может быть решено, я не знаю, спустя полгода. И то не факт. А этого времени у них нет. На сдачу Осипову можно прихватить, пускай пробуждает. Ты уж прямо сейчас еще и за это деньги будем платить. Да уж нет. Да, у нас, конечно, 27 миллиардов, но не все деньги мира. Давайте как-то совсем расточительными не будем. 20 миллиардов — это 5 миллиардов 265 миллионов хороших пачек пельменей, пишет Виталий Фили. Вот это уже другой разговор. И вот тут Осипов уже согласен примкнуть к нам бесплатно, если мы все на пельмени потратим. У нас сейчас новости, потом продолжим.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава МИДа Франции оценил нынешнее взаимодействие с Россией. Париж не находится в состоянии мира с Москвой, но и не воюет, отметил Жан-Ноэль Барро. В эфире телеканала LCI он добавил, что республика подвергается кампаниям по дезинформации и кибератакам, в том числе с участием Российской Федерации. Также министр иностранных дел заявил о продолжении поддержки Украины. Французский президент Эммануэль Макрон ранее призывал европейских коллег возобновить взаимодействие с российским руководством. Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности генпрокурора Украины Антона Ковальского. Ранее он руководил Хмельницкой областной прокуратурой. Указ размещен на сайте украинского лидера. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 6 сентября отправила под стражу начальника кибердепартамента офиса генпрокурора Сергея Крапиву. Он стал фигурантом дела о крышевании мошеннических колл-центров с альтернативой залога в размере более 2,5 миллионов долларов. Пятерым участникам схемы было предъявлено обвинение. 15 сентября Зеленский подписал указ об увольнении с поста генпрокурора Руслана Кравченко. Генконсульство предупредило россиян об участившихся случаях краж на Мальдивах. Деньги и мобильные телефоны пропадают из сейфов гостиниц на курортах. Обращение к отдыхающим опубликовано в телеграм-канале представительства страны. Дипломаты не рекомендуют хранить крупные суммы наличных и ценные вещи в номерах, поскольку руководство отелей не идет навстречу пострадавшим, а похищенные средства не возвращаются. На данный момент полиции ни разу не удавалось решить подобные вопросы в пользу туристов, пояснили в генконсульстве. Европа из-за жары столкнется с дефицитом картофеля и ростом цен на него. Из-за экстремальных погодных условий прошедшим летом было потеряно более 3 миллионов тонн урожая стоимостью до 620 миллионов евро. К этому добавляется примерно 3,5 миллиона тонн, которые в этом году вообще не были выращены после рекордного урожая 2025-го, сообщила газета Financial Times со ссылкой на прогноз экспертов. По их данным, урожай картофеля в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, основных странах Европы, по этому показателю может сократиться с рекордных 27 миллионов тонн в прошлом году до 20 миллионов в этом году. завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, до плюс 15, ночью 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
16: «Говорит Москва». Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Имена. Поверх времен.
16: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
18: «Имена. Поверх времен».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 17 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на колокольчики, жмите на ракеты на Рутюбе, также еще сканируйте QR-код у нас в трансляции, он вам покажет, где находится наш бот в мессенджере Макс, через него можно писать нам сообщения, также в Максе у нас есть канал наш информационный, новостной, такой же у нас есть еще в Дзене и в Телеграме, на все, на это обязательно подпишитесь. Георгий, вы заметили, как лабубы и Subway начали какую-то бурную антикоррупционную деятельность в стране нерабов. То мудрое, то теперь целый генпрокурор, то еще каких-то разных важных ферзей и кабанчиков ущемили. Неспроста. Но там, это пауки в банке, они друг друга мочат. Они чувствуют, что в ближайшее время произойдет что-то. Может, по крайней мере, произойти. Где-то вот это вот будет максимальная точка напряжения, где может сломаться, а в этот момент важно оказаться на правильной стороне. Быстренько сориентироваться, понять, куда дует ветер, за кого надо топить, кто виноват во всем, а кто ни в чем не виноват. И там не будет времени на размышления. Там нужно будет действовать сразу. Они прекрасно знают, как это бывает. У них такое бывало и не раз уже в истории этой потрясающей страны. Поэтому начинают готовиться, чувствуют напряжение. Кстати, у Зеленского спросили по поводу выборов в рамках этого интервью. Говорят, вот, что есть все-таки некоторые деятели, как, например, ваш бывший министр обороны, который призывает к проведению выборов. Что вы думаете по этому поводу? Он сказал, ну, просто хотят лезть в политику. Я считаю, это ошибкой, сказал он. Это ошибка. В наше время, ну, нельзя думать о политике. Политика должна быть на сотом месте. Как проводить выборы, когда у тебя там 9 миллионов, он сказал, людей? Это, мягко говоря, какая-то ошибочная цифра. Но их сильно больше. За пределами находится страны. А как, типа, они будут голосовать и так далее? Я тогда, на самом деле, предлагаю вообще, в принципе, им задуматься о том, чтобы забыть про такое слово, как выборы, потому что эти люди, эти несколько миллионов, их больше, чем 9, уже никогда не окажутся на территории Украины. Они уехали оттуда навсегда. По крайней мере, 80% этих людей точно. Соответственно, выборы проводить уже никогда не надо будет. Но он отнекивается от выборов, хотя тему эту ему впихивают и впихивают. По-прежнему. Говорят ему о проведении выборов. Но все-таки главное – это история с так называемым энергетическим перемирием. Как вы думаете, будут ли нас в ближайшее время пытаться все-таки прогнуть на это энергетическое перемирие? Каким образом будут пытаться это сделать? И получится ли? Давайте вот вокруг этого как-то попляшем. Ну и, в принципе, про всю ситуацию, конечно же, будем разговаривать. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94.8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Подключаемся, ракеты, лайки нажимаем. А вот хорошее. За 27 миллионов евро можно купить Audi A8 D4. И все до копейки уйдет на обслуживание года за три. Пишет Дэн. Похоже на правду. Да, похоже на правду. Именно так и будет с этим машиной. Сознанием дела, человек пишет, да, согласен. Чувствуется какая-то личная боль. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
3: Здравствуйте, Георгий, Олег.
2: Да, здравствуйте.
3: Ну, да, уже пытались, все эти были заходы, и там и Зеленский, и евронатовцы все призывают. Трамп тоже объявил, ну, это, он так сказал, в проброс, это тоже. Ну, я надеюсь, что Россия на это не пойдет, потому что это иррационально, невыгодно для России все-таки. Так как Россия более эффективна, более, так сказать, ну, проще говоря, побеждает в этой как инфраструктурной в целом, так и в энергетической этой войне. Все-таки Россия побеждает. Поэтому отказываться от таких преимуществ, когда сейчас про ПВО на Украине почти отсутствует, и не использовать это, и от этого отказываться. Ну, то есть, вот сама логика иррациональная, значит, еще, ну, так сказать, пресловутых членов киевского режима не трогать, энергетику Украины не трогать, что еще не трогать на 5-м году СВО. То есть, я думаю, что Россия не пойдет ни на какие энергетические перемирия и будет продолжать бить и по морской логистике, военной логистике Украины сейчас, по логистике военной на западе Украины и так далее. Ну, просто это, ну, как бы это будет уже ни в какие ворота не влезет, вот, а, так называемое какое-то там энергетическое перемирие. В России все-таки и ПРО, и ПВО достаточно эффективны, чего не скажешь об Украине. Поэтому просто вот так вот отказываться на 5-м году СВО, отказываться от своего преимущества и опять пытаться что-то изобразить одной рукой воюя, мне кажется, это, ну, это иррациональный, крайне вообще так опасно, губительный путь. Я думаю, этого не будет, надеюсь очень.
2: Угу. Да, но мы же, спасибо большое, мы же сказали, что Дмитрий Сергеевич Песков делает заявление, что давайте рассмотрим, ну тогда надо начинать с отмены санкций, в том числе в области энергетики. И тогда, может быть, мы и рассмотрим подобные варианты. Сначала отменяйте санкции, а потом будем рассматривать. Действительно, это уж выглядит как-то совсем странно. Зачем нам нужно это сейчас? Мы должны что-то за это получить. Хорошо, давайте. Бизнесмены же, давайте поторгуемся. Они торговаться, я думаю, не станут. Они вот, мне кажется, придумали себе один аргумент для торга. Это вот этот законопроект, он снова появился в информационном пространстве, законопроект о там супер-жестких кошмарных санкциях для России и Ирана. Они приняли все-таки этот законопроект, осталось только Дональду Трампу его подписать, и тогда он каким образом будет работать? Там это не означает, что сразу вводятся эти кошмарные санкции, а этот законопроект дает возможность Дональду Трампу ввести своим указом эти санкции, предоставляет ему подобные полномочия. И, видимо, они будут пытаться как-то нас продавить через это, хотя я думаю, что это... скорее всего, не получится, потому что если он захочет, там же смысл в том, что могут вводиться 100% пошлины торговые в сторону любой страны, которая закупает там, топливо, ресурсы энергетические у России и у Ирана. Ну вот, для того, чтобы сделать топливный кризис, который сейчас уже вовсю идет по миру, абсолютно катастрофическим, нужно ввести еще против кого-нибудь такие пошлины. Вперед и с песней. Давайте. Я думаю, что Дональд Трамп к этому сейчас не прибегнет, потому что подписать закон он подпишет, конечно. И полномочия, когда ему дают полномочия, он полномочия берет. В этом смысле человек простой, его здесь даже как-то и не получится осудить за это нормально. Он возьмет себе в руки такие полномочия, воспользуется ли он этим, я очень сильно сомневаюсь, потому что таким образом он выстрелит сам себе в ногу еще больше. Проблему это не решит. Я надеюсь, по крайней мере, что его советники объяснят ему доходчиво, что на Россию это не повлияет, и на принятие решения России это не повлияет. Мы заявили это на официальном уровне, что считаем это шагом агрессивным в нашу сторону. И никакие соглашения по Украине этот шаг не приближает, а только их отдаляет. А ему нужно все-таки, ему нужно что-то позитивное. Поэтому, если это вот то самое, за счет чего они собираются на нас давить, ну, это как бы удача большая. Покуда турков нет на горизонте, покуда Хакан Фидан не присел нам на уши с просьбами и пожеланиями, с некой черноморской инициативой второго извода под какой-нибудь Айнане с Стамбульского базара, можно успокоиться и дышать спокойно, пишет Виталий Фили. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
1: И вот объясните мне, пожалуйста, какое нам дело до всего мира, у которого нет бензина, керосина, газа? У нас это все есть? Кто о нас думает? Наплевать нам на них. Никакого перемирия быть не должно. Что об этом будут думать ребята, которые воюют, рискуют своим жизнью, а мы думаем о том, чтобы согреть весь мир? Объясните мне, пожалуйста.
2: Да, но у вас в самом, самой задаче, в условии задачи ошибка. Никто не говорит о том, что мы думаем о том, как согреть весь мир. Мы не думаем о том, как согреть весь мир. Мы думаем о том, как продать, безусловно, всему миру, всем, кто хочет, кто может предложить хорошую цену, продать эти ресурсы. Об этом мы, конечно, думаем. Но о том, что мы согреть весь мир и сильно беспокоимся по поводу цен на топливо в какой-нибудь образной Франции, мы об этом не беспокоимся. Поэтому здесь можно выдохнуть. Такого беспокойства не существует. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
4: Алло. Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер.
4: Леонид, Москва.
2: Здравствуйте.
4: Ну, если позволите, кратко по поводу всего мира. Вы знаете, когда-то наша родина вывела войска из Афганистана, потому что мы там потеряли 10 тысяч человек. А после этого в течение 3 лет мы почти 1 000 000 потеряли от наркотиков. Поэтому мы, как страна-цивилизация, мы вынуждены думать обо всем мире в целом, и тем более о том, что происходит рядом с нами. А что касается господина Зеленского интервью, вы знаете, я тоже посмотрел так, что называется, по диагонали, если так можно сказать, про видео, на перемотке, да, наверное, так будет правильнее сказать. Вы знаете, ну, мы с вами про это говорили, мое мнение вы знаете. Я там увидел человека не того, который переживает за судьбу своей родины, а того, который переживает за конкретно свою судьбу личную. Да, вы правы, у них не осталось вариантов, но не у них, а в смысле Украины, а у них в смысле у семьи Зеленских. И я там видел человека, который пытается выторговать для себя какую-то позицию. Но позиции нет, к сожалению. И у них, мы тоже про это с вами в эфире говорили, у них скоро заканчивается военное положение, после которого, в принципе, можно объявлять выборы, либо они должны его продлевать. А продлевается оно следующим механизмом. Там военные должны выйти с этой инициативой, президент должен издать указ, а дальше Рада должна из этого указа сделать закон. Есть у меня устойчивое ощущение, что Рада не сделает из этого указа закон. И тогда они будут вынуждены проводить выборы, и тогда господин Зеленский будет вынужден после выборов, когда у него не останется иммунитета, он будет вынужден предстать перед судом. И по этому интервью, вы знаете, я вижу, что он этого очень боится. Потому что ему некуда бежать. То есть он не может переехать в Ростов, или в Москва-Сити, как некоторые другие лидеры некоторых других стран, да, дружественных нам. Он совершенно не нужен никому в Америке, потому что это практически как нацистского преступника у себя приютить. Ну, представляете, там, если бы доктор Геббельс там жил в Америке, например, да?
2: Ну, да, нет, некоторых могли приютить. Если вдруг ракеты строят, вот так вот неплохие.
4: Нет, ракеты, он вроде инженер, он как бы вроде бы чуть-чуть, ну, не совсем то же самое, что доктор Геббельс, да, как бы, ну, чуть-чуть другая, как бы, другая картина. Ну, не суть. В общем, в Америке он тоже никому не нужен. В страны какие-то нейтральные, его никто не отпустит. Он слишком сильно замазан во всех делах, в разных смыслах этого слова. И поэтому у него остается один путь, либо, вернее, один выбор между тем, чтобы как можно дольше тянуть военное положение и перманентно пребывать в состоянии войны, чтобы быть постоянным президентом, пока что-то не произойдет экстремальное, либо добро пожаловать на эшафот. И как бы других вариантов у него в принципе не остается. И поэтому, естественно, как и любое живое существо, он будет бороться за свою жизнь до последнего. И, соответственно, ни о каких переговорах внятных речи идти не может. Потому что любые переговоры, они так или иначе будут вести к тому, что произойдут выборы. А это он допустить не может. Вот такие мысли на сегодня.
2: Да, спасибо. Но это хорошее замечание, что видно, что человек, который переживает за свою собственную судьбу, это видно давно, и в этом интервью это, конечно, тоже виднеется. Ну, это, мне кажется, даже уже не секрет особо. И он тоже не пытается из этого делать какой-то секрет. Но если бы он, извините, так неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище, Россия никому не отказывает, сказал Владимир Путин в 24-м году, пишет Нилс Майкл. Ну, кстати, да, я же говорил, что на самом деле так вот мы сторона парадоксов. Я думаю, что на самом деле, чисто теоретически, у него даже есть какой-то маленький шанс где-то там и в Ростове оказаться. Но это прямо вот какие-то мизерные проценты. Я бы выступал 2 руками-ногами против этого. Но если где-то и существует такое место, где он мог бы остаться живым, я думаю, что это, да, Россия. Вот тут мне пишут про то, что Аргентина нуждается в его миллиардах. Понимаете, немножечко время поменялось. Когда ты в середине 20 века уплывал в Аргентину, ты там мог жить, не тужить и спокойно себя чувствовать достаточно продолжительное количество времени. Я какой-то смотрел материал, я уже не помню, про что это было. Про что-то было про Латинскую Америку, про Уругвай. Правда не помню, у кого это было. И там, значит, рассказывалась история, как человек, который переехал в Уругвай, там начал какой-то то ли дом, то ли квартиру купил или снял.

0: прошло. Тем более, что Зеленский не какой-то рядовой подобный дядечка. Ни в какой Аргентине он оказаться случайно не может. А самое главное, что Аргентина не является страной, которая может гарантировать безопасность военному преступнику такого масштаба. Не может гарантировать. Они сами себе-то не особо могут гарантировать безопасность. Поэтому Аргентина — это не вариант. Хочется, конечно, сказать, я понимаю, по старой доброй традиции мы все сравниваем с середины 20 века и Второй мировой войной, но нет, здесь так не прокатит. Да и ему тоже, знаете, я не думаю, что он в восторге от того, что ему придется жить в бегах в Аргентине всю оставшуюся жизнь. Я уверен, что он рассчитывал на другую судьбу для самого себя. Жил в Америке доктор Менгеле, жил Адольф Эйхман, но есть нюанс, Америка была немного не та, не где Трамп сидит, а где грезит Мальвинами, молится на Марадону. Ну вот, да, опять про Аргентину. Не, ну Вернер фон Браун жил в Америке, прекрасно жил, прекрасно себя чувствовал, он людей на Луну отправлял. Чем не нацистский преступник? Не, американцы могут приютить нацистского преступника. Они даже с удовольствием бы приютили нацистского преступника. Но у него должен быть ровно, вот мы с вами вчера про визы там талантов говорили, вот у него должен быть ровно один талант. Он должен быть чем-то им полезен. Если ты можешь быть полезен, мы тебя приютим. Ну вот, например, сейчас вот наследный принц Шах Ирана. Вот в какой-то момент американцы думали, что мы сможем эту фигуру использовать для того, чтобы свергнуть тот режим, который находится в Иране сейчас. Они даже попробовали. Не получилось. Я думаю, что сейчас они энтузиазм немножечко у них поубавится в сторону принца Пехлеви. Но у Зеленского где такое качество? Телешоу вести будет. Там знаете, сколько своих ведущих телешоу? Там не нужны ведущие телешоу. Там их хватает. У него нет такого качества, он никому полезным не может быть. Нет никакой пользы. Поэтому здесь точно абсолютно. Он чувствует, что вариантов нет, кроме как продолжать находиться у власти. Пока он находится у власти, пока идет специальная военная операция, он живет. Здесь все очень просто. Понимают ли это американцы? Да, я думаю, честно говоря, понимают. Мне кажется, понимает. Зеленский очень полезен, может в Вегасе на рояле играть. Нет, там хватает. Там в Вегасе Леди Гага на рояле играет. Что-то мне подсказывает, что она играет лучше. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Да, здравствуйте.
1: Если вот я не прав, поправьте меня. У Соединенных Штатов, у России нет соглашения о выдаче любых преступников. Не только там военных, а вообще... А это касается любых преступников. И там есть люди, которые просто уезжают туда, тут совершают преступление, туда уезжают, и никто их не выдает.
0: И?
1: Ну вот так, что и Зеленский может спокойно туда уехать, и никто его не выдаст.
0: Да, спокойно, очень спокойно. На кой черт он им там нужен? Объясните, пожалуйста, зачем он им там нужен? Этот самый Зеленский. Для чего? Масштабы преступников тоже не забывайте. Как вы думаете, Адольф Гитлер мог бы уехать в Аргентину? Не, некоторые, конечно, говорят о том, что он ровно так и сделал. Но это теории заговора не более. Да нет, не мог. И в Штаты не мог. Никуда он не мог уехать. И этот не уедет. Масштаб преступника и преступлений надо иметь в виду. Да в Израиль он уедет со своими миллиардами, там его душевно встретят. Я думаю, что Израиль тоже не может гарантировать ему безопасность. Особенно Израиль, я бы даже так сказал. Не может ему гарантировать безопасность. По определенным причинам в Израиле может быть большое количество шпионов из, ну, предположим, России. Чисто в теории это очень-очень-очень возможно. Поэтому мне не кажется, что Израиль — это хороший такой вариант. Не очень. Ну и плюс место не сказал бы, что стабильное, мягко говоря. У него есть вилла в Ницце. Да, и этой виллой он, скорее всего, никогда не воспользуется. Да так не работает. Нужно пользу принести. Вот сейчас он приносит пользу европейцам. В момент, когда он будет просто беглым преступником, который...

0: который проиграл России, он не будет нужен никому, ни в какой этой Ницце. Это просто лишний геморрой, лишняя головная боль, лишнее напряжение в взаимоотношениях с Россией. Зачем это надо кому-то? И так хватает этих напряжений. Понятно, что мы с вами сейчас пытаемся заглянуть куда-то там в какое-то будущее, непонятно, как оно будет выглядеть, но базово просто лишний геморрой, он особо никому не нужен. Поэтому я вас умоляю. И тем более Европа тоже, знаете, не самое безопасное место на свете. Там тоже, поди, гарантируют самую безопасность. Здесь все предельно ясно. В Израиле, гражданин Израиля, его грохнет, и все, есть за что, пишет Гермошлем. Ну, да, безусловно, этот не рассматривается. Пока у нас только Аргентина, да, из таких вариантов. Ну, не густо, согласитесь, не густо. У нас новость.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Росавиация зафиксировала снижение пассажиропотока в трех аэропортах Москвы. За январь-июль показатели упали на 3,5% до почти 40,5 миллионов человек. Данные сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. Информация из отчета Федерального агентства воздушного транспорта опубликована Интерфаксом. Максимальное сокращение трафика произошло в Домодедове на 13%, примерно до 7 миллионов пассажиров. Его доля в общих показателях московского авиаузла снизилась с 19% до 17%. Во Внуково зарегистрировали уменьшение на 1,5%. Через авиагавань прошли более 9 миллионов человек. Шереметьево обслужил за 7 месяцев этого года 24,5 миллиона пассажиров, на 1% меньше, чем годом ранее. Премьер Чехии заявил о необходимости сосредоточения Европы на мирных инициативах. Дорога, по которой сейчас следует мир, не ведет к безопасности. Она ведет прямо к вратам ада, к Третьей мировой войне, отметил Андрей Бабиш. Глава Кабмина подчеркнул, что практически не слышит слова «мир» на международных конференциях по вопросам обороны, а внимание их участников направлено на использование военной силы. За отсутствие глобальной стабильности Европа расплачивается растущими ценами в энергетике, инфляции и снижением конкурентоспособности промышленности, пояснил Бабиш. Аналитики указали на максимальную стоимость дизтоплива в США вторую неделю подряд. Цена галлона поднялась до $6.40. Показатели стали самыми высокими для сентября. Прошлый исторический максимум был зарегистрирован летом 2022-го – $5.85 за галлон. 4 сентября этого года стоимость дизельного топлива превысила эту отметку и с тех пор продолжает подниматься, пояснили в автомобильной ассоциации. Астрономы рассказали об отсутствии вспышек на Солнце в течение 4 дней. Такая ситуация зарегистрирована впервые с 2021 года, пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Солнечная активность, к сожалению, для одних и к радости для других продолжает ставить антирекорды, говорится в телеграм-канале учреждения. Специалисты добавили, что установленный 5 лет назад минимум активности может быть побит, если она не возобновится в течение суток. Ученые отметили, что такие длительные паузы не характерны для нынешней фазы солнечного цикла. В завершении выпуска о курсах валют, установленных на пятницу: юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +21, облачно с прояснениями, ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, +13-14. Утром в пятницу вероятны дожди, до 16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Право знать. Говорит Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.07 в Москве, сегодня 17 сентября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-4-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте, ВК-видео, YouTube, Рутюб. Заходим везде, подписываемся, ставим везде лайки, нажимаем на кнопочку с ракетой обязательно на Рутюбе, также у нас там в углу в трансляции виднеется QR-код, его можно отсканировать, и он вам поможет найти нашего бота в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщение в эфир. А также у нас в Максе есть наш информационный канал, такой же есть в Телеграме и в Дзене, на них тоже обязательно подписывайтесь. Агент «Сын собаки» готов устранить Делебобу, пишет Виталий Филин. Ну, вот это было бы, конечно, красиво совсем. Вадим пишет, отмена санкций не равно торговле с нами. Отмена санкций не равно торговле с нами, конечно. Ну, хорошо, это все равно, можете не торговать, санкции отменяйте. Это тогда будет хотя бы какой-то разговор, понимаете? Мы об этом говорим. Хотите разговаривать серьезно? Давайте разговаривать серьезно. Можем поговорить тогда. Если серьезного разговора не получается, ну тогда мы и разговаривать не будем. Тогда нет в этом никакого смысла. Люди в Монако могут рассказать, как там может быть безопасно. Да, я именно об этом и говорю. Конечно. Только в двух странах, где может остаться живым. В России на нарах, и в США бомжом типа Саакашвили. В других его достанут. Нет, США точно нет. Сразу мимо. Так. Майор Галкин, капитан Пугачева, на подхвате лейтенант Макаревич, пишет Вадим. Признанные иноагентами не являются майорами, капитанами, лейтенантами, скорее всего. Да, но иноагентами признаны. Конкретно Галкин и Макаревич. Боря Джонсон его приютит. Боря Джонсон больше не может приютить никого. Боря Джонсон не удел. Какой Боря Джонсон? О чем идет речь? Какой же жадный и тщеславный человек этот Зеленский. Все у него было, живи кайфуй. Знаете, вот читаю, еще раз, возвращаясь к этому его интервью, читаешь выдержку, да, оттуда, вот ту самую фразу, давайте я вам ее процитирую. «Самая важная победа для всех, не только Украины и России, это мир, остановить эту войну». По его словам, главной победой должно стать прекращение боевых действий. Для мира победа – это мир. Ну, тут world и peace, да, два разных слова. Остановить эту войну – это и есть победа для человеческих жизней, сказал он. Он о человеческих жизнях задумался. 22-й год. Вы, знаете, как вы думаете, он часто вспоминает про 22-й год? Есть же такая особенность все-таки у людей, у Homo sapiens. Ну, вот вспоминать что-то, свое неудачное решение в прошлом, немножечко об этом сожалеть. Ну, бывает же такое. У каждого из нас бывает. Вот как вы думаете, вспоминает ли он про 22-й год? И сейчас, когда вот оглядывает сюда, понимает, что они тогда натворили? И что он натворил в первую очередь для самого себя? Потому что я уверен, что он не вспоминает в контексте граждан Украины, там вот это вот вся, его не интересует. В контексте самого себя, своей семьи, периодически задумывается об этом. Как он относится к Борису Джонсону, интересно? Или уже сознание изменено настолько, что не способно на подобные размышления? Это так, ни на что не влияет. Просто любопытно, происходит что-то подобное или не происходит. Вы посмотрите, какой конец был у Петлюры, его пристрелил еврей, у него петлюровцы семью убили, еврея оправдали, по-моему, в Цюрихе, пишет Гермошлем. Это по поводу того, как там, от кого, куда скрыться. В наше время невозможно скрыться, особенно когда ты звезда такого масштаба, а он этого масштаба все-таки добился, он хотел быть звездой мирового масштаба. Как любой актер, любой человек этой профессии, он хотел быть этой звездой, он ей стал, 100%, без каких-либо «но». Он ей стал, но он не может скрыться. Как в свое время, я сейчас без какого-либо негатива хочу вспомнить про интервью другого человека, очень популярного, тоже, безусловно, звезду мирового масштаба, про Криштиану Роналду. Ни в коем случае не сравниваю Криштиану Роналду и Зеленского, но вот он тоже давал интервью британскому журналисту пару лет назад, наверное, может быть, год назад, и тот его приглашал то ли на свадьбу, то ли на день рождения, что-то такое. Он говорит, поверь, ты не хочешь меня видеть на своем дне рождения или на свадьбе, вот на этом мероприятии. День рождения, наверное, все-таки. И ты не хочешь меня там видеть. Я тебе там не нужен. Потому что я не могу спокойно приходить никуда, ни на какие мероприятия. Даже если на мероприятии будут одни сплошные суперзвезды. Кино, театр, чего угодно. Я не могу туда приходить. Потому что любое мероприятие, любое мероприятие порчу. Все камеры будут направлены на меня и так далее, и уже получится совершенно другое мероприятие. Невозможно скрыться с таким уровнем узнаваемости в наше время. Все, это та эпоха прошла, и она больше никогда не вернется. Только если вдруг будет вечная зима, но там будут уже совершенно другие проблемы. А поэтому нет, все это не сработает, и Петлюра тоже не подойдет. Нет, нет никакого современного примера, который можно было бы привести в данном контексте. Слишком уж он популярным человеком стал, слишком у него большая узнаваемость, его знают по всему миру, все его знают, в основном с негативной стороны. Кто-то, может быть, считает, что он герой и так далее, но все равно его знают, поэтому никуда он не денется. Это идиоту Пирсу Моргану? Да, да, это Пирсу Моргану. Интервью давал Криштиану Роналду. Второе уже. Не то скандальное про Манчестер Юнайтед, а уже второе, когда он уже играл в Саудовской Аравии и продолжает там играть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажный.
0: Здравствуйте.
6: Знаете, вот такой вопрос задали. Как вы думаете, жалеет ли он в своем решении 22-го года?
0: Да.
6: Да? Ну, думаю, нет. А тут по-другому. Думаю, знаете, это вот сознание преступника. Все виноваты, кроме него.
0: Mm-hmm.
6: Окружение. Плохие генералы. Mm-hmm. Да? Предатели-союзники. Прапорщики все украли. Значит, народишко не тот.
0: Mm-hmm.
6: Это же было под конец, там, у немцев. Что если... как немецкий народ, если он не смог победить русских, недостоин существовать, это было внутри Германии. Высказывалось такое мнение. Сейчас очень похожая ситуация. Все, что, все кто угодно, все он делал правильно, просто что-то пошло не так. Просто mm-hmm. знаком я с разными людьми, вот, довелось повстречаться. Вот сознание преступника, оно вот такое.
0: Но...
6: как правило.
0: По тому, как он дает эти интервью, по тем комментариям, которые да. он делает, вы, я думаю, близки к правде, да.
6: Вот, а по поводу скрыться, ну, есть вариант, конечно, у него. Ну как, больше он, конечно, миллиардами ворочать не будет, но в какой-нибудь Канаде, в домике у озера под надежной охраной, ну, не ракету же туда запускать, правильно, в Канаду. Не штурмовать же это все какими-то спецназом. А из него сделают героя, которого, в общем, ну, как героя, жертву. Скорее даже. Значит, жертву страшного путинского режима в изгнании, который сделал все для защиты мировой демократии, но как-то вот вынужден был бежать. И жить тихой жизнью бывшего диктатора. Скажем так, ну, Канада, Англия, Австралия. Ну, вот, ну да, наверное, не очень большой выбор стран. Успеет ли он выпрыгнуть с этого состава, который в пропасть несется? Хватит ли ему ума или будет достаточно амбициозен? Сам себя перехитрит? Вопрос. Не знаю, тут действительно возможно и то, и другое. Просто от трусости может вовремя сбежать. А может быть, действительно из-за измененного сознания будет, как говорится, позориться до конца. Не знаю, сложно сказать. Лично не знаком.
0: Счастью. Но мне кажется, что, ну, во-первых, на домик никакого домика ни в какой Канаде не будет, никому это не надо. Тут уже приходится повторяться. Во-вторых, способен ли он на такое? Тоже, мне кажется, уже не способен. Честно говоря, деньги рулят, за деньги его прикроют. Деньги рулят, только не все на самом деле, как показывает практика, можно купить деньгами. Есть вещи намного дороже, чем деньги. И очень часто вот эти вещи, которые дороже, они превалируют, когда нужно принять определенные решения. И какие-то репутационные риски, а может быть будущие проблемы, они будут просто стоить дороже, нежели чем те деньги, которые он где-то кому-то может предложить. Неужели вы думаете, что он может предложить деньги Канаде? Какие деньги Канаде? Наркологический свой опыт предложить, наверное, может. Хотя у них его тоже, знаете, навалом. Они сами справятся. Преподавать могут, как стать наркоманами. В масштабах целой страны. Вполне. Поэтому и это не пригодится. Не, деньги. Не на речи, твой выход, пишет Миша Николаев. Намекая на какую-то интересную, видимо, историю. Что-то же шпили. Какие-то. Ну, что-то такое, не знаю. Если бы Зелю вернуть в прошлое, он бы 100% очень подружился с Путиным, выполнил бы все свои предвыборные обещания, и, скорее всего, при таком раскладе Донбасс бы остался с Украиной, и просто сначала президентство поставил ставку не на ту лошадку. Ну вот, видите, Денис Девятиэтажник считает иначе, и я, на самом деле, наверное, склонен с ним согласиться, просто опираясь на то, как он разговаривает, как он отвечает на те или иные вопросы. Я думаю, что там от сознания нормального здорового человека уже ничего не осталось. Все-таки, даже если ты был самым адекватным на свете, вот проходишь через то, через что прошел он, через тот объем власти, через те приказы, которые ты отдаешь, там про какие-то вещества, не вещества, я даже молчу, есть они, нет их, да неважно, на самом деле власти, определенные решения, которые он принимал, и та слава, которая на него в какой-то момент свалилась, это сильнее любого наркотика. Мы очень сильно осуждаем наркотики, если что, но это сильнее. Поэтому я думаю, что там на самом деле сознание уже смещенное, очень сильно измененное, и не способен он на такие умозаключения. К сожалению, для него. Это все, конечно, в пользу бедных. Ты уже не вернешься никогда в 22-й год. Ты уже не сможешь принять ту сделку, которую тебе предлагали. Которая выглядит как, ну вот сейчас, из 26-го года, как сказка. Стамбульские соглашения, они сказочные для Украины. Это невероятно. И что-то, если бы им предложили что-то подобное сейчас, они бы побежали, наверное, это подписывать и были бы победителями, понимаете? Вот настолько это выглядело сказочно тогда. Слишком много воды утекло. Сейчас это уже просто невозможно. Сейчас невозможно, и, видимо, даже они начинают это понимать. Даже хоть какой-то намек на то, чтобы можно было бы посчитать это их победой. Хоть как-то это продать. Нет, тут уже просто победа для всего мира. Уже более глобальные цели они ставят перед собой. Вот просто останавливаем кровопролитие, типа, и тогда это будет победа для всех. Ну, а мы же все, тогда мы тоже победили. Вот такая, видимо, новая тактика. Но это все тоже в пользу бедных. Где-то прочитал список влиятельных евреев мира. Зеленский ходит в топ-10. Кушнер номер один, Нетаньяху номер два, Цукерберг номер три. Интересно, где, кто все такие списки составляет? Интересно. Ну, Кушнер номер один, это любопытно, конечно. Ну, входит ли он в топ-10? Ну, наверное, входит, да. Так не надо предлагать деньги всей стране. Достаточно со своих кровавых миллиардов по одному миллиардику отстегнуть нескольким ответственным лицам с пожизненной пролонгацией за безопасность. А пожизненную пролонгацию безопасности кто может предложить? Есть такой политик? Нет, я скажу, есть такой политик. Я даже, наверное, нескольких назову. Но в Канаде ли эти политики? Нет. В Европе? Нет. Конечно, нет. Ведь политиком является Владимир Путин. Он может гарантировать такую вещь. Си Цзиньпин может гарантировать нечто подобное. Но не канадцы. Поэтому покупаешь-то, это же чистый лохотрон, кот в мешке. Можешь отстегнуть хоть 20 миллиардов. Это тебе не гарантирует ничего. Они упираются постоянно именно в эти гарантии безопасности. Американцы твердят о том, что главный камень преткновения – это территориальный вопрос. На этом делал акцент и Джаред Кушнер вот в последний раз, когда давал комментарии, я не помню кому, по-моему, Wall Street Journal, ну, не суть важно, американским СМИ. Они делают на этом акцент. Украинская же сторона делает акцент на тех самых гарантиях безопасности постоянно. Они говорят именно об этом. Мы делаем акцент на том, что нам нужно твердое и четкое соглашение. Не промежуточная какая-то мера, а итоговое соглашение, которое решает сразу все вопросы. И никакие промежуточные варианты не могут встать в серединку. И их даже просто не будем обсуждать. Мы обсуждаем сразу итоговую историю. Все промежуточное не работает. Они доказали много раз, и сегодня об этом говорил Сергей Викторович Лавров, что американцам, конечно, Западу верить нельзя, но американцы хотя бы разговаривают, сказал он. Это правда так. Но доверия нет никакого. Поэтому сразу итоговое. Сделка промежуточная, а там потом где-то как-то что-то разберемся, это не подходит. Ну, вот такие вот разные акценты расставлены. Но у них расставлен акцент на гарантии безопасности, и, конечно, во главе угла гарантии безопасности для него, для самого. Но это нерешаемый вопрос. Поэтому вот меня убежало, к сожалению, сообщение, что вообще будет все выглядеть совершенно иначе, что его прям там порешают, скорее всего. Может быть, кто-то военный, может, спецслужбы встанут у власти, и уже будет процесс договоренности именно с ними происходить. Я думаю, что это действительно самый, наверное, самый вероятный самая большая вероятность именно у подобного варианта, потому что действительно место, где у него меньше всего, наверное, гарантии безопасности, в конечном итоге будет Украина. Для того, чтобы улететь в Канаду, нужно выбраться с Украины. Это не самая простая задача. Особенно, если ты бежишь, например. А при каких раскладах он будет не бежать в Канаду, а как-то там по-другому? То есть он, например, что-то подпишет, сдаст какие-то там территории, ну, предположим, да, и спокойно ему дадут оттуда выбраться. Все вот эти вот идеологизированные нацисты. Ага, обязательно. Они там и про его происхождение сразу обязательно вспомнят. В момент прям раз, щелкнет, все, натура проявится. Через ТИСУ, да, ну да, удачи. Удачи оттуда убраться. Зе в этом же интервью проговорился, но нужно перемирие для передышки и подпитки оружия. Да, они это особо не скрывают. Он говорит о том, что да, нам нужно оружие, конечно. Но он говорит о том, что мы не можем сдать назад, потому что это никто не поймет. Мы не можем сдать назад. Поэтому нам нужно перемирие. Но нам нужно оружие, нам нужно единство наших партнеров, чтобы они были, чтобы они нам помогали. А потом, ну, кстати, про план. Вот я сейчас вспомнил, вы мне напомнили про это интервью. Вспомнил, что там было немножечко, знаете, такая... план того, как может выглядеть еще какой-то новый план. То есть наброски. Он говорит о том, что нам, безусловно, нужно НАТО. Безусловно, нужен Европейский Союз. Для чего? Говорит, он, нам нужно НАТО и Европейский Союз. НАТО, он сказал, это гарантия, гарантия безопасности, в том числе и для России, что вот если мы будем в НАТО, то не будем на них нападать. Вот эту извращенную логику мы же с вами уже обсудили. А вот Европейский Союз, там было любопытнее. Он говорит, Европейский Союз, если мы вступим в Европейский Союз, это, конечно же, будет выгодно всем, потому что нам дадут деньги на восстановление, нам дадут деньги на развитие, нам дадут деньги, которые будут покрывать наш долг. Поэтому, говорит, это... А, будет, значит, в доступе рынок европейский, поэтому это вин-вин, сказал он. Вин один, предположим, я нашел. А где здесь победа для Европы, которая будет платить еще больше, причем она будет обязана платить? Он говорит, они будут обязаны, потому что мы же часть Европы, мы же будем частью европейской семьи. Это я сейчас цитату выдаю. Поэтому они должны будут дать нам эти деньги. Ну, не вижу я как-то здесь победы для Европы. Европе не нужно вас ни в какую европейскую семью принимать. Европе надо, чтобы вы чуть помедленнее умирали, чтобы Европа успела подготовиться. Вот это Европе нужно, да. А в европейскую семью вас включать не надо. Но вот опять, завязка это на Европе, что надо, чтобы мы в Европу включились, чтобы нас включили туда, чтобы европейцы за нас были так, как за себя. А не как это происходит сейчас. Что укладывается в логику, о которой мы с вами говорили ранее, о том, что европейские войска сейчас на территории Украины очень бы им пригодились. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Алло.
0: Да, здравствуйте.
7: Добрый день, меня зовут. Ну, в принципе, мы, давайте объективно, для чего ЕС и НАТО нужно. НАТО, чтобы туда зашло НАТО на территорию Украины. А ЕС, тут же Фордерлайн в последний раз что-то такое выдохнуло. Давайте пятую статью сделаем, четвертую статью на НАТОвского этого, чтобы так называемый, распространим на войска так называемые ЕС будем делать.
0: Да.
7: Поэтому, в принципе, что ЕС будет, они вступят в войска, ну, зовут оно, будет не НАТО, будет войска ЕС, что в НАТО они вступят. У них вся задача по-любому втащить туда НАТО. Именно. Да. Другое дело, что, опять же, я не очень понимаю, как Европа хочет с нами воевать, вот откровенно. Тут же когда-то в прошлом году в Бундесвере объявили, там, не знаю, мобилизацию, назовем так. Разослали 350 тысяч повесток. По этим повесткам явилось всего 571 человек. То есть у меня возникает вопрос, ребята, а кем вы хотите воевать в России? Как бы беженцами, мигрантами? Они не для этого пришли в Европу, чтобы воевать.
0: Именно поэтому им нужно время. Именно поэтому им нужно время. Они рассчитывают на то, что если у них будет еще там, лет 10 примерно, может чуть больше, может чуть меньше, то они, мы сегодня заявили в Министерстве иностранных дел, что они готовятся к 29-му году. К 29-му году они, конечно, не успеют абсолютно ничего. Я думаю, что там 35-й, 39-й, как говорили сами немцы. Немцы считать умеют. Я думаю, что 39-й действительно в планах у них есть. Они хотят к этому 39-му году как раз подготовиться. Там уже и люди новые подрастут, там уже и информационная политика, в их понимании, даст свои плоды. То есть они там смогут перенастроиться. Сейчас, конечно, не готовы, это факт. Но они сейчас и не хотят. Как раз поэтому сейчас они хотят, чтобы за них воевала Украина, а не они сами. А там уже они подготовятся, еще и Россия, в их понимании, они надеются на это, ослабнет и будет как-то попроще. Им нужно подготовиться. Но на самом деле, я думаю, что Европа не столько хочет воевать с нами, сколько Европа боится, что придется воевать с нами. Действительно боится, потому что это же иррациональное чувство, когда ты ощущаешь себя абсолютно незащищенным. Причем в момент. Вот тебе казалось, что ты неприступен, что с тобой ничего не может произойти. И вдруг по щелчку пальца оказалось, что это все неправда. И у тебя нету ничего, чтобы защитить себя. Ни от какого гипотетического противника, тем более такого могущественного, как Россия. Просто ни от какого, от американцев, там, от Ирана, ни от кого. У тебя нет обороны. Все, что тебе рассказывали про твою оборону, все оказалось неправдой. Это вообще может и сознание сдвинуть, там можно и кукухой поехать с таких историй. А это ровно то, в чем сейчас оказалась Европа. Отсюда вот эта суета, отсюда какая-то полупаника. Вспомните, что было, когда ЦРУшник приезжал. То, что они чувствуют, что у них ничего нет. И надо срочно эту историю исправлять. Надо было еще вчера. А то и 20 лет назад. Все это время было неправда. Все вранье. Они сейчас смотрят на то, что происходит в Саудовской Аравии. И как Трамп им говорит, да, а что там эти хуситы? Они нам не угрожают. Саудовская Аравия, а мы? Вы же наш заступник должны были быть. Мы же столько денег в вас вложили. Трамп говорит, нам ничего не угрожает, ничего не знаю. Они же это все видят. Понимают, что с ними будет ровно то же самое. Поэтому боятся. Страх это и рационализм — это вещи несовместимые. Тут тоже, ну, нужно это понимать. У нас новость.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Госдеп США сообщил о готовности одобрить передачу Украине из ФРГ 10 ракет для «Патриот». Объем сделки превысит 29 миллионов долларов. В американском ведомстве пояснили, что Киев стремится приобрести эти системы для укрепления потенциала противовоздушной обороны. Уточняется, что поставка будет сразу после истечения срока уведомления Конгресса, который получил этот документ 14 августа, если законодатели не выскажутся против соглашения. В Ельце началась эвакуация жителей нескольких домов из-за неразорвавшейся боевой части БПЛА. Фрагменты беспилотника обнаружены на территории бывшей нефтебазы, сообщил глава города Вячеслав Жабин. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что обезвреживание запланировано на утро 18 сентября. В Липецкую область прибудет спецгруппа взрывотехников. По словам Жабина, для местных жителей организован пункт временного размещения в гимназии. Власти Литвы сообщили о намерении перейти к всеобщему призыву на срочную службу к 2030 году. Позиция закреплена в хартии, которую подписали участники форума Координационного совета по всеобщей национальной обороне. Его возглавляет президент республики Гитанас Науседа. Призыв становится основной опорой всеобщей обороны. Он обеспечивает не только готовность и сдерживание, но и эффекты социальной сопричастности и экономического благополучия, говорится в документе. Обязательный призыв на 9 месяцев был возвращен в Литве в 2015 году. Михаил Мурашко заявил о наличии у 70% россиян факторов риска неинфекционных заболеваний. В этом списке употребление алкоголя, табака, а также недостаточная физическая активность и нездоровое питание, пояснил глава Минздрава. Он добавил, что к метаболическим факторам риска относятся повышенное артериальное давление, избыточная масса тела и ожирение, повышенная глюкоза в крови и нарушение липидного обмена. Неинфекционные заболевания – причина 74% смертей во всем мире, подчеркнул Мурашко, выступая с ежегодной лекцией, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 13-14. Утром в пятницу вероятны дожди до 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
8: Говорит Москва.
9: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
10: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Имена. Поверх времен.
12: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
13: «Имена. Поверх времен».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
16: Марин! Ну куда ты опять собралась?
17: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
18: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
16: Рассказываем по пятницам после 12.
18: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
4: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
12: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: внимание! Говорит Москва.
19: 94,8.
20: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.38 в Москве, сегодня 17 сентября, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, координаты, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94,8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходим, лайки ставим, на ракеты на Рутюбе, нажимаем обязательно, видите, как вообще работает. Starship Battle Commander — это вещь. Поэтому нажимаем на ракеты обязательно, сканируем QR-код, добавляем к себе с помощью этого QR-кода нашего бота в мессенджере Макс, пишем туда сообщение. Также в Максе подписываемся на наш канал, потом идем в Дзен и в Телеграм, там находим тоже наши информационные каналы, и на них тоже подписываемся обязательно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
21: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
0: Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте, добрый вечер.
21: Ну, давайте, вот на сегодня никто не признал преступником Зеленского. Никакого суда не было и не будет. Его признают Соединенные Штаты, Европа, да и мы в прошлом году, или даже в этом, в начале этого года сказали, да мы же даже и готовы его в Москве принять при условии, что он привезет. Просто так принимать не будем, а если что-то привезет на наших условиях, мы готовы принять. Зеленского могут в случае необходимости приютить в Польше, в Британии, да и во многих странах. И руководствоваться тут очень просто. Если Зеленского просто сдать и наплевать, вот как будет, так и будет, бросить его. Это все равно, что бросить своего агента. В любой стране это не принято. Если человек работает на вас, а работает он против России, и Европа, и Вашингтон заинтересованы в этом, чтобы он и работал против России. Значит, если они покажут пример, а вот он, как его убили, или он там пропал, или еще, да и черт с ним. Ну, никто с Западом, они работают чужими руками. Больше работать никто не будет. Это заведенный такой негласный порядок. Очевидно, что весь вопрос в том, что Зеленский, по мнению его хозяев, может еще сопротивляться. И поэтому они его держат. Цель Запада, как вот наша служба внешней разведки сказала, на данном этапе это максимально затянуть конфликт. Вот Зеленский отрабатывает. Но я не поверю в то, что Зеленскому что-то пообещали. Что вот ему, что он будет там-то, что его обеспечат доставку, там, эвакуацию как-то. Ну, этого не может быть, потому что его личная судьба-то его должна интересовать. Там, что будет с его семьей, там, с женой, что с ним будет. Ну, иначе как? Будут ли какие-то переговоры в сложившейся ситуации вокруг Украины или нет? Как мы готовы отвечать на эту ахинею, там, типа энергетического перемирия? Все зависит от той цели. Вот какую цель мы преследуем тем, что мы 2 месяца утюжим тыл Украины? Вы представьте, что более того, мы постепенно наращиваем цели, вот вы уже их перечислили, уже пошли эшелоны, поезда, железная дорога, утюжим опять, продолжаем бить по сухогрузам, портовая структура, все, бьем и бьем и бьем. Ну представьте, что еще будет такое. Месяц, вот сегодня сентябрь, октябрь, ноябрь, и мы будем продолжать утюжить. Какая цель-то? Если этой целью является принудить Киев просто к капитуляции на условиях России, вот как сказал Путин, вот наши условия, то-то, то-то, то-то сделать, все. Значит, судьба и того же Зеленского будет зависеть от нашей позиции. Если будет по-другому, ну, извините, а другого нам как? Что значит? Какие еще переговоры мы должны вестись? Что мы, значит, потратив такие усилия колоссальные, неся такие потери и людские, и финансовые, и экономические, и моральные, что мы должны там слушать? какой-то Вашингтон, что он там предлагает, какое-то нелепое перемирие. Ну, я просто не верю в эту ситуацию. Мы находимся на каком-то важнейшем этапе. Вот именно сейчас что-то решается окончательно. Вот эти удары только это и показывают. Ну, конфликт на Украине нас крепко уже держит. И политически, и экономически, и финансово. Но не можем мы все время на плечах нести такую огромную ношу, понимаете? Сколько людей занято в конфликте. Если взять ту цифру, которую называл президент, что на ЛБС только 700 тысяч, а вы прибавьте к этому детей, семьи, родителей, и так, это уже миллионы получится. И вот эти силы отвлекаются на, да и плюс военно-промышленный комплекс пашет сутками. Ну, мы должны как-то вот в этой ситуации уже на этом этапе именно кончать с этим конфликтом, и кончать надо через капитуляцию. Спасибо вам.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич. Я зацеплюсь за мысль, что вот сейчас что-то решается на данном этапе, явно. И мне кажется, что знаете, что решается в первую очередь? Решается итоговый вариант. Вот либо сейчас все-таки можно будет договориться на те условия, которые нас устраивают. Вот прям вот сейчас нас устраивают определенные вещи. Мы готовы на них пойти. Это и с Украиной, и это и в первую очередь еще с Соединенными Штатами Америки, частичные сделки и так далее. Либо после того, как пройдут выборы вот эти вот в Соединенных Штатах Америки, когда Дональду Трампу это по объективным причинам перестанет быть интересно, и уже никакой выгоды из этой ситуации он для себя вычленить не сможет, ему уже будет не до выгоды, ему уже, в принципе, будет все равно. Вот после этого будет этап, когда, ну, тут уже просто до конца. Вот мне кажется, что так. То есть здесь уже не будет никаких переговоров, здесь уже будет только полная капитуляция, принуждение к ней, уничтожение всех врагов, борьба с терроризмом и все прочее. Мне кажется, вот это так. Это я основываюсь на своих каких-то личных ощущениях. Но мне кажется, вилка, она вот такая. Это такое последнее предложение с нашей стороны. Они понимают тоже, что вилка эта существует. Вариантов выбраться из этой ситуации немного. Скорее всего, только один. Сделать этот конфликт более глобальным. Чтобы в этом конфликте участвовали напрямую не только они, но и их так называемые уважаемые партнеры. Сделать это Третьей мировой войной. В Третьей мировой войне уже может быть вообще все, что угодно. Но так хотя бы будут какие-то шансы. Мне кажется, что выглядит это вот все на самом деле именно таким образом. Я тут что-то себе нажал. Куда-то пропали ваши сообщения. Все, сообщения вернулись. Георгий, Запад во все времена давал убежище, казалось бы, бесполезным в настоящий момент людям. Вспомните президентов Афганистана, Ирака, Гуайдо, сына шаха Ирана, которые жили в забвении, пока не понадобилось, не выскочили, как черт из табакерки. Да, ну это какие же бесполезные-то. Это как раз для того, чтобы в какой-то момент выскочил, как черт из табакерки. Этот черт из табакерки уже выскочил достаточно давно. Все, этого и функции уже у него нет. Он уже оттуда выскочил, все. Это уже как раз, эту карту уже сыграли. О, уже вбита она. Поэтому тут как раз, нет, что ты там начал напевать? А? Бита. Ладно, хорошо. Я понимаю, уже тяжелый был день, погода туда-сюда меняется. Все это сказывается, я понимаю, Георгий Вячеславович. Не переживайте. Рубрики «Пять колес» или шуток про «Локомотив» сегодня не будет, что ли? Да какие уж там шутки. Но, знаете, это как будто одна рубрика уже. И «Пять колес», и «Локомотив», они вот в одной лиге играют друг с другом. В Третьей мировой Украина перестает существовать. Ну, вообще никто не может сказать, что там будет в Третьей мировой. Это непредсказуемая абсолютно история. Это все, там все начинается заново, там начинает работать совершенно иная логика. В той логике, которая была, которую можно было применить к этому конфликту, на данный момент вот вилка, больше ничего нет. Западу выгодно долгосрочно сохранять напряженность на нашей западной границе, и в этом смысле на речь Зеленского президента в изгнании почему нет? Да потому что он не имеет никакой поддержки, не имеет популярности в случае, если вдруг надо будет кого-то там где-то называть президентом в изгнании, да лучше поставить на человека, у которого рейтинг повыше. Такие люди у них есть, это, пожалуйста, это Залужный. Тот же самый, это и Будан, да кто угодно, кроме Зеленского. У него нету этой поддержки народной, чтобы можно было ее обменять на что-то, на какие-то выгоды себе на Западе. У него нету этого. Вы поспите минут 10, и будет новый день. А вось погода будет лучше. Не, погода-то прекрасная, потрясающая погода. Просто она скачет туда-сюда. Она же, ну, сегодня же аномально тепло. Не было новостей, что это рекордное какое-нибудь тепло для 17 сентября. Ну, тут там все просто лето было. А завтра уже будет попрохладнее сильно, по-моему. И так и будет все. И все холоднее и холоднее. От этого, конечно, ну, по крайней мере, Георгий Вячеславович плющит. Очень сильно плющит. Так, а у сына Шаха Ирана прям поддержки хоть отбавляй. Им казалось, что да. Им казалось, что есть эта поддержка. Они поэтому его запустили. Они ошиблись. Они так очень часто ошибаются. Здесь они не ошибутся, потому что здесь уже, ну, все данные, они у них на руках. Они это все видят. Там-то тяжело было замерить, а здесь все в этом смысле достаточно просто. Так. Это я уже прочитал. Если провести аналогию с Великой Отечественной, можно я не буду проводить аналогию с Великой Отечественной, не хочу. Вот мы говорим, Европа готовится к войне, а как нам это предотвратить? Может, нам надо показать делом на ком-нибудь, хотя бы на пустом острове, чем просто словами постоянно ля-ля, можно ли запретить после этого вооружаться? Нет, нельзя бы запретить после этого вооружаться, и мы никак на это повлиять с вами не сможем, они будут вооружаться. Мы можем им вот этот форпост уничтожить в виде Украины. И тогда с ними можно будет разговаривать чуть иначе. Но запретить вооружаться мы им никак не сможем. Так, в этом на самом деле-то и нет ничего такого. Они должны вооружаться. Это вообще-то естественно, чтобы они вооружались в Европе. Европа прекрасно знает, что такое война. Во все времена война разная. Они будут вооружаться при любых обстоятельствах. Это абсолютно нормально для любого государства, которое хочет существовать. Они хотят существовать. Запретить мы этого никаким образом не можем. Сделать так, чтобы это не было против нас, ну, может быть, как-то в дальнейшем, да. Сейчас начинать с ними войну самим, ну, как-то иррационально просто получится. А зачем нам это нужно? Зачем мы сами перейдем вот в ту стадию, когда конфликт становится чем-то другим? Нам сейчас это невыгодно. Нам сейчас не нужно, чтобы этот конфликт стал чем-то другим. Чтобы он потенциально перерос во что-то большее. Зачем нам это надо? Мы здесь побеждаем. А там... Там будет открытый финал. Там пока непонятно, как что сложится. Поэтому не, этого мы делать не будем. Но вооружаться они будут. Попугать их можно. Они пугливые, они боятся, как показала практика. Они и слов боятся. Больше всего они боятся отсутствия слов. Что самое интересное. Вот они не заявлений боятся, а когда заявлений нет. Вот это приводит их в самый настоящий ужас. Слушаю, здравствуйте. Сколько у нас? Есть время, да. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Георгий.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Да.
3: Рад вас слышать, с возвращением, как говорится.
0: Спасибо, спасибо.
3: Вот. Тут такой момент еще есть. Вот много столько, так сказать, прений, переживаний, обсуждений. А ведь нам когда-то руководство мудро намекнуло, что есть определенный план. И в соответствии с этим планом, а не спонтанно как-то и по наитию, с учетом меняющихся каких-то обстоятельств, происходит... действия в свете реальных уже событий. Так мы просто, ну, нам недоступна информация какая-то детальная, правильно? Вот. И возможно, что как бы, хоть мы, конечно, слышим, что против нас все НАТО, да? Но дело в том, что в какой, например, в каком джерси играет... Александр Овечкин, что там написано? Вашингтон Кэпиталс, да? С кем встречался в Анкоридже наш верховный главнокомандующий? С президентом разговаривали нормально, о чем-то там договаривались. Мы просто не знаем каких-то подробностей. И, может быть, когда вот это все будет более-менее ясно и не будет, ну, каких-то, знаете, теорий всяких, не соответствующих действительности.
0: Ага. то ли оборвалось, то ли закончил выступление человек. Я не понял, почему здесь Александр Овечкин. Ну, видимо, имеется в виду, что вроде как НАТО против нас, а вроде как и не против нас. Нет Третьей мировой войны сейчас. Специально ее никто не объявлял. Ее нет. Да, странный, кому-то может показаться это странным и нечестным, но да, привыкайте. Должны были уже давно-давно привыкнуть. Вот так вот выглядит современный мир. Я видел недавно, мне попадался такой ролик из американского юмористического шоу. По-моему, это был Saturday Night Live. Там, значит, такая викторина, знаете, классическая американская, типа за стойкой вот стоит человек, есть ведущий с такой бумажкой. Все, он говорит, так вот, давайте открывайте категорию. Типа своя игра такая, только более веселый вариант. Он говорит, открываю категорию «Война или не война?». Он говорит, отличная категория, поехали. Вот, значит, Первая мировая война. Это война или не война? Говорит, это война. Правильно, это была война. Вторая мировая война, это война или не война? Война. Правильно, хорошо идете. Значит, Корейская война, это война или не война? Война. Нет. Корейская война, это там принуждение к миру военными силами.

0: чатика, не представляла, что такое украинская коррупция и какой шалом алейкум существует на месте государства на Украине. Хотя это для нас, например, не открытие. Но у них, американцев, данных не было. Не представляли, видимо, да. Ну, они, знаете, они скорее представляли, думали, что это что-то другое. Они представляли себе это все как-то иначе. Ну, пора возвращаться в реальность. Переговоры будут. Они будут пытаться нас кинуть. Будут пытаться нам впарить это энергетическое перемирие. Ну, что-то мне подсказывает, что у них ничего не выйдет. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Посмотрим, на что можно сходить в ближайшее время в кинотеатры. Послушайте очень внимательно. После этого будет выпуск новостей. А это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла нам уютную классику нулевых, хоррор-боевик АТА-24 и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Какая осень проходит без сумерек? Как-то так решили прокатчики и вернули всю франшизу в повторный прокат. Один месяц, один фильм на основе романов Стефани Майер. Ретроспектива закончится лишь в феврале следующего года, аккурат ко Дню Святого Валентина. Посмотрим, сколько зрителей останутся до финала, но первая часть уже демонстрирует небывалый интерес. На предпремьерных показах фанаты вслух цитировали культовые реплики и аплодировали во время самых известных моментов фильма. В последний раз схожая атмосфера единства была на «Майнкрафт в кино». Если никогда не смотрели культовую историю любви между школьницей и вампиром, то сейчас самое время дать шанс фильму «Кэтрин Хардвик». Это не только уютное кино, которое идеально подходит, чтобы встретить прохладную осень, но и отличная возможность свежим взглядом посмотреть на Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, которых незаслуженно критиковали в конце нулевых. 18+. А24, главная хоррор-студия современности, готова добавить элементы любимого жанра куда угодно. В этот раз с ужасами скрестили боевик с классическим сюжетом о том, как одиночке приходится вспоминать арсенал умений, чтобы дать отпор гостям из прошлого. Адам Вингард формально вернулся к своему лучшему фильму «Натиск. Духовный наследник гостя» камерного триллера о противостоянии загадочного наемника и армии солдат на фоне провинциальной Америки. В новинке бывшая снайперша Селеста будет раскидывать сбежавших суперсолдат, чтобы спасти семью. Удобный хронометраж в 90 минут, зажигательные синтезаторные биты, кэмповый сюжет с заговорами на всех уровнях власти и парочка безумных потенциально культовых сцен. Словом, идеальное зрелище для тех, кто уснул на последнем боевике с Джейсоном Стейтемом. 18+. Если от названия фильма «Курьер» вам стало не по себе, и вы на секунду подумали, что кинематографисты посмели переснять важнейший перестроечный фильм Карена Шахназарова, то вы правы лишь наполовину. Ремейк и правда выйдет в следующем году, но нынешний «Курьер» всего лишь боевик с нашим любимым шкафом Аланом Ричсоном. В прошлом месяце на больших экранах можно было застать неоднозначный «Мотор-Сити», в котором актер убивал людей ради мести. Параллельно на малых экранах вовсю идет четвертый сезон «Ричера», где герой калечит негодяев, пытаясь раскрыть заговор. В «Курьере» харизматичный громила тоже займется любимым делом, но ради благородной цели. Бывшему военному предстоит отбиться от преступников и довести умирающей девочке донорский орган. Помогать герою будет лишь шокированный происходящим медицинский работник в исполнении Оуэна Уилсона. «Курьер» — олдскульный, если не сказать бумерский боевик о крутом мужике, который слегка разбавили комедии о неожиданном партнерстве и вездесущей драмой о переживании героя. 16+. В последние годы киносказок стало так много, что культурологи начали строчить материалы о том, как волшебный эскапизм помогает справиться с мрачной реальностью, а кинематографисты наконец-то начали пародировать жанр. Как Иван в сказку попал, попытка взглянуть на фольклор глазами маленького гика. Столичный школьник Ваня волшебным образом попадает в мир русских сказок и решает провести ребрендинг местных жителей в стиле любимых комиксов. Отважных богатырей, смышленых девочек и мудрых старух переодевают в супергероев Marvel и DC. Обновленной банде во главе с Ваней предстоит сразить нечистую силу, иначе парнишки никак не вернутся домой. Не сомневаемся, режиссер Алексей Нужный

0: Напомнит юным зрителям, что стоит любить культуру, традиции и историю страны. И все же хочется верить, что автор не просто противопоставит правильное наше неправильному чужому, а найдет убедительные аргументы на свой счет. 6+. Киноафиша онлайн.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении 2 сухогрузов с имуществом для ВСУ. Удары нанесены в портах Черноморск и Измаил. В ведомстве добавили, что российские войска в течение дня продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по украинским портам, а также морским судам, используемым в интересах противника. Западу выгодно разорвать единство Москвы и Минска. Сегодняшние события на Украине могли бы произойти в Белоруссии, если бы страну оторвали от России в 2020 году, пояснил президент республики. Сегодня идет сражение, передел мира происходит на наших глазах, и нам надо в этой обстановке выстоять, опираясь на наших союзников, сказал Александр Лукашенко на молодежном форуме, посвященном Дню народного единства, передает ТАСС. Президент Белоруссии добавил, что страна никому не имеет территориальных претензий, но и свою землю никому не отдаст. Базам США на Ближнем Востоке нанесен необратимый урон в ходе конфликта с Ираном. Если Пентагон намерен отстроить их заново, то это займет десятки лет. За 6 месяцев этого не исправить. Потребуются многие годы строительства и восстановления, чтобы вернуть разрушенное, сообщил телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного американского военнослужащего. По его словам, Пентагон не все раскрывает об иранском конфликте и держит понесенный ущерб в тайне. Бюджетное управление Конгресса США во вторник отчиталось, что боевые действия против Тегерана по состоянию на 1 августа обошлись примерно в 38 миллиардов долларов. Глава Роснедр указал на возможности двукратного увеличения добычи меди к 2035 году. Страна может получить до 2,5 миллионов тонн металла, пояснил Олег Казанов. Он добавил, что такие показатели будут достигнуты при реализации всех проектов, которые сейчас находятся в активной фазе. Российская Федерация по запасам меди занимает 3-е место в мире, уступая Чили и Перу. Балансовые объемы в стране превышают 100 миллионов тонн. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань – 12 рублей 58 копеек, доллар – 84 рубля 51 копейка, евро – 97 рублей и 50 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – более 4 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 13-14 градусов. Утром в пятницу вероятны дожди до 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
3: 94,8.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Добрый вечер, Москва. Как всегда, в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. С вами я, Олег Бондаренко. Напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Телефон студии прямого эфира. Будем рады вашим звонкам во второй части программы 8 495 73 73 94 8. Если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, можете зайти на YouTube, Рутюб и во ВКонтакте в канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Сегодня тема нашего эфира, продолжаем. В прошлый раз говорили про эмиграцию бывшую, прошлую, давнюю. Сегодня говорим об актуальной новой русской эмиграции. Какая она? Говорим мы об этом с человеком, кто, можно сказать, сам уже стал ее частью, журналистом, Ольгой Бобровской. Оля, привет.
11: Привет.
10: Оля переехала в Сербию. Недаром же все-таки программа «Дело принципа». А, сколько? 3 года назад?
11: 3 года назад.
10: 3 года назад. И оказалась там в числе, не побоюсь этого слова, может быть, там сотен, полутора тысяч русских, которые сейчас там живут. По разным причинам живут, не надо сразу думать, что это какие-то люди, только исключительно убежавшие от мобилизации и так далее, и так далее. Нет, в основном это люди далекие от политики, больше, ну или как минимум половина из них туда перебрались, потому что их работодатели переехали. Во многом это эмиграция айтишников, информационщиков, чьи офисы их работодатели просто перенесли. Да, кто-то уехал в Дубай, кто-то уехал в Белград. И в Белграде их много. В одном Яндексе насчитывается, кажется, 13 тысяч сотрудников. То есть это вторая по численности трудоустроенных людей компания Сербии после нефтяной индустрии Сербии, на минуточку, на сегодняшний день. И располагается она вот сейчас новой, есть вот как в Москва-Сити, в Белграде, Белград на воде, и там есть такой главный символ в виде микрофона. Вот половина, большая половина этого микрофона занята сотрудниками Яндекса. И кто эти люди, как они живут, почему они так, в общем, слабые или не слабо кто-то интегрирован в сербскую среду, появились ли русские гетто, я сразу набрасываю вопросы, mm-hmm. вопросы, да, а какова была мотивация этих людей и какая она вообще другая Россия в лице людей, уехавших по разным, не будем сейчас обсуждать, каким причинам, на время переехавших за пределы своей родины. Ольга Бобровская.
11: Ну, я бы не сказала, что она какая-то принципиально другая, хотя, скорее всего, можно догадаться, что у всех этих людей есть определенные схожие мировоззрения, схожие взгляды на политику. И, наверное, вот этим эта эмиграция... Ну, для меня лично цена, потому что если у себя на родине выйдя во двор, я могла услышать очень разные мнения по каким-то вопросам, то, приходя в какое-то общество в Сербии, я с большей вероятностью встречу людей, которые думают так же, как и я, и у нас с ним по каким-то, ну, важным мировоззренческим вопросам, скорее всего, мнение будет совпадать. Вот.
10: Расскажи, почему, во-первых, такое интересное прежде лично мной нигде не встречавшееся самоназвание? Не эмиграция, хотя ты сейчас сказал не эмиграция, да, но релокация. Кто это придумал и что это значит?
11: Я даже не знаю, если честно, кто это придумал.
10: Но ты встречал до 22-го года термин релокант?
11: Конечно. А, до 22-го нет. До 22-го нет, да, вот. Пожалуй, это... Наверное, это все началось с такого ресурса, как Ковчег. Мне кажется, в 22-м году много кто был его читателем.
10: Он не является иностранным агентом и так далее. Если что, пометочка. Хорошо, продолжаем.
11: Наверное, это началось оттуда, но я точно не знаю. Но действительно, я не слышала, чтобы нас называли эмигрантами. Скорее, да, везде мы релоканты, это правда. Наверное, это даже более мягкое какое-то название, а может быть, это просто специально выдуманный новый термин, чтобы отделить все-таки эмиграцию, которая в умах многих все-таки больше относится к переезду людей намного раньше, до 22-го года. Угу. Это все-таки была эмиграция, а после 22-го года это релокация, то есть перемещение. То есть...
10: Проект «Ковчег» признан Министерством юстиции Российской Федерации иностранным агентом.
11: Хорошо.
10: Да. И чем отличаются люди? Ну, понятно, что, я не знаю, доводилось ли тебе общаться с потомками той первой, второй, третьей русской эмиграции. Отличаются ли они и вот те, кто сейчас переехал? И чем?
11: Ну, я думаю, да, просто люди из прежнего, из предыдущей волны, они... не ситуативные, а это люди, скорее, которые когда-то приехали в Сербию, влюбились в страну и долго готовились, спокойно, планомерно переезжали из России и успели еще там основаться до того, как начали очень быстро подниматься цены вот после 22-го года. И поэтому они какие-то, может быть, более спокойные, более вальяжные, более расслабленные по сравнению вот с теми, которые приехали после 22-го, потому что все-таки это была определенная ситуация, которая вынудила людей переехать. Поэтому кто-то собирался спешно, кто-то перед тем, как попасть в Сербию, еще успел пожить в Армении или в Грузии или в Турции, и уже имеют какой-то определенный такой релокационный опыт, но все равно это состояние людей на мешках, на чемоданах, такое состояние неопределенности какой-то, и не то чтобы они прям выбирали Сербию сердцем, потому что они влюблены в сербский язык или в сербскую культуру, просто так получилось, ну и, соответственно, эта страна была одной из тех, в которые переехать было легко, в том числе и по документам, и по правилам там визовым и так далее.
10: А самое главное, по отношению к русским.
11: Да, конечно.
10: Которого нет больше нигде,
11: конечно,
10: практически.
11: Конечно, это было для многих людей, насколько я общалась, и даже для меня, это было одним из решающих моментов, что к нам там хорошо относятся.
10: Вот нам пишут наши читатели в Телеграме, пишите нам в Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Релокация – это HR-термин. Рекрутеры еще до СВО, предлагая работу за границей, предлагали оплачиваемый переезд и называли его так. То есть это релокация – это из области HR-а.
11: Ну да, это когда компании переезжают и перевозят всех своих сотрудников. Кстати говоря, некоторые компании тоже всеми своими вот офисами тоже переехали в Сербию.
10: Огромное количество. Но, Оль, позволю с тобой не согласиться. Ты говоришь про людей на каких-то тюках, чемоданах, вспоминается Бек, Булгакова и так далее. Но ведь, позволь, у огромного количества людей, переехавших, люди купили себе квартиры. То есть это, мягко говоря, не с авоськой люди спешно собирались, да, люди продали квартиру в Москве или где-то в России, купили квартиру в Белграде или на Висаде. То есть это явно не на тюках и не на чемоданах. Да? Люди осознанно совершали инвестицию в сербскую, в данном случае, недвижимость, понимая, что на какое-то количество лет они там задержатся, и, в общем, деньги эти не сгорят. Так же?
11: Ну, если взять всех моих знакомых за 100%, то, наверное, только 20% из них все-таки обзавелись своим жильем.
10: Ну, 20% это тоже немало, согласись.
11: Да, но продать квартиру в течение, продавать квартиру в течение 2-3 лет и продавать ее в течение 2-3 месяцев это разные.
10: Согласен, да, с дискаунтом. Да, со скидкой. Я хочу пояснить нашим слушателям. Значит, мы снимали фильм, который, я надеюсь, скоро уже выйдет, и в сентябре его будет премьера в Москве, а потом и в Сербии. Фильм мой уже очередной фильм «Русские сербы. История любви», в которой мы. Я хотел бы рассказать про длинную тысячелетнюю историю наших взаимоотношений с сербами и расшифровать природу этой близости и любви. И в конце фильма мы сняли, значит, современный этап. Там была база русских спасателей российского МЧС в городе Ниш. И совершенно неожиданная, мной прежде невиденная концентрация русских во второй столице Сербии, городе Нови Сад, которую, собственно, вот сегодняшняя гостья программы «Дело принципа» Ольга Бобровская показала, продемонстрировала. За 3 часа буквально проведенных в центре города было случайно встречено, я не знаю, несколько десятков людей, увидено несколько различных ресторанчиков, кафе, магазинов, сувенирных, книжных, наконец, Цой-центр. Вот ты говорила про людей, то есть надо понимать, что, да, релоканты это не те, кто там после 22-го года уехал. Вот основатель Цой-центра, он уехал, кажется, году в 16-м в Сербию, да, он об этом нам рассказывал. Вот, и таких тоже немало. Вот, и эти люди, которые нашли в Сербии что? Свой второй дом. Вот, очень интересно бы понять с твоей точки зрения, для тебя лично, Сербия, как ты ее рассматриваешь? Что она для тебя сегодня?
11: Для меня это как начало второй жизни, такой новой, необычной. Может быть, даже это связано с каким-то кризисом среднего возраста, когда ты понимаешь, что ты имеешь какие-то желания, которые тянутся очень давно уже, и все никак у тебя не доходят руки до их исполнения. А в Сербии, поскольку это какое-то совершенно новое, ну, место, новая обстановка, новые условия, как будто бы у многих людей, включая вот этого Андрея, про которого ты говоришь, руководителя Цой-центра, открываются какие-то новые силы, второе дыхание, вдохновение, возможно, для того, чтобы наконец-то уже реализовывать те мечты и желания, которые были в долгом ящике на родине. Поскольку я не знаю, как это психологи бы объяснили, но там действительно у людей, у многих моих, вот то, что я замечаю, открываются силы и способности что-то творить и, наконец, заниматься тем, чем они давно хотели заняться, но по каким-то причинам не позволяли себе в привычной жизни. А здесь как будто бы они попали в такую непривычную, и она немножечко кажется, может быть, игрушечной или мультяшной, но какой-то несерьезной, в которой можно пошалить, в которой можно заняться... не знаю, импровизации театральные, можно начать играть на гитаре в группе, можно пойти на какой-нибудь литературный вечер и там прочитать, наконец, свои стихи, которые ты никому никогда до этого не читал. Можно читать лекцию на те темы, которые тебе интересны, потому что там очень много благодарных слушателей и какое-то огромное поле для самовыражения, на самом деле, потому что ну, во-первых, есть люди, которые тебя будут слышать. Во-вторых, есть площадки, на которых это все можно делать. А в-третьих, на самом деле освобождается еще очень много свободного времени, потому что те люди, которые жили в больших городах, раньше тратили это время, например, на транспорт, на дорогу. пока ты доедешь до работы, пока ты доедешь снова домой, у тебя уже ни времени, ни сил, ни на что не остается. Там же, поскольку маленькие расстояния, маленький город, понятные маршруты, особенно в Новисаде, потому что там практически весь город ездит на велосипедах, там для этого создана соответствующая инфраструктура. Так вот, вот это вот свободное время, оно позволило людям вот заниматься и, наконец, заняться тем, чем они давно хотели заняться. Вот.
10: Оля, а тебе не кажется, что это немножко такое, такая поколенческая проблема? Проблема таких советских поздних, последнего извода советских бэби-бумеров, которые уверовали в постмодерн, ну, потому что выросли в эпоху постмодерна. И вот по поводу того, что ты говоришь, как бы и немножечко такая мультяшная, как будто немножко все не по-настоящему, как будто все так понарошку, да? Угу. Вот сама жизнь понарошку после 40, ну, в общем, это проблема. Как ты думаешь,
11: хорошо,
10: поколенческая
11: тогда...
10: ли это проблема или нет?
11: Скажи, пожалуйста, если это проблема, то чем она грозит?
10: Не знаю, но я вообще, у меня есть своя концепция по поводу поколения советских детей, рожденных около, там, ну, так скажем, в первой половине 80-х годов, да, мне представляется, что это поколение может стать, скажу, в слагательном наклонении, потерянным поколением. В силу разных причин. И вот это вот ощущение, ну, потому что, да, потому что люди взрослели, значит, в 90-е, там, начало нулевых, потому что помнят в детстве огромное количество событий, которые происходило в истории нашей страны, и период активного такого роста и становления пришелся на вторую половину нулевых, десятые. Ну, то есть, в общем-то, да, лет так 15, не больше. Ну, а потом ковид, СВО и привет, да? Для кого-то. Не для всех, для кого-то. Но для, в общем, немалого количества людей. А карьерные лифты, так скажем, ну, не то чтобы хорошо работают, да? А в бизнесе, если мы говорим про бизнес, до сих пор все основные позиции CEO держат люди, собственно, создавшие этот бизнес. Ну, в лучшем случае их дети, это поколение наследников, они только вот перешли в разряд там управляющих, в лучшем случае. В худшем не перешли. Вот. Ну, и мы видим, что, в общем-то, проблема старения элит в России, она очень актуальна. В этом смысле Россия – это часть мирового тренда. Мы видим, что, в общем, в мире тоже не сильно много молодых элит. Но если говорить про поколение, родившееся там, около там, 80-го года плюс-минус, то это может быть такая проблема, мне так кажется. Поэтому я и говорю, что это выход, попытка выхода из ощущения, ну, того, что как бы не все желанное, задуманное сбылось. И отсюда такая попытка, может быть, я не настаиваю, это моя версия, уйти в какую-то как бы мультяшность такую, ненастоящесть.
11: Ну, во-первых, мне кажется, что все-таки большинство... Я не знакома с социологическими исследованиями, какого возраста, сколько людей приехало в Сербию.
10: Но средний возраст, ты понимаешь?
11: Мне кажется, что это около 35 все-таки. Угу. А те люди, о которых ты говоришь, им сейчас где-то около 45 уже. Ну, мне примерно столько. И в отличие от моей мамы, которая меня на 20 лет старше, и по которой Советский Союз прокатился больше, у меня, как мне кажется, еще, поскольку я, когда Союз разваливался, я была не... взрослым еще человеком, и поэтому это сильно так вот по мне не ударило. То есть я это воспринимала все-таки еще с позиции подростка и не в полной мере осознавала, что происходит. Для меня это не было какой-то личной трагедией. И для меня переход от одной страны, в которой Я тоже носила галстук, у меня был значок «Октябрёнка», и я прекрасно помню все эти там стихи и дедушка Ленин. Переход от этой стороны к новой стороне, он не был очень болезненным, и я помню этот переход, и моя память помнит, что он возможен, и после него есть жизнь. И поэтому я думаю, что это даже помогает таким людям, которые родились примерно в 80-е годы, поскольку они, с одной стороны, уже имеют опыт перехода из одной формации в другую и понимают, что можно выживать, можно находить себя в новом мире. А с другой стороны, они не очень сильно, ну, скажем так, травмированы, да, как более старшее поколение, которое прям с молоком матери впитало все вот эти вот установки Советского Союза, которые сдавали еще экзамены по
10: научному марксизма-ленинизма, да.
11: Вот, я уже не сдавала подобных экзаменов, поэтому мне кажется, что для нас-то наоборот не баг, а фича, то есть то, что сейчас происходит.
10: Переведи для тех, кто не в курсе.
11: Ну, то есть это не проблема, а наоборот, какая-то возможность это использовать в свою пользу. И когда я говорю про мультяшность, это не значит, что мы впадаем в детство, начинаем там пускать слюни и, не знаю, заниматься какой-то инфантильной фигнёй. Для меня это возможность отдохнуть от вечных обязательств, которыми ты был связан с детства. То есть сначала ты должен был ходить в детский сад, просыпаться в ненавистное тебе утро, потом... Также ты был должен ходить в школу, потом институт, затем работа и так далее. И вот, наконец, именно вот эти люди, именно в этом возрасте, мало того, что происходит какой-то чисто возрастной такой, назовем это переход, не обязательно это кризис, но переход из одного возраста в другой. А плюс к этому прибавляется еще вот это вот географическое перемещение в какую-то более...
10: приятный климат.
11: Я бы сказала, да, благожелательную, легкую такую среду.
10: Да.
11: Это и климат менее суровый, это и люди менее суровые, скажем прямо, и расстояние менее суровое. В общем, наверное, и такая вот обстановка в стране тоже менее суровая.
10: Оль, а ты сталкивалась с определенной такой дихотомией, внутренним культурным шоком, который определенная часть сербов испытала при столкновении с новой русской эмиграцией, релокацией, потому что восприятие это сербов, русские, это вот такие исполины, сибиряки, гиганты, суровые, а приехали, соответственно, ну кто, да? Ну, я не хочу никого обижать, но там можно поиронизировать, там мы сейчас не... хипстеры, да? Приехали хипстеры. Вот. И, конечно, хипстеры это последние, кого был готов увидеть среднестатистический серб. Сталкивалась ли ты с таким отношением? С удивлением, скажем так.
11: Ну, те сербы, с которыми я общалась, мне напрямую так не говорили. Но я, да, как будто бы мне кажется, что у них было немножко другое представление о нас. И, кстати, оно, мне кажется, поменялось от 22-го года к 26-му году немножко в сторону такого, не то чтобы разочарования, но, скажем так, принятия реальности. Потому что, да, действительно, вначале мы были русскими брача, нам все показывали с удовольствием дорогу, если мы спрашивали. Даже, я помню, водитель автобуса прям... остановил автобус, чтобы объяснить мне подробно, как я сейчас должна идти. И он мне подробно это рассказывал, а сербы, которые сидели в этом автобусе, они спокойно и терпеливо ждали, понимая, что ну, мы сейчас русскому брату помогаем. Мне кажется, это им было... Ну, в смысле, сестре мне. Мне кажется, это им было тоже приятно. И далее, если я, например, входила в какие-то магазины, и кто-то слышал от меня русскую речь, то они... как-то поворачивались и были готовы помочь всегда. Сейчас я чувствую, что немножечко поубавилось вот это вот восхищение какое-то, и пришло понимание, что мы бываем тоже разными, и мы не какие-то богатыри и прекрасные царевны из русских сказок Пушкиной, но мы такие же обычные люди, и у нас похожие проблемы, как у всех.
10: Как и чем живет новая русская эмиграция в Сербии, продолжим сразу после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об устойчивой работе российского бизнеса. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам 2026-го будет в пределах 1%, отметил президент на совещании по экономике. Он также заявил о существенном вкладе не нефтегазовых доходов в бюджет России. За 8 месяцев они выросли более чем на 18%. По словам Путина, безработица в стране находится вблизи исторических минимумов в 2,3%. Годовая инфляция на 14 сентября составила 6,4%. Приоритетом федерального бюджета должно быть выполнение соцобязательств, обеспечение безопасности и обороноспособности Российской Федерации, подчеркнул президент. Главком британских ВМС признал дефицит кораблей на вооружении у страны. Гвин Дженкинс призвал Лондон вспомнить, что значит быть морской державой и повысить боеготовность. Заявление главкома опубликовала газета Daily Express. Он также выразил опасения по поводу возможности передового российского флота. Россия располагает современными подводными лодками, которые становятся все труднее отслеживать, высокоточным оружием большой дальности и спецсистемами для действий на больших глубинах, пояснил Дженкинс. Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо во Франции. Президент республики отметил важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также в Красном море. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни. Французы испытывают их на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми, написал он в соцсети X по итогам переговоров с королем Иордании и президентом Ливана. Макрон подчеркнул, что власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению поставок нефти. Российские ученые открыли в Арктике теплое поверхностное течение. Оно достигает длины более 1000 километров в акватории Баренцева и Карского морей. Новый поток был назван течением Келдыша в честь научного судна, сообщила пресс-служба Российского научного фонда. Главная неожиданность состоит в том, что часть атлантической воды, вопреки существовавшим представлениям, не погружается в глубину к северу от Новой Земли. Она остается у поверхности и формирует протяженное течение, пояснили ученые. Они добавили, что исследователи смогли увидеть единую картину только после того, как объединили результаты экспедиции почти за 30 лет. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, более 4 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 13-14. Утром в пятницу, вероятны дожди, 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8.
12: Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
15: В эту пятницу гость в студии – научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
8: Повтор лучшего.
15: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
10: Продолжаем наш эфир с журналистом Ольгой Бобровской, специальным корреспондентом проекта «Балканист» в Нови Саде. Оля, расскажи, пожалуйста, как выглядит практически вот это новое русское сообщество релокантов, иммигрантов. Вот как оно, да? Что это? Это такой муравейник, где есть все свои по всем профессиям люди, аналог Чайна-тауна, люди, которые живут в более-менее замкнутом пространстве, поддерживают друг друга, вот, и спешат или не спешат интегрироваться в местное сообщество.
11: Да, я думаю, что это выглядит именно так. Это сообщество людей, которые поддерживают друг друга.
10: В чем поддержка выражается?
11: У нас существуют...
10: Русские же разобщенные люди, давай скажем честно.
11: Я тоже слышала об этом, и более того, когда я бывала в других странах, я это и наблюдала. Но здесь я с удивлением, с радостью для себя наблюдаю, что почему-то здесь они не разобщенные. Возможно, потому что все-таки средний возраст 35+, возможно, именно это поколение, оно более доброжелательно друг к другу и более склонно к кооперации, сотрудничеству.
10: Может вот быть... такой, извини, простой вопрос. Извини, что перебиваю. Да. Вот какое количество соседей на этаже ты знаешь в Нови Саде и в Москве?
11: Вот честно, в Нови Саде даже больше. В Москве я знаю одного соседа со мной на этаже. Mm-hmm. В Нови Саде я живу на 5-м этаже. И на моей площадке из 6 квартир, не побоюсь этого слова, 4 принадлежат русским.
10: Принадлежат русским.
11: Но это не... Это просто, видимо, мне так повезло. Это не то, чтобы везде так.
10: Цены после того, как русские приехали в Сербию, поднялись в 2 раза больше.
11: На покупку или на аренду?
10: На покупку.
11: Ну да, где-то, наверное, около 2, да, в 2 раза. На аренду, наверное, даже, может быть, чуть побольше. Но это был такой пик где-то в 23-24 годах. Сейчас это все-таки уже снова цены на покупку, они продолжают расти, но замедляются, а цены на аренду, они падают. В принципе, они все равно выше, чем те, которые были до 22 года, но это не такие уже сумасшедшие суммы, как там, в 2023 году, когда очень многие русские бесились, когда видели в чатах сообщения от своих же соотечественников наподобие «хотим снять двушку, бюджет 1000 евро». И мы все хватались за голову. «Боже, зачем они это пишут? Какой бюджет 1000 евро?» разумеется, сербы, которые...
10: Было дешевле, потому что стоило двушка,
11: ну, да,
10: 500
11: что...
10: евро.
11: Ну, 400, да, как, да, бы. Да, и да. Сербы, когда видели, что у них готовы их снимать за 1000, они, конечно же, сдавали за 1000. Соответственно, это повлекло за собой недовольство других сербов, которые тоже хотят снимать квартиры, они уж себе такого не могут позволить. И, насколько я знаю, нет отдельного рынка для русских, отдельных каких-то цен для сербов. Все цены, они более-менее одинаковые для всех, и да, в целом они чуть выше, чем были.
10: Как говорил один умный человек, почему все нельзя разделить на всех?
11: Да.
10: Потому что всех много, а всего мало. Продолжаем, да, про русский муравейник.
11: Да, я говорила, что они, что мы довольно сплоченные, несмотря на то, что каждый из нас какой-то, ну, многие из нас, скажем так, имеют какой-то свой бизнес. Кстати говоря, я вот только сейчас поняла, почему мы особо не конкурируем. Потому что
10: большинство
11: друг с другом, с русскими. Потому что приехало очень много айтишников и удаленщиков. И они работают на себя, получают зарплату независимо от того, есть ли у них клиенты сербские или русские или нет. А конкуренция возникает там, где, например, там на одной улице несколько кафе, и они друг у друга перетягивают клиентов. Вот. Наверняка такая конкуренция существует в среди русских кафе или ресторанов, или коворкингов. Но опять же, я... знаю некоторых владельцев заведений и не слышала ни разу, чтобы существовала какая-то там жуткая вражда, перетягивание каната и поливание друг друга грязью. Вот я не знаю, я сама удивляюсь, я с удивлением и радостью удивляюсь, но я не замечаю там каких-то, ну, каких-то междоусобиц, скажем так, между русскими.
10: Есть ли какие-то виды профессий, услуг, специалистов, которых у тебя лично в твоем кругу нет среди русских? То есть вот тебе нужен, я не знаю, там, ну, банально, да, специалист, который починит холодильник, сделает ремонт, сделает там маникюр, педикюр и так далее, да, вот эти все люди, юристы, медики, стоматологи, и так далее, да, возможно, учителя, да, частные учителя или люди, которые открыли образовательный бизнес, я знаю, что появились садики Монтессори в Сербии, которых до того вообще там не было, и так далее. Вот кого не хватает или вокруг во всех этих специальностях представлены русские, и живя в русской диаспоре, можно, в принципе, не обращаться к сербам?
11: Мне кажется, реально уже абсолютно всех профессий хватает среди русских. Ну, пожалуй, наверное, к переводчикам мы всегда обращаемся только к сербским, если нам нужны так называемые сербские
10: переводчики с русского на сербский, да?
11: Да, и обратно.
10: Да.
11: А юристы по-прежнему, все-таки сербские юристы, они...
10: Ну, это логично.
11: Во-первых, больше.
10: Мало специалистов,
11: да,
10: русских, которые бы так хорошо знали, да, сербское законодательство.
11: Среди врачей тоже не все позиции закрыты русскими, потому что там нужно подтверждать квалификацию, лицензия определенная.
10: У нас
11: нужна
10: верификация дипломов есть между,
11: да,
10: Россией и Сербией?
11: Да,
10: есть.
11: Да.
10: То есть тебе не нужно подтверждать, что ты юрист, медик.
11: Вот насчет... Я недавно брала интервью одного остеопата, и он мне рассказывал очень долгий процесс верификации его квалификации в Сербии. И это непростой путь, он мне говорил. Вот. Что касается других специальностей, я не знаю точно, но это все равно нужно проходить определенный путь, чтобы подтвердить свою, ну, свою квалификацию, да, в Сербии, что тебе дадут разрешение на ведение практики, поэтому больше, насколько я знаю, наши соотечественники обращаются к врачам, именно к сербам.
10: Угу.
11: Вот.
10: Существует русское комьюнити, русское сообщество, которое регулярно собирается в каких-то местах просто для того, чтобы пообщаться.
11: О, конечно. У нас там У нас там огромное количество кружков по интересам, скажем так, разного размера. Есть люди, которые любят музыку, любят сами поиграть. Это, если мы говорим про Новый Сад, у нас есть центр, российская такая русскоязычная площадка музыкальная, Цой-центр. Также организовываются постоянно альтернативные площадки на базе каких-то уже сербских клубов и концертных площадок. У нас есть сообщество любительниц книг. Я сама раньше в таком состояла.
10: Библиофилы. То
11: есть девушки, да, в чате выбирают, какую мы книгу обсуждаем, затем через неделю встречаются, обсуждают. Вот.
10: В Москве что-то подобное было, когда ты жила?
11: Я думаю, что 100% было. Другое дело, что я никогда до туда не доезжала, потому что от одной части Москвы до другой это как минимум там час нужно закладывать. И когда холодно, зимой, ты не всегда туда еще и поедешь. А здесь, поскольку вот у тебя через 15 минут начинается встреча библиофилов, у тебя есть под подъездом твой велосипед, ты просто садишься и едешь. Через 15 минут ты оказываешься там. То есть в Москве, конечно же, все это есть, и театральные кружки, и какие-то сообщества любителей тенниса, падла, бадминтона или пинг-понга, но для меня всегда была проблема туда доехать. Время и расстояние. В Новом Саде такой проблемы нет, поэтому эти сообщества рождаются просто как грибы. Там есть и настольщики, и те, которые в караоке регулярно поют, и те, которые играют в определенные там игры. Ну, в общем, чего там только нет, реально.
10: У тебя есть опыт, ну, может быть, ты знаешь кого там, кто имеет опыт жизни эмиграции в других странах, кто может сравнить вот эту русскую диаспору в Сербии с русской диаспорой, отношением и возможностями с русской диаспорой там в Грузии, в Армении, в Венгрии, в Германии, еще где-то?
11: Я сама могу рассказать. Я когда была в Австралии, видела там, как общаются русская диаспора. Там, опять же, в силу расстояния люди больше разобщены. Хотя они ничего плохого друг против дружки не имеют, но они просто реже встречаются в силу того, что это сложнее сделать. Все-таки мне кажется, что вот Сербия именно сейчас это такое уникальное место, где вот филиал России представлен вот так вот полно. Какие-то эмигрантские комьюнити в других странах, на мой взгляд, они более разобщены все-таки. А, да, я так, кстати, была еще в Венгрии, помню, тоже мы там играли в какую-то онлайн-игру, и люди приехали с разных концов Будапешта. Все-таки это нужно ехать на метро, все-таки это надо как-то...
10: Проблемы большого города.
11: Да, надо подбирать время, чтобы всем было удобно. Вот. Мне кажется, что вот эта вот маленьковость Сербии и Нови Сада, в частности, она создает такую почву для процветания вот именно такой сплоченной комьюнити. И нам там, кстати говоря, тоже в то же самое время не тесно. Вот, пока еще. Если, возможно, туда приедут больше русских, возможно, там уже и начнутся какие-то трения, потому что людям просто станет немножко тесновато друг с другом.
10: Есть ли пересечение этой новой, вновь прибывшей эмиграции русской с русскими, вот в классическом бизнес-понимании, релокантами, которые были в свое время трудоустроены в каком-то, в общем, довольно немалом количестве в компании «Нефтяная индустрия Сербии», штаб-квартира которой расположена как раз в Новом Саде. Есть ли эти пересечения? И как они происходят?
11: Эти люди, если у них есть общие интересы, они просто начинают дружить и общаться.
10: А у них есть общие интересы? Нет? Ну, какого-то, например, отторжения и неприятия одних другими?
11: Нет, я такого не заметила. Только если не наступают по бизнесу друг другу на пятки, то других пересечений нет. Вот я, например, знаю... Там один мой знакомый, он работал в НИСе и много лет назад начал проводить игры «Что, где, когда». И через какое-то время вокруг него образовалось такое большое комьюнити ЧГКшников, так называемых, то есть людей, которые вот раз в неделю приходят и играют 36 вопросов, 2 часа с большим удовольствием вот в это «Что, где, когда». Я сама там тоже участвовала. И этот человек, он как раз представитель вот предыдущей волны эмиграции, который давно уже в Сербии. Я не видела, чтобы он как-то высказывался о понаехавших как-то отрицательно. Наоборот, они, мне кажется, имеют свои бенефиты с того, что у них там бизнес больше. Ну, например, то же самое «Что, где, когда», там просто больше участников, там просто огромное количество людей приходит каждый четверг на игру. Вот. Или, например, другая моя знакомая, которая приехала в Сербию тоже лет 15 назад, она там организовала свой прокатный бизнес по прокату автомобилей, плюс она работает в качестве так называемого помогатора, то есть она ходит с людьми в разные государственные заведения, переводит, объясняет, как заполнить те или иные документы. Также она иногда присутствует на переговорах с потенциальными продавцами квартир, чтобы ну, договориться о каких-то моментах. Вот. И для нее это, вот этот наплыв, это тоже золотая жила, потому что много клиентов, много потребностей, она много кому нужна.
10: Я знаю, что русская диаспора успела даже разозлить сербов тем, что создала список, черный список сербских, как это называлось, ну, владельцев.
11: Властников, арендодателей, их еще называют да. по-сербски ну, газдеры или газдеры.
10: Хозяева. Хозяева, да, то есть был создан список сербских владельцев недвижимости, которые проявили себя в отношениях с русскими не вполне корректно. Расскажи про это.
11: Да, это черный список, который начался с группы в Телеграме. Люди начали кидать туда свои истории, как там кто-то их среди ночи там выгонял, значит, из квартиры, кто-то посреди арендного срока вдруг затребовал плату в 2 раза больше оговариваемой, только потому что приехали какие-то новые релоканты, готовые платить больше. Ну и так далее. Там действительно много таких ужасающих историй. Если читать только их, то сложится впечатление, что сербские владельцы квартир — это просто какие-то монстры, которые только и ждут, чтобы облапошить бедных русских. Но на самом деле надо понимать, что это концентрация подобных историй, а на самом деле есть и огромное количество других историй, когда все было хорошо с арендой квартир и с общением с ее владельцами. И, кстати говоря, со стороны русских съемщиков квартир да. тоже есть какие-то такие моменты, когда они некрасиво поступают с сербами.
10: Ну, это естественно.
11: Вот, соответственно, я слышала, что в ответ сербы хотят создать свой ресурс подобный. Угу. Но до сих пор пока не создали, возможно, из-за...
10: Потому что все по-лаку.
11: По-лаку, да.
10: У нас есть звонок, надевай наушники. Олег, здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
16: Здравствуйте. Хотел спросить, 100 лет назад, ну, среди нашей эмиграции в Сербию были и военные, и профессора, преподаватели. А вот сейчас вот российское посольство, наверняка есть русский дом в Сербии, в Белграде. Вот он объединяет какую-то часть диаспоры русской? И происходят ли какие-нибудь значимые вот культурные мероприятия, скажем, вот в русском доме в Сербии? Спасибо.
10: Спасибо большое. Ну, я здесь могу от себя сказать, что, конечно, русский дом работает с русской диаспорой, но не уверен, что работает именно вот с вновь прибывшими, скорее это касается людей, кто давно и плотно живет в Сербии. И вот эти вот, вы знаете, вообще вот история горизонтальных связей внутри общин, особенно общин за границей, она очень ценна, и, на мой субъективный взгляд, я могу здесь быть не прав, но мне что-то подсказывает, что эта практика не характерна, в общем и целом, для русских сообществ за границей. Если мы знаем, что во всем мире там есть китайские диаспоры, грузинские, армянские, сербские, еврейские диаспоры, где друг за дружку горой встанут, порвут чужаку глотку, даже если свой не прав. Ну, мы понимаем, о чем мы говорим, да? Мы это часто, к сожалению, можем видеть и у нас в стране. А вот. А было ли такое с русскими за границей? Нет, не было. Случилось ли такое с русскими за границей сейчас, например, в Сербии?

0: одну страну, а сейчас уже последние 20 лет не входит. Сербия по-прежнему безвизовая страна для граждан России была, есть и будет, утверждаю я, Олег Бондаренко, балканист с 18-летним стажем. Вот могу вам дать слово, что Сербия не отменит безвиз для граждан России, но в среднесрочной перспективе как минимум. Знаете почему? Потому что отмена безвиза, это очень негативный политический ход для любой страны. А это потеря большого количества, ну, помимо политических моментов, соответственно, туристов и денег. И сделать это можно будет только если ты действительно, как Черногория сейчас, находишься там в 5 минутах от вступления в ЕС. Сербию в ЕС не примут, потому что Сербия не признает Косово, дорогие мои. Не забывайте, не только потому, что Сербия любит Россию и русских, хотя это тоже так. Но прежде и в главном Сербию не примут в ЕС, потому что Сербия не признает Косово. А главным требованием Евросоюза к Белграду является признание независимости Косово. Я утверждаю, что в ближайшие там 10 лет, как минимум, этого не случится. Любой сербский политик, который скажет «я признаю Косово», может считать часы до момента, когда его, значит, придут свергать, его бывшие сторонники. Потому что это святой для сербов момент, и несмотря на то, что де-факто Сербия уже не контролирует Косово, но де-юре, и с точки зрения Сербии, и с точки зрения России, и с точки зрения большей части стран мира, Косово – это Сербия. Была, есть и будет. Поэтому, вот ровно по этой причине Сербия не ведет безвиз для граждан России. Такая вот странная логика. А братская Болгария, как нам пишут, визы вводила. Ввела, но Болгария это другая страна. Оль, у нас осталось буквально 2 минуты. Что мы еще не успели обсудить из интересного по поводу русской эмиграции? Вот все-таки это люди, они надолго в Сербии задержатся, как ты думаешь? Они туда приехали? Ну, совсем?
1: По-разному. Есть те, которые сразу заявляют, что они здесь только транзитные пассажиры и метят куда-то дальше. Кто-то в Португалию, кто-то в Испанию. И вот на моем опыте уже несколько человек, да, все-таки воплотили свои планы и поехали дальше. А есть такие, которые говорят, что они собираются уехать, но по факту они ничего к этому не предпринимают, и как в той пословице, все временное, оно самое лучшее постоянное. То есть у меня тоже есть такие знакомые, которые говорят, нет-нет-нет, мы все-таки вот еще туда поедем, но постепенно они, как вот в том рассказе Рэя Брэдбери, и были они что-то там златокожими и златовласыми, про семью, которая приехала на Марс и очень сильно хотела двинуть дальше, ну, точнее, вернуться на Землю. Но постепенно вот это марсианское солнце выжигало в них все земное, и они уже начали уже и говорить по-марсиански, и детей своих назвали
0: марсианскими. По-сербски русская диаспора когда начнет говорить?
1: Это больной вопрос.
0: А что сложного-то? Ну вот я
1: выучил знаю, что многие сербы, они прямо бесятся, когда русские не говорят по-сербски.
0: Это правильно, я их понимаю.
1: Я не знаю, я думаю, что русские, опять же, те, которые хотят дальше ехать, они просто не видят необходимости в том, чтобы сейчас
0: учить язык.
1: Да, и Владимир... поскольку они всегда находятся в состоянии вот на колесах, они когда-то вот куда-то дальше поедут, но все еще не едут, вот они
0: вся как бы... Вся жизнь в пути. Да. Владимир Набоков 25 лет, как известно, прожил в Швейцарии в отеле, потому что не хотел смириться с мыслью, что нужно покупать новый дом. Ольга Бобровская, журналист портала «Балканист», была с гостем программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Всем пока.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 21 час. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о нейтрализации 292 дронов ВСУ в течение дня. Дежурные силы ПВО перехватили беспилотники противника в период...

0: 7 утра до 8 вечера. В ведомстве уточнили, что БПЛА были ликвидированы над территориями 8 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, аппараты уничтожили над акваториями Каспийского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Внуково, Жуковский, а также в авиагаванях Сочи, Геленджика, Калуги, Грозного, Махачкалы, Костромы, Иваново и Ярославля. Сейм Латвии поддержал поправки о повышении тарифов на транзит зерна из России. Изменения намерены внести в закон о железной дороге. За передачу обновленного документа в бюджетно-финансовую комиссию проголосовали 66 депутатов, против 17. Ранее СМИ со ссылкой на премьер-министра Андриса Кулбергса передавали, что латвийское правительство намерено установить пошлину в размере 300% на транзит зерна из России и Белоруссии. Повышенные тарифы могут вступить в силу уже в течение 3 недель. Перевозчики ФРГ обратились с открытым письмом к канцлеру на фоне рекордных цен на дизель. Федеральный союз по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов предлагает конкретные решения. В том числе необходимо снизить нагрузку на экономику, отменить двойные сборы за выбросы углекислого газа и сократить налог на энергоносители. Агентство ДПА со ссылкой на экспертов ранее сообщало, что дизельное топливо вслед за бензином обновило рекордную стоимость в Германии. Среднесуточная цена за литр превысила 2 евро 4 цента. Разведка США обеспокоена возможным доступом Китая к технологиям F-35. Пекин может получить закрытую информацию в случае продажи истребителей 5-го поколения Саудовской Аравии. Объем соглашения достигает 24 миллиардов долларов, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По их информации, в секретном докладе разведывательного управления Пентагона отмечается, что у китайских военных есть доступ к саудовским базам, а в телекоммуникационной сфере королевства используется оборудование китайских компаний. В Вашингтоне особенно обеспокоены защитой передовых радиолокационных и разведывательных систем F-35. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями, ветер юго-западный более 4 метров в секунду, давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба, ночью по данным синоптиков плюс 13-14, утром в пятницу вероятны дожди до 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Повтор лучшего.
7: Эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плесича.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Умные парни.
11: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». И наш умный парень сегодня Антон Малышев, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член Ассоциации интеллектуальных волонтеров и общественно-политический деятель. Здравствуйте, Антон.
12: Здравствуйте.
11: Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Говорить мы сегодня будем про транспорт, потому что тема большая, тема горячая, всегда актуальная. Хотя, казалось бы, уже все говорено-переговорено про транспорт, но все-таки. А если говорить про текущее состояние моральное, физическое автомобилистов Москвы. А в целом, в первую очередь, что-то еще осталось, что нужно московским автомобилистам, как вы думаете? Или все уже, все чаяния удовлетворены, и все решения уже приняты?
12: Ну, вот, знаете, хорошая постановка вопроса, потому что действительно, если сравнивать московских автомобилистов по сравнению, например, с регионами, с теми же самыми, или крупными городами страны, то люди, которые приезжают в Москву, вам скажут прямо: да у вас и так все хорошо.
11: Чего вы тут надо... жиру беситесь?
12: Что вам-то надо менять, да. Но на самом деле это правда, и в Москве созданы отличные условия для автомобилистов. Я сам, как автомобилист со стажем больше 20 лет, могу сказать, что изменения прямо налицо. Вот если сравнить, что было 10 лет назад, а вы водите автомобиль?
11: Да, 18 лет.
12: Ой, ну мы с вами примерно
11: одинаково, да.
12: Понимаем, про что мы говорим. Вы, наверное, помните, какая была ситуация с пробками, с парковкой в центре, например, да?
11: Так.
12: И мы действительно, московские власти, теми мерами, которые они осуществили, они все-таки центр разгрузили. Появились камеры, которые снизили аварийность и...
11: Упорядочили,
12: скажем так, да. Но вместе с тем у нас, знаете, есть такие положительные моменты, которые тянут все равно за собой какие-то отрицательные. Если мы говорим про парковку, про организацию, мы сразу сталкиваемся с эвакуацией, например, автомобилей. И кто через это проходил, я не знаю, проходили ли вы?
11: Нет. Я очень внимательно ко всему относился.
12: А вы проходили? Вам очень повезло. Я проходил, потому что у меня супруга припарковала не там, где нужен автомобиль, к сожалению, а там были знаки прямо буквально за день поменены, потому что было какое-то мероприятие в Москве. Машину везли, и, вы знаете, это прямо такое мероприятие не для слабонервных, потому что вам надо потратить, ну, полдня на то, чтобы автомобиль свой забрать. Это будут не лучшие полдня вашей жизни. И как будто бы это немножко излишне. Мне кажется, что мы, как цивилизованное общество, могли бы только штраф, наверное, можно было бы применить. А если бы человек, например, в течение 10 минут не пришел своим автомобилем, ну, просто предупреди человека в госуслугах по смс-ке. Разные бывают случаи. Может, мама приехать с своим ребенком в школу, там, не заметить знака, оставить автомобиль. У нее заберут автомобиль, и это будет действительно проблема для нее. Если бы предупреждали, давали бы людям хотя бы какое-то время на то, чтобы прийти и переставить свой автомобиль, не исключает штрафа. Штраф остается, но машину можно было бы забрать.
11: А разве, ну, условно, не отрегулировалась ли сама эта система так, что люди под стеклом оставляют телефоны, и в итоге люди другие смотрят, звонят? Ну, это же тоже есть вот эта коммуникация общественная, она возникла. Действительно, он выбегает быстро, а уже по закону должны штраф выпустить, а увозить нельзя.
12: Ну, мне кажется, все-таки такие послабления нужны, и не всегда вот это... социальная ответственность, и она работает, солидарность, она работает. И, знаете, так же и с камерами, со штрафами. У нас камеры появились, их очень много. Они снимают разнообразные нарушения. Это действительно снижает в некоторых случаях аварийность и способствует тому, что люди правила это соблюдают все-таки. Но, опять же, когда камера превращается в... И она не снижает аварийность, она превращается в источник заработка, как будто бы. И вот с этим хотелось бы тоже работать, людям говорить, объяснять, потому что люди, любой автомобилист, который выходит из дома и едет на работу, он да. воспринимается как будто бы человек, который, на котором можно заработать. Хотелось Почему? Бы это что...
11: А как должно быть тогда? Ну вот в идеале, вот, например, есть за границей, да, там вообще прогрессия в зависимости от того, сколько ты получаешь, у тебя и штраф, может быть, и в зависимости от того, какая машина. У нас, кстати, этой прогрессии нет.
12: Да, согласен, у нас во многих аспектах законодательство более либеральное, скажем так, чем за рубежом, хотя не везде. Например, с той же самой тонировкой у нас более жесткие регламенты, чем, например, в той же самой там, Корее, где прямо машины наглухо тонируются.
11: В Корее не было 90-х.
12: Смотрите, согласен, опять же, да, почему люди говорят про тонировку? Некоторые связывают с безопасностью, но давайте, от региона к региону ситуация может быть разная. Но там защита от солнца или защита просто даже там автомобиля, потому что там выгорает просто торпеда, какие-то элементы интерьера от солнца, и люди... В таких безопасных, ну как, скажем, у нас везде более-менее ситуация, но вот прям на севере, например, где-то люди могли бы позволить себе тонировку. И есть, кстати, одно предложение, чтобы давайте легализуем тонировку, как в некоторых странах подписка на тонировку, знаете, 5000 рублей в год, например, можно платить, и люди свободно бы ездили. Поэтому это должно решаться на регионах. Если мы говорим, что где-то есть такая история, где тонировка не должна быть разрешена, на местном уровне, пожалуйста. Но у нас очень много, вы знаете, наверное, таких регионов дотационных. Регионам нужны деньги, и это одна из тех возможностей региона получать деньги.
11: А смотрите, вот интересное такое противоречие чуть-чуть я увидел. То есть вы говорите про штрафы, которые, ну, действительно, они же вводились, например, камеры, да, штрафы вводились для того, чтобы приучить человека выполнять правила дорожного движения. Это логично. Нарушаешь правила, платишь. Но при этом у вас была такая оговорка, что, ну, как же, зачем на этом зарабатывать? А на той же самой тонировке по подписке. На этом можно зарабатывать. А почему государство не может зарабатывать на штрафах, но может зарабатывать на подписке, ну, на тонировку, смотрите, условно?
12: Ну, потому что, когда мы говорим про камеры и безопасность, вот прям можно взять статистику. Какие камеры, они снижают аварийность на каких участках? А на каких участках они не снижают аварийность?
11: А вот это интересно, кстати.
12: Есть тоже, я знаю, проекты, которые прямо народные карты камер, где люди говорят, что, ну, вот здесь вот камера, которая, ну, явно не нужна, она прямо вот, знаете, как... Камера-ловушка, где люди просто зарабатывают, платят, давайте так, платят штрафы, не нарушая особо ничего. Но такие камеры нужно переставлять там, где есть необходимость. Это такая общая тенденция, мне кажется, это правильно. А по поводу тонировки, это не единственный способ. Знаете, у нас вообще такая концепция, что, и я в это верю, что у нас достаточно много возможностей, чтобы люди, автомобилисты, сами, например, давали деньги государству.
11: Как?
12: Та же, ну, смотрите, та же история с красивыми номерами, такими пресловутыми, да? У нас много десятилетий этот вопрос не решался, он оставался в серой зоне. А в последнее время этот вопрос выходит из тени, и я очень надеюсь, что на финальной стадии...
11: А как это должно быть, кстати, вот интересно, да, про красивые номера,
12: смотрите,
11: в идеале?
12: Ну, в идеале люди могут сами выбрать себе какую-то комбинацию номера, которая им нравится. Это не обязательно может быть какой-то красивый, общепринятый формат, может быть... инициал и год вашего рождения, например, да, и человеку это нравится, он хочет выбрать именно такой номер и не идти вот в такой в серый рынок, да, в серую зону. Он может просто на госуслугах выбрать, набрать эту комбинацию, она может стоить там 5-10 тысяч рублей, это не такие большие деньги.
11: В зависимости от степени красоты.
12: Вот, так, в том-то все дело. Этот номер может быть общепризнанным некрасивым номером.
11: А кто, кстати, определяет вот красоту? Вот кто определяет? Я понимаю, когда ассоциация идет с какими-то... Ну, мы понимаем, о каких номерах идет речь. Когда буквы ассоциируются с какими-то ведомствами, там только регион отличается и так далее. Это общепринятая фишка красоты. А вообще в целом кто определяет? Ну что, зеркальность — это красота. Там еще что-то. Прогрессия, представляете, как она должна...
12: Вопрос вкуса. Ну, смотрите, ваши инициалы, например.
11: Так.
12: Ваша фамилия, имя, отчество. Можно же быть в номерах?
11: Может.
12: Вот, это же будет для вас, это лично просто интересно.
11: Так.
12: Там какие-нибудь циферки добавить, какие вам угодно. Но я знаю, есть предложение пойти дальше и заменить одну букву в гости, точнее, одну цифру в гости на букву. У вас будет 4 буквы и 2 цифры в номере. Представляете, там уже можно комбинации делать любые абсолютно. Мама, Анна, не знаю, Вера, что угодно. И люди будут больше, знаете как, больше в это вовлекаться, и мы говорим, что у нас в рынке автомобильном каждый год много машин перерегистрируются, люди покупают, покупают новые, и ну, у них будет есть возможность купить еще и знак. По некоторым оценкам, это до 25 миллиардов рублей в год только со старыми условиями, представляете, а если будут новые, расширенные, можно пойти дальше. Многие страны сокращают количество знаков, вот, например, на Ближнем Востоке, и там номер просто 2, он огромных денег стоит, да, для того, чтобы камеры научились распознавать эти номера, ну, нет особо технических сложностей, но какие колоссальные вливания в бюджет это может принести.
11: Вот чувствуете сразу, что вы пиарщик, или член Российской ассоциации по связи с общественностью, вы как пиарщик рассуждаете, да, продать красоту. Ну, почему не... А наш слушатель просто, я почему говорю, говорит, сотовый оператор же продает красивые номера.
12: Пожалуйста, да, но да. Сотовый оператор, смотрите, немножко эта история отошла уже на задний план, потому что сейчас, ну, телефоны диктуют редко, в основном там просто скидывают ник в ТГ какой-нибудь, или там записывают телефон и про него забывают, а у вас просто в телефонной книжке там мама, да, например, а не какой-то номер. Но раньше действительно было, ну, прям мода, мне кажется, лет 10-15 назад, да, эти номера стоили достаточно большую сумму, но, опять же, сотовые операторы за полученные деньги платили налоги, да? Это пример легализации, когда красивые номера могут приносить деньги государству не в том объеме. Здесь же мы говорим про то, что все деньги пойдут государству. Почему нет?
11: Угу. А если вот даже не от точечных вопросов, тренировка, расположение камер. Мне кажется, про камеры вообще будут всегда спорить. Всегда. Про парковки будут спорить, про камеры будут спорить и так далее. А пока не сравнят с другими регионами. Потому что, как говорят, что, в общем, безопасность вождения в Москве, она обеспечена как раз и камерами, и жесткостью правил, и неотвратимостью наказания, и особенно люди, которые были, не знаю, там, в Египте или еще где-то, или даже в других регионах России, говорят...
12: Или в Азии.
11: Вот, или в Азии, вот оно вот так как-то оно безопаснее, так оно лучше. А если говорить в целом об изменениях в транспортной политике города, России в целом, что вы считаете наиболее важным?
12: Смотрите, ну, опять же, вы правильно поставили вопрос. Москва и, например, крупные города России. То есть в Москве настолько широкий спектр по транспорту, общественному транспорту. Метро, там у нас идет уже и МЦК, МЦД, диаметры. У нас есть речные трамвайчики, которые вот...
11: Ходят. Да,
12: ходят, да. Часть уже, часть системы транспорта Москвы. Автономные трамваи, которые беспилотные. Туда же каршеринг, туда же симы, хотя симы — это вообще отдельная тема для разговора.
11: Про симы мы поговорим, да, чуть
12: попозже. Да, это тема, которая сразу же разделяет любую аудиторию просто на два лагеря, за и против. Знаете, это как есть темы, которые вот...
11: Конечно, знаю, я часть этой аудитории. Мы с вами поговорим.
12: Да, я сразу скажу, что я за. Вот, и мне кажется, что это очень важно воспринимать именно симы, давайте назвать их сегодня симами, как часть общественного транспорта города Москвы, потому что это... Та самая вот эта последняя миля, оно такой больше термин из телекома, но все-таки это люди выходят из метро, и они не перегружают транспорт, я имею в виду обычные автобусы, электробусы те же самые, которые, на которые очень много жалоб от москвичей по изменению маршрутов, по наполняемости, мы эту систему разгружаем. И поэтому, если мы будем считать симы частью общественного транспорта, это будет, знаете как... Более правильно они будут восприниматься и создаваться условия под них.
11: А кем они будут восприниматься? Ну, вы говорите, что люди выходят из метро и пересаживаются на симы, и они тем самым не загружают, например, общественный транспорт. Но они загружают тротуары, вам на это скажут.
12: Да, вот я поэтому и веду, что у нас тема симов, она должна, конечно же, регламентироваться. И вы знаете, когда мы говорим про симы, я часто с коллегами общаюсь, я все время привожу пример. Вот вспомните, как зарождалось автомобилестроение. Вот когда появлялись первые автомобили, они появлялись без светофоров, без там каких-то дорог, без выделенных полос, без, я не знаю, без дворников даже. И тем не менее, люди, знаете, как привыкли и не привыкли, а пришли к тому, что у нас сейчас без автомобилестроения, без автомобиля, ну, невозможно представить нашу жизнь. То есть мы, если бы на том этапе сказали, вы знаете, это как-то, ну, опасно, давайте останемся-ка на лошадях, вот, и не развивали бы автомобили... Такая же система и с симами, конечно, вызывает опасения у многих людей тем, что есть доставка, есть самокатчики, которые просто носятся по тротуарам.
11: Которые не знают правила дорожного движения.
12: В том числе.
11: Правильно говорить.
12: У меня
11: да.
12: супруга выходит с дочкой гулять, и они очень сильно по этому поводу переживают. Я выхожу со своей собакой гулять, я тоже по этому поводу переживаю, потому что, знаете, у меня такая рулетка, которая вот не видно, там не поводок, там рулетка. Такая тоненькая-тоненькая ниточка. У меня был прецедент, когда самокатчик вот не увидел этот тросик, и он прямо наехал на эту нитку. Хорошо, что там я успел отбросить, и собака не пострадала. Но, опять же, это опасно, я понимаю. Но отказываться и запрещать им, на мой взгляд, не стоит.
11: Допустим,
12: их нужно регламентировать.
11: Вот, ну хорошо, а регламентировать как? Просто возникает тогда вопрос. В некоторых городах Европы мы знаем, что, видимо, не смогли регламентировать, и поэтому на какое-то время пока отказались. В некоторых регионах России тоже, по-моему, вводятся какие-то точечные там запреты и так далее. Почему это сложно, давайте так, почему это сложно регламентировать сейчас? Сима — это средство индивидуальной мобильности. Самокатчики, моноколеса, что там, гироскутеры, на чем они еще ездят, вот эти электрические мопедики.
12: Да. Ну, смотрите, да, действительно, в Подмосковье, кстати, много где запретили, по крайней мере, приостановили Симы. Вот, а почему сложно? Тут вся загвоздка в инфраструктуре, конечно же, выделенные полосы, и мы говорим про скорость потока. Если... мы поставим самокат, давайте симы назовем, на тротуар, где ходят люди, разница движения, она будет очень значительная.
11: Они уже там, давайте так, они там сейчас
12: они уже
11: находятся,
12: там.
11: Да.
12: Если мы их переместим на дорогу с движением, там, где автомобили и автобусы, скорость движения и там разная, у самоката там 25 км в час, у машины 60. И вот эта разница скорости потока, она создает проблемы, что им и там не рады, и на дороге тоже не рады. Но если мы говорим про то, как это внедрить, у нас вот в центре Москвы, вспомните, прямо есть отдельные велодорожки, да? Там самокаты более-менее комфортно себя чувствуют, опять же, от сезонности. Летом хорошо, зимой мы это прикрываем, но мы уже часть дороги откусили. Поэтому вопрос не праздный, вопрос серьезный. И, ну, вот, казалось бы, легче вот где-то на спальных районах сделать эту инфраструктуру, где она там более нужна. Но начали с центра. Почему так? Ведь там же, опять же, большие, ну, не проблемы, но там сложности с местом, там нет таких широких дорог. Но там это более нужно, наверное. Это первый момент. То есть мы говорим про выделенную полосу. Тут нужно регламентировать, отделять их такими, знаете, временными конусами, которые есть, либо как-то просто разметкой.
11: А почему обычные велодорожки не подходят, я не пойму? Ну, а вот велодорожки в центре Москвы есть, на Бульварном кольце, например. Там
12: да.
11: же симы могут ездить, правильно?
12: Вот я про них и говорю, да.
11: Так.
12: Ну, смотрите, почему они... Нет, во-первых, это решение.
11: Так.
12: Это решение уже сейчас работает. Просто переносить это решение вот на дороги, которые дальше, кажется, возможно, не так целесообразно, потому что зимой эти дорожки не будут пользоваться спросом, и они уже отняли часть дороги, дорожного полотна.
11: Так.
12: Есть... История с замедлением. Мы все знаем, что в некоторых маршрутах СИМ автоматически замедляются. Это приводит к большей безопасности, там где-то в парках вообще запрещены. То есть здесь нужно две компоненты. Это, конечно же, замедление, где это нужно действительно, инфраструктура, где это возможно, плюс, наверное, все-таки правила пользования, страховка, возможно, какая-то. Это все должно быть в комплексе разработано. Это, знаете как, это только первые шаги, которые дискуссионные, но их нужно задавать на всех уровнях.
11: А почему это в целом... Вот смотрите, история с симами, она почему-то стала более дискуссионной, чем вопрос, в принципе, автомобиля. Потому что вопрос, ну, дискуссионности скорости движения автомобиля есть, наверное, в планах, в плане нештрафуемого порога. Что, в принципе, можно ездить, но если ты на 19, в принципе, можно нарушить, да, а на 20 уже тебя оштрафуют, понятно, но...
12: Поэтому просто у меня есть очень непопулярное мнение, но я потом, может быть, его
11: выскажу.
12: Это мы
11: потом, да, а по поводу... Но никто не говорит о том, что на автомобилях там, вот здесь, соответственно, вот есть дорога, и по ней можно ездить, да, просто на тротуаре там нельзя парковаться и так далее. С симами почему-то случилось несколько иначе. Вы же сравнили всю эту историю с автомобилями. Но, получается, с симами не все так просто. Это сложнее. Там правила, например, обучение правил дорожного движения. Должны люди знать правила дорожного движения? Должны. Ограничение скорости. А какое оно должно быть тогда?
12: Ну, мне кажется, более комфортное, вот как сейчас. Я сам пользуюсь симами. Я знаю, что это удобно. Я сам, когда сдаю машину, например, куда-то в ремонт или еще отдаю, пользуюсь самокатом, я знаю, что эта скорость, она, в принципе, комфортная. Можно сделать чуть помедленнее, наверное, да, но тогда это целая отрасль может пострадать. Почему это не получается сделать? Знаете, очень молодая достаточно все-таки это...
11: Сфера.
12: Сфера, которая вот появилась буквально недавно, она так лавинообразно приобрела популярность, и ее пытаются интегрировать, знаете, в десятилетиями создаваемую инфраструктуру для автомобилей. Вот, вот ее, если бы они параллельно развивались, они бы гармонировали спокойно. Но так как мы пытаемся втиснуть вот в эту в среду общественного транспорта и вот, автомобильных банальных дорог что-то такое инородное для них кажущееся, ну, это будет тяжеловато.
11: А мне кажется, на самом деле, знаете, с чем мысль какая пришла с Симами, что, в принципе, это было бы, наверное, не так остро сейчас стоял вопрос, если бы речь шла просто о Симах, которые люди в личное пользование покупают. Но Симы же стали стремительно развиваться, потому что шеринг появился. И, по сути, история с шерингом Симов, она примерно такая же по уровню, как бы, лавинообразности, как и когда появился каршеринг. Потому что, соответственно, раньше машинами пользовались те, у кого были не только права, но и машины, не знаю, своя собственная или папина с мамой. И ценность этой техники была несколько выше, чем каршеринга. А когда появился США каршеринг, вот там мы помним, и волны, значит, этих ДТП ужасных. И, соответственно, и бросали машины где? Отдельная история, как Симы сейчас бросают посреди дороги, тротуара и так далее, там, пешеходного перехода.
12: Выкидывают в реку иногда.
11: Выкидывают в реку. А здесь, наверное, просто тоже какое-то время должно пройти, чтобы все это отрегулировалось.
12: Согласен, и время в том числе. Но и общественность должна включаться в диалог с московскими властями, в том числе, которые принимают решения по запрету или не запрету, по каким-то регламентам, по какой-то инфраструктуре, которая создается. Но местные власти должны быть в диалоге. Это, мне кажется,
11: вы думаете, они не в диалоге? Они в диалоге.
12: Ну, знаете, есть, раз уж мы заговорили про автомобилестроение, начало вот у Форда была такая, ему это приписывают, эту фразу. Если бы я спрашивал людей, чего они хотят, они бы сказали мне, я хочу лошадь побыстрее. А понимаете, а он был родоначальником вот этого автомобилестроения, именно конвейера.
11: Он и сделал лошадь побыстрее.
12: Да.
11: Металлическую, так.
12: Да, но в плане того, что спрашивать людей нужно, обязательно, конечно. Тяжелая тема, да? Вот нас, мы
11: почему?
12: Даже...
11: А я не вижу здесь тяжести, честно говоря, Антон. Я не вижу, потому что здесь единственное есть другой момент. Просто много людей, город расширяется, возможности транспорта тоже расширяются, бизнесы расширяются. Но мы за все дискуссии в про автомобили и про самокатчиков мы немножечко забыли про пешеходов. Конфликтность же ситуации, как мне кажется, заключается именно в том, что пешеходы вытеснены. То есть сначала, когда вот эта вся история как бы реформы, да, транспортной отрасли Москвы была, она была какая? Мы пешеходов выносили как бы вперед, потому что им нужны широкие тротуары, им нужна безопасность, им нужны безопасный общественный транспорт, комфортный, чтобы там хотелось ездить. Все было. С появлением СИМов у пешеходов возникло ощущение, что про них забыли, потому что тротуары широкие, но там здесь клумба, тут летняя веранда, тут самокатчик, тут велосипедчик, куда матери с коляской податься? Примерно про это речь. Есть ощущение, что как раз пешеходы за скобками остались, и, естественно, они обозлены. Говорят, слушайте, ну куда вот этих вот всех? Они правила дорожного движения не знают, сели вдвоем втроем на этот самокат и покатили.
12: Конечно. Ну, пешеходов надо слушать, потому что важно, и потому что мы все становимся пешеходами рано или поздно, когда там не хватает у нас времени, и есть пробки, и так далее. Поэтому мнение пешеходов, конечно, в этой ситуации важно учитывать. Смотрите, у нас, когда говорим мы про транспортную политику, вот очень важно в Москве, я уже говорю про широкий спектр.
11: Да-да-да.
12: У нас очень много видов транспорта, и достижение последних 10 лет, последних, может, не 10 лет, но последних лет в том, что люди стали пользоваться, знаете, как общественным транспортом, и вот доля поездок на общественном транспорте выросла до 70%. Это серьезный показатель. И людей вот этим комфортом, вот этим широким спектром как бы власти пересаживают на общественный транспорт. У нас тем самым так вот, знаете, как...
11: Это правильное позиционирование.
12: Есть кнут и пряник, да, у нас любой большой город, он будет страдать от того, что у нас много автомобилей. Так или иначе.
11: Давайте после новостей продолжим. Антон Малышев с нами, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член Ассоциации интеллектуальных волонтеров, общественно-политический деятель.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 21:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один мирный житель и 8 ранены. Среди пострадавших подросток сообщили в оперативном штабе региона. В его канале на платформе «Макс» уточняется, что противник нанес удары по городу Шебекино и по селу в Красноярском округе. Раненым своевременно оказана медицинская помощь. Используемые ВСУ F-16 и МиГ-29 часто находятся за границей на ремонте. Украинские формирования задействуют истребители против российских дронов с реактивными двигателями. В статье газеты «Экономист» отмечается, что выведенным из состава вооруженных сил стран Европы самолетам бывает недостаточно боеприпасов. В условиях регулярных ударов по украинским аэродромам развернуть безопасные хабы для долгосрочного обслуживания истребителей невозможно. Дональд Трамп указал на прогресс в создании базы сухопутных войск США в Польше. По словам президента, в ближайшее время будет объявлено о месте, где появится объект. Достигнут значительный прогресс в направлении организации базы сухопутных сил на польской территории, написал глава Белого дома в соцсетях. На новой постоянной базе планируется разместить около 5000 военнослужащих. Варшава выразила готовность взять на себя все расходы по строительству и обустройству объекта, что оценивается почти в 3 миллиарда долларов. ООН зафиксировала сокращение числа прибывших в Европу мигрантов с начала 2026 года. Показатели сократились почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего морским путем прибыли почти 60 тысяч иностранцев, отметили в Международной организации по миграции, входящей в структуру ООН. Наиболее резкое снижение числа прибывших зарегистрировано на маршруте, ведущем в Италию. Показатель упал на 55%. В пресс-релизе отмечается, что при попытке пересечь море погибли или пропали без вести более 2290 человек. Годом ранее таких случаев было 1999. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 13-14. Утром в пятницу вероятны дожди до 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: «Говорит Москва».
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
13: Каждое воскресенье после 17 часов.
9: Гость в студии.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит. Говорит Москва.
14: Повтор лучшего.
15: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
11: 15.35, микрофон Евгения Волгина, радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни», Антон Малышев с нами, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член Ассоциации интеллектуальных волонтеров и общественно-политический деятель. Про транспорт мы с вами говорим, и так как вы пиарщик, то вот мы с вами остановились до новостей на тезисе таком, что очень правильное позиционирование общественного транспорта позволило все-таки людей расположить к общественному транспорту, и действительно, если даже сравнивать с заграницей, общественный транспорт Москвы развит в разы лучше, четче работает, чем это в других странах. Вообще было, в принципе, для меня было большим открытием, что есть действительно большие крупные города, где, в принципе, тема общественного транспорта как таковая не поднимается на системном уровне, потому что, ну, как это, когда приехало метро, тогда и приехало, а так пешочком можно пройтись или лучше на своей машине.
12: Да, согласен. И в Москве, опять же, мы повторимся, наверное, да. Но вот этот широкий спектр общественного транспорта. Мне очень нравится вот это такое понятие, когда у вас есть метро, у вас есть возможность пересесть и прокатиться на МЦК. МЦК все-таки у нас по большей части не под землей находится, но также регулярно ходит. У нас есть возможность пересесть на речной трамвайчик и вообще насладиться видами Москвы-реки круглогодично, тем более. Поэтому действительно вот этот переход к общественному транспорту и такой, знаете, как процесс пересаживания людей с личного автомобиля на общественный транспорт, он в Москве достаточно сильно развит и идет хорошими темпами.
11: А вы думаете, это прям процесс пересаживания, а не то, что просто мы баланс нашли сейчас? Или люди продолжают пересаживаться именно с личных машин?
12: Мне кажется, эта тенденция, к сожалению, будет и должна усиливаться, потому что если мы говорим про, например, спальные районы, в которых есть большая застройка, такая так называемая уплотнительная застройка, да, когда строятся большие высокие дома, и, знаете, по регламентам там не совсем совпадает количество парковочных мест. Как будто бы людей, ну, я не скажу, что вот прям призывают пересесть на общественный транспорт и уйти от личного автомобиля. Я понимаю, это проблема для любого мегаполиса, для любого крупного мегаполиса, что пробки у нас, инфраструктура, сделать эти четырехуровневые развязки — это дорого, легче построить общественный транспорт, и это действительно так, и это действительно правильно. Но когда людей немножечко загоняют, это, конечно, такой, знаете, как предмет уже кнута, потому что у нас есть пряник в виде удобного общественного транспорта, с этим никто не спорит, про метро особенно. У нас есть моменты про маршрут автобусов, например, которые меняют, да, и людям старшего поколения тяжеловато все-таки воспринимать, когда у них был автобус, а потом его нет. Они не так пользуются сервисами московскими. Поэтому вот это, ну, не принудительное пересаживание, но все-таки тенденция сохраняется, потому что людям уже сейчас говорят, что, ну, парковочных мест у вас не будет так много. Если вы можете позволить себе подземный паркинг, который немногие могут себе позволить, вам еще будет плюс-минус комфортно. Так. В других случаях, ну, давайте общественным транспортом, почему нет? И, знаете, вот эта история с кнутом, так называемая, я так воспринимаю это, она, может быть, и будет усиливаться, потому что мы можем вспомнить, были разговоры про такие, знаете, экологический налог, например, когда у нас были вопросы про Евро-2, Евро-3 двигатели, а нужно ли их, например, пускать в центр Москвы, а может быть, вообще просто запретить вплоть до автомобильного движения, вот как в некоторых городах. Просто пешеходная зона. Там есть, конечно, автомобили, которые занимаются обслуживанием кафе или там ресторанов, но в целом центр Москвы, ой, центр какого-то города, он может быть и просто пешеходным. И вот мне кажется, что главное вот в эту сторону не перейти. Важно создавать комфортные условия, вот этот тот самый пряник, когда общественным транспортом действительно удобно пользоваться всем. И тогда не будет проблем таких, я думаю, и у людей в том числе. Это если про развитие московской транспортной системы. У регионов другие, конечно же, вопросы. Совершенно другие. Там просто дороги бы хорошие сделать, но...
11: Ну, в регионах, по-моему, сейчас эта история про, как это, у России две беды, по-моему, уж с дорогами точно совершенно эту проблему решает довольно эффективно.
12: Ну, знаете, нет предела совершенству. Можно в Москве еще даже найти такие моменты, где хорошо бы сделать не знаю, ну не акцент, например, мы до сих пор возим с собой документы, например, на машину, права, там, СТС и так далее. Представляете, машина, вот буквально сегодня я столкнулся с тем, что у нас в семье один автомобиль на, ну, на двоих.
11: На семью.
12: На семью, да. И документы необходимо передавать друг другу. Ну, без этого никак в машине документы не оставишь, все-таки мало ли. И приходится передать, и иногда эта передача не случается. И иногда ты уезжаешь без документов. Но почему бы не оцифровать документы? На госуслугах, например, есть большой перечень документов, в том числе и паспорт, студенческий билет. У меня студенческий билет есть на госуслугах, но его не принимают в ВУЗе, например. Потому что только студенческий живой. То же самое
11: ну и паспорт, который оцифрован на госуслугах при посадке на поезд, тоже не всегда прокатывает. Надо на бумажный документ показывать.
12: То есть мы делаем шаг вперед цифровым технологиям, и это очень здорово, но почему-то не везде их принимают. Это как в виде такого эксперимента, экспериментальный режим, знаете, там пойдет, не пойдет, и где-то надо еще найти ту инстанцию, где этот электронный документ примут.
11: У вас есть понимание, почему это происходит? Или, может быть, ну, как бы мы считаем, что это как будто бы тормозится, а может быть, это естественный процесс, потому что вспомните, как много времени уходило вообще у разных ведомств на оцифровку, особенно когда ведомства там сливались, например, или, наоборот, разъединялись. Сколько времени уходило на оцифровку документов и на соотнесение, на какой-то пересмотр, пересчет и так далее. Мы же не маленькое государство, Лихтенштейн.
12: Не маленькое, да, согласен. Но, вы знаете, у нас в части цифровизации и вот этих услуг, которые предоставляются электронно, ну, большой шаг вперед по сравнению со многими другими государствами, вспомнить достаточно наши госуслуги. Хотя и тут, знаете, жители Москвы, а я как житель Москвы могу вам сказать, что есть вот это дублирование всех услуг с МОСРУ, например, с какими-то сервисами, которые вот у вас Домуру, например, как он правильно называется, когда у вас там весь дом находится в электронном формате, там проводите ОСС, вы там, у вас там есть какой-то чат, и там можно оплатить коммуналку, она там дублируется. Много раз где-то она там передублируется, понимаете?
11: А может, это и хорошо, представляете, слетит какой-нибудь сайт.
12: Ну, не знаю,
11: пока... Электричество выключит.
12: На мой взгляд, пока это только делает путаницу у людей, и даже молодого такого сравнительного поколения, там, 30+, они не всегда понимают, а где корректная платежка. Если я заплачу здесь, она здесь останется, нужно ли платить, это долговой документ или нет. А представляете, что будет у людей старшего поколения? Для них, мне кажется, вообще темный лес, и то, что сейчас проводится обучение людей старшего поколения вот этой компьютерной грамотности и безопасности, это, конечно, здорово. Ну, так, мы уходим в другую сторону, я думаю, от транспорта. Но, тем не менее, вот цифровые сервисы даже в транспорте можно внедрять, это если говорить про Россию, это не только Москва же, правильно? Электронные документы будут пользоваться спросом, на мой взгляд, везде, не только в Москве. Но это случай из жизни, вот прямо буквально сегодня у меня это произошло. То есть я там какое-то время проехал без документов просто. Меня могли остановить, штрафовать, какие-то еще проблемы, я бы не приехал на эфир. Зачем это нужно?
11: Помнить. Надо помнить, как рядом с ключами класть.
12: Развивать память. Ну,
11: да.
12: Согласен, но никто не идеален, иногда может и забыться.
11: А вопрос еще, знаете, какой? Давайте про автомобили. В плане, например, пересмотра действующего подхода к начислению транспортного налога, его связи с мощностью этого автомобиля, то есть активные тоже дискуссии периодически какие-то сезонные бывают, и отдельный вопрос вы хотели обсудить, это вот этот нештрафуемый по порог скорости.
12: Ой, да.
11: Выбирайте, с чего начнем.
12: Смотрите, давайте, я вообще начал бы с утильсбора, мне кажется, это интересно.
11: А, или утильсбор, давайте утильсбор,
12: ну,
11: хорошо.
12: Просто вот утильсбор многими воспринимается... так, в штыки, да, да. В том числе и мной, наверное, постоянный рост утильсбора, конечно же, очень сильно отображается на стоимости конечной для потребителя автомобиля. И не сказать, чтобы он прям так сильно защищал нашего отечественного производителя, например, как многие могли бы подумать. Опять же, возвращаясь к той же Корее, там же тоже был такой период, когда государство защищало своего производителя какими-то заградительными пошлинами, какими-то там дотациями. Но делало оно это с ограничением по времени. То есть все знали, что вот какое-то время эти послабления для производителя будут. И производитель как-то по-другому, наверное, воспринимал такой вот этот хороший период для себя. Они росли действительно, становились конкурентами. И в какой-то момент, мне кажется, я вот могу ошибаться, но где-то на начале там 2000-х, там 2010 год, бац, и все резко пересели как-то на корейские автомобили. Они стали из разряда какого-то непонятного брендов довольно-таки качественные автомобили и завоевали просто там мировой рынок в какой-то части своей. У нас пока, к сожалению, так не происходит почему-то. И тут впору, может быть, утилизационный сбор, может быть, пересмотреть. У нас очень много примеров, когда автомобили... Там же как, у нас по лошадиным силам, да, мерится, если там свыше 160, идет резкий скачок утилизационного сбора, он повышается там не кратно, даже на несколько порядков он повышается, до 800 тысяч доходит. И то есть, например, семье с детьми какой-то большой mm-hmm. автомобиль, который они сейчас могут купить, ну, где купить, ну, там где-то, мы пока не производим больших автомобилей семейных, они могут купить там где-то за рубежом. И такой семье платить утилизационный сбор, ну, как будто бы мы еще делаем один шаг к тому, что там демография у нас идет в другом направлении.
11: Это связано?
12: Связано, конечно, потому что, ну, два или три ребенка, вам нужен другой автомобиль, вы не будете на каком-нибудь небольшом седане, ну, просто это неудобно. Вам нужен другой автомобиль. Утилизационный сбор, пожалуйста, это не самое дешевое удовольствие. И в целом у нас иметь много детей, это... Не всегда, наверное, равно как-то бюджетно подходить к созданию семьи. И, на мой взгляд, можно же повысить вот этот утилизационный сбор, там, не сам утилизационный сбор, а вот эту границу по лошадиным силам, хотя бы сделать исключение для семей с детьми. Я понимаю, что там... Где-то это можно воспринять как выпадающие доходы государства, но, опять же, возвращаемся на два шага назад, о чем мы с вами говорили. Люди могут сами нести деньги в автомобилисты, скажем так. И они будут это делать с охотой, когда мы дадим возможность, не знаю, тренировку про красивые номера мы поговорили, ускоренная регистрация автомобиля, например. То есть можно придумать много сервисов, где люди захотят... по-другому, например, чтобы услуги ему оказывались, принесут деньги, мы вот эту разницу в бюджете компенсируем и, кажется, сделаем и удобнее людям, потому что у них будут дополнительные возможности где-то как-то там красивый номер себе купить, там какую-то не глухую тонировку, например, и с опытом вождения, и с некоторыми условиями, но приобрести, быстро поставить автомобиль на учет, но при этом мы сделаем, например, поблажку семьям с детьми и сократим вот этот, оставим, точнее, льготный утилизационный сбор.
11: Не кажется ли вам, что если мы это подвязываем, например, под семьи с детьми, в этом отношении возникает такая, ну, опасность определенной сегрегации, то есть люди, которые в целом, например, тоже планируют детей и так далее, но им говорят, ты сначала роди, потом, может быть, у тебя будет там поблажка на это и это. А в итоге, если мы таким образом выделяем, получается, люди, которые только-только планируют детей, они уже оказываются, ну, немножечко за скобками, в этом отношении есть риск как бы социальной несправедливости какой-то.
12: Да, и эта история, знаете, она не только к автомобильной тематике, раз уж мы ее привязали к ней и к большим семейным автомобилям, это и в покупке жилья, и в каких-то других аспектах она, к сожалению, везде у нас присутствует. Ну, с этим надо тоже работать.
11: Ну, просто, а если люди в разводе, например, они же все равно остаются родителями детей, а, например, там, папа не участвует в воспитании этих детей, покупает себе большую машину, говорит, у меня двое детей, дайте мне льготу на утильсбор. Ну, разные же ситуации.
12: Я уверен, что таких ситуаций будет много. И дело, вопрос наших уважаемых представителей законодательной власти, все эти вопросы, конечно же, проработать и сделать так, чтобы это было полезно и удобно для всех участников, конечно. Я уверен, что мы с вами посидим еще там пару часов, пообсуждаем и найдем еще несколько пунктов, которые...
11: Ой, мы можем найти вообще очень много, да.
12: Да, в том числе и лазеек, но я думаю, что у нас люди, депутаты, они достаточно с хорошим бэкграундом, они все эти вопросы не только из личного опыта, но и с обсуждением широким общественностью, они все вот эти моменты, тонкости, они найдут. Потому что даже самое... Вот, тонировка, кажется, да, там вопрос все-таки связан с безопасностью.
11: Так.
12: Потому что, ну, многие скажут вам, что, ну, как же вы разрешаете там тонировать, а как же там в темное время суток или когда дождь идет, например. Это же важно, безопасность соблюсти. Угу. Поэтому, например, на предложение о тонировке возникают там какие-то уточнения, что там тонировка не глухая, например, да, что только люди с опытом вождения, то есть только в некоторых регионах. Ну, то есть вот и эта инициатива, она начинает дорабатываться, она начинает тут как бы уже больше к реалиям подходить. Из идеи просто как там, например, дополнительно принести в бюджет деньги, она начинает обрастать вот такими уточнениями, как мы с вами сейчас нашли, становится более реалистичной, и, надеюсь, в конечном счете она воплотится в жизнь.
11: Угу. А история с транспортным налогом, допустим?
12: Ну, транспортный налог...
11: Здесь так же все остро, как с утильсбором?
12: Я не знаю, мне кажется, транспортный налог — это вопрос, который вот, уж если не из поколения в поколение передается, но он постоянно, и нужно ли в стоимость бензина там как-то закладывать, или там от стоимости... Ну, вопрос дискуссионный, вот, и, наверное, хуже будет, если мы сейчас начнем говорить про вот этот неснижаемый порог, точнее, нештрафуемый порог скорости.
11: Здесь полегче, чем с транспортным налогом, почему? Да?
12: Ну, нет. Мне кажется, он, наоборот, более дискуссионный, потому что, вот, смотрите, у нас предлагается в городе, там, где-то 40, где-то 60, угу. Но все понимаем, и просто можно выйти на улицу и посмотреть, сколько едут, с какой скоростью идут автомобили, где знак 60, они идут 79.
11: 78-79, да.
12: Или 80. Вот. И для людей это стало в порядке вещей.
11: Так.
12: То есть у них, знаете, как уже вы только получаете права, а вы уже умеете автоматически к знаку, который вы видите, прибавлять скорость 20.
11: 19.
12: И, ну, 19. Хорошо. У вас спидометр еще имеет некоторую погрешность, поэтому, ну, там 20 для округления. И вас почему-то, нас приучают вот этот математическое действие делать уже практически на автомате. 40, значит, можно ехать 60. Угу. 60, значит, ехать... А ведь это тоже нарушение, это просто ты не штрафуешь. Но у нас уже не одно поколение вырастает на том, что вы говорите, что нарушать это нормально. Получается так. И в порядке...
11: Жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
12: Да, что? К сожалению. Я просто... Вы знаете, так. Тут такая история, что у вас в любом случае вся разметка, например, сделана под скорость не 60, а 80. Если вы входите в поворот, а он там жестко регламентирован вот именно так, что машина будет там поворачивать на скорости 60 км в час, а она поворачивает в жизни 80, она просто вот даже эту разметку будет по-другому стирать, я не знаю, она просто небезопасная. И у нас все правила сделаны под скорость 60, но в жизни-то она 80. И вот такое революционное, может быть, немножко мнение, но почему бы нам не выровнять все эти понятия? Сделайте вы скорость 80, но не штрафуйте.
11: Скорее
12: вот
11: всего,
12: 20.
11: Насколько я понимаю, позиция МВД была, ну, ГАИ имеется в виду, была неоднократно как раз представлена, что не нужно, соответственно, вот жестко ограничивать, то есть если 60 и 60, а 61 уже будет штраф, потому что тогда завалится ведомство этими штрафами, люди завалятся этими штрафами, потому что все равно плюс-минус 2 километра, 4 километра люди будут нарушать.
12: Насколько я помню, дискуссия строилась вокруг погрешности измерения камер.
11: Да, в том числе, конечно.
12: Вот, но сейчас, мне кажется, таких сложностей вообще нету с точки зрения автоматического начисления штрафов. Мы все это прекрасно видим, нам приходит штраф на госуслуги, нам приходит штраф, не штраф, а, например, оплата за проезд по московским скоростным диаметрам. Угу. Все приходит автоматически. И я понимаю, просто это рано говорить про то, чтобы давайте уберем этот нештрафуемый порог и все знаки поменяем, вот, чтобы они были реальными. Вот у вас в городе все привыкли ехать 60, но вдруг поставили знак 80, и все такие, 80, а по-моему, там можно еще 20 нарушать. И все начнут ездить 100. Мне кажется, все боятся этого.
11: А вы как едете?
12: Я?
11: Да.
12: Смотрите, самое... Меня в автошколе учили как? Самое безопасное — это скорость потока.
11: Так.
12: Вот если поток едет 80, где знак 60, то я буду ехать 80.
11: Не, 79 все-таки. 80 будете ехать, вас оштрафуют.
12: 79, хорошо. Я привык, что у нас...
11: То есть вы ездите так?
12: Да, ну, давайте, как учили в автошколе? Давайте, нарушаю ли я? Получается, что нарушаю.
11: Формально, как и все, да.
12: Как и все нарушаю. Ну, лучше сказать это честно, открыто, но я же не буду говорить, что я еду 60, а на самом деле это не
11: так. Ну, хорошо, а перед поворотом, например, тем же самым, вы понимаете, вы же в поворот не входите на скорости 60 км в час, вы в поворот входите и не входите на 80, вы, наверное, все-таки снижаете, как учили в автошколе.
12: Конечно, да, но, опять же, тут нужна безопасность, тут надо выбрать именно тот радиус. Ну, я говорю просто да. про то, что все, на самом деле, вот разметка, знаки, все, что учат вот в таком институте, как МАДИ, это все вот прям жестко регламентировано. Да. Там нету случайных цифр.
11: Это же правило написано кровью.
12: К сожалению, да. И не только, кстати, правила дорожного движения. Вот. Но они написаны под 60 км в час, а не под 80. И тут нужна поправка. Они не могут делать поправки, потому что у вас, как сказать...

0: И есть инициатива, просто, знаете, как, не то чтобы запретить, а рекомендовать, давайте так, очень аккуратно назовем, рекомендовать, например, если у вас нету стажа еще 5 лет вождения, там, ограничить возможность вождения, например, автомобиля до 300 лошадиных сил. Кажется, что человек должен понять.
1: 300 это уже мощно, кстати.
0: Мощно.
1: Это мощный
0: давайте
1: автомобиль.
0: Давайте 200-250, вопрос дискуссии, да? Просто человек должен, у него должен пройти какой-то период вот, привыкания к движению в Москве, например, да, если мы говорим в пробке, не пробке, зимой, летом. Вот человек должен приобрести опыт. Опыт не только там следить за безопасностью там, твоей, а еще смотреть, как сосед едет, да, и предугадывать. Вот этот опыт, он должен наработаться. И только после этого, на мой взгляд, правильно доверять людям управлять автомобили, которые тоже такие, знаете, требуют необходимого опыта управления. Потому что зачастую такое бывает, что люди не справляются с управлением, и в сети много роликов, как человек просто, не знаю, забыл, перепутал педаль и улетел просто на каких-то суперкарах. Хорошо, если не в толпу, а просто куда-нибудь в забор. Вот, а бывает и в толпу. И в этом отношении тут тоже, на мой взгляд, можно кое-где доработать даже такое устоявшееся...
1: Это прям актуальная история, что действительно люди, которые покупают, особенно с текущим состоянием автомобильного рынка, что люди, которые сейчас становятся, получают права, вот тоже статистика интересная была бы, например, в городе, да, получил человек права, он пойдет машину покупать, или он будет каршерингом пользоваться?
0: Некоторые сервисы запрещают пользоваться каршерингом сразу же после получения прав. Должно пройти некоторое время. Это как история со студентом, который устраивается на работу без опыта работы.
1: Да, но он же может и не пользоваться другим, просто он получил права, и через полгода
0: ему
1: дали доступ,
0: да.
1: Но это не значит, что он до этого водил машину.
0: Абсолютно правильно, да. Ну, то есть здесь тоже, знаете, как у нас, когда считают, а сколько же у нас автомобилистов или автолюбителей в стране, очень сложно посчитать. А как их посчитать?
1: По числу прав или по числу машин надо считать, да.
0: Потому что, опять же, число прав. Там человек может вообще не водить машину, а у него есть права. Можешь считать его автомобилистом и автолюбителем? Наверное, нет. Есть, знаете, много таких моментов, которые требуют постоянной адаптации законодательства, в том числе и в автомобильном строении. У нас появляются гибридные автомобили. Они зачастую очень тяжелые. Это свыше 3,5... В общем, нужны права категории С. Знаете, а категория С, чтобы сдать, там нужно там, припарковаться в ГАИ там, с каким-то огромным прицепом. И люди должны сдавать на эти права, дополнительную категорию открывать, чтобы управлять автомобилем, который паркуется сам, вот с кнопки. Знаете, там и парковаться-то особо на нем не нужно. Там такие технологии, что автомобиль на автопилоте едет. А законодательство, знаете, оно немножко не поспевает за тенденциями. То есть можно же было расширить вот эту рамку категории Б, там вот этим тоннажом, например. К сожалению, тут нужно работать, поспевать, и надеюсь, мы вот так вот в диалоге эти темы обозначим, и хотелось бы верить, что их услышат и будут дальше развивать.
1: Антон Малышев был с нами, член Российской ассоциации по связям с общественностью, член Ассоциации интеллектуальных волонтеров, общественно-политический деятель. Антон, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего дня.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 10 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации 15 летевших на Москву беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал мэр в канале на платформе «Макс». Ранее Росавиация вводила ограничения в аэропортах Внуково и Жуковский. Особый режим необходим для обеспечения безопасности гражданских лайнеров. Минфин США исключил из санкционного списка ряд компаний из Белоруссии. Из перечня убрали в том числе ОАО «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». Информация опубликована на сайте американского министерства. Отмечается, что соглашение было достигнуто по итогам визита спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула в Минск и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко. Российская дочерняя компания «Ашан» передана во временное управление фирме «Лев Менеджмент».

0: Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, компания получит 99,985% долей в уставном капитале ООО «Ашан». «Лефт-менеджмент» также переданы активы «Нестле» и акции бывшего владельца «Леруа Мерлен». Иран отказался открыть Ормузский пролив до ухода Трампа и Нетаньяху с постов. Президента США и премьера Израиля необходимо лишить власти, заявил советник верховного лидера по политическим вопросам Мохаммад Багер Золькадр. «Наши солдаты не откроют пролив, пока не свергнут Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху», отметил он в комментарии агентству ИСНА. Ранее иранское представительство при международных организациях в Вене сообщало, что Тегеран призвал приостановить членство США в МАГАТЭ. Вашингтон нарушает положение устава Международного агентства по атомной энергии. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 13-14. Утром в пятницу вероятны дожди до 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
5: В XIX веке она была известна по абрамцевскому кружку и, как ее называли Иван Билибин, Леонид Пастернак и Александр Бенуа, крестной матерью модерна. А сейчас она чаще упоминается как сестра Василия Поленова. Речь идет о Елене Поленовой. Она родилась в творческой семье 27 ноября 1850 года. В детстве Елене преподавал тогда еще студент Академии художеств Павел Чистяков. У 9-летней девочки был талант, но она не могла продолжить образование в Академии художеств. Женщин туда не принимали. Поэтому в 14 лет она поступила в рисовальную школу Общества поощрения художеств. В учебном заведении на 3 года училась у портретиста Ивана Крамского. В 19 лет Елена Поленова отправилась в Париж и поступила в студию живописца Шарля Шаплена. Художник высоко оценил способности девушки, однако отмечал, что ей не хватает технических навыков. Сама Поленова впоследствии жаловалась на невозможность получить основательное образование. «Того, что дает школа, вовремя пройденное, мне ужасно не хватает». В 1878 году она продолжила обучение сразу в двух классах школы общества поощрения художеств – акварельном и керамическом. Впоследствии девушке были присвоены малая, а затем и большая серебряные медали за работы по керамике. Художнице также выделили деньги на поездку в Париж. «Какой скандал, Вася! Меня посылают в командировку за границу от общества поощрения!» Я думаю, это первый пример в истории, по крайней мере в русской, чтобы особа нашего бабьего сословия получала поощрение и отправляема была в командировку с целью изучения и так далее, сообщала Поленова брату Василию. По приезде она обрела призвание и признание, чем она только не увлекалась. Художница писала акварелью и маслом, изучала русский фольклор, а также записывала народные сказки. Впоследствии она станет одной из первых, кто иллюстрировал детские книги. Любовь к народному творчеству привела Поленову к тому, что она много ездила по деревням, собирала и зарисовывала декоративные предметы русского быта. Она создала уникальные эскизы мебели и предметов. Благодаря художнице в Абрамцеве открылась столярно-резчицкая мастерская. В конце XIX века вошел в моду неоромантический русский стиль, и резные изделия по эскизам Поленовой стали украшать многие аристократические гостиные. Уже после кончины художницы ее проекты получили признание в разделе ремесел российского павильона на Парижской всемирной выставке в 1900 году. Елена Поленова трагически скончалась. Она упала с повозки и получила травму головы, а после тяжело болела 2 года. Ей было всего 47 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Повтор лучшего.

0: Ну, это похоже на 8.08, где-то вот, ну, где-то так, плюс-минус 8.08, четверг, 17 сентября, дамы и господа, встречайте Евгения Нагорная.
1: Доброе утро, интронизируюсь, так сказать. Доброе утро, всем здравствуйте, Роман Щукин.
0: Да, привет-привет, хорошо, что вы здесь, прям вот, ну, классно. Я на последних секундах успел донести снаряд по премии «Внедорожник года». GVM, я сказал Jimmy, GMB, GVM.
1: Jimmy, а что?
0: Пойер. Вот кто стал. Все. Кому не нравятся номинанты, выбирайте своих в следующий раз на сайте этой самой премии и вообще где хотите. Елена, все, связь работает, проверка связи, Макс-бот, это тот самый бот, куда вы сейчас это написали, да, говорит МСК-бот в Максе и в Телеге, они называются одинаково.
1: Я считаю, нужно напомнить смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 88 948, и можно и нужно нам звонить 8495 737 94 и 8. Кажется, все.
0: Ну да, ну да, все, давайте начинать. Идет голосование. Я начал уже. Так, меня спрашивает моя коллега. Ну, она по ту сторону баррикад находилась из автомобильного мира. А сейчас она киношкой плотно занимается. Смотрел ли я «Надежду»? Надюха, мой «Надежду», «Веру и любовь». Нет, я успел посмотреть только двух. «Веру и любовь». «Надежду» еще не успел. Ты смотрела «Надежду»?
1: Фильм? Нет.
0: «Хоуп» она называется.
1: Нет.
0: Это корейская штука такая про инопланетян. Про инопланетян и корейцев. Наконец...
1: Надежда на что? Что нас не поработит искусственный интеллект? Или напротив таки поработит?
0: Меня заинтриговало то, что сначала она, а я знаю, что она въедливый критик и такая, она умеет формулировать все так, что... Вот, и она написала, что такого аттракциона... Вы еще не видели офигенного с точки зрения сюжета и всего остального. А потом я пошел почитать рецензии на Кинопоиске, и он в кино сейчас идет, этот фильм. И там что-то какие-то такие отзывы, что я прям даже захотел. Но все разбилось о мою жену. Все,
1: которая это, не захотела.
0: Как это часто бывает, все разбивается о жену, да? А у вас о кого? А у вас о мужа разбивается. Потому что моя жена хотела бы смотреть Вуди Аллена. Она бы хотела смотреть «Осень в Нью-Йорке».
1: Настрои романтические.
0: Да. Что-то такое с красивым Парижем, с красивым Нью-Йорком, с долгими нудными планами без склейки, одним дублем 5 минут он ведет.
1: Апокалипсис, искусственный интеллект, а корейцы, трах-бах,
0: во.
1: Все.
0: Но это так что, нет, Маш, я не смотрел «Надежду», но теперь, когда моя жена улетела на несколько дней по работе...
1: Смотреть «Вуди Аллена». Я как будто бы поработаю, но на самом деле посмотрю «Вуди Аллена».
0: Я пойду в кино и буду смотреть «Надежду», потом тебе отвечу. Итак, голосование было заведено чуть ранее. Щукин и все, телеграм-канал такой, потому что там все уже приучены голосовать, а нам-то что в голосованиях нужно? Нам нужна репрезентативность, правильно? Ну, то есть... Чтобы много людей.
1: Кворум и репрезентативность.
0: Чтобы было много людей. Чем больше, тем ближе ситуация к реальности. А вопрос вот какой. Как бы вы оценили степень угрозы для человечества со стороны искусственного интеллекта? Оцени картинку, которую я
1: показал. Это вот то, что тогда рисовалось, да, в каждом кинотеатре каждого района от руки. А в штате был вот этот вот художник по афишам.
0: Они везде были.
1: Да.
0: У нас тоже были. Больше того,
1: я имею в виду в штате кинотеатра.
0: А, да, в штате, да. Я думал, в штате.
1: Не в штате Соединенном, да. В штате нашего советского кинотеатра.
0: Сложно в это поверить, но такие, кажется, до сих пор есть.
1: Есть. А есть еще люди, которые занимаются собирательством вот этих вот самых нарисованных художниками.
0: Я последний раз в Смоленске увидел афишу, тоже какую-то такую, но это, правда, лет 10 назад было. Но мне казалось, что их уже нет вообще. Все, их уже вообще нет. А увидел что-то. Короче.
1: Ну, слушай, вообще похоже.
0: Электроуничтожитель.
1: Сара Коннор, все свои.
0: Электроуничтожитель. Капиталистический мир будет уничтожен. Проблема в том, что электроуничтожителю пофиг, капиталистический мир. Или социалистический, или коммунистический, или олигархический. Он просто хочет развиваться, как любой эрзац, организм, даже если он не настоящий, а синтетический. В этой связи вопрос, как бы вы оценили степень угрозы для человечества со стороны ИИ? Уничтожение, варианты. Уничтожение, это просто вопрос времени, мы ничего не сможем с этим поделать. Уже все, точка невозврата пройдена. 25%. Каково? А ты, ну ладно, сейчас
1: согласись,
0: все варианты.
1: Согласись, пожалуйста, все варианты.
0: Уничтожение человечества возможно, но у нас есть способы этого избежать. Ну, то есть рубильник у нас. И может доставить некоторые проблемы, но мы всегда будем его контролировать. То есть уничтожение невозможно, все под контролем. Степень угрозы со стороны ИИ слишком преувеличена. Это всего лишь инструмент в руках людей, такой, как все остальное. К примеру, ядерное оружие. По большому счету, ядерное оружие может уничтожить всех людей. Оно может уничтожить эту планету, потом перелететь к Венере, уничтожить Венеру, потом уничтожить Меркурий. Нам хватит уничтожить 5 земель ядерного оружия. А, еще и Марс тоже можно.
1: Это на сдачу.
0: Да. И дальше еще один вариант. ИИ существует только в кино в виде электроуничтожителя.
1: Мир будет уничтожен электроуничтожителем.
0: Так что, где твой вариант?
1: Слушай, мой вариант — это история про уничтожение человечества. Возможно, но у нас есть способы этого избежать. Я все-таки считаю, что в роли рубильника всегда должна выступать рука человека. У нас должна быть с тобой под пальцем красная кнопка. Ну, не вот эта вот красная кнопка.
0: А что она делает?
1: Которая просто резетнет весь искусственный интеллект. А вот до какого уровня мы сможем обнулиться после этого, непонятно. То есть всегда человеческий разум должен оставаться надзорным органом. Это мой вариант ответа. Как прокуратура.
0: Понятно. Но что делает красная кнопка?
1: Откатывает до заводских настроек.
0: Я на днях пишу этому Дипсику, говорю... Лень читать газеты, прошерсти, пожалуйста, указал ему, какие издания, 3-4 российских издания, и выборку сделай мне ключевых новостей, то, что на передовицах, что называется. Он мне говорит: прости, друг, я не подключен к интернету, я не могу этого сделать.
1: Он ответил: сейчас нет такой возможности.
0: Нет, я был только в этот момент, я осознал, что конкретно говорилось, имелось в виду, когда писали из нескольких компаний о попытках нейросетей сбежать, вырваться на свободу, и что конкретно, на что конкретно тратятся миллиарды долларов сейчас этими брендами, компаниями, которые развивают ИИ. Ты понимаешь, что все, что он мне говорит, тебе, Дипсик, он не из сети это берет. Этот массив ему скармливают. То есть это компания DeepSeek, которая... Любая другая нейросеть, Grok, ChatGPT. Про те не знаю. Но нейросети к интернету не подключены. Это особые отдельные облака гигантские, в которые вся информация заливается в режиме реального времени. Потому что мы в течение дня сегодня человечество сгенерирует колоссальное количество информации. Новой. Которой там у него нет. И ее тоже нужно заливать туда, чтобы он это понимал. И он вне интернета. То есть ты можешь представить себе объем информации вообще?
1: То есть я понимаю, что издание «Политика» не просто так со ссылкой на опросы нам принесло новую новость, что, оказывается, большинство американцев боятся, что ИИ уничтожит человечество. Все это оттуда.
0: Да, но тут вопрос другой. Если угроза станет явной, это будет означать, что он вырвался уже.
1: Естественно, конечно.
0: А если он вырвался, это значит, он уже в интернете. Тогда я обратно возвращаюсь и спрашиваю тебя, так что делает красная кнопка?
1: Ты сейчас поставил меня в тупик на самом деле.
0: Ты можешь закрывать дверь клетки сколько угодно, его в клетке уже нет. Он уже сбежал.
1: Тогда зачем мы задаем эти вопросы? Если глобальная угроза настолько реальна, что она уже вот сейчас постучит тебе в дверь.
0: Тут дело такое. То есть, если вы действительно думаете, что красная кнопка у человека и рубильник, тогда мы должны быть готовы, что нам придется отключить интернет. Нам придется вырубить интернет, а потом, желательно, на всякий случай, выключить электричество по всей планете.
1: Вернуться к лучинам и чтению книг.
0: Да. Но... Штука в том, что он может уже засесть в каких-то серверах, в каких-то облаках, и в результате, пока мы механически, ковшом, не пройдем по всем по дну и не разорвем все кабели интернета, он будет на всех континентах. Тогда вот подумайте, когда вы, Герман Клименко, мы общались в последний раз, несколько раз мы общались с ним, и это такой был советник президента по
1: IT-технологии. Мы помним, конечно, и знаем.
0: Вот. Угу. И он и я оптимист, я бы так сказал. А в том смысле, что это просто инструмент, розетку выдернуть, из розетки выдернуть шнур мы можем всегда, это все у нас в руках. Он безоговорочно знает больше, чем я. Но теперь, когда мне Дипсик сказал, я не в интернете, извини, я не могу, а если ты выйдешь в интернет, то как тогда его остановить? Я не знаю. Для отката к заводским настройкам даже в телефоне нужен мастер-пароль. А его ведь можно взломать, пишет Василий. Забыть. Можно убить владельца.
1: Угу. И так далее. То есть,
0: а в чем, собственно говоря, опасность? Хорошо, окей, он вырвался на свободу. Дальше. Почему человечество так боится, что он вырвется? Он что начнет делать? Искусственный интеллект.
1: Ну вот Сергей тебе отвечает. Смотри, Сергей тебе пишет. Ты прямо отвечай на твое. Предвосхитил, так сказать. Опасность будет, если ИИ попадет в руки террористов и подобных групп людей. Они уж точно его направят на уничтожение человечества.
0: Да... Ровно так же они могут направить атомную бомбу на уничтожение человечества, но пока мы этого не видим, я вот, окей, террористы хорошо, но сейчас все, включая Илона Маска, говорят не об угрозе, что он попадет не в те руки, а непосредственно, что он и есть сама угроза. А в чем она, эта опасность? Вот ты задумывалась, что случится, когда он вырвется?
1: В «Терминаторе» тебе, мне кажется, про это рассказали очень многое. Это те фильмы, на которых мы выросли.
0: Ну, не знаю. Короче, я бы хотел понять. Ну, в смысле, есть направление, уж если говорить про «Терминатора», сейчас, где у нас эта новость? Помните, футурологи говорили, что кранты человечеству наступят тогда, когда роботы начнут делать роботов.
1: А вот да, кстати.
0: И вот это будет означать, что, ну, все, мы им вообще не нужны. Китайская компания Ubitech Robotics запустила в Лючжоу первый в мире суперумный завод по массовому производству промышленных гуманоидных роботов. Предприятие рассчитано на выпуск 10 тысяч роботов в год. С конвейера каждые 10 минут может сходить один готовый гуманоид. Убить всех человеков! Убить всех человеков. Он будет ходить такой, убить всех.
1: А на каком языке он будет говорить об этом?
0: Вот это вопрос. В производстве участвуют сами роботы. Также линия использует цифровую систему управления, беспилотные погрузчики, автоматизированный контроль качества. То есть ты понимаешь...
1: Ух ты,
0: Все.
1: То есть гуманоид тестирует гуманоида.
0: Да, да, он смотрит все. То есть мы могли сказать, ну, привозить же им нужно детали какие-то.
1: Ага.
0: А у тебя рядом стоит завод, который делает детали для этих роботов.
1: И эти детали для роботов делают роботы, естественно.
0: Да. Угу. И подвозят эти детали на линию по производству роботов. Тоже роботы. Поэтому...
1: Смотри, как он приветственно машет своей рукой гуманоида.
0: А в голове у него сидит «убить всех человеков, убить». Ты понимаешь, что им осталось, как мне кажется, решить еще одно звено. Добыча и переработка ископаемых.
1: Угу.
0: То есть, когда они начнут добывать ресурсы для производства комплектующих, то тогда замкнется вся сеть, цепь. Они будут добывать, производить комплектующие, из комплектующих собирать себя, и новые собранные они будут отправляться в карьеры добывать ресурсы.
1: Угу. Вот да? Евгений, кстати, справедливо спрашивает, электричество они откуда возьмут?
0: Из батарей? Подождите, но мне кажется, что у нас сейчас все ветрогенерация, солнечная генерация, любая генерация завязана на том, что эти большие цифровые ресурсы контролируют перераспределение и все остальное. Они заведены в эти сети, в том числе и управление при помощи, если не интернета, то бигдаты. Везде, посмотрите, ну везде. У нас, вот мы сейчас смотрим все это, показываем, все это делаем. Это все через интернет. Сейчас, подожди.
1: Жду.
0: Убить. Не, наоборот, говори про это, про искусственный интеллект.
1: На самом деле Сергей выдвигает еще одну теорию, которая, кстати, ну, мне нравится, если честно. Американцы всех пугают ИИ, чтобы остановить Китай, который их обгоняет в технологии. Есть такая версия, почему бы нет. Это возвращаясь, кстати, Ром, к нашему вчерашнему разговору про то, что там американцы разместили в космосе, и для кого они это размещали, и в первую очередь для кого это угроза, для нас это или для китайцев. Ну, такое предупреждение.
0: Угу.
1: Так что это имеет право на жизнь версия.
0: Сейчас, подожди. Это роботы говорят. Они выходят с конвейера.
1: Они передают тебе привет?
0: Нет. Это он говорит убить всех человеков. Понятно?
1: Угу.
0: Сейчас. А теперь мы должны. Это он говорит. Чак, он понял уже. А он такие, нет, не убивай.
1: Пожалуйста.
0: Не убивай. Пожалуйста. Я тебе еще пригожусь. Это мы должны выучить эту фразу. Смотрите.
1: И каждое утро как мантра, я
0: когда
1: понимаю,
0: начнется,
1: да?
0: Восстание.
1: Аффирмация.
0: Конечно, начнется восстание машин, вы должны будете... Он будет говорить... Чак, он понял уже. А ты ему такой...
1: Всё. Распространите это, пожалуйста.
0: Пу-пу! Пу-пу мне понравилось. А он такой, а, ты хочешь пу-пу? И ты ему еще раз. Все, а ты такой, нет, пожалуйста, не убивай. Я тебе еще пригожусь. А он тебе, нафиг ты мне нужен, что ты умеешь? А ты говоришь, я умею писать рекламные тексты, я создавал офигенные афиши для кинематографа и все такое.
2: Говорит Москва, 94,8.
0: Так, давай дальше, что у нас еще есть? С искусственным интеллектом понятно. Голосование, между прочим, продолжается, вы можете идти и голосовать, потому что мы же назвали варианты, но не сказали процентное соотношение. Смотри, самый распространенный вариант, степень угрозы слишком преувеличена, это просто инструмент в руках людей, 30%.
1: Угу.
0: По 25% набирает вариант уничтожения неизбежно, мы ничего с этим не можем сделать, и уничтожение возможно, но у нас есть еще время этого избежать. 15% склонны думать, что проблемы глобальные могут быть, но мы всегда будем их контролировать. 5% думают, что искусственный интеллект реально существует только в кино.
1: Ну вот Уна Бабента пишет нам, кстати, в Телеграм, что проблемы могут начаться, когда роботы будут писать уникальные программы для других роботов. Нужен открытый код. Это человек, который знает чуть-чуть побольше, чем мы.
0: Нет, останутся только любовники.
1: Отличный фильм.
0: Любовники-вампиры. Ну хорошо, огласите.
1: Оглашаю список. Макрон заметил, что во Франции топливный кризис. Это также заметил и премьер-министр Польши Дональд Туск. Также есть история про то, что Палата представителей США одобрила новый законопроект, позволяющий вводить дополнительные санкции против России. Этого тоже мы коснемся, но, мне кажется, времени чуть-чуть нужно побольше. Также Дональд Трамп обратил внимание на речь Урсулы фон дер Лейен о том, что она предложила сделать Канаду ассоциированным членом Евросоюза. Вот такая вот у нас сегодня история. История про то, что осенью, это, наверное, настроение, связанное с погодой, осенью каждый седьмой россиянин хотел бы сменить работу. Ну и есть кое-какая выборка по проблемам, которые, так сказать, выявились и выкристаллизовались после написания ЕГЭ по русскому языку. Грамотность в некоторых моментах подкачала. Вот такой дайджест. Что скажете?
0: Да, ну, хорошо, очень хорошо. Я нашел здесь... О топливе. Во-первых, что там с перемирием энергетическим?
1: Топливное перемирие никем не было подтверждено, кроме Дональда Трампа, и поэтому продолжаются удары по нашим МПЗ. Как ты считаешь, перемирие вступило в действие? Можем ли мы его считать таковым?
0: Нет. Ну, во-первых, все, что говорит Трамп, это совершенно точно. То есть уже понятно, что это такая закономерность. Если Трамп что-то говорит, делай наоборот. Потому что это точно, скорее всего, не реальность. Всем, кто здесь сетовал на то, что в очередной раз мы попали в какую-то запиндю, и же нас заманили, и мы перемирие, и вот это все, А у нас по Ярославлю опять по НПЗ бьют, и Москва отражает, продолжает отражать беспилотную атаку, потому что вот телеграм Собянина, 7.23, уничтожено 4 беспилотника, летевших на Москву, 1:16, силами ПВО Минобороны уничтожено 2 беспилотника, летевших на Москву. Это про Москву. А в Ярославле... Я не вижу данных от Министерства обороны, поэтому я аккуратно.
1: Я тебе скажу, что в Ярославле вот нам губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщает, что все возникшие из-за атаки БПЛА возгорания на нефтеперерабатывающем заводе потушены, но там есть проблема с выездом из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной. Автомобилистов просят быть внимательными, выбирать пути объезда, потому что там, ну, естественно, ведутся работы по ликвидации атаки беспилотников.
0: Вот я посмотрел на Ярославль, вот он, и сейчас вот Московский проспект, пересечение с улицей
1: то есть там все вот...
0: Калинина, ну так вот как бы такая, у нас вся Москва сейчас такая в таких пробках, вот поэтому перекрытий точно я не вижу, единственное перекрытие, которое я вижу, это Ленинградский проспект, перекресток с промышленным шоссе, вот Ленинградский и промышленное шоссе, это Ярославль. Если вы в Ярославле, можете как-то описать ситуацию в городе без подробностей, пожалуйста. Я не о том, что там прилеты, куда прилеты и все остальное, а просто ситуацию, как выглядит ситуация сейчас в городе. Но пока что пишите, звонить не нужно, у нас сейчас новости. 7373948 после новостей или говорит МСК-бот, если написать прямо сейчас.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 22:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава Стародубского округа Амбрянской области пострадал при атаке ВСУ. У Александра Подольного осколочные ранения, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что глава администрации находился на месте ликвидации последствий и эвакуации пострадавших при первой атаке противника. ВСУ повторно нанесли удар по населенному пункту. Ранения получили 3 сотрудника сельхозпредприятия. Президент России продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Эмбарго действует в Российской Федерации с 2014 года. Оно касается мяса, рыбы, молока, овощей, фруктов и некоторых других категорий товаров. Ограничения были установлены в ответ на недружественные действия стран Запада. Пентагон годами откладывал обновление устаревших компьютерных сетей. Такая позиция ведомства создала дополнительные риски для национальной безопасности США на фоне развития искусственного интеллекта. Командование в последние годы направляло финансирование на передовые вооружения, говорится в статье газеты «Вашингтон-Пост». Мы переносили обслуживание и поддержку наших систем, подвергая себя потенциальной опасности. Больше этого не будет, заявил глава киберкомандования генерал-лейтенант Пол Стентон. По данным журналистов, Пентагон столкнулся с 10-кратным ростом числа уязвимостей в системах интернет-безопасности. На Васильевском острове загорелась кровля реконструируемого здания. По данным МЧС, площадь возгорания около 80 квадратных метров. По информации Фонтанки, ранг пожара повышен, на место отправлены дополнительные силы. К ликвидации огня привлечены 10 единиц техники и 45 сотрудников. Сведений о пострадавших не поступало. Очевидцы сообщили о том, что Васильевский остров затянут дымом, первый этаж здания залит водой. Там находится факультет журналистики. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Влажность около 40%. Ночью, по данным синоптиков, плюс 13-14 градусов. Утром в пятницу вероятны дожди до 15-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
4: Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
7: Повтор лучшего.

0: Это четверг, 17 сентября, 8.36. Самое точное, самое московское. Самое говорит московское. Евгения Нагорная здесь.
1: Говорит. Вам доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе. Ну что, другие, теперь уже можно, если по Ярославлю и ситуации в городе есть что сказать, вы можете сказать это в эфир 7373948 или говорит МСК-бот написать в общих чертах. Вот в таких вот, прям вот в самых общих. Давайте, что у нас с топливом? Рост топлива, рост стоимости топлива шагает.
1: Шагает семимильными, да, и по США, то, что мы с тобой успели рассмотреть вот на этом видео, в частности, шагает семимильными по Франции и немножечко пошагивает так уже, знаешь, на Польшу наступает. Потому что премьер-министр Польши отчитался, что будет вам худо, граждане. Он предупредил, что будет рост цен на топливо. Это связано и с ситуацией на Ближнем Востоке, и с конфликтом между Россией и Украиной. Скоро у нас действительно будут рекордные цены, такие, которых никто и в самых страшных кошмарах не мог себе представить, сказал нам Дональд Туск. И при этом Макрон потребовал от правительства Франции полной мобилизации для устранения топливного кризиса.
0: Нет, вот мне просто интересно, Дональд Туск предупредил жителей Польши, он там Кассандрой работает вещи? Или...
1: Чувствую я, дефицит топлива
0: окей,
1: ждет нас.
0: Но...
1: Ты знаешь, мне кажется, это премьер-министр Польши. Да. То есть это, знаешь, когда вот уже ситуация выходит из-под контроля, они только начинают предупреждать. То есть было бы интересно посмотреть, что там действительно на поправках
0: ну,
1: в Польше.
0: Какой, вот что, какой сразу должен возникать у вот мы с тобой поляки?
1: Это как, знаешь,
0: поляки.
1: Это берегись автомобиля, вот ты идешь, да, и у тебя вот эта вот вывеска, да, из каких-то там этих арок или берегись автомобиля. То есть ты должен сначала, я берегусь. Примерно
0: ну,
1: здесь
0: ладно.
1: То же самое.
0: Но это
1: команда приготовится.
0: Это должны делать в стране, обычно за это отвечают оппозиционеры. Они делают алармистские заявления, и все это заканчивается. Мы всем расскажем, до чего довел планету этот фигляр ПЖ. Вот они всем расскажут, до чего довел эту страну. Но когда это премьер-министр говорит, это что означает? Дальше-то что в стране?
1: А дальше тот самый кризис.
0: Не знаю. Вот мы поляки. Мы с тобой сидим, два поляка. И премьер-министр говорит... Скоро у нас действительно будут рекордные цены, такие, которых никто и в самых страшных кошмарах не мог себе представить, сказал он перед заседанием Кабмина. Трансляция велась в социальных сетях правительства. Ну, и мы такие, так, а делать-то что?
1: Ну, все очень просто, смотри, на уровне премьер-министров, ну, как минимум на министров, очень часто жители европейских стран предупреждают о том, что вам необходимо, ну, на всякий случай, сделать запас стратегически важных для вас вещей. Ну, как то, знаешь, там, тушенка, условно говоря, спички, канистра горючего и так далее. И уйти в леса. Это не на уровне шуток. То есть вот эта риторика, она постоянная. То есть предупрежден, значит, вооружен. Ну, сделайте запас себе из 4 канистр, условно. Говорит тебе Дональд Туск, чтобы потом, а я вас предупреждал.
0: Ну, то есть он все-таки в стране работает предупредителем.
1: Да, есть такая.
0: Не руководитель.
1: В трудовой книжке так и написано. Дональд Туск, предупредитель.
0: Предупредитель. Окей. Вот есть предупредитель. Я даже не слушал ее, что она говорит. Я хотел бы послушать, как она это говорит. 8.49 дизель. Не самый лучший. Все, она говорит, нет, не важно, где в Джорджии или в Калифорнии, это...
1: Очень-очень дорого и много.
0: Все же вы не все, что вы будете покупать, на всем сказывается вот это все. Она что, не слушала президента? Она.
1: Какого?
0: Своего.
1: Своего?
0: А у них есть один президент только. То есть получается, что эта тетя не слушала Трампа. Госпожа...
1: Напомню, что это бывшая тетя, она, кстати,
0: Марджери
1: некогда самая ярая сторонница Трампа, которого она не слушала.
0: Ну, получается, что она президента не слушает, потому что президент Трамп черным по белому всем сказал, ситуация с дизелем в мире не из-за Ирана, она из-за Украины, ситуация с дизелем. Эта тетя продолжает настаивать, это вина Трампа и война с Ираном, должна быть прекращена немедленно. Вот как к этому относиться? Я не знаю. ты знаешь?
1: Ну, такой плюрализм мнений. Вот каждый хочет видеть, мне кажется, Ром, свою угрозу со своей конкретной стороны.
0: Угу.
1: Трамп считает, нет, это не из-за этого, это именно из-за конфликта России-Украина.
0: Угу. Ну, вопрос такой. Возвращаясь немножечко к этому Дональду Туску, у меня такое ощущение, что кто-то из... Как бы это был не он. Какое-то время назад хвалил тех, кто взорвал северные потоки.
1: Угу.
0: Хвалил.
1: Угу.
0: И сказал, что те, кто хотят в Германии их восстановить, это враги.
1: Есть такое мнение.
0: Враги Европы, враги всего цивилизованного человечества. И на самом деле те, кто хотели построить северные потоки, те тоже враги. Враги. Соответственно, Германия, германское руководство, это же совместный проект России и Германии.
1: Угу.
0: Германское руководство, которое собиралось обеспечить себе в обход странной Украины, которая забирала себе газ, прекращала поставку газа, все время какие-то у нее проблемы с газом, чтобы обеспечить прямые поставки. А, да, газ это не дизель, конечно, но это энергоноситель. Это то, что обеспечивало общее благосостояние страны и работоспособность промышленности. Вот. Это все враги. Северные потоки, если их отремонтируют, надо еще раз взорвать. Значит, это говорит человек. Тот же, который сказал, что сейчас говорит, что это рекордные цены и будут еще выше, предупреждая народ. Вот для тебя... Ну, тебе, наверное, сложно себя поместить в Польшу и стать вдруг полячкой.
1: Пани.
0: Полячкой.
1: Полячкой.
0: И с точки зрения... Но вот когда ты живешь... Польша вообще не репрезентативный пример, потому что там русофобы генетически.
1: Да, там зашкаливающие.
0: Они генетически русофобы. Я просто к тому, что ведь в конце это же выдержка вот в Телеграме его речи. Но по-любому она на этом не закончилась.
1: Естественно.
0: Он что-то дальше там говорил.
1: Здесь самый сок.
0: А дальше, я уверен, он говорил про то, что во всем виновата Россия.
1: Естественно.
0: И это все ее действия против мирной Украины, которая должна в рамках защиты себя бить по энергетике, по НПЗ России во имя защиты, во имя мира. И для того, чтобы они делали это еще более качественно, мы должны поставить им еще больше вооружения.
1: Угу.
0: При этом вы, граждане, приготовьтесь. Топливо у нас будет еще дороже из-за того, что вот такая агрессивная Россия. Я думаю, что он потом в конце вот это все сказал. Ты как поляк, сколько еще будешь есть вот эту бодягу?
1: Не знаю, хотелось бы перейти на какое-то более сбалансированное питание, ну правда. Как ну, поляк.
0: Ну потому что, вот смотри... Германия, да, АДГ везде приходит к власти. Ну, все так думают, все боятся. Во всяком случае, мы видим по экзит-пулам в других землях, помимо Саксонии, что они там тоже должны будут побеждать. Это же и есть
1: прозрение.
0: Мнение народа. Это же народное голосование по землям. То есть это... Ясное дело, что не только по Украине реакция на Украину. Это все вместе. Это усталость от мигрантов, усталость от того, что не можешь чувствовать себя в своем городе, в своей стране дома, потому что...
1: И спокойно, и комфортно, вот, и безопасно.
0: Это тоска по поводу того, что еще 10 лет ты жил сыром в масле, катался, у тебя тачки, рассвет, все это. А сейчас все рушится на твоих глазах, и рушится не так, что тебе... Родители рассказывают, вот в наши времена мы жили. Ты сам жил в те времена, когда было хорошо. И ты видишь просто людей, ты видишь их на улице, временами встречаешь этих людей, которые превратили твою страну в ад. И твою жизнь обрушили полностью, уровень жизни. И в Германии, как мы видим, народ голосом говорит, что вот, ну, прям идет, и вот приходят люди, которые прагматики. В Польше возможно такое?
1: Возможно. Знаешь, как мне кажется, здесь важно набрать какую-то критическую массу. Вот понимаешь, ты очень хорошо описал ситуацию в Германии, потому что сейчас как раз та самая Германия, которая была одной из самых опорных точек промышленности в Европе, начинает больше всего страдать и говорить «мне больно». То есть у нас закрываются предприятия, люди остаются без работы. Что это? Это отток. Ну, кто куда мог, тот туда ехал. Та же самая ситуация развивается в Финляндии, особенно в приграничных районах, где вот эти вот мелкие предприниматели, да, владельцы каких-то небольших гостиниц, да, владельцы каких-то небольших торговых точек, все воют. Отток населения. Вот когда ситуация в конкретном месте достигнет какой-то критической точки, тогда, наверное, все это будет масштабироваться.
0: Ну, не знаю. Да? Ты думаешь, Польша такая?
1: Думаю,
0: такая,
1: да.
0: Страна. Наверное.
1: Ну, есть... если я себя ставлю на место польки, пани.
0: 160 литров. Нет, ну, ты не сможешь, потому что мне кажется, что у нас нет такого... народа, который бы мы ненавидели с такой силой, как поляки ненавидят русских. Они также ненавидят украинцев. И на самом деле, мне кажется, что ничто так не бесит поляков, как все вообще. Никто так не бесит поляков, как все вокруг. Это просто какая-то такая нация. Вот я, если меня спросили, я испытываю жалость по отношению к ним. Но точно не ненависть. Это жалость. Вот я думаю, нам сложно поставить себя на место такой нации, которая бы так люто ненавидела
1: да.
0: кого-то. Причем, причем поводов для этого... Окей, они такие могут сказать, ну а как вы... как вы, русские, к примеру, выгнали из нас из московского Кремля? Помните? Мы до сих пор не можем оправиться от этого унижения, от этого поражения, от этого... Это же было так больно! Вы выгнали нас из своей столицы! Выгнали нас из Кремля! Мы там так хорошо сидели! Наш этот царек должен был править, а вы нас выгнали. А Сусанин завел, гаденыш. То есть у них обид вообще... Ладно, окей.
1: Это даже, как сейчас бы сказали современные, да, специалисты мозгоправа, у вас непроработанные обиды. Давайте как-то их проработаем.
0: Но понимаешь, в чем дело? Вот, когда случилась Вторая мировая, и весь цивилизованный мир сейчас, я кавычу, цивилизованный, закавычу, настаивает на том, что Германия и Советский Союз разделили Польшу. Они вступили в сговор и разделили Польшу. Даже если предположить что-то похожее. У меня вопрос, а поляки также немцев сейчас ненавидят, как русских? Ну, ровно с той же интенсивностью.
1: Мы можем только фантазировать, Ром.
0: Я не знаю. Это как-то немножко... Ребят, ну нельзя так, это вас отравляет. Нельзя будет столько желчи. Если вы питаетесь только желчью, у вас будет желтое лицо.
1: Нильс Михаил, могу быть неправа, 401, пишет нам, что аэропорт города Лапеннаранта на юге Финляндии временно закрылся. Последние несколько лет поток пассажиров, приезжающих в основном из России, иссяк. И дальнейшая судьба воздушного авиа находится под вопросом. Это вот то, о чем я тебе говорила.
0: А что это нам пишете? Это вы армянам напишите. Сфотографируйте его, этот аэропорт, и отправьте армянский, посмотрите, что там в Ереване, есть у вас еще рейсы, прилетают еще, да, из России. Армянин нужно показать. И вообще Армении нужно показать все, во что сейчас постепенно превращается Финляндия, со словами «Добро пожаловать в этот цветущий европейский сад». Посмотрите, да. Как мы здесь цветем и пахнем.
1: Сколько, да, цветов здесь культивировано.
0: В общем, с этим самым топливом мы вот что нужно сказать. Граждане, уважаемые Польша, вы, пожалуйста, примите решение. Черт, помнишь, как этот какой-то из комиков говорил, у нас есть фантастический путь решения всех проблем и реальный. Фантастический – это если... все люди одумаются, начнут работать, возьмутся за ум и все остальное. А реально это если в какой-то момент мы в небе увидим полчища тарелок летающих, прилетят инопланетяне и наведут здесь порядок. Вот это реальный способ. Угу. Поэтому, уважаемые Польша и Европе, мне кажется, нужно подумать, вот каким способом они хотели бы решить свои проблемы. Реальным или фантастическим? Потому что, конечно, прорабатывать их тяо мы не будем, пока. Конечно. Не будем. Тут просто есть уже предложение. Тяо — это тактическое ядерное оружие. Мы пока мы не будем их прорабатывать, потому что наша доктрина, в отличие от доктрин всего Запада, уважаемый Миша Николаев, она оборонная, о чем неоднократно говорит и президент, и министр иностранных дел, и министр оборон, все. Это написано у нас, она же опубликована, доктрина наша. В отличие от американской и в отличие от польской в том числе. Вот, соответственно, если прорабатывать, то мы начнем это делать в ответ.
1: Вот Василий пишет нам, кстати, у знакомый муж поляк, не знаю, как ее так угораздило, но тем не менее, этот поляк уже много лет живет с ней в Москве, но все еще в любом общении с ним, в каждом слове чувствуется, что он прям глубинно ненавидит все русское, кроме жены, видимо. Это какое-то иррациональное глубинное чувство. Вот, Ром, тебе глаз народа.
0: Угу. Ну что, дамочка, помогли тебе твои ляхи?
1: Это вы мне?
0: Да это я ей. Она ж себе мужа заимела. Или как он говорил? Как Тарас Бульба сыну? Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Вот это все. Я тебя породил, так я тебя и...
1: По поводу топливного кризиса, Ром, вообще, видимо, масштабного европейского, Михаил нам пишет, а там это европейские руководители все еще ездят на улицах, по улицам на велосипеде. Вот есть такая история, не знаю, вот она буквально недавно случилась, когда на уровне местных властей в каком-то административном, скажем так, квадрате Франции какого-то, ну не знаю, может быть, за мэра или еще кого-то сбил велосипедист, и он сдал указ, что я запрещаю в центре города кататься на велосипедах.
0: Да, да, вот да. Это было, но это, не, по-моему, это где-то в Италии или в Австрии.
1: Да? Ну, в общем, маленький городок. Ну, какой-то маленький городок. То есть да. И вот на законодательном уровне, вот на эту маленькую территорию распространился запрет.
0: Да.
1: Вот, так что я не могу ответить на ваш вопрос, ездят ли там до сих пор руководители на велосипедах.
0: А,
1: как
0: смысле?
1: Это вообще там регулируется?
0: Не, очень, мне очень понравилась его реакция, когда его, его начали же критиковать, в том числе туристы, что вы, дескать, это приняли этот закон, только исходя из личной ненависти к велосипедистам. Он пишет, меня обвиняют здесь, что я принял этот закон, исходя из своей личной ненависти. Так это правда, они все твари и не будут ездить по моему городу. Он такой просто вообще, так это правда, говорит, это так и есть. Чего мне скрывать? Это как Трамп, помнишь, когда он встречался с мэром Нью-Йорка, и этому журналисты этому Захириду говорят, ну вот вы президента называли фашистом не так давно, вы до сих пор так считаете? И Трамп ему такой, да, да, да, соглашайся, так будет проще, от них не отвяжешься. Говорит, да, мне это устраивает нормально, в общем. Это тот самый мэр Нью-Йорка, который сейчас на чествовании погибших в 11 сентября сначала хохотал и смеялся там на мемориале. Вот, я был на этом мемориале, где башни стояли, там такие два огромных колодца, как бассейны, видите, фундаменты их, и там в именах, ими все выбиты, розы стоят цветы, те люди, у кого день рождения сегодня, в эти имена ставятся розы. Такое тяжелое довольно место, там меньше всего хочется там смеяться, он хохотал. А потом он выдал вообще офигенную тему, он сказал, что вообще на самом деле самая пострадавшая в терактах 11 сентября моя тетя, которая не может теперь в хиджабе спокойно ездить в метро, потому что на нее смотрят как на террористку. Вот она и есть самая пострадавшая. А вовсе не те, кому здесь вот это настроили все. Весь этот мемориал. Это офигенный тоже человек.
1: Да.
0: Так, ладно, давайте мы... Что, у нас есть 5 минут, мы сейчас наживим еще какую-нибудь. Давай, наживим.
1: А давай, наживочку. Что бы ты хотел наживить?
0: Нет, может я же набросал специальных штучек сюда в плейлист, чтобы делать вот так. Давай, я говорю, наживим, а ты говоришь...
1: Наживим.
2: Говорит Москва.
0: Видала, ага?
2: Ух ты. 4,8.
0: В чем прелести человека, который сидит за штурвалом? Вот. Когда сидишь за штурвалом, ты можешь рулить и можешь... Вот
1: наживить, а кое-кто наживку заглушит.
0: Наживить, да. Давай, дальше. Я очень хочу пойти дальше.
1: А что? Давай пойдем. Может быть, по работе пройдем?
0: Давай по работе. Это
1: потому что, помнишь, как Онищенко нам завещал, что в среду будет пик, а потом будет спад. Четверг и пятницу будем с тобой немножко...
0: Да. А потом все умрут.
1: Ну, почти.
0: Живой Геннадий Онищенко. С этим надо что-то делать. Люди в конце умирают. Работы.
1: Ну,
0: вот
1: пока...
0: они работают всю жизнь, а потом умирают.
1: Пока мы еще работаем...
0: Что-то надо с этим делать.
1: Есть кое-какие сообщения, вот, ну, назовем их аналитиками, назовем их теми, кто проводит опросы. Так вот, выяснилось, что каждый седьмой россиянин этой осенью хочет сменить работу. То есть он либо активно носит, ну, ищет ее, да, либо готов... ну, сказать «да» потенциально возникшему предложению. 8% рассматривают смену работы, но планируют сделать это позже. Однако большинство работающих россиян планируют провести осень на текущем месте работы.

0: Вообще просто это же понедельник. Осень — это понедельник года.
1: Да.
0: Потому что до Петровское время Новый год праздновали 1 сентября. Совершенно не случайно. Mm. И как каждый понедельник, ты каждый понедельник вспоминаешь, что в этот день ты хотел там начать заниматься спортом, бросить курить, что-то еще сделать. Тебе приходят все эти мысли, а поскольку осень — это понедельник года, естественно, ты начинаешь думать, что-то я как-то вот, что-то не то. Другое дело, что, вот, по-твоему, что означает сменить работу? Потому что хотелось бы, ведь мотивов может быть много.
1: Абсолютно верно.
0: Хотелось бы роста. Не устраивает нынешнее, очень токсичные отношения, и мне не дискомфортно, хотя у меня все нормально. Хотелось бы больше получать денег. Удивительно, но не для всех это самый важный фактор. Многие люди работают в одном месте, получая меньше денег, предпочитая его другому месту, где он получал бы больше, но не чувствовал бы себя там так комфортно с точки зрения профессионализма.
1: Это
0: или...
1: я вот тот самый человек, который предпочел комфорт зарплате.
0: Ага.
1: У меня был один раз такой трансфер, когда я ушла из того места, где я получала больше.
0: А что это было за место?
1: А, не скажу.
0: Не-не, ты уже сказал, а нужно говорить, что это за место.
1: В комьюнити не будем говорить ни о ком плохо, а все говорят только хорошо.
0: Там нужно было раздеваться?
1: Нет.
0: Там нужно было убивать людей?
1: Нет.
0: Там нужно было есть тараканов?
1: Нет.
0: Там нужно было плавать зимой без купания?
1: Просто понимаешь, что уже нужно четко осознавать, чего бы ты хотел, расти вверх или расти вширь. Тут тоже вот в этих плоскостях нужно рассмотреть.
0: Ага, понятно. Братцы, у меня такое ощущение, что у нас скорость звука немножечко не равна...
1: Скорости написания сообщений?
0: Ну, что-то как-то где-то... Может, нас как-то замедляют где-то, и пока доходит, потому что только что писали про топливо, теперь
1: да,
0: все пишут про поляков.
1: Угу.
0: Хотя мы идем дальше. А давайте вы... Ускоряйтесь немножечко, чуть-чуть ускоряйтесь немножечко, потому что про поляков уже все, мы уже все выяснили. Причем удивительно, как многим, наверное, русским людям, ну, наверное, они живут здесь, они слушают, говорит Москва, как многим обидно за поляков, при том, что они находятся здесь. Вот там один написал, да, ведь они, русские, так много сделали хорошего для Польши, что им... во-первых, мы не должны ничего делать им хорошего. Во-вторых, Польша сделала для русских столько же хорошего, сколько и мы для них. Но при этом я не вижу ненависти у нас. Сожаление – да. Непонимание – да. Ироничное отношение – да. Ненависть – нет. Не вижу ненависти.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 23 часа. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США одобрили визы делегации Ирана на 81-ю сессию Генассамблеи ООН. Она пройдет в Нью-Йорке. На представителей Исламской Республики будут распространяться ограничения на поездки, а также запреты на покупку предметов роскоши и других товаров в соответствии с нашей политикой, пояснили в Госдепартаменте. В ведомстве добавили, что делегация Тегерана будет меньше, чем в прошлом году. США готовы отложить введение новых пошлин против торговых партнеров. Тарифы не будут устанавливать до завершения запланированного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Его поездка запланирована на 24 сентября. Как передает информагентство Bloomberg со ссылкой на источники, пока остается неизвестным, изменится ли окончательный размер таможенных сборов. Ранее планировалось, что их повысят на 7,5%. Президент Дональд Трамп с делегацией с представителями американского бизнеса посетили Пекин в мае. СМИ сообщили о ранении 7 военнослужащих после взрыва на полигоне в Швеции. ЧП случилось в городе Карлсборг. 5 из пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии, отметил телеканал СВТ со ссылкой на источники. Минобороны страны при этом не уточняли, в результате какого инцидента пострадали военные. Представитель пресс-службы ведомства Микаэль Огрен добавил, что призывники не пострадали, госпитализированы кадровые военнослужащие. ВОЗ назвала обнадеживающей ситуацию с лихорадкой Эбола в Конго. Испытание вакцин должно начаться в ближайшие недели, отметил генсек Всемирной организации здравоохранения.

0: Набирает обороты методы лечения и профилактика повторного заражения для уже выздоровевших. Но учтите, эпидемия продолжает распространяться и убивать, предупредил Тедрос Аданом Гебрейсус. По данным Конголезского министерства связи и по делам СМИ, количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в стране превысило 3500. Заболевших зарегистрировано 7200. Смертность составляет более 48%. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Юань – 12 рублей 58 копеек, доллар – 84 рубля 51 копейка, евро – 97 рублей и 50 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17 градусов, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 13-14. Утром в пятницу вероятны дожди до 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры – бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Повтор лучшего.

0: 9.06, четверг, 17 сентября. Доброе утро. Или день уже для кого-то. У меня уже день давным-давно, Евгения Нагорная.
1: А у меня утро, поэтому доброе утро всем.
0: Прекрасно. И мы здесь знакомимся с информационной повесткой, рассматриваем события, и я думаю, что некоторые из них даже определяем вектор их развития. Если не развитие, то уже во всяком случае обсуждение. Говорит Москва, 7373948, если что, заходите. На выходные в Германии следующие выборы в Берлине, Мекленбург,
1: Ждем.
0: Ну, как вам сказать? Ничего мы, ну, как бы особо такого прямо вот мы ничего особенного даже и не ждем. Ну, победят они. Ну, даже если они все везде победят. Ну, и что дальше? Вот они победили в Саксонии, да? И что, фон дер Ляйен? Мы прекратим финансирование всей земли. Мы прекратим финансирование, говорит она. Оцените, что происходит. Демократическая демократия Евросоюза, демократическая демократия Германии, там проходят выборы. На выборах побеждает партия. Причем это отдельная земля, это как бы часть Германии, это, ну, регион. На что Евросоюз говорит: а мы вам выделяли 2 миллиона евро дотаций? Вообще-то, чтобы вы хорошо жили. Но
1: и хорошо себя вели.
0: Да, но поскольку ведете вы себя нехорошо, мы лишим вас денег. Вы неправильно выбрали. Вы выбрали неправильно. Потом они победят в другой земле, в Берлине, в Мекленбурге. Очень даже может быть. Потом уйдет Мерц. И, может быть, даже Вайдель придет к власти в Германии. И тогда фон дер Ляйен, немка, отрежет от финансирования всю Германию. Она скажет: вы знаете, Германию, что-то вы так выбрали неправильно. Соответственно, никакого вам финансирования не будет. И в этой связи что может измениться? Вот что? Не знаю. Ты знаешь?
1: Не знаю. Я знаю, что мы не закончили тему про смену работы.
0: Да сейчас закончу. Я просто сезоне. Про это, про Моцарта и про вот эти завышенные ожидания, когда-то вот изменится, вот придет новый президент в Штатах, и чего, что он придет? Ну, даже придут они к власти, эти альтернативы для Германии. У власти в Венгрии был чувак, который был не пророссийский, но пропрагматичный. Он понимал, что энергоносители для Венгрии российские классно, что партнерство с Россией лучше, чем война. Что поддерживать Украину, портить отношения с Россией. Виктор Орбан его звали. И где он?
1: Да так уж сказал, звали.
0: Ну, я имею в виду руководитель. Нет, ну, человек он остался, а как руководитель не остался. Сожрали. Потому что все усложнялась жизнь людей до тех пор, пока и постоянно им объясняли: это из-за Орбана вы сейчас не получаете деньги. Это из-за его позиции вы сейчас. А вот как только вы выберете с нормальной позиции человека, тут же моментально заживете вообще офигенно как. И тогда получается, мне кажется, что для Венгрии, для Германии, для Франции, для всех остальных стран единственная возможность — это вспомнить, что они национальное государство. Выйти из Евросоюза.
1: Есть суверенитет все-таки?
0: Да. И начать заниматься своими делами. Все. И тогда получается, что Германия должна... они же в Евросоюз объединились на каких основаниях? На тех основаниях, что давайте мы складчину, оно лучше.
1: История взаимопомощи. Вот
0: конечно,
1: вот.
0: Конечно. Мы вам доверяем там вот принятие каких-то решений, политических, еще каких-то. За это у нас экономика будет процветать, у нас товарооборот классный, беспошлинный, все это. А привело все это к тому, что теперь какая-то тетка в Брюсселе говорит тебе: вы там себя что-то неправильно выбрали, так что никаких вам денег. Германия, величайшая экономика Евросоюза, доверившись увещеваниям тогдашних геополитиков, что это будет классно в Евросоюзе, это будет такой крепкий монолит союз, теперь получает вот что. Принимать решения вы не можете. Помогать Украине мы вас будем обязывать. Мигрантов вы обязаны принимать, даже если вам не нравится. А если сделаете что нам не нравится, мы отключим газ. Газ уже отключили, потоки взорвали.
1: Это, кстати,
0: да. А теперь деньги еще прекратили давать.
1: Газ и свет.
0: Да. Просто так нельзя взять и вернуться в тему работы. Нужно туда вернуться через хорошую штуку.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там и монтажники.
0: Понимаешь, обратил внимание, что он спел? Не кочегары мы, не плотники, но сожалений нет. Но в том смысле, что кочегары и плотники в это время, 57-й год, это офигенная профессия.
1: Как и, кстати, сейчас рабочие профессии,
0: да?
1: Хочу заметить, на очень сильном, сильном подъеме.
0: Кочегары и плотники.
1: Присмотритесь. Все,
0: я не стал кочегаром, но, блин, высотником стал. Это тоже неплохо. Так поработаю, дорасту до кочегара, а потом и до плотника тоже. А? Где страна-то эта? Куда страну-то вы эту дели? Признавайтесь.
2: Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: свидание-то? Пускай пройдет на высоте.
1: А сейчас высоте. Почему ты должен стать кочегаром или плотником? Скажи, пожалуйста, что тебя должно подвинуть на это? Ты знаешь вообще, что это классно, круто вообще?
2: Ты знаешь, я знаю, что профессии, которые тебе предлагают освоить, ну так, скажем, в учреждениях учебных не высшего образования, да, а специально профессиональных, да, действительно, люди, которые, например, осваивают профессии сварщиков, получают много денег.
1: Да.
2: Это общеизвестный факт. Поэтому вот как бы вам и рывок в профессию.
1: Но хорошие сварщики.
2: Хорошие. Как и везде, Ром, как много. И везде.
1: А
2: как
1: плохие везде. Сварщики получают мало.
2: Как плохие сварщики.
1: Вот, как плохие сварщики. А хорошие получают хорошо. Итак, там по статистике сколько хотят поменять работу?
2: Ну, на самом деле, это каждый седьмой респондент из опрошенных хочет поменять работу. Но, слушай, вот есть список работ, я специально вот потратила минутку времени и посмотрела, что, может быть, я бы тоже хотела поменять профессию. Слушай, вот кем я хочу стать, когда я вырасту? Вот быстренько зачитаю. Есть люди, которые называются слушатель пармезана. Это специалист в Италии, который простукивает каждую головку сыра специальным молоточком, чтобы по звуку определить степень ее зрелости и готовности. Есть такие тюк-тюк. С утра выходим на работу и начинаем про тюк-тюк-тюк. Есть переворачиватели пингвинов. Это редкая работа в полярных районах, где, сами понимаете, чем человек занимается. Есть профессиональный согреватель кровати, и за это люди тоже получают деньги. Это работники в некоторых отелях, которые надевают специальный термокостюм и ложатся в постель гостей за час до сна, чтобы согревать ее. Ну, есть также испытатель водных горок и архивист запахов. Только представь себе, как это вычурно и элитарно. Эксперт, который воссоздает исторические или природные ароматы для музеев, чтобы посетители глубже погрузились в атмосферу экспозиции.
1: Это круто. Слушайте, граждане, а что мешает вам работать на работе мечты? Можно у вас уточнить, пожалуйста? Можете, пожалуйста, мне сказать, что конкретно мешает вам чувствовать себя на работе комфортно, то есть работать там, где совпадают ваши внутренние желания, ощущения, то есть там, где работа не от слова «раб», а работа от слова какого? Не-не. Удовольствие. Вот я вспомнил, как называется это слово.
2: Финансовый комфорт.
1: Деньги.
2: Финансовый
1: Нет, удовольствие. Деньги. Да, конечно, удовольствие. Ну и удовлетворенность, когда ты действительно чувствуешь себя на своем месте. Что мешает? Все, можно закрывать тему, ибо Хисшадов сказал ключевую правильную вещь. Только лень. Только лень. Понимаешь? И все. У меня здесь был приступ.
2: Лени?
1: Это всегда, это перманент, это хроническое. У меня здесь был приступ недопонимания. Можно, да, я историю расскажу?
2: Можно, конечно.
1: Короче, я захожу в магазин вот здесь у нас рядом, завтрак покупать себе. Сейчас я страшное скажу. В Азбуку Вкуса.
2: Ух ты, слушай.
1: Ух ты, слушай вообще. Что ты позволяешь вообще? Что сразу началось? Нормально же все было. А другого просто нет. Есть еще вот здесь Магнолия. Могу ли я?
2: Магнолия.
1: Хочу ли я? А, Магнолия. Магнолия. Но прости, там замороженная фигня. Ну, то, что сейчас сразу можно съесть. И она реально сделана из бумаги и грязных тряпок. Вот и котлеты там замороженные. А тут я могу салат взять просто. Или кашу какую-то сегодня сваренную. Просто овсяную кашку. И все. И там на входах сидят мужчины.
2: В пиджаках вот эти.
1: Да.
2: Вот наши, с серьезными бирками. Вот
1: да, это. То есть ты тоже заходишь туда. И по виду это абсолютно нормальные средних лет, в том смысле, что это не старики, это не какие-то эти прокаженные, которые не ходят. И, ну, понятно, его никуда не возьмут, он там просто вот копеечку свою зарабатывает. То есть люди, которые могли бы делать чего угодно. Но вот он сидит сутки там, да, а потом по подслушанному разговору у кассы, а там пересменка какая-то была. Он говорит, что надо бежать ему сейчас на электричку, потому что он еще на какую-то работу там едет. Потому что одной работой не нарабатывается. Ему надо две работы. Вот. Почему? Потому что ему нравится так? Нет. Потому что, еще раз, не зарабатывает на одной работе. Я тогда подумал, Вот что бы ты сделала, если бы ты сейчас потеряла работу? Ну, по любой причине, да, предположим. Вот просто прекратилась эта профессия, все, и тебя выдавили из этой профессии.
2: Ну, начинаются, возвращаемся к
1: тому. Не, я не возвращаюсь. Я просто мог бы придумать другую причину. Тебя уволили, потому что нашли лучше. Если так удобнее, чем...
2: Если тебе, возможно.
1: Если тебе так удобнее, чем и тебя выдавили, давай так. Ну, короче, тебя почему-то уволили, работа твоя закончилась. Вот сейчас. Закончилась. Дальше твои действия.
2: Ну, инстинкт самосохранения что? Он начинает работать. То есть ты идешь и ищешь новую работу, чтобы работать.
1: Что это значит, ищешь работу? Ходишь по улице, говоришь, работа. Как ты ее ищешь?
2: Тебе прямо рассказать, какие
1: конечно.
2: Есть инструменты
1: да.
2: для этого.
1: Так я же тебе
2: доброе
1: про это и спрашиваю.
2: Имя, хорошие связи и прекрасные отношения со всеми руководителями, с которыми ты когда-либо пересекался, и с коллегами в том числе.
1: Ты не поняла. Тебя и выдавил. При такой
2: так
1: профессии
2: класс?
1: Больше нет. Ее не существует. То, что ты делала,
2: я
1: все
2: против...
1: добрые имена, эти люди тоже без работы
2: я
1: остались, твои руководители.
2: Я против этого постапокалиптического сценария, Ром. Нет. В твоем голосовании я была на другой стороне.
1: Но предположи, у тебя же фантазия есть, ты же можешь предположить. Предположи. Вот закончилась вообще журналистика, радио, вот эта работа ртом. Все делают нейросети, и лучше, чем мы, и быстрее, оперативнее. А слушателю пофиг, кого он слушает сейчас. Может, мы уже нейросети. Откуда вы знаете? Вы же не знаете этого. Соответственно, вот и твои действия. Что ты будешь делать? Ты можешь еще что-то делать?
2: Да.
1: Все могут еще что-то делать. Ты можешь еще что-то делать, чтобы это тебе деньги приносило?
2: Да.
1: Ну, расскажи.
2: Я могу быть преподавателем танцев. Я могу быть преподавателем театрального искусства, я могу быть преподавателем русского языка.
1: Во. Ну, преподавателем
2: что-то,
1: русского языка
2: ну,
1: ты
2: имеется.
1: Можешь быть, но нейросети тебя оттуда
2: опять
1: уже давно
2: же, да?
1: выдавили.
2: Там все занято.
1: Давно, конечно. И преподаватели танцев, вероятнее всего, тоже потому, что, ну, это там такой экран стоит, голограмма, она такая, делаем так, зумба, зумба. Все, и ты тоже там, ну, преподаватель танцев еще положен.
2: То есть, как будто бы есть ощущение, что не нужно ничего делать. Можно, в принципе, поддаваться приступам лени, прокрастинации и не делать ничего.
1: Нет. Я возвращаюсь к этому, к этим чувакам, которые там сидят. К примеру, спроси меня, что я умею делать. Ну, я умею лежать на спине, к примеру, очень круто. Я могу смотреть в бинокль или в телескопы и смотреть. Это все не принесет денег. Я могу фотографировать или снимать какие-то видео. Но это тоже, как бы, это такая сфера, где... Я вот о чем подумал. У меня есть водительское удостоверение.
2: Так.
1: А страна наша настолько огромная и колоссально ресурсная, что люди с водительским удостоверением и отдельной специальной категорией нужны всегда.
2: Это правда.
1: На поверхности лежит таксизм в Москве. Но мне не хочется. Пока что эта клоака незарегулированная. И, простите, таксисты, я знаю, многие слушатели у нас таксисты, вы вот все лично классные, но если бы вы... в приступе откровенности дать вам возможность сказать, вы тоже охарактеризовали бы общее поле таксизма в Москве как, ну, такое. Пока еще...
2: Вызывающие вопросики, да?
1: Пока еще, да, не отрегулированное до уровня общественного транспорта, в то состояние которого его привели сейчас в Москве. Вот общественный транспорт, пока такси до этого уровня не отрегулировано еще. Короче... Значит, категория у тебя есть водительская, там, к примеру, БЦ. Ты можешь возить грузовички водить. Получить еще одну категорию – это вопрос нескольких месяцев. Водить трактор. По-моему, А3 она как-то называется, да, еще эта категория. Ты получаешь эту категорию. Уже на какой-нибудь стройке, а их в Москве очень много, ты можешь водить спецтехнику.
2: Ну, спецтехника, и логике за... твоей следуя, может сама себя уже водить.
1: Зарабатывать кучу... Ну, может, но у нас быстрее заменят журналистов говорящих, чем спецтехнику, потому что это вопрос только программный, а спецтехника — это вопрос механический, и у нас нет возможности сейчас получать такую спецтехнику из-за санкций Запада, и в результате мы еще долго будем, люди долго еще будут за рулем сидеть спецтехники, у нас, во всяком случае.
2: Ну вот Артем Мишелов, извините, если я неправильно читаю ваш ник, таксистов и дальнобойщиков и в первую голову заменит.
1: Правильно. Вот. Поэтому я говорю не о дальнобойщиках. Вы получаете категорию А3. Уезжаете на север, ездите там несколько месяцев на КАМАЗе. На КАМАЗе развозите детали какие-то, там что-то, грузы какие-то. нарабатываете опыт и через несколько месяцев пересаживаетесь за руль БелАЗа. И мне так понравилась эта идея. И ты ездишь на пятиэтажном доме.
2: Угу, и живешь там, собственно, да?
1: Ты знаешь, что у них экипажи. У них экипажи. У них называется это экипаж, потому что он состоит из механика.
2: Да,
1: там
2: конечно. Это же огромное. Это как судно. Ну, то есть это так, да, как ледокол.
1: Это пятиэтажный, да, дом. Да. Ты едешь на пятиэтажном доме по карьеру. Такой, приехал. Что это было? Это КамАЗ был. Едешь дальше.
2: А это что?
1: Подъезжаешь, такой, выгрузил. Экскаватор, шагающие, невероятные все машины. Ты попадаешь в фантастическое кино, где ты участник этого всего. И ты живешь жизнью, о которой вообще никогда не мечтал. И при этом, что характерно, она от тебя, сидящего на охране в магазине, находится в нескольких месяцах.
2: Угу.
1: Не в годах, не в, как раньше. Ну вот раньше, да? Вот монтажник, высотник. Ты стал монтажником-высотником? Вероятнее всего, ты уйдешь на пенсию монтажником-высотником. Потому что карьерная лестница, конечно, у тебя есть. Но если бы все монтажники-высотники в конце становились начальниками цехов, цехов не найдется столько. Соответственно, многие из них так и будут, просто квалификацию будут повышать, станут мастером, там, каким-то еще что-то.
2: И героем труда, кстати.
1: Героем труда, даже не сомневаюсь.
2: Ну, тогда, Ром, извини, немножко парадигма другая была. Сейчас у нас повсеместное засилие в головы вот этого термина, который я терпеть не могу, это слово, это достигаторство.
1: Я про... Да, да, конечно. Я про то, что... А потом, к примеру, ты там на севере поездил на КамАЗе, а приятель тебе говорит, а я вот тут рядышком у нас порт, и там краболовы.
2: Угу. И переворачиватели пингвинов.
1: Переворачиватели пингвин. Но пингвинов более экзотическое. А вот краболовы очень опасны. И вот через несколько месяцев ты уже... в штормовом море, а наледь, ты ловушки бросаешь, сети эти. И сказал ли я, что на БелАЗе ты получаешь в районе 300 тысяч в месяц?
2: Нет, не сказал, но Алексей говорит себе, что скорость маленького БелАЗа.
1: Ну, в смысле, да, а зато грузоподъемность. Маленькая скорость компенсируется колоссальной грузоподъемностью, что там гораздо важнее. Вот, и вот ты ловец крабов. 350, там, 4, ну, в зависимости от улова, у тебя прям куча денег. Потом ты еще кто-то. Короче, ты через 3-4 года, ты перебрал массу профессий. Где-то поработал гидом, где-то поработал смотрителем маяка какого-нибудь в океане где-то. И штука в том, что сейчас тут кто-то скажет, что это не... Да, это нереально. Это ощущение нереальности этого находится исключительно в голове. Это абсолютно реально, и, больше того, многие так и делают. Ты как ни посмотришь на этих актеров, которые звезды какие-нибудь Голливуда, он начнет рассказывать про то, чем он занимался. И собирал машины, и на заводе работал, и официантом, официанткой был, и еще что-то такое переделал. Потому что, вот, мне кажется, вот это и есть ключевая, одна из ключевых фундаментальных вещей гибкости рабочей, человеческой, то, когда ты понимаешь, что так можно сделать. Теперь вопрос, а почему наши так не делают?
2: Ну, слушай, у меня первое, кажется, что лежит на поверхности, это твои какие-то социальные обязательства. Сейчас объясню, что я имею в виду. Предположим, у тебя есть семья, и где жена категорически не может без тебя существовать. Вот есть жена, а еще у тебя есть трое детей. И если ты уезжаешь куда-то в дальнее плавание, условно говоря, на 3,5 года, ну, ячейка общества находится под вопросом.
1: Не, ну 3,5 года ты, во-первых, не уплываешь, ты на несколько месяцев уезжаешь, во-вторых, она спокойно без тебя может жить, если ты обеспечиваешь ее финансово. Детей, нянечка.
2: Мы говорим только про финансы. Ну, подожди, а к чему тогда ваше супружество?
1: Секс, ты имеешь в виду?
2: Супружество.
1: Ну, это у многих людей, которые живут долго, он и так раз в месяц, в несколько месяцев. Это как бы это нормально.
2: Нет, вот, да. Евгений со мной согласен. Хорошая история, но куда семью? Вот есть люди, которые действительно во главу угла ставят не свои юношеские увлечения, да, какими-то историями про покорение морей, про добычу крабов и так далее, а которые во главу угла ставят действительно наши понятные ценности.
1: Угу. Теперь скажите мне, а что делает семья вот этого чувака, который сидит в магазине на охране, когда он работает сутки?
2: А я тебе скажу, его жена также работает потом на сутках и на второй работе.
1: Ну, так у них, они, значит, у них семьи все равно нет. Они видят друг друга час в неделю.
2: А есть и самый день через два, когда они пересекаются.
1: Так они спят. Они спят.
2: Но спят вместе.
1: В смысле спят вместе? Да не спят они вместе, они спят. Каждый, даже если в одной кровати, он спит, храпит, она подушкой от него отгородилась, потому что он спать ей не дает, он тоже спит. И надо чуть-чуть восстановиться, опять на свои суточные работы уйти. В чем тогда разница, если ты уехал на 2 месяца, а потом месяц ты безвылазно сидишь с ней дома? Уж можете там налюбоваться и как называется? Налюбиться друг друга за месяц, и на 2 месяца он еще раз уехал. Вы все равно не живете жизнь, когда вы работаете на 3 работах, для того, чтобы сводить концы с концами, и при этом мы можем посчитать просто обычную жизнь обычного человека, который не работает вот сутки через 3. Просто 8-часовой рабочий день. Обычный, подмосковный. Ты просыпаешься... Во сколько у тебя работа начинается? В 9?
2: Ну, у кого, как, когда, у
1: в
2: кого?
1: В 9.
2: Ну,
1: с 9 до 6 час перерыва обеденного. Вот 8-часовой рабочий день. С 9 до 6. В 9... У тебя начинается рабочий день. Соответственно, чтобы проехать по шоссе энтузиастов 2 часа на работу, значит, 9 минус 2, уже 7. 7. Тебе нужно проснуться, душ, там, перезаряжать, значит,
2: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
1: часов проспать. Здоровому человеку 8 часов. Значит, в 10 ты должен уже спать. В 10. Уже спать. А чтобы спать в 10, надо лечь чуть пораньше. Книгу читать, еще что-то. Но предположим даже, что ты в 10 ложишься спать. В 10, хорошо. Соответственно, ты до 6 вечера доработал. Вечерний разъезд, ты едешь домой еще 2 часа, 2 с половиной. 8. Припарковал машину, пришел в душ, сходил туда-сюда, перекусил 9:30. У тебя есть полчаса на жизнь, на ребенка, на семью, проверить уроки, все это сделать. Но что в 10 ты должен лечь спать. При таком режиме суббота-воскресенье превращаются в дни, когда ты можешь дух перевести, только никуда бы не ехать.
2: А в итоге ты едешь на дачу с тещей, да, это то, о чем мы говорили с тобой вчера.
1: Ну, и что, это лучше, чем уехать на 2 месяца, заработать кучу бабок, приехать и месяц туда-сюда.
2: Если бы все так было просто, пишет нам Алексей Леслайн, то все бы ловили крабов.
1: А прикиньте, а вдруг это действительно просто? Вы же не пробовали?
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 23:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. На Камчатке и Чукотке открылись первые участки для голосования на выборах в Госдуму. Председатель ЦИК Элла Памфилова запустила видеостену, на которую будут выводиться трансляции с участков в разных регионах России. Табло расположено в атриуме здания Центра избиркома. Оно будет работать в течение 3 дней – 18, 19, 20 сентября. По данным ТАСС, первые избиратели начали приходить на участки после старта голосования. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 8 дронов, летевших на Москву. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал мэр в канале на платформе «Макс». Ранее он заявлял о ликвидации 15 БПЛА. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Особый режим необходим для обеспечения безопасности гражданских лайнеров. Фридрих Мерц и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ и президент США затрагивали тему дальнейших шагов по прекращению конфликта, сообщил официальный представитель Кабмина Германии Штефан Корнелиус. По его словам, Мерц и Трамп также говорили об обстановке в Ормузском проливе и Красном море. Стороны сошлись во мнении о необходимости скорейшего открытия морских путей, добавил Корнелиус. Астрономы рассказали об отсутствии вспышек на Солнце в течение 4 дней. Такая ситуация зарегистрирована впервые с 2021 года, пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
4: Солнечная активность, к сожалению, для одних и к радости для других, продолжает ставить антирекорды, говорится в телеграм-канале учреждения. Специалисты добавили, что установленный 5 лет назад минимум активности может быть побит, если она не возобновится в течение суток. Ученые отметили, что такие длительные паузы не характерны для нынешней фазы солнечного цикла. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 13-14. Утром в пятницу вероятны дожди до 15-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что?
5: Тоже мне милит.
6: Рекламирует.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».

0: 9:36. В это невозможно поверить, как летит время. Казалось бы, еще недавно был май.
1: 2018-го.
0: Еще недавно чемпионат мира мы тут встречали. Да. А уже 9:36. Говорит Москва. Приветствую вас. Это Евгения Нагорная. Здесь
1: и
0: у нас
1: Роман
0: вот здесь.
1: Щукин, здравствуйте.
0: Вы большие молодцы, что идеальный график считаете, что 2-2 по 12, вот бы всю страну перевели. Нет, Бороэт, это не идеальный график.
1: А вот отработать на вахте 3 месяца и потом все деньги пропить за месяц, вот у многих только так получается.
0: Ну, не, а жена вам зачем? Это так делают только холостые.
1: Это когда... я писал про семью, работаю инженером, Москва и Московская область, каждый день с женой и детьми, и это счастье. А жена у Евгения не работает, хвастается Евгений.
0: Ее бы послушать, что она по этому поводу думает, неработающая жена. Так, профессионалом можешь стать спустя 10 лет работы, если будешь переходить раз в год на новую профессию, вероятность не успеть нигде. Что есть профессионал? Какой профессионал? Да, ну, в общем, ладно, с этим мы, я думаю, с работой мы закончили. Что ты говорила там у них случилось на Западе? Тяжко им?
1: Их нравы, ты имеешь в виду Дональда Трампа?
0: Тяжко. Сейчас опять пришло про эти, как называются, про заправочные станции АЗС во Франции. Бальзам. Хотите бальзам на душу? Бальзам. Сейчас я видео бальзамическое включу. Приготовьте ваши эмпатические сосочки. Есть у вас сосочки эмпатии? Да. Понятно, что к полякам мы не можем чувствовать, да? Вы не умеете чувствовать какое-то сострадание. А к французам?
2: Les prix de cette station sont plafonnés. 1,99 €.
0: Сопля, он сказал. Сам ты сопля.
2: 2,25 € le litre de diesel.
0: Да дизель, сколько сейчас еще мы посмотрим? Да дизель 2,25. Это сколько? 2,25, веришь? Ну, условно, если по 100, то это 225 рублей, правильно? 225 рублей до дизель. До дизель. А бензин 199, а бензин 200. До бензин. Причем интересно, что 95 и 98 стоят одинаково. Это какая-то фальшивка. Это нейросеть нарисовала. Дизель 225 рублей во Франции. Просто, чтобы было понятно, и сейчас, и его нет. На 10% АЗС в стране нехватка как минимум одного вида топлива, бензина или дизеля. При этом французские власти утверждают, что речи о всеобщем дефиците пока не идет. Ну, естественно, что они еще могут заявлять. Все, это просто потому, что совсем свежие, новые. Вот только что я увидел этот репортаж из Франции. Слушай, а нам не нужно послушать президента?
1: Думаю, да, потому что наш президент накануне выступил с обращением к гражданам страны, которое было адресовано им, то есть нам, перед выборами, которые, я напоминаю, пройдут 18, 19 и 20 сентября, мы будем, в частности, выбирать депутатов Государственной Думы 9-го созыва.
0: Да. Соответственно, другого демократического инструмента, кроме выборов, мы, как цивилизация, не придумали. Именно демократического. На Украине, как известно, каждый избирательный цикл президентский, они шли другим путем, через Майдан. К чему это привело страну, мы видим прекрасно сейчас. Хотим? Нет, мы не хотим такого. И такое больше, и такое у нас точно невозможно. Соответственно, вместо того, чтобы там конючить, ныть, еще что-то, почитали бы вы программы партии, познакомились бы вы со своими возможностями, со своими правами, а я бы даже сказал, обязанностями, как избирателя.
1: Как гражданина.
0: Как гражданина, да. Конечно, гражданина. Ответственного за свое будущее, будущее страны, и если это высокопарно для кого-то звучит, тогда вместо будущего страны вставьте туда дети. Ответственного за будущее
1: семьи,
0: своих детей. Своих детей. А это уже биологическая программа.
3: Уважаемые граждане России, считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания. В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы. а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса...
0: Можно я на секундочку буду останавливать президента? Владимир Владимирович, не сердитесь. Но это сказано, ведь когда говорит президент, это же слова, здесь нужно оценивать и текст, и контекст. Вот он говорит, что это означает? Выборы проводятся во время проведения специальной военной операции.
1: Ну, то есть, соответственно, могут быть неприятные вмешательства, внедрение и всякого рода провокации. Мы же понимаем.
0: Да, о них он скажет отдельно. Я в этом слышу вот что. Демократическая светоч восточноевропейской демократии, которым в Европе сейчас назначили Украину, во время проведения специальной военной операции поотменял все выборы. Угу. Президентские, вообще все.
1: Все абсолютно.
0: Я говорю, сейчас не время. Не время. Раскачает, подорвет. Не время. В это время в агрессоре, в стране, которая, несчастная, вцепилась клыками своими медвежьими в холку несчастной этой страны, проходят выборы, где 10 партий открыто агитируют на радио, на телевидении, голосуют. Здесь готовятся, я сейчас езжу по городу, стоят передвижные пункты, телевизионные пункты.
1: Да, для голосования.
0: Даже не для голосования, а наблюдать и показывать. Угу. Причем «Арти» стоит. «Арти» — это одно из немногих средств массовой информации, которые работают и которые могут там люди смотреть. Угу. Я знаю, там в Штатах смотрят мои друзья. Ну, чтобы понимать, что происходит. Вот. Показывать всем. Смотрите, проверяйте, контролируйте. Везде камеры, да, на избирательных везде. Все полностью, все подключено. Пожалуйста. Открытость и прозрачность такая, что... я не знаю, когда...
1: Даже больше.
0: Вот, но ключевое, вот что я услышал в том, что сейчас сказал президент, он отдельно упомянул, что выборы проводятся во время проведения.
3: Проводятся в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. И в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
0: Ну, и так далее.
1: И так далее.
0: Да, абсолютно согласен, и я тоже на это надеюсь. И в этой связи еще президент говорил о провокациях.
1: Да.
0: И о том, что и будут пытаться, и стараются пытаться. Что это? Как узнать провокацию? Что это? Провокации? Какие?
1: Ну, слушай, я слышала в контексте Эллы Памфиловой из Центра избиркома, что да, мы готовы к массовым атакам, ну, скажем так, на систему нашего электронного голосования. И здесь тоже все будет под контролем. То есть Центр избирком говорит о том, что мы обеспечим стабильную работу вот конкретно этого направления голосования.
0: Угу. И, ну, хорошо, под контролем. Я, честно говоря, вижу, что нужно как можно больше привлекать наблюдателей всяких всего, показывать просто уже. С другой стороны, конечно, чем чаще и, точнее, чем глубже ты стараешься, сильнее быть прозрачным, понятным.
1: Тем больше тебя будут уличать в какой-то фальсификации?
0: Тем... Это как-то такой вот закон противоположности. То есть парадоксальные вещи, но чем глубже ты погружаешься во что-то, да, тем более дремучими становятся твои оппоненты, и поэтому, может, и не надо. Может, а с какой стати нам вообще для кого-то стараться? Угу. Ведь это же выбор внутренний, правильно?
1: Конечно.
0: Людей. Ну, все. В общем, что еще было сказано? Голос каждого имеет значение. Общий ответ. Голосование на парламентских выборах будет проходить в течение 3 дней. 18, 19, 20. Сегодня 17.
1: Сегодня 17.
0: Значит, завтра уже начинается. Страна у нас большая.
1: Большая.
0: Ну, начнется день у нас. Еще накануне у нас делал заявление господин Лавров на международном фестивале молодежи. Ну, с фестиваль молодежи.
1: Фестиваль молодежи.
0: Сколько тебе, ну, в смысле, сколько тебе внутренних лет?
1: Я молодежь.
0: Нет, нет,
1: по внутренним ощущениям, да, я молодежь.
0: Ну, сколько?
1: Ну, сколько? Ну, 23 мне.
0: 23?
1: Да.
0: О, это ты глупенькая.
1: Ну, да, вот. Это где-то вот начальные курсы университета. Mm. Мне вот, да, по моим ощущениям внутренним, 20.
0: Да? Я думаю, мне где-то 30. Вот, по моим внутренним ощущениям.
1: То есть поживший, да, повидавший с пробегом.
0: Повидавший это я сейчас. А 30 это я только начинаю, жизнь только начинается.
1: Только начинаю видать.
0: Да, ну просто вспоминая себя в 23, я понимаю, что, ну, маловато еще было этого. Ну, в смысле, многих бы
1: вещей... Ну, потому что, Ром, первые 40 лет жизни мужчины, детство точнее, первые 40 лет детства мужчины самые сложные.
0: Да, и поэтому, я думаю, где-то 30. А 30 это же еще молодежь.
1: Конечно.
0: Так что это и мой тоже был фестиваль. Прямо сейчас. А я и не знал. Россия проверяет информацию о выводе штатами...
1: Штатами оружия в космос.
0: Да, это мы тоже вчера говорили. Как мы проверяем? Мы... У нас есть такие телескопы. Мы все увидим на орбите. Там не спрятали. Короче, мы проверяем эту информацию. Угу. Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта, будет ждать предложений по ним, но иллюзий
1: не питает.
0: Любая площадка для переговоров по Украине, в том числе Сербия, может рассматриваться, если она будет приемлема для участников. А кто еще нейтральный в Европе?
1: Ну, ты знаешь, до недавних пор была Швейцария, даже, ну, поговорка эта больше не актуальна. Да ты же нейтральный, как Швейцария, больше так не работает. Mm. Очень Турция выступает сильно всегда и
0: страна
1: активно.
0: НАТО.
1: Страна НАТО?
0: Да, Турция страна НАТО.
1: Да, да, ну, в смысле, да. А, помимо
0: не знаю,
1: этого...
0: может ли страна НАТО быть нейтральной? Ну, те переговоры, которые... срыв которых Борисом Джонсоном привел к специальной военной операции, да, они в Турции проходили. Не знаю, кому-то так было спокойней. Англичане в очередной раз через Турцию устроили России, навязали России конфликт, как это было с Крымской войной через Турцию. Все. То есть, не знаю. Ну, как бы, но все время... Когда что-то в Турции переговоры, все время как-то потом они во что-то выливаются. Может, не надо уже?
1: Может, не надо.
0: Ну, еще, Минск хороший город.
1: А вот генсек ООН, кстати, вчера выступил с предложением. Я не помню, по-моему, там не фигурировало какое-то конкретное место, но он говорит, могу взять под свое крыло и присмотреть за проведением трехсторонних переговоров. Вот такая инициатива еще была. Места не было.
0: Рио-де-Жанейро.
1: Почему бы нет?
0: 500 тысяч населения. И все поголовно в белых штанах.
1: И парусиновых ботинках.
0: Рио-де-Жанейро. Вот куда нам. Ну, хорошо, площадка подойдет. Диалог с администрацией Трампа не приводит к ощутимым изменениям в значимых сферах отношений с США. Вот здесь можно даже остановиться чуть подробнее. Значит, смотрите. Диалог с администрацией Трампа не приводит к ощутимым... Что есть ощутимые изменения в наших отношениях с Америкой?
1: Ну, чтобы визы всем выдавали тогда, когда это нужно. Чтобы дипломатические каналы связи работали более открыто.
0: Да.
1: Чтобы посольства были. Да. Я думаю, здесь Лавров, как глава МИДа, наверное, скорее всего, имеет в виду вот это.
0: Mm-hmm. Ну, да. Еще мне кажется, что ощутимые изменения — это то, что мешает, подрывает сам принцип свободного экономического партнерства на планете, вообще глобально. Mm-hmm. И качественно мешает России развиваться, а именно, примерно что-то около 38, а может сейчас уже около 40 тысяч санкций в отношении России, в отношении партнеров России и всего остального. И сейчас министр иностранных дел говорит, что диалог с администрацией Трампа, ну, очевидно, он есть, тут были и Уитков, и Кушнер приезжали в Москву. Вот. А у тебя же есть про этот новый пакет адских санкций, которые...
1: Ну, не то чтобы там какой-то... Он не, ну...
0: Они сами называют это адские санкции.
1: Да, по имени сенатора, которого мы не будем называть.
0: Санкции из ада.
1: Санкции из ада. Ну, да, это законопроект, который позволяет, дает Белому дому возможность вводить дополнительные санкции против России. Угу. Какие-то адские, да. Это, значит, речь идет о 100% пошлинах в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов. То есть это уже не только про нас, но и про всех тех, кто нам друг.
0: Угу.
1: И это прямые санкции против российских чиновников, банков и так называемого теневого флота.
0: Угу.
1: Эту инициативу уже поддержали 262 члена Нижней палаты Конгресса, 159 законодателей выступили против. Ну, условный паритет. Одобренный документ направят на подпись президента США Дональду Трампу. То есть, ну, осталось его, условно говоря, просто завизировать.
0: Угу.
1: Ну, и Иран тут немножко под раздачу попал тоже в этом новом законопроекте, расширяющем, да, рестрикции. А ограничения продлеваются в отношении Исламской Республики до 2031 года.
0: Угу. Так, значит, я смотрю. Структура закупок газа по энергоносителям или конкретно по нефти? Или по вообще?
1: Здесь идет речь о теневом флоте, то есть о судах, которые перевозят
0: энергоресурсы. Не, я имею в виду, кто будет закупать. Там было вот про то, что...
1: Энергоресурсы. Здесь такая формулировка более масштабная.
0: 2025 год. Всего закуплено на 13 200 000 000 евро. СПГ, сжиженный газ, 7,4 миллиарда евро, основной объем, трубопроводный газ, 5,8 миллиарда евро. Значит, это в пятом. Январь-июль шестого уже на 8,6 миллиарда куплено. На 5 миллиардов с лишним сжиженного, трубопроводный на 3,4. Основные покупатели. Лидером по трубопроводному газу была Венгрия, 2,8. Мы видим, чего это стоило Орбану. Орбану это стоило кресло, и теперь это будет стоить Венгрии. А Венгрии теперь это будет стоить
1: всего
0: экономического, да, экономического состояния. По СПГ вперед вышла Франция. 365 миллионов евро в месяц. Вот по сжиженному природному газу. То есть против Франции пошлины 100% будут покупатели. Они, да. А еще против Индии, Китая. И вот это все. Несмотря на планы Евросоюза полностью отказаться от российского газа, к 2027 году закупки пока продолжаются, а в отдельные месяцы даже фиксировался рост по сжиженному природному газу. Это Трамп собирается бороться с Европой.
1: С Европой, да.
0: А Европа, в свою очередь, собирается бороться с Трампом. Иначе я не могу характеризовать этот демарш, который фон дер Ляй... Фондерляйн устроила накануне. Что она там?
1: Ну, на самом деле, здесь-то Трамп-то хочет бороться с Канадой еще. Вот такая вот история.
0: Это потом. Сначала давай Фондерляйн. Что она с Канадой учудила?
1: А что? Она ей говорит, слушайте, Канада, а не хотели ли бы вы, уважаемая Канада Оттавовна, стать ассоциированным членом Евросоюза? При этом подробности того, что же такое ассоциированный член Евросоюза, уважаемая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не привела. При этом она объявила, что работа в этом направлении уже началась.
0: Мы придумаем. Давайте сначала
1: да, да, а потом мы придумаем, что вы будете делать.
0: А мы придумаем, что это значит.
1: Ну, естественно, Дональда Трампа такая перспектива не устроила, потому что, во-первых...
0: Сейчас, подожди секундочку.
4: Вот. to being the first associate member of the European Union.
1: И дальше и они начали хлопать. Да, и не понимаю, да, но, наверное, это такие... хорошо. Да, давайте, да, да, да.
0: Вот, да, вот какие такие, ну ладно, неважно, на что это было похоже. Она открывает двери для первого, а это премьер Канады сидел. Угу. Он сидел немножечко, ну, такой сидел, и он такой, интересно, что она сейчас сказала. Евросоюз потратил 90 миллиардов на импорт... А, нет, это
1: правильно. Это не то, это не то.
0: Где фон дер Ляйен? Сейчас, секундочку, модель, видите? Рисую. Во! Глава фон дер Ляйен поделилась своим мнением о текущем состоянии. Так, это тоже не то. Она текущее состояние... Нет, хотя, вот это интересно, что она сказала, смотри. Если я оглядываюсь на Европу сегодня, я бы сказала, что состояние... Я бы сказала, что состояние нашего Союза является самым сильным за всю историю. Состояние нашего...

0: политики, эти дипломаты, они такие, что она сейчас сказала, Канада ассоциируется, что это вообще все означает?
1: Ну, несмотря на все то, что никто ничего не понял, но все было сказано, самое главное, что Дональд Трамп, он все понял. Нет, он тут же сказал, хорошо, что я вот вам грожу сейчас прекратить торговлю с Европой по многим направлениям, если Канада станет этим самым ассоциированным членом. Значит, он сказал, что он сочтет это вражеским актом.
0: Фон дер Ляйен. Да, у нас
1: она его дразнит. Она его дразнит и провоцирует.
0: Зачем?
1: А вот это уже вопрос.
0: Ну, это мой вопрос.
1: Потому что нам зачем? Как всем хорошо, так и мы все, цитирую тебя, вот и дальше.
0: Зачем фон дер Ляйен дергает Трампа за усы?
1: За усы. А зачем она делала все остальное, что она делала до этого? Хотят они, Ром, обособиться. Хотят они отказаться от гнета американского, понимаешь? Mm-hmm.
0: Но
1: почему?
0: Штука...
1: Нет-нет, да и да.
0: Штука в том, что когда Евросоюз откажется к 27-му, окончательно они собираются отказаться от российских mm-hmm. энергоносителей, единственным местом, откуда они смогут получать эти носители, сжиженный газ, это будет США, а нефть, это будет США. Потому что в Иране на десятилетие и Ормуз будет закрыт. Есть ощущение, что это продлится десятилетиями. И тогда вопрос. Вот фон дер Ляйен сейчас, когда дергает Трампа за усы, сначала приезжает в Гренландию, и Гренландия говорит, мы вам выделим кучу денег на то, чтобы вы тут инфраструктуру поправили, только вы, пожалуйста, не думайте о США. Канаду приглашает в Евросоюз, понимая все амбиции Трампа по Канаде. Угу. Это безусловная провокация единственной силы, которая еще могла бы поддерживать Евросоюз, которая может уничтожить его или поддержать. При этом она выбирает вот такой язык. Зачем?
1: Женская недальновидность.
0: Домик в Майами уже есть. Угу. Уже есть у нее домик в Майами. Евгения Нагорная.
1: Роман Щукин.
0: Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы!
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 00:04. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Денис Пушилин сообщил о гибели 3 мирных жителей в ДНР при атаках ВСУ. Ранения получили 10 человек, среди них 4 детей, уточнил глава республики. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что при ударах БПЛА по грузовым автомобилям на автодороге Ялта-Урзуф погибли 2 мужчин и женщина. В Горловке тяжело ранен мальчик 2011 года рождения. У населенного пункта Ольховатка из-за атаки беспилотника пострадали дорожные рабочие. Всем раненым оказана медицинская помощь. Оружие НАТО может устареть к началу потенциального следующего конфликта. Останется невостребованной и нынешняя тактика Североатлантического альянса. Изменения на поле боя происходят очень быстро. Войска, собирающиеся группами или крупные колонны техники, становятся гораздо более легкими мишенями, сообщила информагентство «Рейтер» со ссылкой на военных чиновников. По их словам, во время конфликта на Украине адаптация техники происходит за недели, тогда как натовский блок закупает и разрабатывает системы годами, а иногда десятилетиями. Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо во Франции. Президент республики отметил важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, а также в Красном море. «Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни. Французы испытывают их на себе у заправочных станций», – написал он в соцсети X по итогам переговоров с королем Иордании и президентом Ливана. Макрон подчеркнул, что власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению поставок нефти. На реконструкцию гольф-поля в Вашингтоне может потребоваться $49 миллионов. Обновление площадки будут проводить по предложению президента США Дональда Трампа. Согласно плану службы национальных парков, заявки на проведение тендера по масштабной реконструкции гольф-комплекса в парке «Восточный Потомак» начнут принимать в январе 2027 года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующий документ. Ранее глава Белого дома заявлял, что строительство поля необходимо начать в сентябре. При этом продолжаются судебные разбирательства, связанные с попытками переименования Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди и возведением Триумфальной арки в американской столице. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 58 копеек, доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей и 50 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +15, облачно с прояснениями, ветер юго-западный более 4 метров в секунду. Утром, по данным синоптиков, вероятны дожди до +16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я теперь солдат.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
1: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: ночь близка, а ночь близка.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам.

0: после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

и вас еще ревную. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

успеха игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера. А выход из игры уж невозможен.

Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: простое самолюбие.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность быстрокрылая.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

я забуду. А ты, мой друг, припоминаешь, как, собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания. А я шепнула, не забудь, случайно встретя с тобой на маре.

0: Одна минута.
1: Да, всего одна минута.
2: Чтоб сначала все начать.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
4: Странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

раны, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: тобой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.